0: чайник.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

свою судьбу. Хватай его за руки и не отпускай свою мечту.

0: поэзии в душе.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
4: 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94.8 FM.
0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. Родные

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

вот снова, год спустя, я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели, те же влюбленные гуляют. Они по-прежнему счастливы. И только я один. Мы познакомились прошлым летом. Ты сказала, что завтра мы встретимся вновь. И больше не пришла.

Опять сегодня карнавал, веселый фейерверк, серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг, как прежде, и только нет тебя. Всего один день прошедшего лета. Помнишь ли ты о нем? Я верю.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».
1: Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому по краю

0: говорите, Милин?
1: Я его
0: тоже
1: что?
0: Мне Милин.
1: Рекламирую.
0: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: говорит Москва.
1: Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. Сама собою жизнь ведь не построится, вода под камушек не потечет. Нам надо достигнутом не успокоиться и не снижать души своей полет. Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. А мы работаем, пускай устали мы, но от усталости никто не хмур. Под вечер солнышку мы скажем на небе: не уходила б ты наперекур. Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. А нашим девушкам мы скажем милее: вы спойте ласково нам о любви. С горами сможем мы тягаться силою, нам вдохновение даете вы. Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. А в небе радуга, как звонкий колокол, а небо синий.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

брось ты нервничать на манер девчат, и не забудь, браток, ты моряк. Ну а главное то, что славное все равно матроса ждет. Если нравится,

Симонян забил ворота. Мне кажется, что это сделал

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: прогулки по старой столице. Родные песни.
1: А как известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Но любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей.

А кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. А кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам не подходи.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

и вас еще ревную. Как хорошо без театральных сцен, без длинных благородных объяснений, без этих

нелепая игра, где проигрыш велик, а выигрыш ничтожен, когда партнеры ваши шулера, а выход из игры уж невозможен.

здесь вспоминать о том, что с этой дамой вы когда-то были близки. Как хорошо проснуться одному в своем веселом холостяцком флете и знать, что вам не нужно никому давать отчет, никому на свете. А чтобы проигрыш немного отыграть,

0: простое самолюбие мужчины.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

Всем тебя одну предпочитаю, я таю тоску мою, лишь о тебе мечтая. От тебя скрываю я упрямо, что тебя я обожаю прямо. Я таю тоску мою, а мне сказать бы прямо.

0: пошел ведущий. Он для разлуки. Он пока не твой.
1: Мама, а бывают черные дожди?

0: дом не будет на твоем пути.
1: Говорит Москва. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Москва. 94,8 FM.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8.

Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

у виска. Мгновения, мгновения, мгновения. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновения раздают кому позор.

окон дождь. Течет с небес вода обыкновенная, и ты порой почти полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновение. Придет оно большое, как глоток, глоток воды во время зноя летнего. А в общем, надо просто помнить долг.

Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94,8 FM.
0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
3: Каждое воскресенье после 8 вечера.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Здесь, как на пляс, бегай, веселье надолгать. Тоскою никого не убедишь, Ла-Ла-Ла. Монмартр у костра —

Немного подожди, потянутся дожди, отсюда никуда не улетишь, ла-ла-ла. Бистро здесь нет пока, чай вместо коньяка.

0: говорит Москва.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь Эльбрус из самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой. И с тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины, но не обиделся, а приговаривал: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая. Ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении: ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня из пропасти вытаскивая. Ты ругала меня, скалолазка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать, вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя. Мы

0: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

увезу тебя я в тундру, и тогда поймешь ты вдруг, почему к себе так манит, так зовет полярный круг.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
4: 94,8 FM.

морозная ночь легла на море темное. Звезд огоньки волна качает сонная, и от винта уносит прочь в звездную ночь, в звездную ночь. Сейнер уснул, и море чуть колышется. В шорохе волн мне вновь твой голос

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Дому кабалеро показать сумеет, как плясать болеро. Если румба загремела, он с красоткой будет нежен, как Ромео. Чико-чико из Порто-Рико, всем девицам верный рыцарь, добрый Чико.

корня свалить с трубах, чико-чико, из Порто-Рико. Вот такого ты попробуй покори-ка. Но взгляни-ка, есть улика. У девчонки в косах алая гвоздика, у девчонки волоса.

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Вам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Я в мир удивительный этот пришел от вас.

0: буду вечно молодым.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
2: Жил в миру когда-то Ваня Скомаров.
3: Скомаров.
2: По прозванию Ванька, встань-ка в пары жёг.

0: Ничего себе! Вашу маму и там, и тут передают. До чего техника дошла?
1: Я же говорила, что просто не могу жить без нашего Простоквашино.
2: Как бы не было зимы в городах и селах, и никогда б не знали мы этих дней веселых, не кружила б малыша.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Песни.

0: Реклама. Полчаса бега в день укрепляют мышцы, делают здоровым сердце, продлевают жизнь. Спорт, который объединяет, дарит единомышленников, позволяет узнать город по-новому. Бег – это движение, а значит, свобода – это выбор, который меняет все к лучшему. Важная ценность в жизни – это спорт.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: А вы говорите «Милин».
5: Я его
4: тоже
5: что?
4: Мне «Милин».
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
6: Все тебе мешает то метель, то жара, то капель. Снова длится эта канитель, у погоды нет стыда. Говоришь, прийти я не смогла, не смогла, не смогла. Говоришь, погода подвела, и опять не...

тебе мешает, то метель, то жара, то капель. Снова длится эта канитель, у погоды нет стыда. Я в бюро погоды позвонил, позвонил, позвонил. Ждать деньков погожих нету сил, что же это за беда? Говоришь, прийти я не смогла, не смогла, ну не смогла.

погожие деньки. Ах, деньки, ох, деньки, и гулять мы будем у реки. И тогда ты скажешь да, и тогда ты скажешь да.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Нам есть что вспомнить. Родные песни.
1: Я оглянусь.

Солнце светит, хорошо сегодня вместе нам с тобою. До зари бродить по площадям. Светофор зеленым глазом нам мигает. Улицы поют, песни рядом. Если слов мы не находим, молча бродим.

Ритмы звонкие встречают нас повсюду. Шелестит листва, шепчет липы. Этот вечер никогда я не забуду. Мне с тобой сегодня хорошо. Мне с тобой сегодня хорошо.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой

0: говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.
1: В саперной части я служил, там, где березы и метель. Читал в газетах про Алжир, он был за 3-9 земель. И вдруг Алжир меня зовет освободить страну от мин. Кто доброволец, шаг вперед, шагнули все, не я один. Так всю жизнь готов шагать по миру я, верные товарищи со мной. Я до основания разминирую наш многострадальный шар земной. Не брал оружия с собой, далекий путь я только взял. Я только взял в тот мирный бой миноискатели и трав. Прошел я с ними весь Алжир, мне было выше всех наград. Что будет здесь цвести инжир, светиться будет виноград. Так всю жизнь готов шагать по миру я, верные товарищи со мной. Я до основания разминирую

Был ранен взрывом командир. Душил нас гром, душил нас зной. И стала мне страна Алжир нежданно близко и родной. Я про Алжир люблю прочесть депеши утренних газет. Читаю и горжусь, что есть на той земле мой добрый след. Так всю жизнь готов шагать по миру я, верные товарищи со мной. Я до основания разминирую наш многострадальный.

0: основанья разминирую наш многострадальный шар земной.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
3: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
2: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
3: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
2: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
3: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
3: Всего вам доброго и слушайте рок.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Повтор лучшего.
5: «Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советом верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе, и сегодня поговорим о самом ценном для большинства, о детях, особенно если это желанные, долгожданные дети, которых пока еще нет. И тогда одним из решений может стать экстракорпоральное оплодотворение, и через ЭКО проходит семья. Но физиологически нагрузка на женщин, конечно, неравная. А женщина переживает и медицинские процедуры, и сильный эмоциональный стресс. А мужчина, даже если он хочет ребенка, часто, в лучшем случае, возит к врачу. В этот период он обычно не знает, что делать, особенно если супруге плохо, а починить ситуацию не получается. А возможно, от него и не требуется спасать. Иногда самое важное — это не исчезнуть, оставаться внимательным, готовым поговорить на острые темы. Ребенок — общий замысел пары, поэтому сегодня мы поговорим о вовлечении мужа при подготовке к ЭКО. Как, готовясь стать мамой и папой, не потерять мужчину и женщину, которые когда-то выбрали друг друга? Пишите ваши вопросы. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютубе, в Рутубе, ВКонтакте. И там же, кстати, останется запись, можно будет пересмотреть. Я считаю, что это один из самых важных наших эфиров. А в гостях перинатальный психолог Алина Никифорова. Алина, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте, слушатели.
6: Алина, давайте начнем с того, все-таки почему ЭКО — это стресс для женщины? Даже если она сама хотела, даже если, казалось бы, она делает то, что ей нужно, то, к чему она так долго шла, почему все-таки ее нужно окружать поддержкой и вниманием, и чуткостью?
7: Наверное, если ответить легко, потому что, во-первых, это сложно, и это очень сложно. И даже в медицине это называется высокие медицинские технологии. То есть это как бы уровень очень высокий оказания медицинской помощи. Прежде всего, это вопрос, который касается здоровья. И если мы говорим про ЭКО, очень часто как бы и психологически это может восприниматься как это вопрос, ну, не здоровья. То есть женщина идет на ЭКО очень часто, потому что как бы
6: Что-то не получается.
7: Да, не получается, естественно. Иногда причина может быть как бы ясной с точки зрения медицины, иногда, к сожалению, может быть неясной, и медики тоже не могут как бы, да, сотворить чудо. Иногда они просто замечают, имеют дело с тем, что беременность долго времени наступает. ЭКО состоит из множества этапов. И есть этапы очень ответственные. Например, когда делают пункцию, то есть когда пытаются получить яйцеклетки. Дальше один из, на мой взгляд, с чем я сталкиваюсь, с чем я работаю, а я готовлю психологически женщин к ЭКО, чтобы они справились. Самое сложное — это, по сути, справиться с собой, потому что очень много эмоций, и на самом деле эти эмоции, они начинают копиться еще задолго до вступления в протокол. По сути, они начинают копиться, вот эти сложные эмоции, с момента, когда беременность не наступило самопроизвольно, естественно. И есть еще такой этап, который называется перенос, перенос эмбриона. Когда он переносится, женщина тоже крайне волнительно ожидание результата. То есть, по сути, это этап, когда ей приходится справляться с колоссальным количеством тревоги, даже не волнения, а тревоги, выдерживать это и дальше как бы, да, видеть, либо беременность наступила, либо не наступила.
6: А к этому еще добавляется гормональная стимуляция, которая, да, без того влияет, да, на настроение, влияет на состояние.
7: Да, самочувствие.
6: Ну и получается, что вся ответственность концентрируется на женщине, да? То есть
7: очень
6: получится
7: часто
6: у нее или нет, она как бы ответственна за пару.
7: Да.
6: Ну, да, чувствует свою ответственность, хотя на самом деле ответственность, конечно, распределяется.
7: Чаще она, во-первых, более активна в этом процессе, потому что даже сами врачи говорят, и репродуктологи говорят о том, что очень часто как бы именно женщина занимается тем, что она собирает анализ, там большое количество анализов, которые
6: ищет врачей.
7: Ищет врачей и себе, и мужу проверенных, да, которым она сможет довериться. Проходят все этапы. Иногда, прежде чем зайти в протокол ЭКО, необходимо пройти какое-то лечение тоже. То есть она в этом процессе, скажем так, своим телом участвует больше, чем мужчина. Мужчина, как минимум, вернее, даже максимум, появляется дважды, опять же, по моим наблюдениям, я не доктор, я психолог, когда он проверяет, что с его мужским здоровьем все в порядке, а потом, когда он сдает свой мужской биоматериал.
6: Вот к проверке мы еще вернемся, тоже очень важная тема, и немножко, я бы сказала, такая табуированная, стигматизированная, потому что не каждая женщина может завести этот разговор. И все-таки пока еще принято в обществе ответственность за наступление или не наступление беременности перекладывать на женские плечи, и не каждый мужчина еще идет обследоваться. Но чуть позже до этого доберемся. Просто как будто бы кажется, что если ребенок это совместный проект пары,
7: да,
6: назовем в терминах бизнеса, то нагрузка распределяется равномерно каким образом? Физиологическая на женщину, а как раз эмоционально-психологическая должна быть на мужчине.
7: Чтобы либо на обоих, разделенная между обоими. Но по факту получается так, что она больше ложится все-таки на женщину, потому что это эмоции женщины, и очень часто женщинам приходится справляться с ними самостоятельно. Когда я работаю с женщинами, которые идут в протокол ЭКО, они часто жалуются, что им не хватает поддержки супруга. Мужчины часто не знают, как помочь, даже как бы с какой стороны подойти. Им очень понятен рациональный материальный путь помощи, это финансовый, это в том числе привести к врачу, забрать от доктора.
6: Заплатить.
7: Заплатить, да, заплатить, оплатить лечение, протокол — это тоже дорогостоящее лечение. А что касается того, чтобы побыть рядом, выдержать, может, даже эмоции, которые есть, это бывает очень сложно, иногда даже невозможно. Но возможно еще и потому, что мужчины просто даже не знают, как бы, да, это может не очень для них характерно.
6: Я тебе 20 лет назад сказал, что я тебя люблю. Если что-то изменится, я тебе сообщу.
7: Да.
6: И вот как бы в этом промежутке каких-то романтических или теплых слов может и не быть. Хотя при этом он ведет себя абсолютно, казалось бы, правильно, да, все делает, старается не раздражать, а иногда вообще выглядит очень спокойным, прям подозрительно спокойным, как будто ничего не происходит.
7: Как будто он не замечает, да, что происходит с его супругой.
6: Как будто ничего не изменилось, да, то есть вот как будто этого процесса ЭКО, подготовка к беременности, как будто его и нет. А это процесс, который поделит жизнь все-таки на до и после.
7: Определенно, да. И это уже в процессе чувствуется, когда женщина только заходит в протокол, что жизнь уже начинает отличаться. А тем более, если мы говорим про несколько попыток ЭКО, и мы тоже знаем на сегодняшний день, что ЭКО — это не 100% метод зачатия. Сами медики говорят, что от 25 до 40% в лучшем случае это процент успешно беременности, которые наступили. Мне кажется, что тема, во-первых, тема деторождения — это еще и тема очень интимная. И вот эта интимность, она прослеживается и у женщин, и у мужчин. И если женщинам с этой интимностью может даже в силу физиологичности как бы легче взаимодействовать, то мужчинам, возможно, сложнее. И я наблюдаю такой факт, что мужчины могут выключаться. То есть то, как считывает женщина, что он мне не помогает, он мне не слушает, он эмоционально не вовлекается, не разделяет со мной, что я вижу, что мужчина в этот момент, он...
4: Борется с собой, чтобы не вибрировать, да?
7: Да, потому что ему тоже тяжело, но он не знает, как сделать так, чтобы обоим стало полегче.
4: Ну, единственный способ — это хотя бы не трепать ей нервы, хотя бы не говорить об этом, о своих страхах не говорить, да, а просто делать вид, что все нормально,
7: да,
4: все хорошо, ничего не происходит.
7: Потому что у него тоже может быть тревога и могут быть страхи. А если он начнет о них говорить, они уже вроде бы зашли в этот процесс.
4: Ну да, здесь ведь еще и очень много социокультурных особенностей, да, те страхи, которые могут возникать у мужчины и за свою там, брутальность, мужественность, за свою фертильность, опять же.
7: Да.
4: И вот
7: да.
4: Мы подходим к этому вопросу. Почему, так сказать, многие женщины боятся поговорить со своим мужчиной, что проблема может быть не в ней. То есть она уже идет там в третий протокол, например, ЭКО, в гормональную стимуляцию. И если по какой-то причине еще попался, может быть, не самый добросовестный специалист, который с ней работает, то мужчину вообще могут не обследовать. Ну, потому что понимают, что эта пара иначе уйдет из платной клиники, да, потому что мужчина категорически не хочет, и вообще в его семье, его род считает, что не могут быть проблемы у мужчины.
7: 5 лет назад, насколько я тоже слышу от медиков, вообще считалось, что как бы бесплодие — это больше проблема женская. И доктора меня тоже могут поправить, но 7-5 лет назад стало как бы обсуждаться активно, что бесплодие — это примерно 50% как бы сложности в здоровье женщины и 50% сложности в здоровье мужчины. И мне кажется, вот эта табуированность, этот запрет на то, чтобы обсуждать интимное, личное, да, за которым ведь, как это мужчина может считываться, я слабый. То есть если у меня есть проблемы, еще и в такой очень интимной зоне, значит, со мной, ну, как бы, очень что-то не так. То есть я слаб, я не выдерживаю, я не сильный, как бы, и это, как бы, ну, можно сказать, ну, клеймо какое-то, да, что-то такое, что очень может тяжело выдержать.
4: И как вот в этой ситуации, например, женщине поговорить с мужчиной, в случае, если он, ну, скажем, просто стена?
7: Мне кажется, что это, конечно, не вопрос разговоров конкретной, непростой ситуации, это вопрос разговора в паре в принципе. То есть какой климат в паре, какая вот погода как бы в конкретном доме, в конкретной квартире, в конкретной паре, есть ли там возможность говорить и быть услышанным? То есть это такие более фундаментальные вещи, которые как раз в момент кризиса, а появление ребенка — это и есть кризисная точка. И планирование ребенка — это тоже кризис, который начинает запускаться еще до совершения долгожданного события. И, конечно, даже если не принято возможность, ну, то есть, если не говорить, ну, ты не будешь услышан. То есть, если не разговаривать и не делиться тем, что происходит. Иногда мне кажется, что женщинам, конечно, важно запастись терпением в том смысле, что проговаривать какие-то простые вещи. У нас, конечно, на сегодняшний день очень много, скажем так, психологизмов вообще присутствует, как бы, да, в инфополе, в инфопространстве. Но возможность на каком-то простом, доступном человеческом языке говорить, что мне плохо, кажется, там, я не справляюсь, можешь ли ты мне помочь, можешь ли ты сейчас со мной поговорить. Какие-то такие базовые вопросы и, скажем, основы какой-то базовой человеческой коммуникации — это крайне-крайне важно для современной жизни, потому что современная жизнь не становится легче. И если мы говорим про вопросы здоровья и про ЭКО, а ЭКО тоже бывает разное, бывает ЭКО с донорскими клетками.
4: Да, дойдем обязательно.
7: Это еще более сложный.
4: Это еще более сложный этап.
7: Да, разговаривать. Но не все умеют это делать, конечно. Это действительно это тоже искусство, которым важно научиться.
4: Здесь, возможно, есть, ну, скажем, такая ловушка сознания в том, что если у нас были проблемы до появления детей, ну, мы не могли о чем-то поговорить, у нас, может быть, не хватало уюта, мягкости, близости, то вот дети появятся, и это все тоже придет. То есть они как будто бы решат все эти проблемы, а на самом деле они их могут только обострить. Могут, конечно, решить, безусловно. Дети, конечно, очень много семей выводят совершенно на другой уровень, да, но могут, наоборот, обострить все эти проблемы. Вот в частности, если такая кризисная точка планирования беременности, которая сама не наступает, и нужно для этого что-то сделать. Тут мужчины иногда, простят меня пусть мужчины, которые принимают решения, которые умеют это делать, которые несут ответственность, но есть мужчины, которые даже замуж что предложить нормально не могут, которые не могут сказать: так, все, я решил, мы создаем семью, мы женимся, мы строим дом, мы там берем ипотеку, 20 лет у нас есть какой-то план. Ну, понятно, что жизнь преподносит свои сюрпризы, и, наверное, такое долгосрочное планирование не каждый может себе позволить, но, по крайней мере, какое-то намерение. А тут еще надо запланировать. Мы идем и что-то дополнительно делаем для того, чтобы наша жизнь изменилась и появился ребенок. Потому что когда беременность наступает сама, это как будто бы...
7: Само собой разумеющееся.
4: Так должно было быть.
7: Да.
4: А вот когда ты принимаешь решение, для мужчины, возможно, для некоторых мужчин это очень сложно.
7: Возможно. Но это ведь и вопрос в том числе к взрослости. Потому что взрослый, с точки зрения своей психологии, это тот, кто умеет выдерживать неопределенность и умеет принять в нужный момент решение, даже, возможно, за которым придется пожалеть. Но как бы он понимает, что он так или иначе все равно справится. Поэтому, да, это, конечно, очень непросто. Но, опять же, на мой взгляд, сама среда, она как бы и медицинская, и психологическая, она подталкивает пару к тому, чтобы быть вместе в этом процессе. Например, многие доктора, мои коллеги, они приглашают именно пару на консультацию, на первичную консультацию, на повторную, на то, чтобы мужчина тоже пришел и увидел, как это все происходит, узнал, как это все изнутри. Потому что мужчине с виду может казаться, что это проще, чем это есть на самом деле, что, возможно, оно само как-то происходит, то есть что на самом деле, или ему просто даже бывает некогда понять. Может быть, он очень много работает, вовлечен, бизнес, какие-то проекты. И возможность туда прийти - это есть на самом деле тот первый шаг к ребенку двух людей, которые когда-то станут родителями.
4: А если, ну, к примеру, сама женщина, может быть, не хочет вовлекать мужчину в этот процесс, потому что, ну, как кто-то не хочет, например, приглашать мужчину на роды, да, в этом есть таинство. Иначе получается такое. Это опасность для романтики. Увидеть, там, не знаю, как у женщины делают кесарево, или как она рожает ребенка, или узнать весь процесс, как ей будут делать пункцию.
7: Может быть, это тоже ловушка сознания, потому что если есть желание создать романтику, наверное, два взрослых человека, это мое предположение, и профессиональное в том числе, могут найти способы, как эту романтику создать в паре. Но есть момент, ЭКО — это же не только про отношения, это вопрос, касающийся здоровья. И здоровье — это, когда мы понимаем, что с нашим здоровьем что-то не так, это обычно кризисная точка, это очень непростая ситуация, которая требует того, чтобы мы как бы перестроились. И на мой, опять же, взгляд, когда пара, именно пара идет в протокол ЭКО, готовиться к этому протоколу, в том числе психологически, это такая антикризисная мера, которая может повысить резистентность психологическую этой пары, семьи, выдержать. Потому что на самом деле это инвестиция не только в текущий момент, это инвестиция в тот момент, когда появится ребенок. А там очень много поменяется. Там поменяется на уровне всей системы. Там, где были двое, появится третий. Система автоматически начинает перестраиваться. Иногда здорово, если это происходит как-то легко, с дополнительной помощью, с возможностью на что-то опереться, но иногда совсем нет. Иногда это происходит стремительно. После родов что-то может произойти с ребенком, с мамой, или вообще это может быть очень сложно с точки зрения финансов или отношений.
4: А как женщине, скажем так, мужчине привить эту мысль, подружить его с этой мыслью, что это и его решение тоже. В случае, если мужчина, ну, скажем так, он соглашается на решение женщины вступить в протокол ЭКО, заняться планированием беременности. Ну, опять же, если вот оно само бы наступило, ну, что тут уже сделаешь, да? Ну, да, вот так должно быть. А если она решает для этого что-то сделать, кучу манипуляций, какие-то врачи, какая-то там, ну, алхимия такая, которую мужчина действительно он не хочет и не может вникать, если он работает на трех работах, чтобы это все оплатить, и он готов, пожалуйста, вот это ты там что-то решила. Но как ему объяснить, что это мы вместе решаем?
7: Из того, что я наблюдаю, мужчина может, как бы, скажем, психологически, ментально войти в этот процесс, скорее всего, через свою женщину. То есть через присоединение к ней, в момент, когда он занимается всем этим процессом. То есть когда на самом деле это не обязательно какие-то очень сложные вещи, какие-то сложные разговоры. Это может быть обычный разговор в конце дня, за ужином, после ужина, во время отдыха, перед сном, когда пара может обсудить, что происходит, на каком этапе, скажем так, сверить часы, понять, что у супруги есть достаточно, скажем так, всевозможных ресурсов с тем, чтобы она справилась. Как бы обычное обсуждение, обычный разговор, но если есть тенденция к тому, что супруг как будто бы, ну, как ускользает, такое тоже бывает. Мужчина может даже до конца этого не осознавать, но он как бы он как будто бы выходит, психологически выходит, его как будто бы нет. Я как-то проводила тренинг для репродуктологов, и они описывали такую ситуацию, когда на консультацию приходит пара, и мужчина, он в кабинете, но его там нет. Он все время в телефоне. Он иногда изредка поднимал взгляд, да, во время обсуждения, но его как будто бы там нет.
4: Ну, это все решение жены, ее ответственность, да, пусть она там, собственно, за это и все и отвечает.
7: Да, но ведь здесь, скажем так, женщина тоже может повлиять на то, согласна она с этим или не согласна. И даже если мужчина думает, что это ее ответственность, возвращать ему, что все-таки это ответственность обоих, начиная с биологического факта, что это две клетки равноправные, которые участвуют в том, что зарождается новая жизнь, соответственно, наполовину оба участвуют в этом процессе. Да, участие может быть разным, как мы уже говорим, да, где-то может быть материальным, где-то нематериальным, но возвращать все-таки мужчину к тому, что ты тоже там, там тоже есть твое.
4: Или, может быть, тогда принять ответственность, что да, это мое решение, и какими будут отношения с этим мужчиной, никто не знает. Если он сейчас устраняется, возможно, он устранится потом совсем. Такое тоже бывает.
7: Бывает.
4: И надо тогда себе, ну, как бы это, может быть, больно и жестоко не звучало, себе тоже в этом признаться и принять, что да, я настолько сильно хочу ребенка сейчас, допустим, от этого мужчины, или так получилось, что этот мужчина рядом, но я настолько сильно хочу ребенка, что, ну, в случае, если он совсем устранится, ну, это действительно тогда моя ответственность. Потому что уже понятно, да, что он не участвует. То есть, ну, скажем, это не тот суперответственный человек, который в критической ситуации возьмет и подставит полностью свое плечо.
7: И в то же время ситуации могут быть очень разными. Он может не участвовать в это первое время, когда еще как бы даже ему непонятно, о чем идет речь. Там вообще нет ребенка, ему как бы нечего потрогать, пощупать, да, и понять, о чем речь. Но он может включиться, когда родится ребенок.
4: Когда он же увидит, понюхает.
7: Да. Когда, не знаю, ему...
4: Или когда он вырастет, хотя бы говорить начнет.
7: После обычно... первого да, года да, жизни такое да, тоже да, бывает.
4: Да. Кстати, у отцов действительно, то есть сначала для них это что-то такое, там маленький завернутый котеночек, сверточек такой, а потом, когда вот он
7: мерно непонятно
4: уже начинает разговаривать, да.
7: Ну, понимаете, в чем дело? Вот если бы, как бы, да, мы исследуем психологию, и мне тоже эта тема очень интересна, потому что большинство пациентов, клиентов, которые ко мне обращаются, все-таки женщины. И там 1% это мужчины, очень редко обращаются. С точки зрения психологии, именно вот в этой очень узкой сфере, когда мы говорим про репродуктивное здоровье, психология мужчин, она крайне мало исследована. Очень мало исследований, очень мало литературы. И поэтому как бы уже только по факту приходится понимать, что на самом деле происходит. Я наблюдаю такой факт, что у мужчин могут быть свои тоже детские личностные конфликты, в результате которых ему не так просто вот этот барьер переступить и сразу включиться.
4: То есть какие отношения были со своим отцом, например, да?
7: Со своей матерью, со своим отцом. Какая его история появления на свет вообще была? Что эта история способствовала? То есть это целый такой, как говорится в медицине, анамнез, да, это история жизни иногда, которую на консультации нужно собрать и хотя бы для себя достроить гипотезу, почему он так себя странно может вести.
4: Может быть, у него вообще не было отца, не было примера того, как должны взаимодействовать два семейных человека, как они должны договариваться. Да. В чем вообще роль мужчины? Потому что мама растила, понятно, очень любила, скорее всего, да, все за него делала, и только она за ним и ухаживала, а он ни за кем никогда.
7: И в том числе, да. Да, и получается, что как бы, если мы говорим про более сложные процессы внутри психики, именно бессознательного, да, характера, когда это невозможно осознать просто так, необходимо проделать определенную работу, тогда он даже сам не понимает, что за этим может стоять, и что блокирует как бы, его такое вот активное вовлечение.
4: Очень приятно, что нам во время эфира как раз пишут мужчины. Благодарим вас за отклик, да, что вот есть отзыв, что действительно мужчина был вовлечен, ходил вместе на подсадку, на все анализы, и во время беременности даже на чемпионат мира съездили, и вот был вовлечен.
7: Это крайне важно для женщин. Крайне-крайне важно. А еще я часто говорю, что это не только инвестиция в женщину, в ее эмоциональное благополучие, это еще инвестиция в ребенка. Потому что стабильная мама, женщина в эмоционально стабильном состоянии во время беременности, это та женщина, которая справится с родами, с послеродовым периодом, у которой будет дать своему ребенку в достаточном количестве любви, заботы, то есть вот этого ресурса, который ему крайне необходим.
4: Ну, это, в общем-то, инвестиции и в отношения с этой конкретной женщиной тоже.
7: Абсолютно, да, в том числе,
4: конечно. Потому что она потом тебя накормит вкусно, да, и приласкает, когда ты с работы придешь злой.
7: Да.
4: Ну, а не добавит еще дополнительно скандалов. А есть какие-то, может быть, фразы, которые мужчинам говорить нельзя во время там, подготовки или уже в процессе? Ну, например, у тебя все получится или у нас все получится?
7: Ну, вот такие какие-то шаблонные все-таки, да.
4: Потому что, а вдруг вот если не получится? Что же не всегда с первого раза?
7: Да. Все мы тоже разные. Кому-то сложно, кому-то, вернее, крайне сложно действительно выдерживать эмоции. Мужчинам в том числе. И первый как бы такой тоже защитный механизм может быть связан с тем, чтобы прекратить эти эмоции. Не плачь. Перестань, все получится, действительно, возьми себя в руки, вот смотри, как бы, да. Но обычная логика, она в такие моменты может не работать. Женщина может находиться на другом регистре своих эмоций и может даже и не услышать своего супруга. А ей может казаться, что он обесценивает. Я плачу, мне так плохо, а он мне говорит, соберись.
4: Токсичный позитив, да?
7: Да, лучше бы совсем ничего не говорил.
4: Ну, то есть совсем ничего не будет говорить, да? Лучше бы хоть что-нибудь сказал.
7: Да.
4: Ну, то есть, опять же, спишем все на гормон. Там колоссальная гормональная буря.
7: Колоссальная, колоссальная. Но еще и огромное количество неопределенности, которое просто как минимум дестабилизирует, иногда даже сводит с ума. Мне кажется, знаете, какая хорошая аналогия? Когда вот мама для ребенка, когда мама для ребенка, она именно та, которая как бы ему открывает двери в жизнь, и вот как говорят психологи, на психологическом языке выступает таким контейнером, то мужчина в этот момент, ввиду того, что женщина психически, эмоционально регрессирует, то есть она может в этот момент не быть такой взрослой, к которой он как бы привык обычно. И как бы он как родитель в этот момент.
4: То есть он контейнирует.
7: Он
4: и
7: контейнер.
4: Её, и будущего ребенка.
7: Да, он как папа.
4: Продолжим совсем скоро.
1: Реклама. Он сказал, что случилось с твоим отцом.
8: Я все знаю! Ты убил его!
1: Нет, Люк, я...
9: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
8: Нет!
10: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
11: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
12: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: «Право знать» — говорит Москва.
13: Повтор лучшего.
14: Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
6: Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства». И сегодня мы говорим о вовлечении мужчины при подготовке к ЭКО. И у нас в гостях перинатальный психолог Алина Никифорова. Алина, еще раз приветствую. Напоминаю, что нам можно написать. СМС-портал плюс 7-925-48-948. Телеграм для ваших сообщений говорит МСК-бот. И нашу трансляцию можно слушать не только по радио, но и смотреть видео в Ютьюбе, Рутубе, ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. Можно на нас посмотреть. И, Алина, мы вот в первой части с вами сказали о том, что мужчина при подготовке к ЭКО один из первых шагов, которые должен сделать, это вообще пойти к врачу и выслушать весь вот этот протокол, что его ждет, что ждет женщину, к чему быть готовым, а что еще?
7: То есть пойти совместно на консультацию со своей супругой.
6: Да.
7: Проверить свое здоровье. Ну, это, наверное, то, что предложат врачи. То есть удостовериться в том, что он здоров.
6: И здесь, наверное, нужно сказать мужчинам, что ничего страшного в этом нет.
7: Даже если он не здоров, ничего страшного в этом нет, потому что медицина сегодня находится на высоком уровне. И есть огромные возможности, разные способы, как мужчине улучшить свое здоровье в том числе.
6: И в случае, если мужчина не проверит свое здоровье, то женщину ждет гормональная стимуляция, пункция, сильное разочарование, стресс, нагрузка на организм и так далее.
7: И некоторые врачи даже могут не допустить женщину, если мужчина не проверил. Потому что материал мужской, он требует тоже диагностики. И врачи должны быть тоже уверены в том, что мужчина действительно здоров, и они как бы могут спокойно оплодотворять, две клетки соединять и приходить к наступлению беременности. Здорово, конечно, иметь какой-то четкий план, но вот как в родах, мне кажется, здесь вот вы хорошую аналогию провели с тем, когда мужчина приходит на роды, он же не занимает все пространство в процессе. То есть он, по сути, как помощником выступает для своей супруги. Как лицом, которому она доверяет, который, если что,
6: возьмет за ручку, сделает массаж, где-то, может быть, позовет медперсонал,
7: да,
6: если нужно.
7: Который, если что, переведет с языка жены на язык медперсонала и обратно, который будет рядом. И вот мне кажется, какая-то похожая модель поведения, она может быть и в вопросе подготовки к ЭКО. То есть, по сути, быть рядом, не исчезать, быть открытым, периодически проверять, что происходит с супругой, насколько она такая же, как она обычно, или она все-таки как-то поменялась, стала более грустная, или наоборот, стала какая-то более активная. Иногда активность, чрезмерная активность, да, невозможность найти себе место, это может быть связано и с крайне тревожным состоянием.
6: С избеганием мыслей о том, какая ответственность нас ждет, да?
7: С одной стороны, с другой стороны, с колоссальным количеством неопределенности, которое, в принципе, с которым женщина встречается в процессе подготовки к протоколам ЭКО, и тем более, когда это не один раз. И, кстати говоря, когда мы говорим про то, что это повторная попытка, это значит, что предыдущие не увенчались успехом, соответственно, конечно, тоже поддержать свою супругу не обязательно какими-то очень активными, опять же, способами. Просто быть рядом. По сути, мать, вот мы говорим по аналогии с родителем, мать — это та, которая всегда рядом с ребенком, и которая всегда, если что, она может как бы вернуть ему то, удовлетворить его запрос, вернуть ему то, что хочет он.
6: Уверенность, поддержку.
7: Уверенность, поддержку, просто спросить его, насколько он в порядке. Он совсем, если он маленький, крохотный, он не скажет, она как-то попытается догадаться. То есть, мне кажется, вот что-то такое родительское. Конечно, когда мы говорим про взрослого мужчину и взрослую женщину, но если мы говорим про роли, и я на самом деле тоже подумала, какие пары могут быть, скажем так, наиболее патентными, которые проходят этот непростой путь. Мне кажется, это те пары, в которых есть не одна роль, и которые умеют в процессе как бы, отношений переключаться между разными ролями. Мужчина и женщина. Я не знаю, между работой и личной жизнью, да, между тем, что как бы просто супруги и любовники, финансовое обеспечение, опять же, эмоциональная какая-то составляющая, которая внутри вот этого как бы круговорота семейного умеют как-то вот, как на шахматной доске.
15: Ну и опять же, у мужчины, даже если у него нет детей, вот эта роль родителя для своей семьи, пусть в ней еще только супруга, но вы планируете завести ребенка. Вот роль вот этого родителя, который куполом накрывает, да, все эмоции жены, не дает им
7: хотя бы какую-то часть.
15: Так вибрировать сильно, да.
7: Да, хотя бы какую-то часть. Но опять же, мы не говорим о том, что женщину нужно эмоционально как-то гасить, что иногда поплакать это снять напряжение. И слава богу, что таким образом можно его снять.
15: А есть какие-то слова, которые женщина хочет слышать? Ну, например, даже если не получится, наша семья все равно сохранится.
7: Да, да, вот такие слова, которые приободряют, и которые, наверное, в которых женщина слышит, что все равно они останутся вместе, и если что, он всегда будет рядом.
15: Да, это действительно важно, чтобы женщина не чувствовала себя только функцией, да, в этой истории там, по воспроизведению потомства.
7: Да.
15: Особенно, если что-то не получается. А если женщина вообще не будет готовиться? Вот сколько, скажем так, таких пар, как вам кажется, которые вообще ничего не делают, не готовятся, и все еще и легче проходит? Меньше знаешь, лучше спишь.
7: Не готовятся психологически?
15: Психологически, да.
7: Конечно,
15: да.
7: Таких пар очень много. Гораздо меньше пар, которые психологически готовятся. И гораздо больше пар, которые не готовятся. Иногда они просто об этом не знают. Иногда врачи не знают о том, что есть специальная, скажем так, возможность психологически подготовиться. Потому что что значит подготовиться психологически? Это значит снизить тревогу. Это значит научиться в ответственных, непростых моментах себя расслаблять, справляться и как бы подкопить вот эту опору, которая во время беременности тоже очень хорошим будет подспорьем.
15: Ну вот по аналогии с родами. Кто-то идет вообще ничего не знает.
7: Да, и все.
15: И все, в общем-то, нормально.
7: Да.
15: А кто-то говорит: нет, я должен все знать. Я должен все знать, мне так будет проще, увереннее и, может быть, в каких-то ситуациях лучше вырулить. Вот ваши, скажем так, рекомендации готовиться к протоколу ЭКО психологически?
7: Так как я наблюдаю много разных историй, ко мне чаще всего приходят в не самом благополучном эмоциональном состоянии. Конечно, готовиться — это значит профилактировать эмоциональные сложности и трудности.
15: До их возникновения.
7: До их как бы расцвета, потому что они, как правило, не заканчиваются с тем, что наступает беременность, они идут дальше. И во время беременности огромное количество тревоги, которое, согласно исследованиям, негативно сказывается на течение соматическом самой беременности.
15: Если вдруг во время вот этого протокола ЭКО возникает паника, тревога, что-то, может быть, идет, может быть, все даже идет так, как должно, но женщина очень сильно тревожится. Вот что мужчине делать? Или мужчина, может быть, очень сильно тревожится, что ему делать?
7: И такое тоже бывает, и поэтому иногда женщины говорят, что лучше я ему не буду рассказывать. Лучше я ему расскажу по минимуму, чтобы там, потому что если он будет тревожиться, то и я начну тревожиться, и мы вместе, как бы еще станет сложнее. Такое тоже бывает. Как и с родами, кстати говоря, тоже. Некоторым мужчинам вообще туда лучше не ходить, потому что им там очень сложно бывает.
15: Ну, у некоторых женщин после рождения ребенка появляются двое детей, муж и ребенок.
7: Да.
15: И со старшеньким даже посложнее.
7: Да, потому что, да, задачи приходится решать побольше. Мне кажется, что готовиться — это хорошо априори. Если женщина понимает, что она не справляется, это нормально на сегодняшний день пойти к психологу, разобраться, как бы на что сделать упор, чтобы справляться.
15: И мужчине тоже пойти к психологу и поговорить об этом, если он не может поговорить по какой-то причине со своей женщиной.
7: В том числе. А с мужчинами тоже очень интересно. Я знаю коллегу, она врач-акушер-гинеколог с огромным стажем, она еще и психолог. И она на одной из конференций показывала исследование, согласно которым психотерапия у мужчин улучшает сперматогенез. То есть мужское здоровье в том числе может зависеть от психологических факторов, воздействие на которые можно себе очень хорошо помочь.
15: А есть какие-то, не знаю, моменты самопомощи, рекомендации? Ну, вот если паника, тревога, там.
7: Ну, как правило, это способы, которые помогают переключиться, расслабиться. Я очень часто рассказываю про дыхательные упражнения. Это очень доступный способ. С помощью дыхания можно себя очень хорошо расслабить, успокоить, стабилизировать. А если это еще превратить как бы в рутину такую регулярную, тогда это как бы хорошо такие прокачанные навыки, которые очень хорошо помогут.
15: А что делать, если, скажем так, планирование беременности, особенно непростая ситуация, начинает менять вообще пару? Уходит романтика, все это превращается в работу. И в какой-то момент бывает, что пары расстаются, даже не дойдя до заветной точки, просто потому что это все истощает, это все стресс, и еще и что-то не получается к тому же.
7: Такое тоже действительно, к сожалению, бывает. Наверное, в каком-то смысле это тоже проверка на прочность, так же, как ребенок. В результате появления ребенка тоже не все пары выдерживают, и не все пары с этим справляются. Мне кажется, что возможность как бы на самом берегу смотреть, ну, примерно как бы одинаково, да, примерно в одну сторону, и сверять друг с другом, не только мужчине смотреть на женщину, но и женщина смотреть на мужчину, что с ним происходит. Если с ним что-то происходит тоже не совсем типичное, может быть, он начинает злоупотреблять алкоголем, а для него это не очень тоже как бы привычно, естественно. Ну, то есть, по сути, как бы заботиться друг о друге, смотреть друг на друга, держать руку на пульсе, держаться за руку, об руку.
15: Что делать мужчине? Ну, сегодня мы говорим, да, просто про мужчин.
7: Да.
15: Мы пытаемся переложить равномерно нагрузку физиологическую на женщин, а психоэмоциональную хотя бы пополам разделить с мужчинами, да, чтобы не взваливать все на женщин. Что делать мужчине в случае, если, например, был неудачный протокол? Что-то не получилось. И врачи сами говорят, в целом это вариант нормы. Это такое, не должно, да, получаться бывает. В 100% случаев.
7: Такое бывает. Если это произошло совсем недавно, может даже взять какой-то небольшой отпуск, побыть рядом с супругой, если она не против, если это комфортно. Спросить ее, чем ей помочь. Просто быть рядом, не говорить эти шаблонные фразы, что ничего страшного.
15: У нас обязательно получится?
7: В этот раз не получилось, получится в следующий раз. Ты еще молодая, я еще молод. Понятно, что как бы это то, что, скорее всего, первое может возникать в голове, но иногда возможность просто побыть рядом, принести чашку теплого чая или горячего бульона, посидеть вместе, выдержать вот эту эмоциональную бурю, которая происходит с его супругой, женщиной, это иногда может быть самым важным. Что как бы что нужно ей и в чем она нуждается на этот момент, в этот момент, когда с ней такое происходит.
15: Ну, и женщине здесь тоже нужно, конечно, иметь мудрость, хотя это очень сложно и в гормональную бурю, и в такой, в общем, эмоциональный пик непростой. Тоже, что если мужчина хотя бы находится рядом, что он не сбежал там к друзьям и в баню и так далее, да, а находится рядом, пусть даже ничего не говорит, но это уже, в общем, ну, поступок.
7: Хотя у женщины тоже могут быть разные эмоциональные реакции, может быть, и истерика, может быть, и обвинение в том числе его, и себя, как бы такое тоже случается. Иногда это просто эмоции, которые выходят. Это не означает, что именно так она думает как бы глобально.
15: То есть где-то надо просто закрыть уши и забыть вообще, что она говорит, да?
7: Просто выдержать, опять же, по аналогии с ребенком. Иногда он плачет, иногда его невозможно успокоить, остановить. И возможность просто это выдержать дает и маме, и ребенку, и отцу в том числе, как бы убежденность в том, что с этим тоже можно быть. С этим тоже можно находиться. Это когда-то закончится, это не может длиться вечно. Просто выдержать.
15: А в случае, если это начинает, ну, скажем, вот этот процесс, мы попробуем еще раз, и когда сам процесс превращается, ну, скажем, в работу, в рутину, в какое-то, простите, иногда даже наказание, что вот там, 2 раза в неделю мы должны с тобой встречаться и должны...
7: Не самое приятное времяпрепровождение.
15: Да, хотя оно самое приятное,
7: да.
15: Оно самое приятное, самое романтичное, самое восхитительное у двух любящих людей, но оно начинает превращаться в какую-то вот обязаловку. Как избежать, что ли, этого момента? Как от него абстрагироваться, если это возможно?
7: Это непросто, потому что это начинается еще до протоколов ЭКО. Это начинается тогда, когда беременность не наступает самостоятельно, когда проходит какое-то время и становится понятным, что есть какие-то сложности, какие-то трудности, и, может, даже медицина конкретно не называет, в чем дело. Мне кажется, это в этот момент может глобально помочь любовь к жизни. То есть не потеряться за целью, которая может стать целью номер один, потому что, конечно, как бы нам ни хотелось ребенка, но это только одна из сторон нашей жизни, где, если она станет как бы самой главной, есть большой риск у женщин потерять себя.
15: А у мужчины тоже потерять эту романтику и интерес к женщине, если никаких других интересов больше нет.
7: В том числе.
15: То есть оставить хобби, оставить какие-то походы по возможности, прогулки, театр, кино, у кого что. Да? У кого-то, может быть, поход в ресторан или совместная готовка дома, или просмотр фильма. Ну, хоть что-то, да, что сближает и что дает вот этот воздух помимо непосредственно цели завести детей.
7: Да, но сложность может быть связана с тем, что женщина как бы больше все-таки внутри процесса, и она может как бы вариться, да, внутри него.
15: И говорить только об этом.
7: И говорить только об этом, и хотеть как бы только к этому прийти, в том числе, да, вот больше таким техническим способом, забывая про романтику, хотя, кстати говоря, возможность расслабиться, она как раз-таки в том числе, да, в интимных отношениях и дает возможность восстановиться, чувствовать себя более благоприятно, иметь хорошее настроение, но мужчина, он со стороны, и тогда он со стороны как бы может увидеть, ага, похоже, ее очень сильно затянуло в этот процесс. Конечно, никто не говорит о том, что как бы нет, нужно прекратить планировать, но придать какой-то больше жизни, в самой жизни больше красок, действительно, может, больше какой-то романтики. И тогда мужчина это может взять на себя. Вот если мы говорим про то, чем он может помочь. Он может это взять на себя, спланировать какое-то...
15: Путешествие.
7: Путешествие, пусть даже на 2 дня. Свидание какое-то.
15: Цветы, в конце концов.
7: В конце концов, да.
15: То есть что-то, что покажет этой женщине, что она ценна сама по себе, что вот эта любовь, вот эта пара, вот эта семья, она уже состоялась, да, вне зависимости от результата.
7: Да, и что даже несмотря на внешнюю бурю внутри все стабильно, все спокойно, и они любят друг друга. Иногда просто признаться в любви своей женщине тоже может очень сильно ее подпитать. Уверенностью в том, что она в правильном месте с правильным человеком.
15: Что как раз будущие родители не потеряют в себе мужчину и женщину, которые когда-то выбрали друг друга.
7: И ведь это прививкой может быть от того, когда появится на самом деле ребенок. И когда очень много будет суеты и рутины.
15: И бытовухи.
7: И бытовухи, где в которые они могут погрязнуть, но вспомнив о том, что у нас был такой опыт, когда мы смогли всю эту рутину как-то немножко скрасить, сделать что-то такое приятное друг для друга. Если мы смогли однажды, тогда мы сможем и сейчас.
15: Да, это прекрасно. Мы обещали поговорить о таком моменте, когда нужен донорский материал. Или со стороны мужчины, или со стороны женщины. Ну, наверное, для женщины... Тут сложно сказать, где это болезненнее, где это сложнее. Но вот как мужчина может в этой ситуации помочь паре? Чаще, наверное, все-таки мы говорим про донорский материал для женщины, поскольку есть определенный биологический ресурс, да, запас именно у женщины, когда по какой-то причине детей не завели, донорские яйцеклетки не заморозили или не получилось разморозить из того материала, который есть. Вот, и приходится прибегать к донорской яйцеклетке, например.
7: Получается, что это такой более сложный вариант ЭКО. Он более сложен с точки зрения медицины, он более финансово дорогостоящий, и эмоционально он более трудозатратный.
15: Но получается, что это больше ребенок мужчины с точки зрения биологического
7: отцовства. И меньше ребенок женщины.
15: Который его вынашивает, тем не менее, будет вынашивать.
7: Да, вынашивать. Знаете, как бы я бы вот 2 такие параллели провела, что я наблюдаю. Есть как бы уровень поведенческий, где можно очень все логично объяснить, что это не ограничение, а это возможность. Возможность, которая появляется у конкретной пары для того, чтобы осуществилось долгожданное счастье, мечта. И есть уровень более сложный, более глубинный, если мы говорим про состояние психики женщины, где даже, понимая рационально все плюсы от этой ситуации, она не может с этим согласиться. Такое тоже бывает.
15: Вы недавно описывали это в своем блоге, что женщина не могла порадоваться тому, что у них даже получилась беременность.
7: Да.
15: Но при этом это была донорская яйцеклетка, и женщина не могла этому радоваться. Она не могла принять, что ли, не могла полюбить своего будущего ребенка.
7: Да, это очень непросто. И тогда, конечно, здесь это уже такой вопрос эмоциональный, это вопрос психологический, с которым тоже важно разбираться не только на уровне логики, потому что для врача все может быть прозрачно и понятно. Донорская яйцеклетка – это вариант, более быстрый вариант наступления беременности и появления ребенка. Но что я слышу от женщин, что им бывает очень непросто на это решиться, на это согласиться, потому что вот если мы немножко шире посмотрим, за донором есть конкретный человек. Его никогда не будет в жизни конкретных людей вот этой пары, но метафорически, символически он где-то там есть.
15: Какая-то биологическая мать.
7: Какая-то биологическая женщина, которая появляется в этих отношениях. И это та женщина, которая дает свою яйцеклетку для женщины в этой паре. И насколько она сможет принять яйцеклетку от другой женщины, именно мы говорим именно про уровень неосознанный. То есть рационально женщина может прекрасно понимать, но где-то внутри чувствует, что вот как будто она с этим не согласна, и тогда как раз это как бы отголоски вот этого бессознательного уровня.
15: Ну, то есть у нее главной целью может быть оставить отношения с этим мужчиной. Он хочет завести детей, она соглашается на вот эту донорскую яйцеклетку. Бывает и такое, что цель на самом деле мужчина.
7: Бывает. Или ребенок.
15: Или сам ребенок.
7: Или сам ребенок, да, во что бы то ни стало. Но даже при таком варианте развития событий в какой-то момент женщина может понять: стоп, а где я? А что со мной? А как я буду? И то же самое происходит у мужчин очень часто, когда донорский материал мужской, даже сами я это слышу от своих клиенток, пациенток, когда мужья говорят: так это же как бы мужчина в нашей постели.
15: Хотя они никогда не встречались.
7: Никогда не встречались.

0: Но иметь вот это какое-то пространство, где об этом поговорить.
1: То есть роль мужчины здесь сказать, я готов об этом поговорить. Ты точно готова? Ты точно уверена в том, что ты делаешь, да? Ну, по крайней мере, показать вот эту открытость к диалогу.
0: Что ты думаешь по этому поводу?
1: Я, наверное, слишком переложила ответственность сейчас на женщин. Да? Ты точно уверена, точно готова, да? А вот что ты думаешь по этому поводу?
0: Как чувствуешь себя с этим, да? Как тебе это решение? Насколько ты с этим согласна?
1: Что, да.
0: Иногда женщина может головой понимать, опять же, что это отличная возможность после энных количеств лет попыток забеременеть, но внутри может быть вот этот диссонанс, который не дает ей покоя. И на него, конечно, тоже важно обращать внимание, потому что все-таки на сегодняшний день уже наукой доказано, что тело и психика очень тесно имеют очень тесную взаимосвязь, и потом женщине этого ребенка во время беременности вынашивать. И если есть какой-то диссонанс, он, конечно, никуда не денется.
1: И но иногда бывает страшно признаться своему мужчине, опять же, да, а вдруг я ему скажу, что я не готова, а он развернется и уйдет искать, простите, женщину помоложе, у которой свои яйцеклетки.
0: Но тогда это снова же вопрос к отношениям. А какая рамка у этих отношений? Там можно ошибаться, там можно сначала как бы хотеть одного, потом вдруг передумать и о чем-то другом поговорить, как минимум.
1: Вот, то есть вот это опять же вопрос, мы возвращаем мужчине показать открытость к диалогу.
0: Позвать иногда женщину, позвать в этот диалог, спросить.
1: Угу.
0: То есть если доктор сказал, что вам нужно это не означает автоматически, что все с этим согласны.
1: Даже если, может быть, мужчина это устраивает. Ну, то есть если это, допустим, ребенок мужчины, да, и донорская яйцеклетка женщины, то чаще мужчину это устраивает.
0: Но я хочу тоже пояснить, что психологи никогда не отговаривают женщину от конкретных решений, которые предлагают врачи. Психолог идет за женщиной, поддерживая все, как бы, исследуя вместе с ней все, что с ней происходит, и как бы вырабатывая какое-то более осознанное решение.
1: У нас остается меньше минуты. Что стоит сказать мужчине, который видит, что, может быть, либо это разрушает пару, либо это разрушает женщину эмоционально, и нужен какой-то перерыв. Там, давай, не знаю, подождем, а потом вернемся к этому. Вот как это сказать мягко, чтобы женщина не подумала, что мужчина ее бросает в случае, если там третья попытка ЭКО и неудачная.
0: Мне кажется, это сложное, может быть, непростое решение, которое, может, и с доктором важно обсудить, но вот такие простые слова, что я здесь, я с тобой рядом, и чем я могу тебе помочь? Или я, например, вижу, что тебе становится хуже, может быть, как бы мы рассмотрим возможность сделать какой-то перерыв хотя бы на какое-то количество небольшое времени, месяц-два. То есть все-таки проявить вот эту заботу, эту включенность, активность.
1: И какой бы ни был результат, мы все равно постараемся не потерять друг друга. То, что важно для женщины, да, что ее любят.
0: Да.
1: Спасибо огромное за этот разговор. Перинатальный психолог Алина Никифорова сегодня была у нас в гостях, и мы говорили о вовлечении мужчины при подготовке к ЭКО. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
3: 9 утра в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. 3 человека пострадали в районе МКАДа из-за атаки беспилотников. Им оказывается необходимая помощь, сообщил мэр столицы. Подробности случившегося градоначальник не привел. При этом в своем канале в мессенджере Макс Сергей Собянин написал, что силы ПВО с вечера субботы и до 6:30 утра воскресенья ликвидировали в московском регионе 201 украинский беспилотник. Всего в сторону столицы летели 600 БПЛА. В Росавиации добавили, что во Внуково, Домодедово и Жуков сняты временные ограничения. Авиагавани вновь принимают и выпускают самолеты. Трое жителей подмосковного Подольска пострадали в результате атак БПЛА. В течение ночи над Московской областью ликвидированы 187 украинских беспилотников, заявил глава региона Андрей Воробьев. Один человек получил осколочные ранения в СНТ Лесной. Еще двое пострадали в результате падения беспилотников в районе трассы М2 и в поселке Железнодорожный. Всем оказывается необходимая медицинская помощь, написал губернатор в мессенджере Макс. Он добавил, что в результате удара БПЛА возник возгорание на складе с медикаментами в Домодедове. В Воскресенске повреждены сооружения промышленного объекта, а в Кашире – новое здание отделения полиции. Генсек ОДКБ высказался о перспективах участия Армении в организации.

0: Решение должно быть принято в разумные сроки, пояснил Талтатбек Масадыков. Такую точку зрения он высказал в беседе с РИА Новости. Российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев ранее отметил, что принятие решения о лишении Армении права голоса в органах организации договора о коллективной безопасности требует консенсуса. Он сообщил, что очередная сессия Совета пройдет в Москве 11 ноября, и лидеры государств, вероятно, будут обсуждать этот вопрос. Армения заморозила участие в ОДКБ в 2024 году. Россиянин Ислам Махачев защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе в бою, который прошел в Филадельфии. Он одержал победу над ирландцем Иэном Гэри. 34-летний российский боец установил новый рекорд по самой длинной серии побед в истории UFC – 17 поединков. 16 побед подряд было у бразильца Андерсона Силвы с июня 2006 по октябрь 2012. Бразилец в течение этого времени провел 10 успешных защит титула в среднем весе. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 12 рублей 48 копеек. Доллар 84 рубля 54 копейки. Евро 97 рублей 51 копейка. И час столица малооблачно, около плюс 17 градусов. Атмосферное давление ниже нормы 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
3: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
4: В это воскресенье тема программы «Ревматологические заболевания у детей». В эфире главный детский ревматолог Минздрава, доктор медицинских наук Екатерина Алексеева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
1: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Николай Кошман. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе, что препятствует реализации. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
7: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
8: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии. Общественный деятель, солист группы «Корни» Александр Бердников. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
9: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Профитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
10: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Говорит Москва. 94,8.
12: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 9:08 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 16 августа, воскресенье, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев. Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8. Код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе они тоже идут, поэтому подключайтесь везде, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и Дзен, а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.
2: Чего такие грустные, ребят?
1: А ну бодрее!
2: Наконец-то вижу улыбку Бабаяна.
1: Кто кубанул это? Такой пустил к микрофону. Что происходит?
0: Александр Казаков.
1: Доброе утро, Саша.
2: Привет всем. Кубанского настроения.
0: Кубанского настроения,
2: да. Ну, а чего нет?
0: Прошу прочитать никнейм. Сегодня пару замечательных праздников. Например, День чуда своими руками, День малинового варенья, Международный день помашите в камеру наблюдения, День сочувствия болельщикам кривоногой команды. Отметим выбор за вами, пишет Пафнутий. Это вот и твой день сегодня все-таки.
1: Да, уже второй, третий пошел.
0: День малинового варенья, я имею в виду.
1: Малиновая ванда.
0: Давай, я рассказывай.
2: Медовый спас же вроде бы.
0: Медовый спас был, да. Ну, он был в пятницу. А я не знаю, сколько идет этот медовый спас.
2: По-моему, еще идет.
0: Но я знаю, что он был, потому что я наблюдал несколько вот этих кучек женщин, которые мазали себе ноги медом.
2: Почему сразу женщины и мужчины?
0: Мужчины тоже, да?
2: Посмотри на меня.
0: Да?
2: Я весь в меде.
0: А, вот оно что. Может, тебе помыться тогда как-то?
2: Нет, я после меда не мог.
0: Кубанская Годзилла, пишет Дикишан.
2: Кто это написал?
0: Какой кошмар.
2: Покажите, где это сообщение.
0: Вот оно, это сообщение.
2: Спасибо. Это я.
0: Короче, я вообще, честно говоря, пропустил момент, когда медовый спас стал каким-то днем, который все соблюдают. Но в этом году это прям повальная была история. Я прям видел этих людей, и это была не одна группа людей, это их было много в разных местах города. Действительно, медом намазывали себе ботинки. Ты видел когда-нибудь такую картину?
1: Это вообще прикол, знаешь, это? Одноклассница в социальных сетях,
0: да.
1: Как она подруге мазала,
0: да,
1: медом.
0: Да. Это одноклассница, это моя жена.
1: Да. Я видел там, значит, я видел еще в социальных сетях реально. Пару раз, но я не знал, что есть такая традиция.
0: Я видел живьем. Я тоже не знал, что есть такая традиция. Ну, я узнал вот накануне, когда, значит, мне жена сказала, что будет подруге мазать медом ноги.
1: Помогло?
0: Ну, там подошву. Пока я не знаю.
1: А, то есть это не может, мгновенный эффект.
0: Да, меня не информируют. Может, мгновенный.
2: А что в бане мажутся медом? В баню идешь так и обмазываешься медом?
0: Нет, там немножко по-другому звучит традиция. Чуть-чуть по-другому. Сахаром. Песком, медом и песком?
2: Ну, чуть-чуть. Ну, можно.
0: Но я видел лично этих людей.
1: Я, честно говоря, не видел, только в социальных сетях, поэтому. Ну, набирают.
0: Я тоже не знал, что есть какая-то такая традиция.
1: Праздники, набирают праздники оборот. Это православный праздник, поэтому. Почему нет? Я только за. Я всеми руками и ногами за такие праздники. Пусть они входят в моду, потому что мы как-то с тобой к Пасхе, когда обсуждали тему, говорили, что вообще в целом, когда такие праздники становятся мейнстримом, да, как говорят в российских деревнях,
0: да.
1: Это только лишь положительный эффект играет. Поэтому пусть. Мне это нравится. Почему бы и нет?
0: Здесь нету никакого негатива. Просто странное наблюдение.
1: А медом мажут, чтобы жизнь была сладкой? Или
0: нет, чтобы жениха найти, да.
1: Ага.
0: Типа, чтобы...
1: А не кажется, что если жених увидит, типа, что ты идешь с помазанными ногами медом, так...
2: Ну, когда мед высохнет, он прилипнет просто.
0: Я не знаю.
2: И вряд ли отлипнет.
0: Я не знаю, но они вот жена с подругой специально даже ботинки под это дело покупали. Ну,
2: может быть, они уходят.
0: Чтобы свои не портить.
2: Ради, да, ради ухода за кожей.
0: Ну да, зачем ей ботинки?
1: А мед такой тоже, ботинки. Типа самый, это самый обычный. Знаю.
0: Наверное. Ну, наверное, да.
2: Потому что мед использовался, потому как что консервант.
1: Жалко мед.
2: Я вчера у Максима в программе, мы вас слышали, он зачитывал uh-huh. такую вещь, как медом вообще обмазывали все, ну, вплоть до трупов. Uh-huh. Ну, мы мумифицировали.
0: Да.
2: Я вчера поумнел, но...
0: Позавчера. Вчера ты не умнел.
2: А, это было вчера?
0: Это было позавчера, еще раз тебе скажу.
2: А я в повторе слушал, подожди. Нет, подожди, я вчера в повторе слушал еще раз.
0: Зачем?
2: Ну, чтобы понять.
0: Помогло,
2: Саш? Нет.
0: Ну, давай, говори.
2: Ну, давай.
0: Ты тему должен был выбрать.
1: На самом деле, я тему выбрал еще до того, как ты начал вспоминать про медовый спас и про давай. Социальные сети, но тут как будто бы все объединено.
0: Про социальные сети ты вспоминал.
1: Психолог предупредила о неадекватно завышенных ожиданиях от партнера из-за роликов в социальных сетях. Стремление найти идеального человека может привести к чрезмерному откладыванию создания семьи. Об этом в эфире нашей радиостанции рассказала Анетта Орлова. Цитата. Угу. «Если мы с вами возьмем ролики, которые бесконечно записывают в соцсетях, то мы видим, как завышается неадекватно ожидание от партнера. Получается, что девочки и мальчики, которые могли бы выстроить отношения в 22-27 лет, идеализируют потенциального партнера, опираясь на излишнюю психологизацию и ждут того идеального».
0: Психологизацию? Угу. Что интересно это значит?
1: Давайте...
0: Опираясь на излишнюю психологизацию.
1: Ну, сейчас разберемся. Угу. Часто они ждут так долго, что в какой-то момент в 35-38 лет они уже сами все могут. И тогда им этого самого партнера еще сложнее выбрать. И сейчас я сталкиваюсь в своей работе, что в процессе этого гипервыбора и гиперстресса от этого выбора все больше склоняются к тому, чтобы заморозить эмбрион. Но важно не только родить ребенка, нужно еще иметь психологические и физические ресурсы, чтобы этого ребенка вырастить. Поэтому чрезмерная отложенность здесь – это не очень хорошо.
0: Угу.
2: Ну, вот психологизация, прям... я так понимаю, что это прям вот видишь партнера, видишь его болячки, видишь его способности, не видишь каких-то способностей. И начинаешь вот это вот, он болеет таким-то, он болеет тем-то. Он,
0: ну,
2: у него комплексы такие, и все, ты понимаешь, блин, ну все.
1: Ну, мне кажется, ну, просто здесь просто объединено все. И мухи, и котлеты, я говорю сейчас про социальные сети, про психологизацию, которую вы пристали, про отношения, про заморозку каких-то эмбрионов, про создание семьи запоздалое. Ты смотришь термин слова?
0: Психологизация, да.
1: Тоже интересно, честно говоря. Просто, ты понимаешь, да, это так и есть. Вот если мы с вами возьмем короткие ролики, ну вот просто в любой социальной сети, которая вам нравится, любая, хоть на стримингах, где есть короткие вот эти форматы, мы же увидим идеальные вот эти вот, типа, портреты мужчин и женщин.
0: Угу.
1: Это же сейчас супер модно делать. Мы даже обсуждали, у нас в кругу общения был такой человек, он далекий, ну, знакомый, друг нашего друга, вот так скажу, который, значит, женился, супруга у него забеременела, и социальные сети начинают заполонять контентом, типа, вот если ваш муж не такой, бегите от него, вот посмотрите, какой муж у меня идеальный.
0: Я не очень понимаю, кто это.
1: Не столь важно.
0: Да, ну хорошо.
1: Не столь важно.
0: Это, видимо, сильно далеко.
1: Это прям от очень сильно далеко от далеко. Меня так же, как и от тебя.
0: Но я даже не видел
1: Честно говоря, я этого человека знаю, когда ты идешь, ну, мы ходили пару раз в общие компании, я тебе вот таким образом напомню и к нашим слушателям. Мы ходили в общие компании, сидели за общим столом, в конце человек встает, причем друг приехал из Америки, его тот самый друг.
0: А, все, ладно, я уже понял.
1: И пришло время оплачивать счет.
0: Да, я понял.
1: И он говорит, я не ел, я не пил, да. Я только чаек там, что-то там, да, я, да. Я за него скину. Да. И у нас есть один кубанский дружище.
2: Не, а ну, что сразу не я?
1: Ну, может быть, и ты. Ты же сказал, слышь, да, ну, типа,
0: все давай. Все скидываются, ты скидываешь.
1: Ну, типа, вот как у вас у меня на Кубани. Все скидываются, знал, и ты скидываешь. То есть мы понимаем, что человек, ну, далеко не идеальный. Может быть, конечно, для его супруги нынешней, да, то есть этот образ, он идеален, может быть, он в другом хорош, не претендую на истину в последней инстанции, но тем не менее...
0: Давай честно, там же понятно, в чем он хорош.
1: Да. Нам понятно, да.
0: Ему просто наследство очень большое оставили в свое время.
1: Слушай, давай так, мы свечку не держали, по слухам оно небольшое, оно огромнейшее, типа.
0: Да-да-да.
1: И там, вот знаете, там в социальных сетях выставляются ролики, типа, как хорошо сидеть в кругу самых близких, родных, своих детей, своего мужа.
0: Где ты это сейчас смотришь?
1: В доме за миллион долларов.
2: Ссылку дай.
0: А, там прям сумма?
1: Вот прям миллион долларов.
0: Ага.
1: Я такой думаю, твою ж дивизию.
0: А здоров. Это вот психологизация.
1: Что за... Это... Вот мне кажется, что да. Я вот, видишь, специально вас настраиваю, аффирмации вам посылаю. Угу. Вот ты, мне кажется, что ты... это именно про это. То есть есть девушка, подытожим то, что я говорил, которая создает в социальных сетях образ идеального мужчины. Угу. Пусть будет не девушка, пусть будет мужчина, который также может создавать образ идеальной женщины. И начинается вот это вот навязывание, что типа, слушай, она тебя не стоит. Или ты достоин большего. Mm. Ну сколько вот такого контента в социальных сетях. И начинается потом откладывание действительно. Ну, давайте будем правде в глаза смотреть. Возраст, да он увеличился, и создание семьи, и рождение детей. Ведь государственной целью является повышение демографии, семейные ценности и так далее. А ага. Тут, ну, тебе показывают каждый раз, если твой муж, пример привожу, да, вот этого нашего товарища знакомого, не варит тебе, значит, кофе по утрам, уходя на работу, угу. Там не заправляет тебе в кофемашину вот эту вот, не капсулу, а как это, таблеточку, да. Ну, типа, промолол, закинул, тебе только кнопочку нажать. Типа, он не идеальный. Да с какого такого перепуга? Ну, а вот этот образ становится идеальным.
0: Это же
1: идеальным.
0: Базовый минимум, есть четко, кстати говоря.
1: Да, айфон купи, в ресторан своди, кольцо с бриллиантом подари, это базовый минимум. Не одурели ли вы, ребята? Есть гораздо более другие ценности в жизни, чем там заварить кофе или купить айфон и кольцо с бриллиантом. Для этого много ума не надо, просто много денег.
0: Ну нет.
1: В смысле? Давай.
0: Ну, не только это? Много денег.
1: Не, ну, почему? Слушай.
0: У тебя может быть много денег, но ты не покупаешь кольцо с бриллиантом.
1: Не, ну,
0: такое,
1: тогда
0: я думаю,
1: это...
0: тоже сплошь и рядом происходит.
1: Это тогда вообще, ну, типа,
0: ну,
1: вопросики.
0: Просто если, я могу по-другому развернуть, а если у тебя мало денег, и ты покупаешь кольцо со стекляшкой, ну, не, в кредит, наверное, не надо, так, который можешь себе позволить.
1: Угу.
0: Это просто будет не бриллиант, а красивая, бликующая стекляшка. Ну, тоже кольцо. Главное, внимание. Будут деньги, купишь с бриллиантом. Нет денег,
1: слушай,
0: покупаешь,
1: ну, хороший
0: со стекляшкой.
1: Подход. Слушай, ну, ну, по-моему, ты... адекватно, максимально адекватно.
0: Ну, дело в кольце, а не в том, с чем оно.
1: Я дело тут даже не в кольце, дело
0: а
1: в
0: вот
1: внимании.
0: А вот если тебе говорят, вот обязательно, если кольцо, то оно с бриллиантом должно быть. Причем
1: Определённый,
0: частоты, да. Там, да, начинаются вот эти параметры.
1: В конкретном магазине, значит, и вот эта вот модель.
0: Да, и проверяйте сразу у, как называется?
1: Гемолог.
0: У гемолога, да, чтобы было настоящее.
1: И сертификат на базу.
0: Конечно, но такие ролики есть. Прямо это я сейчас даже не прикалываюсь. Это вот уже другая история.
1: Ну вот об этом же и речь идет, понимаешь? Создание вот этого вот образа, который все оттягивает, оттягивает, оттягивает. Решение, ну, реально главной твоей цели. Не, ну, я, опять же, да, не говорю за всех.
0: А все дело в чем? В том, что мы до сих пор не понимаем, что такое социальные сети. Социальные сети — это одно сплошное вранье.
1: Социальные сети — это один сплошной теперь и контент, честно говоря.
0: Вранье.
1: Ну,
0: в том числе
1: выдуманная реальность.
0: Теперь еще это выдумывают
1: искусственный интеллект.
0: Да. Да, и такого тоже очень много. Это одно сплошное вранье. Как я, мне почему-то попался недавно ролик, почему мотоциклы-чопперы невероятно неудобные мотоциклы. И там вот яичный голос рассказывает какие-то странные вещи. Нет, это, кстати, был другой, на удивление. Видимо, там научили его еще каким-то голосом разговаривать.
1: Ну, ты же понимаешь, о каком голосе я говорю.
0: Да, и он начинает рассказывать, значит, о том, почему мотоциклы-чопперы неудобные. Я не знаю.
1: Подожди.
0: Почему
1: а
0: мне
1: ты почему
0: попалось?
1: Смотрел этот ролик?
0: Я не знаю, я, кстати, говорю, почему попалось про мотоцикл.
1: Чем ближе к 35,
0: ну, может
1: тем,
0: быть, да.
1: Тем ближе цель.
0: Наверное, вот так это и тянется за мной, эта история с мотоциклами. А я, ну, я же не знаю. правда это или неправда. Я не ездил никогда на чопере. Я не, там что-то...
2: Тебя не катали на чопере неудобно. Никогда?
0: Никогда не катали меня на чопере.
2: А на моноколесе?
1: У нас лейтмотив Советский Союз. Сейчас у нас моноколесо.
0: Это моноколесо, да. И было.
2: Ну так и почему? Ладно, извини.
0: Я не знаю, почему. Не помню, там что-то руль неудобный, посадка какая-то неудобная, не поворачивает. В общем, несколько каких-то там параметров. Я открываю комментарии, и все комментарии там от владельцев чоперов, что это полная чушь. И не только от владельцев чоперов. И там типа опять нам значит, искусственный интеллект рассказывает, как жить. Опять искусственный интеллект несет какую-то дичь там, и все прочее. Уже и искусственный интеллект врет. Но на самом деле врут и все остальные. 90% социальных сетей вранье. Особенно тех, которые, те, которые демонстрируют так называемый лайфстайл.
1: Богатую жизнь?
0: Любую. Лайфстайл. Да, это все вранье. Но а кто дураки?
2: Ну, слушай,
0: те,
2: подожди,
0: кто этот контент делают, или те, кто в этот контент верят?
1: Конечно, но, те, кто
2: во-первых,
1: верят.
2: Во-первых, для того, чтобы это зарядить это видео, нужен промпт. Его же загружают.
0: Это про ИИ сейчас.
2: Ну да, да, вот ну, ты да, говоришь. Да. Его же все равно в любом случае программируют и говорят ему, что говорить. Просто он озвучивает и рисует картину. Он же не сам придумывает, например.
0: Я не удивлюсь, если это звучит так. Чат GPT, придумай, пожалуйста, мне 10 промптов для видео про мотоциклы.
2: Ну и что, он прям вот, вот то
0: есть. Он тебе придумает промпт, конечно, да.
2: Не знаю, я не про.
0: Почему удобные и неудобные те или иные мотоциклы? Все, и вот он тебе...
1: Вы знаете, вот сейчас вот 600-й пишет. В Москве страховая медицина готова оплачивать в течение 3 лет замороженные яйцеклетки. У сородящих будут хуже яйцеклетки. И могут родиться больные дети. Девушка должна найти мужа. И согласиться там, ну, другой способ оплодотворения. Давайте так это перефразируем.
0: Естественный способ.
1: Я сидел в кафе. И слышал разговор, значит, двух девушек. Ладно,
2: вчера на Таганке. По-моему, да, он рассказал.
0: Не на Таганке, на Китай-городе.
1: Да. И слышал разговор друг девушек, которые ровно эту тему обсуждали. Я не хотел ее затрагивать, но давайте вспомним эту тему. Вам расскажу. Вспомню я тему и вам расскажу. Значит, одна другой рассказывает. Вот, говорит, типа, нашла я парня. Ну, явно девушка такая, типа, ищет парней побогаче. Нашла я, говорит, этого парня, ну, типа, мне уже 30, скоро 31. У меня нет детей, нет семьи, очень хочу завести. Ну, они две подруги разговаривают. Да. А я сижу просто, перекусываю, ем. И мне нужно, говорит, типа, создавать семью, обязательно родить ребенка. Типа, я уже взрослый, туда-сюда, типа, семья давит и так далее. Но, говорит, если я вдруг этого не сделаю, я понимаю, что мне нужно обязательно заморозить яйцеклетку, обязательно это сделать. Да. То есть, подожди, стоп. Это получается из крайности в крайность. То есть, ну, ты мужчину, который у тебя вот сейчас, там, какой-то из, используешь только как биоматериал. То есть, ты его сравнила не с тем, что мы построим семью, родим детей, там, и так далее, и так далее, и так далее.
0: Тут
1: и
0: уже
1: все прелести.
0: Тут а уже тут тик-тик, типа, тик-так, тик-так.
1: В смысле, уже... кто тебе сказал об этом?
0: 31?
1: Ну, кто тебе Биология. Об этом? Ну, я понимаю, ну, а лучше пойти и заморозить яйцеклетку? А кто тебе скажет, что, ну, действительно, там, не будет проблем с ней и так далее?
0: Никто.
1: Ну, как...
0: Я сейчас как испугался.
1: Что это происходит? Что это вот это, импровизатор, Саш? Понимаешь?
2: Ну, под историю.
0: А, она вот такая музыка к ней подходит?
1: Мне кажется, там другая музыка должна быть.
0: Я как испугался, когда у меня это... Я думал, я с ума сошел.
1: Не, я просто тебе говорю, что... Вот откуда это все идет? Этот мусор же откуда-то идет? Я думаю, что из социальных сетей и от людей, которые промывают мозги.
0: Нет, проблема в том, что сколько ей лет, и что у нее до сих пор... У нее перед ней стоит этот вопрос.
1: Раз, вот возвращаясь это, может быть, возвращаясь к этой теме, смотри, возвращаясь, она же как-то дошла, девушка была симпатичная, но она же как-то дошла до того, что в 31 у нее нет семьи. То есть ей кто-то рисовал портрет идеального мужчины, которого она везде искала, не нашла.
0: Еще раз, кто дурак здесь? Тот, кто я рисует уверен, портрет, что... или тот, кто в портрет
1: конечно,
0: верит?
1: Конечно, тот, кто поглощает.
2: Для уточнения, у нее папа был?
1: Мама? Да откуда я знаю, она
2: вот
1: с подругой
2: была.
1: Вот надо
2: узнать, если был бы отец,
1: но она же сказала, что семья давит.
0: Все, ищите.
1: Она же сказала, что семья давит,
0: поэтому... Иди запроси видео камеры, да, найди ее, потом по фотографиям приди и спроси у нее.
2: Психологический вопрос.
0: Вдруг она, да, всю жизнь мечтала о психопате, тогда вот, может быть, у вас и получится.
1: Честно говоря... Казачок такой. Да.
2: Казачок,
1: не,
2: я не
1: про казачка. Я про тебя. Я? Да ну, нет, да. Слушай, а, меня вообще
0: абсолютно. Если ты ее найдешь по фотографии спустя несколько дней,
1: нет,
0: да.
1: Нет, мне даже таких
0: чтобы
1: мыслей
0: вопрос
1: не было.
0: Задать, а есть у тебя родитель или нету? Чисто психопат. Не, наконец.
1: Ну, честно говоря, они же еще и выстраивали портрет мужчин идеально.
0: Да.
1: То есть они идеализировали картину.
0: А ну,
1: то есть у них четкие были параметры, картину? Сколько он должен зарабатывать, какого он должен быть роста, телосложение.
2: Слушай, у тебя тоже есть какой-то идеал? Вот какой у тебя идеал?
1: Я
2: не
1: понимаю,
2: мужчина,
1: что...
2: а женщина. Ну, нет, я сейчас серьезно говорю.
1: Если вы что-то подумали,
2: нет,
1: никаких намеков.
2: У тебя идеал в любом случае есть девушка.
1: Слушай,
2: ты же тоже выбирал свою жену.
1: Да, но я не выстраиваю в голове, сколько, ну, если бы я был бы девушкой, наверное. Сколько он должен зарабатывать?
0: Ну, а как
1: какого
0: это?
1: Он
0: как
1: должен
0: это?
1: Быть роста?
0: Ну как это?
1: Какой у него должен
0: ну,
1: быть цвет волос?
0: Осипов на прическу срезался.
1: Да.
2: Мне кажется, у каждого человека есть свой
1: дело. Там даже была марка автомобиля. Угадайте, какого?
0: BMW.
1: Да, марка автомобиля, на которой он должен ездить. Типа, фу, если китаец...
0: Да.
1: Ну, типа там, не,
0: это марка
1: еще раз, это типа не тарелочницы были.
2: Смотря
1: это были явно нормальные, приличные девушки. Ну, марка автомобиля? Ты прикалываешься?
0: Ну, а что,
1: тебе семью надо создать, а не марку автомобиля.
0: А что теперь, бомжа подбирать?
2: А что ты на меня сразу бомб? Показал?
1: Я просто... Что ты говоришь?
2: Какой бомжа? Какой с Кубани, что ли, приехал? Тут понаехал 20 лет назад.
1: Это что за контент?
0: Я случайно реально на него показал.
2: Вот теперь давай на новости уже подводку делать.
0: Что, бомжа, что ли? Вот такой
2: вот.
0: Теперь на улице.
1: А при чем здесь «Зенит»? Что вы начинаете, ёшкин кот?
0: Новости.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 9:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Один человек погиб в результате массированной ночной атаки БПЛА на Подмосковье. Это 83-летний житель Раменского муниципального округа. Губернатор Андрей Воробьев уточнил, что беспилотник упал на территорию частного дома. В своем канале в мессенджере Макс глава региона также рассказал о состоянии троих пострадавших из-за украинских дронов в Подольске. Воробьев сообщил, что их жизни ничего не угрожает. В течение ночи, по словам губернатора, над Московской областью были ликвидированы 187 беспилотников ВСУ. В Подольске при ударе беспилотника ВСУ загорелся склад Wildberries. Объект располагается на территории индустриального парка Каледина. Такие подробности привел губернатор Андрей Воробьев. В своем канале в мессенджере Макс он написал, что в момент атаки сотрудники были выведены в укрытие, никто не пострадал. Пресс-службе объединенной компании Wildberries и РУС подтвердили возгорание на логистическом объекте в Подольске. На месте работают пожарные расчеты. В соответствии с требованием безопасности была проведена заблаговременная эвакуация, говорится в сообщении. Компании отметили, что логистические цепочки перестроены. Прием поставок и отгрузка заказов будут происходить на других объектах. Росавиации сообщили о снятии временных ограничений в аэропорту Сочи. Авиагавань вновь принимает и выпускает самолеты. Мера вводилась для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, уточнили в ведомстве. Там добавили, что ограничения также отменены во Внукове, Домодедове и Жуковском. В Москву прибыл первый более чем за полтора года пассажирский рейс из Дамаска. Самолет авиакомпании Syrian Airlines произвел посадку в Шереметьеве в 6:44 по московскому времени. ТАСС со ссылкой на авиадиспетчерские службы пишет, что во время полета борт проследовал через воздушное пространство Турции, Армении и Азербайджана. Представители Syrian Airlines ранее заявили, что перевозчик возобновит полеты из Дамаска в Москву 16 августа. Пассажирам предложили бронировать заказать билеты на официальном сайте или через мобильное приложение авиакомпании с возможностью прямой оплаты. В ноябре 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные силы и 8 декабря вошли в Дамаск. Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Регулярное авиасообщение между Москвой и Дамаском было прервано в декабре 2024. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 18 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Говорит Москва.
5: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск два раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
6: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Найдите «Радио «Говорит Москва» в социальных сетях. Яндекс.Дзен. Говорит МСК. Новости, которые попали в эфир, и те, что до него не добрались. ВКонтакте. Говорит Москва. 94.8 FM. Название станции вводите кириллицей. Смотрите трансляции и записи программ в нашем YouTube-канале «Говорит Москва».
5: «Говорит Москва».
3: И подписывайтесь на Telegram «Говорит МСК». Название аккаунта набирайте слитно и латиницей. Срочные новости, комментарии, высказывания гостей, анонсы программ. Ищите наши аккаунты в соцсетях. Все они указаны на сайте «говоритмосква.ру». Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Именно поверх времен.
6: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
7: «Имена. Поверх времен».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Gomez, Jordi Alba, Lionel Messi!
9: Oh my goodness!
8: Lionel Messi does it again, he's superhuman!
9: It's broken for Fabregas, now it's Iniesta, this is it! That's the goal! Spain, I'm sorry!
8: Dear, dear, I don't believe it! What a goal we have just seen from Roberto Carlos! That is amazing!
10: Пока Юрген Клопп и Пеп Гвардиола спорят о схемах, Месси и Роналду бьются за золотой мяч, а российский футбол продолжает удивлять, мы это обсуждаем вместе с вами.
6: Актуальные спортивные дискуссии и аналитика. Авторитетное мнение экспертов и слушателей. В эфире «Говорит Москва». Каждый понедельник после 8 вечера принимайте пас. Это «Голевая передача».
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: «Говорит Москва».

0: 9:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 16 августа, воскресенье, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев, всем доброе утро, друзья, просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе они тоже идут. Везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и Дзен, а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Не надо все валить на соцсети, пишет Денис девятиэтажник. Угу. Это родители и бабушки воспитали таких 30-летних. Это те, кому сейчас 70 плюс, а может быть и больше, начали эту игру сначала встать на ноги, а потом массово зашел журавлизм. Журавлизм, в смысле, видимо, ну, этот, синица в руке, да. Журавль в небе, что все за журавлем тянутся.
1: Честно говоря, не согласен.
0: Почему?
1: Да, такие случаи абсолютно точно бывали, и есть, и будут. Я говорю про советы от старшего поколения. Но все равно в большинстве своем я встречал наоборот позицию, что нужно создавать семью, нужно вместе вставать на ноги, вместе создавать ячейку общества и так далее.
0: Вообще неправда, это неправда.
1: Ну, в смысле? Ну, слушай, ну вот когда
0: это
1: тебе...
0: сейчас тебе об этом говорят. А 20 лет назад?
1: Я
0: все
1: не был
0: 20 поголовно.
1: Лет назад.
0: Как
1: я
0: это
1: мог...
0: ты не был 20 лет назад?
1: 20 лет назад мне было 11.
0: Ну, что ты не был?
1: Нет, я, ну, мне никто не вбивал ничего про семью 20 лет назад.
0: Именно тогда тебе вбивали.
1: Именно не знаю,
0: тогда
1: я не знаю, может быть, у меня
0: тебе
1: такого
0: и вбивали те или иные понятия.
1: Может быть.
0: В детстве.
1: Может
0: детства
1: быть,
0: идет.
1: Я просто говорю к тому, что...
0: А 20 лет назад у тебя повально была история, что надо сначала на ноги вставать, а потом уже заниматься семейными вопросами. Это все оттуда. Но это в том числе и из соцсетей, не только от родителей.
1: Мне кажется,
0: это
1: что...
0: в том числе и из соцсетей. То... Ну, сначала телевидение заменяло, да, соцсети. Потом они начали развиваться только, и пошло это оттуда. В телевидении это было массово. Что надо сначала вставать на ноги.
1: Ну, и к чему это привело?
0: Ни к чему хорошему.
1: Посыл плохой, значит, получается.
0: Ну,
1: мы вывод
0: смотря
1: делаем
0: для чего?
1: Спустя вот это время.
0: Смотря
1: что...
0: для чего.
1: Не очень хороший посыл.
0: Смотря для чего, еще раз. Для размножения, для расширения количества людей в стране, очень плохой посыл. Для того, чтобы те, кто заводит семью и ребенка, значит, могли сами себя обеспечить и не садились на шею государству, посыл хороший.
1: Угу.
0: Ну, тут выбираешь просто, что тебе нужно. Тогда казалось, что один вариант. Сейчас кажется, что другой вариант. Серьезно, это когда последний раз кому-то сказали, в 19 замуж это поздно?
1: Я тут открыл для себя ларчик.
0: Тебе вопрос задали.
1: Что-что?
0: Когда, как ты думаешь, последний раз кому-то так сказали?
1: Ну, слушайте.
0: В 19 замуж это поздно.
1: Я такого
0: давным-давно такого не было. Да.
1: Я тут, значит, ларчик для себя открыл. Знакомые там какие-то подали заявку на программу... Я забыл, как она называется.
2: Давай поженимся?
1: Когда свадьбы играют.
2: Ой, прости.
1: 4 свадьбы она называется, программа.
0: Ага.
1: Значит, я подсел на этот контент. Просто, ну, типа, он супер залипательный. Угу. Но он прям, ну, вот,
0: это у всех,
1: типа...
0: собственно, моих соведущих в этой программе. Это рано или поздно начинается.
1: А, это плохой знак. Очень плохой знак. Я там смотрю, как выбирают 4 пары.
0: Сейчас красные трусы на люстры будешь закидывать такими топами через пару лет. Но...
1: Там, значит, 4 пары, но продюсеры явно выбирают, чтобы была молодая пара,
0: uh-huh.
1: типа среднего возраста, и взрослая, и там, я не знаю, очень взрослых там не бывает. Ну, то есть по 10 лет делают разброс.
0: Uh-huh.
1: И вот я когда смотрю на этих, честно говоря, там, вот последняя программа была, там женились 18-летние неформалы зумеры,
0: uh-huh.
1: они так себя называли, типа была зумерская неформальная свадьба.
0: Да.
1: Я вот смотрю на это, на все.
0: Подожди,
1: это же...
0: Что тебя здесь опять напрягает? 18 лет люди поженились. Ты же за, получается.
1: Смотри, я за, но в моем сознании уже то, что такое происходит, вот диссонанс у меня происходит в голове. То есть это уже как будто бы исключение из правил. Хотя там те же 20 лет назад, про которые вспоминал Денис девятиэтажник, это было абсолютной нормой.
0: Ну, 19 типа, лет назад не было.
1: Ну, сколько лет назад? Я
0: 50.
1: Говорю, не 50, ну... 30, хорошо.
0: Ну,
1: давай
0: даже
1: так, 30
0: не было.
1: Ну почему, 30 лет назад?
0: 30 лет назад вообще не
1: 30
0: было никаких
1: лет назад
0: норм. 30
1: наши
0: лет
1: родители
0: назад...
1: нас, ну как бы, вот, в моей семье, в твоей семье.
0: В моей
1: ты
0: нет.
1: родился, когда твоим родителям было очень-очень...
0: Ну не очень-очень.
1: Ну в смысле, по 20 лет им было?
0: Ну,
1: плюс-минус.
0: Ну нет.
1: Ну а
0: сколько? У меня отец старше мамы.
1: Ну, это уже нюанс.
0: Ну, не сильно, но старше.
1: Это уже нюанс.
0: Ну, не по 20 лет. Ну, по 20 с лишним.
1: Ну, да, ну, да. А сейчас вот в нашей
0: не
1: компании
0: 30,
1: мы много...
0: Не 30, по 20 с лишним,
1: ну,
0: да.
1: Ну, я об этом ровно говорю. Не надо цепляться именно за эту цифру 20.
0: Ну,
1: просто сейчас мы находимся в компании с тобой и в обществе. где иметь ребенка это редкость. Иметь семью, ребенка и так далее.
0: Но мы сейчас не про. Ну, это да, мы про это уже с тобой много раз говорили. Но мы про другое сейчас, не про ребенка, а про то, что люди друг дружку не могут найти.
1: Потому что им промывают тем самым мозг.
0: А помните шоу на MTV из начала нулевых, где самец или самочка выбирали себе пару, как в магазине мясного? Пишет Александр Юрьевич.
1: Я что-то подобное
0: конечно.
1: Помню. Конечно,
0: да,
1: помню.
0: Да, Next называлось.
1: Next, это, точно, да. Когда он говорил Next, иди в следующее.
0: Да, ну да. Да.
1: Ну, а что, прикольно.
0: Это, ну, вот оно, пожалуйста, это, в том числе и оттуда. Но я сейчас, значит, я воду наливал, пока у нас новости была, реклама. Захожу, а здесь, значит, царство комплексов развивается. Стоит Осипов и, значит, ноет Казакову, что вот, видишь ли, значит, этим нужно, помимо того, чтобы он зарабатывал, этот мужик, вот этим вот бабам из какой-то кафешки, им еще надо, чтобы он был 1.90 ростом.
1: Так я об этом
0: чтобы
1: в эфире
0: он еще,
1: сказал.
0: Значит, куча, у него было
1: параметров.
0: У него были кучерявые длинные волосы.
2: Я уже не
0: ни один не выпал. Чтобы там то, все 20-30.
2: 1.97.
1: А такое бывает? Подожди.
0: А что вы, говорит, ты здесь развел-то? В чем проблема? Ну, надо ей, и надо, и
1: проблема
0: чего?
1: Проблема в идеализации.
0: А когда? Да в чем
1: это
0: здесь?
1: Образом.
0: А когда женщины говорили, слушай, мне бы маленького, убогого, кривого, косого, если разговаривает, то уже хорошо, если не моет, то, в принципе, тоже посойдет, слепенький, ну и пускай будет слепенький, может быть, какой-то весь себя там больной, болеет всем, чем только можно, и рост, ну, 1.40, ну ладно, нормально, ты где такое видел?
1: Смотри, ты сейчас немножечко преувеличиваешь.
0: Да нет, ну...
1: Но не было такого, что ты конкретно хочешь. Вот, ну, визуал всегда был.
0: Ну, да.
1: Визуал был, но не было, чтобы он ездил на такой-то
0: тоже.
1: Машине.
0: Ты тоже не хочешь.
1: Такой-то себе... марки часов, там,
0: тебе
1: такую
0: тоже
1: марку часов носил.
0: Тебе тоже не
1: денег
0: нужна
1: зарабатывал.
0: Жирная, кривоногая,
1: да, понятное
0: вонючая...
1: дело, но деньги
0: помойница,
1: тут при чем? Правильно? Деньги тут при чем? Тут идет упор на деньги.
0: Никто так про себя не думает.
1: Тут идет упор на финансовую составляющую.
0: Это тоже
1: мы
0: нормально.
1: Мы пишем песни про это. Еще
0: тоже
1: раз
0: нормально.
1: Ты говоришь про... Ты вспомнил песню «Базовый минимум». Там же все это сказано.
0: Но это же супер нормально.
1: Для меня нет.
0: Чтобы мужчина
1: для меня нет.
0: Мог тебя содержать.
1: Ты понимаешь?
0: Для женщины. Это как раз очень скрепы. Очень скрипт. Другое дело.
1: Тихо.
0: Другое дело.
1: Это очень известный композитор.
2: Да.
1: Да. Потом скажу фамилию.
0: А, другое дело, что.
2: А рядом
1: его супруга. Она на маму Стифлера, кстати, похожа.
0: Да, всегда это было, это биология. Деньги обеспечивают ее детей, пишет аутсайдер. Другое дело, что ты, скорее всего, когда тебе уже там за 30 лет. Найти это будет уже сложно. Там, ну, и имей в виду, что если ты вышла на рынок, именно как на рынок, то и к тебе будет отношение точно такое. То есть ты тоже. То есть тебе нужны миллионы, но тогда от тебя тоже нужны будут определенные вещи. И, скорее всего, в 30 с лишним лет ты уже под эти параметры не подходишь. То есть если там за этими миллионами есть очередь из людей, у которых все подходит получше, у которых не 30 плюс, а 20 с чем-то, которые, скорее всего, ноги у них длиннее, волосы погуще, там, мысли потупее, грубо говоря. Ну, типа, там тоже высокая конкуренция. И имей в виду, что так оно будет. И если такое у тебя отношение к этому, ну, тогда хорошо, типа, на рынке, как на рынке. В обе
1: ты
0: стороны.
1: Ты понимаешь, до чего мы скатились? Вот ты сейчас говоришь о том, о чем и гласила эта тема.
0: Это нормально.
1: Рынок.
0: Я к этому вообще нормально отношусь. И у меня еще раз вопрос только к тому, кто... Ну, типа, если вы хотите в это играть, играйте. Но это ваша проблема, что вы потом в случае чего остаетесь ни с чем. Это вы выбрали себе вот этот тупорылый путь. Ну, хорошо, будьте тупорылыми. Какие проблемы?
1: То есть песни. Про за деньги, да, базовый минимум и прочее. Это продуманная пропаганда и стимуляция мужского населения к активной деятельности. А-а. Если так, то это гениально. Конечно, нет. Ну, конечно, нет.
0: Нет, это не продуманная пропаганда. Это, мне кажется, естественная абсолютно история, которая не только у нас, а много где еще. И если мы будем опять туда уходить, это все вот проблема слишком высокого развития общества. Вот у тебя в какой-то момент общество развивается и начинает тянуться за другими ценностями. у тебя базовый вот тот самый минимум, только не в формате этой дурацкой песни, а просто, он становится иным. То есть, если раньше базовый минимум, это чтобы у тебя крыша над головой была, то есть буквально, чтобы ты под дождем и под снегом не ночевал, а просто, чтобы тебя что-то от этого дождя и снега защищало, то в какой-то момент у нас вот это уже совсем не базовый минимум. Согласись, особенно в Москве. Здесь уже у тебя совершенно другие параметры идут. Все, и это уже, правда, ну, самая минимальная история. Ну и вот отсюда растут ноги, все, и нужно уже, и уже и BMW надо, и часы нужны определенные, там, я не знаю, Демарпеге, скорее всего, потому что, ну, это обычно дуры, да, им нужен, скорее всего, Демарпеге.
1: Ну, молодец.
0: Ну, правда, дуры, ну, а что? Ну, если тебе 30 плюс лет, и ты все еще ищешь себе 1.90 м с адемарами на руке, миллионами.
3: Что
0: на
3: щит... такое адемары?
0: Адемар Пиге, часы такие.
1: Часы дорогие.
0: Очень-очень дорогие часы. Дороже.
3: Серьезно? Еще вот чем дороже, куда?
0: А, ну сильно дороже. Типа прям сильно дороже. Но при этом это как бы хорошая фирма, но немножечко заколхоженная людьми, которые ее сейчас носят. Ну, типа супер попсовая стала.
3: Тюнинг.
0: Как, я не знаю, в машинах что? И, кстати, тоже тюнят. В машинах что эквивалент?
1: Гелик. Наверное,
0: ну, гелик, да.
1: Ну, хотя да нет, хору. Я при всем уважении.
0: В свое время Бентли Континенталь какой-нибудь.
3: И вот это носит.
0: Типа слишком попса. Ламборгини, вот. Ламборгини сейчас, наверное. Новый Ламборгини. Да, ну, короче. Ну, и тебе при этом там 30 с лишним лет. Ну, ладно, удачи, как бы, иди, ищи, не проблема, если это твои параметры, вперед и с песней. Ну, нормальная история, это когда как-то в паре уже до этого доходит состояние, да?
1: Ну, я ровно об этом и начинал этот разговор, что, типа, ну,
0: если она...
1: все будет.
0: Для женщины, которая хочет рожать детей, айфон покупать не нужно, и за ресторан с кольцом платить, ей нужна детская одежда, кроватка, детское питание, так что базовый минимум — это не про семью и детей. Не, ну, в смысле, если она выходит, ему же это тоже не понравилось, а если ей нужно только рожать детей, и она идет искать мужчину как биологический материал, то, что ты сказал, это что же нехорошо?
3: Тоже как хорошо, слушай, что я не женщина родился.
1: Тут было сообщение о том, что...
3: Вы ужасно.
1: Сейчас.
0: АП разве историческое предприятие? Вашероны, Кости, круче, пишет Дамир. АП, Вашероны, Кости и Патек Филипп — это три столпа швейцарской...
1: Три кита.
0: Да, швейцарской часовой промышленности. Холи Тринити их называются, троица швейцарский.
1: Смотри, часовой Сергей пишет, вот я это сообщение не сказал. Мужчина сейчас... или как источник денег, или как источник биоматериала. Потребительское отношение преобладает. Типа, как у меня есть холодильник, посудомоечная машина и мужчина.
0: К женщинам, у кого такое потребительское отношение к мужчинам, к ним точно такое же потребительское отношение со стороны мужчин. Вы за это не переживайте. Им, мужчинам что тогда надо? Ну, смотри, им нужно, чтобы, значит, у мужика были миллионы, 190 рост, причем сначала миллионы. То есть, если у тебя рост 169, и у тебя есть миллионы, покатит. Ну, просто, наверное, 1.90 м, если хватит 2 миллионов. А если 1.70 м, ну, тогда пускай будет 4 миллиона. Ну, какая-то комбинация. Ну, если... ну, миллионы выравнивают эту историю. 1.40 м будет, но есть миллионы. Тоже нормально. Возраст, как мы понимаем, тоже выравнивается миллионы. Миллионы — это первоочередная история. Но к женщине тоже такое отношение. А у женщины будут другие параметры. И они практически все, мне кажется, не эфирные.
1: Да. Ну, зайдите это, в любой точно. Дорогой ресторан.
0: Но они тоже же там есть, определенно точно. Она тоже не может себе позволить быть какой угодно. Она должна выглядеть определенным образом и делать определенные вещи. И все, ну, пожалуйста. Играйте в эту игру сколько хотите.
1: Ну, как будто бы, знаешь, да, рулетку запустили, игра пошла.
0: Да, и ну, типа, пускай играют.
1: Сделаны.
0: Пускай играют. А, другое дело, что есть люди, которые думают, что может быть так и искренне. Вот это проблема. Что ты можешь искренность найти в подобных взаимоотношениях. И здесь уже пришли соцсети. Соцсети — это вообще зло. Это супер, это злейшая штука.
1: Да я уже говорил, это когда заседаешь где-нибудь.
0: Любые соцсети.
1: Везде. Ждешь там что-то. Не знаю, или у тебя свободная минутка, и ты зашел в эти социальные сети, начинаешь этот вертикальный контент листать. Он столько времени съедает. Это так ужасно. Ты потом смотришь на часы, господи, как пролетело вообще это время.
0: Ну вот, да, Хишаду тут немножко выясняет за эту историю. А я никому ничего не должна. Ну, удачи. На самом деле, девочки, которые преуспевают на этом рынке, да, на этом поприще, они понимают, что тезис «я никому ничего не должна» не работает.
1: Да, вообще выкидывают его из своего лексикона.
0: Они тоже прекрасно все понимают. Они тоже понимают, что за дорогую машину, дорогие украшения, сумки и все прочее тоже придется расплачиваться. Они готовы на это. Но
1: сейчас,
0: кто я такой, чтобы
1: их рассуждать? Сейчас 819, это крик души какой-то просто. Ну, прям вот крик души, мы как будто бы дошли вот до этой стадии. Ну да, и такое бывает, слушайте. Ну вот ответим вам так.
0: А чего ты? Ну, у нас с мужем была любовь и семья, но не было детей из-за него. Мы разошлись. Я не вышла замуж, детей нет. Он женился 5 раз. Бесплотный, зато высокий и красивый. Подлый, коварный человек.
3: Таких любят, да?
0: Бесплотных, высоких, ну, коварных?
3: Конечно. Ну, все же хотят.
0: Наверное. Ну, это вообще не про то, о чем мы говорим сейчас.
3: Ну, да.
0: Это совершенно другая ситуация. Ну, высокий, красивый.
1: Григорий СПБ говорит вот про этих девушек, которые из лексикона выкидывают слово.
0: Да.
1: Я никому ничего не должна. Искренняя любовь к деньгам.
0: Угу.
1: Очень любят. Очень-очень любят.
0: Для женщины, которая хочет рожать детей, айфон покупать, или мы это уже читали?
1: Да, мы это сообщение читали. Я видел картину, слушайте, когда есть обратная история. Вот вы любите, все мы любим, я так скажу, идеализировать картину, когда сидит взрослый мужчина, рядом с ним молодая девушка.
0: Идеализировать — это реальность, так
1: бывает. Да, это реальность, согласен. Но есть же и наоборот примеры, когда сидит взрослая женщина, и рядом с ним молодой мальчик.
0: Ну, да, почему должно
1: было быть по-другому? Типа, все работает и наоборот. Ну, типа, все говорят, мужики, вот они плохие. Вот они прям используют этих молодых девчонок.
0: А сейчас кто-то так говорит?
1: Черт его знает. Ну, слушай, как будто бы клеймят сразу.

0: Мерзость. Ну или сын. Ну, в дочери годится точно.
1: Ну да, такая поговорка имеется.
0: Но понятно, ну богатый. Говорят, с другой стороны, да. Ну, по-моему, клеймо прям жесткое ставят на ней обычно.
2: Мне вот батя говорил, я вот сейчас вас слушаю и думаю, вспоминаю, как отец мне говорил: Саня, вот ты запомни одно. Всех денег в гроб не заберешь.
0: Угу.
2: И вот,
0: так они, не, вот понятно, в гроб не забирают.
2: С другой стороны, это говорит о безбожье, наверное, получается.
0: О чем?
2: О безбожье.
1: Да нет, это говорит...
2: Где духовные ценности? Где культура?
1: Там есть духовные ценности. Слушай, она ему взрослого может родить в свои 25. Нет, вообще спокойно ребенка.
0: Мне кажется, ну, это тоже... А может, это все не так просто.
1: Почему это?
0: Потому
1: что... чего это вдруг?
0: Не-не, не так.
1: Слушай, если у тебя работает. Есть деньги...
0: Ну, если у тебя есть деньги, наверное,
1: главное, да. Что желание. У тебя есть, да, желание и много-много денег.
0: Да. Ну, может быть, хорошо. Если на 40 лет старше, то во внучке годится.
1: Это правда.
0: Ну, или, да, или во внучке.
1: Этого мужчину зовут Прохор.
0: Ну, по-моему, в последнее время все как-то сильно проще стали к этому относиться. Может, в этом проблема как раз. Но раньше это прям бросалось в глаза, сейчас, ну...
1: Это более просто обыденно становится.
0: Да.
1: Ну, типа, обычная картина.
0: Да. Ну, в определенных местах, давайте так. То есть ты повсеместно это все-таки не встретишь. Но если вы придете в какой-нибудь очень дорогой ресторан, например, в Москве, я думаю, что увидите прям несколько столов таких. А там прям как на подбор, они же, главное, все очень похожи. Ну, мерзко, да, мерзко. Но это же их мерзость, они же тебя не трогают особо с этим. Ну, пускай они сами. Это, правда, ведет к тому, что вот должны ли мы вообще думать о ближних. То есть вот к тех людях, которые просто ходят вокруг нас. Не родственниках наших, а просто вот согражданах. Должны ли нас волновать судьбы сограждан? Или мы все-таки разбились на индивидуальности и занимаемся только собой. И там сосед или просто какой-то человек за соседним столом меня, в принципе, волновать не должен. И что у него там? Это вот тоже разговор, на самом деле, глубокий. По факту это ведет к безразличию и к допуску подобных ситуаций. Повсеместному. А это ведет и к проблемам, о которых ты тоже сегодня говорил, там, демографических. Но, а с другой стороны, а кто я такой, чтобы лезть в чужую жизнь? Почему я должен это делать? Почему я должен осуждать? Фраза вот эта «я не осуждаю», но ли осуждение? Что же такое? Идея несовременности. Ну, поэтому, не знаю, при социализме... А, при социализме, не надо, пожалуйста.
1: Сегодня нет.
0: Хватит, у нас новости.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 10:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили в Киеве завод по производству комплектующих для ракет «Фламинго». Речь идет о промышленном предприятии «Файрпоинт». Кроме того, российские военные нанесли удары по нефтеперерабатывающему заводу в Полтавской области и металлургическому комбинату в Днепропетровской. В сводке Минобороны также говорится, что целью российских военных стало предприятие «Киев-11», производящее компоненты для ударных беспилотников, в том числе перехватчиков «Хрущ» и зенитных дронов «Гарпия». Помимо этого, в порту Одесса ликвидирован сухогруз с военным имуществом для ВСУ. Силы ПВО в течение ночи сбили 822 украинских дрона. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были ликвидированы в период с 20.00 15 августа до 8 утра 16 числа. В сводке Министерства обороны говорится, что БПЛА перехвачены и уничтожены, в частности, в Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областях. Кроме того, дроны нейтрализованы над Московским регионом, в Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Азовского и Черного моря. Россиянин Ислам Махачев защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе. В бою, который прошел в Филадельфии, он одержал победу над ирландцем Иэном Гэри. 34-летний российский боец установил новый рекорд по самой длинной серии побед в истории UFC – 17 поединков. 16 побед подряд было у бразильца Андерсона Силвы в период с июля 2006 по октябрь

0: 2012. Медиа Таиланда назвали число посетивших страну в 2025 году туристов из России. Это около 2 миллиона путешественников. Такие цифры назвал вице-премьер и глава внешнеполитического ведомства королевства. Мы очень счастливы, что приняли более 2 миллионов гостей из России. Многие из них приезжают, получают очень приятные впечатления и возвращаются снова, рассказал он в беседе с РИА Новости. В альянсе туристических агентств ранее назвали 5 популярных зарубежных направлений у россиян. В топ-3 в этом году вошли Турция, Египет и Китай. Далее в списке Таиланд и Вьетнам. Эта 5 стран аккумулирует 80% российского турпотока зарубежья, заявил вице-президент организации Александр Горчан. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 12 рублей 48 копеек. Доллар 84 рубля 54 копейки. Евро 97 рублей 51 копейка. Сейчас в столице малооблачно, около плюс 19 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
2: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Варшавское восстание 1944-го. Правда и вымысел». В эфире кандидат исторических наук Дмитрий Суржик и член Ассоциации историков союзного государства Ольга Добжинска. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Ревматологические заболевания у детей». В эфире главный детский ревматолог Минздрава, доктор медицинских наук Екатерина Алексеева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
4: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Николай Кошман. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат».
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
7: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
4: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-649-62.
8: выдана Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
9: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 10:08 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 16 августа, воскресенье, с вами Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев. Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Везде вас ждем, везде подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и в Дзен, а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Нам сразу несколько, значит, человек написали про пару одну интересную, иноагентскую. Угу. Наполовину иноагентскую, наполовину непонятно, почему до сих пор не иноагентскую. Я вот поймал себя на мысли, подводя вот к той фразе, к тому, на чем мы заканчивали, да, о том, что вот мы как должны вообще, в принципе, относиться-то к этому. Мы должны вообще заботиться и обращать внимание, и нам должно быть дело до всех, кто вокруг нас ходит, или нам должно быть дело только до нас самих. Но, наверное, если мы говорим о том, что, типа, не лезьте не в свое дело и занимайтесь сами собой, то в этой игре тут тоже есть определенные правила. То есть я вам не запрещаю быть вместе и выглядеть мерзкими. А это мерзко. Но вот эти вот, это гигантская разница в возрасте, когда плюс-минус молодой человек рядом с бабкой или когда молодая девушка рядом с дедом, это всегда мерзопакостно выглядит.
1: А для тебя какой параметр именно вот разрыв?
0: 10 лет максимум.
1: 10?
0: Да, мне кажется, нормальным 10 лет максимум. Но, типа, разница. Если у тебя будет 15 лет, это не будет выглядеть мерзко, это будет, наверное, просто немножко где-то будут сложности в взаимоотношениях немножечко, разные уже
1: там говорят, гены как-то влияют
0: на... Ну, это вот сомневаюсь, уже. Не знаю. Но я говорю про... Мерзко это вот когда там разница в 40 лет или в 30 лет. Это мерзко. Но я вас, типа, вам ничего запрещать не буду, и никто вам ничего запрещать не будет. Пожалуйста. Но я оставляю за собой право называть вас мерзкими. Вы решили выглядеть мерзкими на показ. Я буду обращать на внимание на то, что вы мерзкие.
1: Ну, на меня только не смотри.
0: Да, я на него
1: остался. Лучше на него смотри.
0: Вы мерзкий, все, поэтому...
1: Это ладно, да. Старик. Но...
0: Меня не осуждайте за то, что я вас считаю мерзкими. Ну, вот такая.
1: Ты что, притих?
2: Да слушай, я на самом деле вспоминаю, я рисую картину, как это все выглядит.
1: Ну, мерзко.
2: Ну, это...
1: Ну, некрасиво. Ну,
2: мерзко, не мерзко, это странно выглядит. Это,
1: а
2: это
1: может
2: выглядит
1: даже подойти потом, знаешь, так говорит, извините, ваша дочка.
0: Нестандартно
1: говорит, это... Не моя дочка, это моя жена.
0: Нестандартно это, когда ты решил голубую прядь себе добавить в прическу. Вот это нестандартно.
2: А как?
0: Что как?
1: Ты тоже не понял.
0: Покрасить? А. Прядь волос?
2: Откуда ее взять?
0: Прядь
2: не краску,
0: волос.
2: Прядь волос.
0: Ну, у всех свои, да, проблемы. Вот это вот нестандартно. А это мерзко.
2: Я рассказывал про сестру моего друга, Григория СПБ, которая вышла замуж за престарелого профессора, который заставлял тещу, которая младше его не по имени отчеству, называл тещу, наверное. А то он грозился называть ее мамой.
0: Угу. Да, я помню, ну, эту историю, да.
2: Я тоже что-то припоминаю, но мерзко.
0: Да.
2: Наверное, я тут употребляю.
0: 100%.
2: Я видел такую пару, честно говоря, Наталья... девчонка молодая, вот реально молодая девчонка, сидит ее парень,
0: да.
2: Ну, я бы не назвал его парнем, мужчина, я не могу сказать, что он супербогатый.
0: Слушай, есть
2: она из обеспеченной семьи.
0: Есть папик, слово.
2: Ну да. Похоже. Ну,
0: да. Угу.
2: Она из обеспеченной семьи. Родители купили квартиру. Почему мы приехали туда на новоселье. Она, типа, знакомила вот с этим парнем. Там родители ее были младше этого парня,
0: ну,
2: папика.
0: Да.
2: Ты на 2-3 года. Я там был. Я видел эту картину своими глазами.
0: И скажи мне, это нестандартно или это мерзко?
2: Честно, там нестандартно. Типа, там разница, ну, там, в 20 лет. Ну, это не выглядит, то есть он не выглядит, он поджарый, типа, он выглядит нормально.
0: Это не мерзко.
2: Ну, просто, это странно, ну, для меня это странно. Просто, когда еще и выбор не за большие деньги, ну, типа, когда ты, типа, выбрала папика...
0: Не, ну, любви все возрасты покорны.
2: Ну, вот.
0: Ну, мерзко. Ну, что ты пытаешься...
2: Не, я тебе клянусь.
0: Вечно
2: я тебе
0: ты углы.
2: Я тебе...
0: Срезать не будешь.
2: Я тебе просто говорю, что вот эта картина, почему я ее вспомнил в конкретном примере, потому что там не выглядело мерзко. Ну, это странно, типа, это необычно. Мерзко, не согласен. Вот ту иноагентскую пару, которую мы вспоминали, там мерзко. Ну, без обид.
0: Не знаю, то, ну, о чем типа... ты мне говоришь, ну, когда у тебя родители младше твоей жены или твоего мужа.
2: Да, это очень странно. Особенно...
0: Да не странно.
2: Так называемые кринже, те самые родители.
0: Да это не странно.
2: Что он, типа, их называет там...
0: Это фу прям.
2: Ну, условно, выдуманные. Максим и Наташа. Выдуманные именно.
0: А вы правильно о морали говорите. Мы пропустили момент, когда перестало быть стыдно. Я скучаю по тем временам. пишет Наталья. Ну да, наверное. Ну вот было общественное какое-то порицание. Ну мы нас просто так сейчас напичкали вот этой идеей, что нельзя порицать никого. А если ты еще и кого-то порицаешь, то ты еще и плодишь психологические травмы. Повсюду травмы, все травмированные.
2: Ну, как будто бы это выгодно для выхода, хватит для рынка, потому что психологов будет много.
0: Ну, парадоксально, но психологи говорят, что не надо плодить психологические травмы. Но они, правда, говорят, что они сами все плодятся.
2: И они готовы их вылечить.
0: Но надо плодить травмы, значит, они повсюду, эти травмы, хватит, надо перестать всех осуждать, все, значит, одинаковые, все равные, перестаньте осуждать, займитесь собой. Ну, вот это сработало, так или иначе. При том, что всегда же были вот такие взаимоотношения. Это не выдумка последних 20 лет. Нет. Это всегда существовало. Такой был турбодед Хью Хефнер, который на этом карьеру построил.
2: Вообще. Хью Хефнер.
0: Да, ну, это всегда было. Но стало особенно как-то вошло в норму, что ли. Перестал обращать на себя внимание, наверное, последнее.
2: Григорий СПБ присылает фото и говорит, вот этот профессор. Там всем профессором профессор. Профессор.
0: Да, ладно. Так. Ну вот, аутсайдер пишет, если вы зайдете в Третьяков, то обнаружите картину под названием «Неравный брак», ничего не меняется и не поменяется. Да, конечно. Еще раз вопрос в осуждении. Ладно, ты давай, что-то другое выбрал. Я знаю. Другую тему.
1: Ты перебивку не будешь делать?
2: Ну, сделай перебивку свою.
1: Давай, да. Так, подожди.
0: Сейчас я сделаю. Молодец, нарвался. Ну вот, получается.
2: Сейчас будет музыка.
1: Не, ну вот здесь у тебя. Есть, да? Тыкни.
0: На что?
1: На любую какую-нибудь. Ну-ка. Промазал.
2: Мимо.
1: Давай на
2: восьмую. Это что такое?
1: Какая тема? Я не знаю.
0: Убираю.
1: Ну это вот у вас это...
0: Да, это старое. Не надо, потому что нас это сейчас забанят. А у этой музыки есть правообладатель.
1: Вот. Анекдоты. Кстати, а по поводу анекдотов. Я сегодня ехал, у вас анекдоты были. Рубрика. Она есть?
0: Нет, нет, уже нету. Ну, надоели уже эти анекдоты.
1: Ну, елки зеленые.
2: Психолог. Ну, это та рубрика, которая от этой программы никогда не уйдет. Угу. Психолог назвала пропуски пищи показателем игнорирования эмоций и потребностей. Чаще всего забывающие поесть люди испытывают трудности с расстановкой приоритетов и переедают по вечерам. Об этом в эфире нашей радиостанции поделилась и рассказала Екатерина Тетерникова. Угу. Если я поела утром, например, а дальше игнорирую свои физиологические потребности, то чаще всего мы будем видеть у таких людей, что они много чего игнорируют про себя. Они могут игнорировать и свои эмоции, и переживания, и потребности вообще по жизни. Чаще всего люди, которые игнорируют свою еду в течение дня, едят не чуть-чуть вечером, а переедают. Естественно, когда мы едим поздно, тело уже не успевает переработать, все это начинает откладываться. Ты сказал, что это не про еду.
0: Это ты сказал, что это не про
2: еду. Нет, я сказал, тема про еду.
0: Я вообще
2: сказал,
0: не понял.
2: Это вообще не про еду.
0: Я вообще не понял, про что это.
2: Это вот тема от психологов, то, что мы любим, давайте обсуждать.
0: Джинса от ресторана какого-то, пишет, не извините, тарник, да, пока я бы, может быть, хотя бы так был бы какой-то смысл. Еще раз, попробуй мне описать, о чем это, в чем смысл.
2: Это какие-то нерешаемые задачки.
0: Чтобы если ты не смог смысл найти.
2: Если ты
0: да.
2: забиваешь, вот на таком языке скажу, на свою еду в течение
0: мне
2: дня.
0: Мне можно на каком угодно языке.
2: Вечером приходишь и наедаешься. Вот
0: то
2: представь себя.
0: Да,
2: то это означает, что ты можешь и в другом чем-то забывать про себя, игнорировать.
0: Например.
2: И это плохо.
1: Ну, например, коплю я деньги, коплю, раз, отпуск, я фу, и все, спускаю в отпуск.
0: А так, что подожди. Я тогда проигнорировал?
1: Не знаю. Ну, что-то... Ну, вот подходит. Я сейчас послушал, когда ты не ешь, а потом раз и наедаешься.
0: Не подходит.
1: Купишь деньги, а потом раз покупаешь.
2: Типа, вот смотри, это еще плохо. Такая фраза есть. Они могут так. Игнорировать и свои эмоции, и переживания, и потребности вообще по жизни. Ну, то есть, типа, потребность по жизни. У тебя порвались джинсы? Такой, да ладно, я же не ем по расписанию, поэтому и джинсы не буду менять по расписанию.
1: Ну, порванные джинсы — это круто.
0: Сейчас. Это про очередная история про то, что как сильно надо любить себя и про себя не забывать, правильно?
2: Конечно, это надо найти путь к себе.
0: Это вот к прошлой крился. Теме. Прошлой теме, да, давно, да, да.
2: Ну, а все крутится вокруг этого. Честно говоря, все истории с психологами, они сбиваются в одну кучу.
0: Хорошо, и чего?
2: Ну, давайте обсуждаем.
0: Что обсуждать?
2: Вот Эльдар пишет, что...
0: Осипов Оглы про обед не забывает 100%.
2: Честно говоря, нет.
0: Честно говоря, врет. Здесь никто не забывает про обед.
1: Я забываю. Я не успеваю просто.
2: Мне кажется, что...
0: Надо, не надо, бегаешь поесть.
1: Когда?
0: Каждый эфир ты вечером бегаешь.
1: Да, конечно. Когда ты со мной работал?
0: Последний раз?
1: Да.
0: Ну, недели назад.
1: И что, 2 недели назад я вот прям вот ел?
0: Да, 100%.
1: Да, я воду пил.
2: Отвлекался тут, уходил.
1: Так, тихо, ладно. Давай, давай, давай. Речь не про меня. Да. Давайте вот ваш, по вашей теме, там, психологической.
2: По вашей теме психологической.
1: Я послушаю, может, поумнее. Давай.
0: Как я понял, пишет Денис Девятиэтажник, например, пора бы пообедать, но работа, начальство, клиенты.
2: Ну, то же самое ты потом забиваешь в своей жизни на другие какие-то потребности.
0: Ну, какие? Кроме джинсов, которые порвались. А понимаешь, это у тебя больная тема, но еще может
2: быть. Подстаканник, который сломался.
0: Так и знал, что будет подстаканник.
1: Носки, которые не подшил.
2: Не, мне кажется, что просто это не связанные вещи, честно. Ну просто переедание вечером — это, к сожалению, плохой бич нашего времени. Потому что у тебя не хватает времени в течение дня нормально поесть. Ты приходишь вечером домой и наедаешься. Есть такое? Есть. Связано ли это... с какими-то другими с твоими привычками, на которые ты махнешь рукой. Ну, условно говоря, не вовремя пойдешь в парикмахерскую или в барбершоп, неважно. Uh-huh. Или там не помоешь свой автомобиль.
0: Uh-huh.
2: Не купишь себе новую одежду. Ну, типа,
0: все
2: ну,
0: у тебя во внешку есть. В какую-то уходит.
2: А мне кажется, только про внешку. А что еще есть?
0: Поесть ну, это
1: психологическое,
0: не про внешку.
1: Допустим.
2: Ну, а что еще? Ну, давайте.
0: Ты все про ну, внешнее.
1: У тебя есть какая-нибудь да, болячка? Да. Болячка психологическая.
2: Врач
1: ты на меня забываешь.
2: Так это на это намекает.
1: Хоп, может, и у тебя
0: а может, не психологическое, а может быть и физическое. Может, у тебя болит рука.
2: Ну, я говорю, ты вот, не кстати, идешь к врачу.
0: Да. Ты не идешь, да.
2: Да, ты не идешь, ты игнорируешь ее.
1: Uh-huh. А потом раз
2: а связано ли это с тем, ну, давайте так, те, кто едят по расписанию. Неужели у вас и другие занятия все по расписанию? Я говорю сейчас про походы к врачу, про тренировки, может быть, про какие-то походы там,
1: вопрос
2: парки.
1: Дисциплины. Вот если ты дисциплинированный человек и не даешь себе спуску, то у тебя все в жизни идет. Вот как поезд идет.
2: Вот хорошо,
1: и
2: хорошо. Ты используешь.
1: Но если
2: слово
1: ты даешь себе поблажки какие-то, ну, например, я сегодня не встану рано утром, ну и вы выйдете в эфир без меня, ну, вернее,
0: ну,
1: не выйдете.
0: Прям-таки не поблажка, это уже да. Серьезнее.
1: Ну то есть понимаешь, как бы вот даже в делах я этого не сделаю, а сделаю, например, в субботу. И вот у тебя растягивает, вот приходит суббота, и ты потом такой, о, нет, давай на следующий. И вот все время вот это перекладывается.
2: А связано ли это все-таки с едой не по расписанию?
1: Ну, тут, наверное...
2: Ну, давайте тогда вспомним. Я понимаю, о чем ты говоришь. Ты говоришь о людях, которые живут четко, как в армии. Все по расписанию.
1: А как можно иначе
2: проснулся,
1: жить?
2: Он проснулся, вот я не могу. Он позавтракал. Он прям хорошенечко позавтракал. Пошел на работу. Ну. У него уже отглаженная рубашка. У него по расписанию автобус, ну, общественный транспорт,
1: график,
2: или автомобиль.
1: Дисциплина, обязательно
2: уже разогреты
1: внизу.
0: Я примерно так живу.
1: Я тоже не могу.
0: Но без утрирований.
1: Могу.
2: Что, прости меня?
0: Я примерно так живу.
1: Как? Подожди.
0: Очень как? По расписанию.
1: Вчера ты так не жил?
0: У меня вчера вот нет. Но у меня вот. Раз в году у меня бывает сбой в этом расписании. Стабильно, я уже
2: подожди,
0: понял.
2: Нет, я
1: себя
2: не понимаю.
1: Не наказал
2: подожди,
1: за это?
2: Стоп, подожди. А о каком расписании здесь идет речь?
0: Ну, ты просто говоришь про... прям как будто должно быть, типа, там, 6 утра подъем.
2: Да, я об
0: просто,
2: этом говорю.
0: Да, ну, это режим называется. У меня очень режимная жизнь.
2: Мне кажется, что все тут режим
0: примерно...
2: соблюдают, но ты хочешь сказать, что ты прям...
0: Нет, ты не знаешь, ты не понимаешь, о чем я тебе говорю. Он у меня свой. Ты мой режим не соблюдаешь.
2: Но он у тебя
0: в моем
2: каждый
0: не
2: день.
0: Живешь. У меня каждый день примерно одинаковый, да. Я к этому. Все примерно. А
1: вчера мы говорили о выгорании.
0: В одно и то же время.
1: У тебя нет такого?
0: Не знаю.
1: Вчера что-то так застыли, там, выгорание.
0: Ну, у меня...
1: Осипа вчера пришел.
0: Примерно так. Я всегда ем, встаю примерно в одно и то же время, ем примерно в одно и то же время, к эфиру готовлюсь примерно в одно и то же время, эфирю всегда в одно и то же время. Вообще без каких-либо там погрешностей. Да. Там потом, соответственно, еще раз ем и так далее. Ложусь спать тоже примерно всегда одинаково. Ну, вот. По расписанию. И чего? Ну, и с чем это связано? Что-то кажется... вставить в это расписание лишнее достаточно проблематично.
1: Например, какие-то организовать встречи, посиделки, отдых.
0: Ну, если
1: для отдыха ты тоже делаешь какое-то расписание? Ну, например, вот стопудово в субботу ты никуда. Выключаешь телефон.
0: Нет, ну выключать телефон
1: я никогда не выключаю. Закрываешь все книжки.
0: Ну, в субботу там я куда-нибудь иду с женой. И детьми.
1: Обязательно. То есть
0: ну, практически, всегда. Что... практически всегда.
2: Мне кажется, в этом и есть проблема, что если ты живешь постоянно по одному и тому же расписанию, просто твоя жизнь становится такой, типа, обыденной, неинтересной.
0: Почему неинтересной?
2: Потому что у тебя всегда одно и то же.
0: Ну, я и хожу-то в разные места.
2: Ну, всегда просто в одно и то же время.
0: Куда-то хожу.
2: Как будто бы это становится делом привычки и потребительским отношением к себе и к жизни. И ко всем окружающим.
0: Потребительское?
2: Ну, типа, там, мне надо в это время поесть. Все, я иду есть, я солдат, все, я поел.
0: Почему солдат?
2: Мне нужно пойти вот на работу.
0: Я же ем.
2: Но это все-таки
0: то,
2: твои
0: обязанности. То, что хочу, туда, куда хочу иду, например. Почему обязанности? Это не обязанности, но это, ну, у меня есть расписание, у меня
1: ну,
0: есть
1: вот смотри,
0: работа.
1: А вот ты, у тебя есть, а есть люди, которые просто кладут на это все. Вот они живут без графиков, без дисциплины,
0: да.
1: Делегируют все свои дела, только не они делают свои дела, а потом да. Возникает такая груша, и вот эта проблема, вот эта груша. То есть ты откладываешь все свои проблемы, дела, здоровье там.
0: Да, и может быть у них и никакие проблемы не копятся от этого.
1: Ну а потом...
0: Он ничего не делает, он на все может положить, ему все...
1: А потом приходит день Х, когда приходится... Надо что-то делать, понимаешь?
0: Не факт. Такое.
1: Ну как не факт? Ну, и так, выливается
0: ну,
1: это в какие-то
0: ну,
1: там
0: трагедии. Ну вон у него соседка есть, он не про нее рассказывал. У соседки 299 детей, при этом задолженность по квартире 600 тысяч, она этих детей каких-то бомжей рожает, при этом две квартиры и дача есть еще. И нормальный человек живет жизнь. Типа, она жизнь живется у нее. Она существует. Ты, скорее всего, так бы жить не смог.
1: Не
0: я
1: бы
0: так
1: конечно.
0: Не смог. И он, ну, он, не знаю, ну, может быть, бы и смог. Ну, скорее всего, нет. Но у нее живется, ей нормально. Что значит, у тебя становится скучная, неинтересная жизнь? Почему?
2: Мне кажется, что просто, ну, уже работать. Хотя, с другой стороны, а кто так не живет?
0: Ну.
2: Ну, все примерно в одно и то же время все делают.
0: Ну,
2: да,
0: не
2: особенно
0: все,
2: когда.
0: Но
2: ну,
0: многие,
2: большинство,
0: да,
2: немногие,
0: расписание
2: большинство.
0: Есть.
2: И живут по этому расписанию. Но хочется как-то, ну, я уже об этом в эфире вам говорил.
1: Свою жизнь.
2: Да, разнообразить жизнь, как-то поменять.
1: Внести.
2: Что-то. Я не говорю сейчас про рабочее время, я говорю именно про время отдыха. И, соответственно, это тот самый отдых тоже как-то модернизировать, поменять,
0: разнообразить
2: и так далее.
0: А что, чем ты его собираешься разнообразить? На лыжи поеду.
2: Ну, если вы любите лыжи, да.
0: Нет, в смысле, если вы любите лыжи, вы, наверное, ездите. Более того, я тебе скажу, если вы любите лыжи, вы, наверное, ездите кататься на лыжах примерно в одно и то же время каждый год. Потому что у лыж тоже есть... сезонное расписание. Когда ездят кататься на лыжах.
2: Ну, в целом, да. Да.
1: Или в другие страны, например, поехать.
0: И это все равно делается примерно в одно и то же время.
2: Ну, тут получается,
0: ты
2: что...
0: и в Таиланд едешь примерно в одно и то же время в сезон, и в Турцию ты ездишь каждый год примерно в одно и то же время, и все равно у тебя есть расписание. В чем вот это разнообразие?
2: Получается, что...
0: Если бы ты поехал кататься на лыжах, вот ты, человек, который не умеет кататься на лыжах и никогда в жизни на них, скорее всего, не стоял. Вот это было бы странно. Вот это бы разнообразило. Поедешь кататься на лыжах?
2: Нет.
0: Ну вот.
2: Ну,
0: а чего
2: не мой вид отдыха, но...
1: Ты, кстати,
0: это разнообразие.
1: На лыжи?
0: Нет.
1: На лыжи.
0: Это и не мой тоже.
1: Не любишь лыжи?
0: Нет. Вообще все зимнее
1: бы.
0: Не люблю. Не мои виды спорта.
1: А коньки?
0: Не люблю.
1: Да. Как несерьезно.
0: Георгий Вячеславовичу мало драмы. Наверное, да. Слишком стабильненько живется, что ли?
2: Мне кажется,
1: кстати,
2: что
1: от
2: наоборот.
1: Этого тоже проблема.
2: Мне
1: вот
2: кажется,
1: когда
2: наоборот.
1: Все стабильно и хорошо, хочется все проблемы.
0: Ну, вот потом... он об этом и говорит.
1: У меня, кстати, такой был период в жизни.
0: Ты ровно?
1: У меня все было хорошо, я обязательно искал себе проблемы. Ну, что-то такое.
0: Вот, и ты, да.
1: И вот, ну, я-то уже прошел этот возраст, у меня уже появились дети, супруга. Кажется, новости у нас начинаются.
2: Да нет, можем обсудить еще, Сань. Продолжай, у нас 10 секунд есть.
1: Пара-пара-пам.
0: Новости теперь будут у тебя, Саша. Ладно, новости.
1: Ну, смс-ка пришла.
3: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 10:30 столица, в студии Евгения Нагорная. Здравствуйте. Число жертв ночной атаки ВСУ на Ростовскую область увеличилось до 5. Обновленные данные привел глава региона Юрий Слюсарь. В своем телеграм-канале он уточнил, что еще 2 человека были найдены погибшими под завалами в Акаменске-Шахтинском. Ранее губернатор сообщал о 3 жертвах удара украинских военных. Слюсарь добавил, что специалисты продолжают работы по ликвидации последствий и оценке ущерба. Глава региона ранее заявил, что при отражении атаки ВСУ на Ростовскую область 3 города и 9 районах были уничтожены более 150 БПЛА и ракет. Подольске из-за удара украинских дронов без электричества остаются 110 частных домов. Специалисты ведут восстановительные работы, сообщил глава городского округа Григорий Артамонов. В своем канале в мессенджере Макс он уточнил, что из-за повреждения обломками БПЛА линии электропередачи зафиксированы отключения в деревнях Матвеевская, Лопаткина и Александровка, поселки Лесные Поляны, а также в СНТ «Ветеран», фронтовики Романцева и Радуга. Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщил, что регион подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ. В течение ночи были ликвидированы 187 дронов. В Москву прибыл первый более чем за 1.5 года пассажирский рейс из Дамаска. Самолет авиакомпании Syria Airlines произвел посадку в Шереметьеве в 6:44 по Москве. ТАСС со ссылкой на авиадиспетчерские службы пишет, что во время полета борт проследовал через воздушное пространство Турции, Армении и Азербайджана. Представители Syria Airlines ранее заявили, что перевозчик возобновит полеты из Дамаска в Москву 16 августа. Пассажирам предложили бронировать билеты на официальном сайте или через мобильное приложение авиакомпании с возможностью прямой оплаты. Синоптик назвал следующую неделю в Москве «Лебединой песней лета». Столбики термометров в дневные часы могут зафиксировать отметку плюс 26 градусов. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. После провальной в температурном отношении недели, когда в Центральной России отрицательное отклонение от нормы достигало 5 градусов, а погода напоминала сентябрь, в предстоящую семидневку август опомнится и вернет свои позиции. Но это уже будет «Лебединая песня лето», сказал метеоролог. Тишковец добавил, что в следующую субботу в столице ожидаются ливни с грозами. На 1 квадратный метр выпадет до 12 литров дождевой воды. В дневные часы температура составит около плюс 20 градусов. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачна, около плюс 21, атмосферное давление ниже нормы, 741 миллиметр ртутного столба. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
5: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
6: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
5: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
7: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
8: Особенно важно сохранять профессиональные школы и культуру наставничества. Передача опыта укрепляет коллективы и помогает развиваться регионам страны. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
10: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе, что препятствует реализации. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград.
12: Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
13: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь он...
10: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии. Общественный деятель, солист группы «Корни» Александр Бердников. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14: «Право знать». Говорит Москва.

0: 10:38 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 16 августа, воскресенье, с вами Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев. Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте, и на Рутюбе они тоже идут. Все подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и в Дзен, а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Так, моноколесо это не проблема, спрашивает Григорий из Санкт-Петербурга.
1: Вообще не проблема, это свобода.
0: Это очень большая проблема.
1: Руки свободные, мысли свободные.
0: Короче, драмы тебе не хватает, Георгий Вячеславович.
2: Да, что-то как будто бы драма сама по себе появляется прямо сейчас.
0: Тебе обязательно нужно вот, чтобы что-то у тебя случилось, произошло. Сейчас слишком ты стабильно живешь. Развлечений тебе ишь подавай. Какие развлечения? Георгий Вячеславович, давайте мы поработаем.
2: Не знаю, я думаю, что развлечение может являться то самое в Лужниках. Заветное место за 200 тысяч рублей.
1: Ну, а что там? Кому-то, я не в курсе.
0: Кому-то и развлечение.
2: А ты что, не в курсе?
1: Нет.
2: Это то самое место, которое хочет, ну, мы так думаем, что хочет купить у нас рекламу.
0: Да, мы надеемся на это.
1: Да.
0: Элитная турбобаня.
1: А скрипка не нужна?
0: Я думаю, нужна. Я думаю, что там можно впарить.
1: Да?
0: Скрипочку, да.
2: Там можно все впарить.
1: Я, пожалуй, принесу.
0: Ну, может быть, да, может быть и баня. Хотя в бане тоже, знаешь, люди по расписанию уходят.
1: Судя по моему отцу, он как
0: телефон
1: хочет.
0: Убери в сторону. Айфон. Ну, несерьезно, у тебя работа. Лучше. Давай ты подоработаешь, и потом будешь решать вопрос, хорошо?
2: Да.
0: Все, я не сделал так, чтобы я в эфире с тобой эти вопросы не обсуждал.
2: Хорошо, ты хорошо, да, я думаю. Скрипач не нужен.
1: Как не нужен?
2: Классика. Девятиэтажник пишет.
1: А я могу по-разному, ты знаешь. И на скрипке.
2: А как вот?
1: И на пианине.
2: На пианине.
1: Сейчас у меня инструмента нет. Сейчас я могу только другое
2: сделать. Кто у тебя забрал твой инструмент?
1: Балашиха.
2: Скрипач! Сюда пойди!
0: Много инструментов полегло, конечно, в Балашихе. Балашиха это, да, там у всех забирает.
1: Она не только скрипки забирает.
0: Рассказывай, каким образом ты бы хотел разнообразить.
2: Разнообразить? Ну, да. Слушай, наверное, попробовать себя в каких-то новых хобби, как вариант.
1: Вот, лепить кораблики,
2: много
1: например.
2: Много звучало вариантов, типа, пойдемте поиграем в падл, пойдемте поиграем в гольф. Мне кажется, что это как раз прекрасное разноображивание. Ну, типа, не просто вот какие-то стандартные твои вещи,
0: которые
2: ты любишь.
0: Ты можешь падл, вон, пожалуйста, у нас здесь прям на станции метро Третьяковская стоят площадки для падла.
2: Тут тоже поставили? Да. Я просто по городу видел, что около станции метро.
0: Там есть инструктор. Ты идешь к инструктору, подходишь, там они тебе выдают полностью оборудование, там все есть. Мячики, ракетки, естественно.
1: А, это падл называется? Падл, это же теннис.
0: Маленький обычный. Теннис. Маленький теннис, но там немножечко другие правила, он попроще. Потому что, во-первых, в него играют вдвоем, 2-2 играют. А во-вторых, там можно еще от стенки бить и так далее.
1: Ну, это скучно от стенки, тем более.
0: Мне говорят, супер весело.
1: Да?
0: Да. Ну,
1: ты
0: играть типа супер
1: бы?
0: Весело. Я бы попробовал, да.
1: Приглашаю тебя на падл.
0: Ну, еще падл.
2: Приглашаю тебя на after party.
0: Падл?
1: Не, я с тобой сыграл бы, да.
2: Слушай, ну, наверное, пойти в какое-нибудь интересное место, типа театр. Ну, то есть то, что для тебя необыденно. Театр. Ну, кино не будем брать. Кино все-таки периодически кто-то доходит.
0: А как часто тебе нужно впендюривать свою жизнь?
2: Что-то хотя бы раз в месяц.
0: Чтобы чувствовать, что ты не...
2: Ну, стараться, мне кажется, в идеале раз в месяц. Переключаться, переключать голову. Я уже тоже об этом как-то говорил. Может быть, попробовать себя в чем-то новом.
1: Пост начнется, держи пост. Очень интересная штука. Я тебе серьезно говорю сейчас.
2: Слушай, я вот считаю, что если шутки прям... откинуть и не уходить в духовность, что пост все-таки это не про какие-то
1: вообще
2: интересные
1: вот
2: ощущения.
1: Ну,
2: а
1: мысли,
2: про...
1: речь. Ну, это очень круто, я скажу.
2: Ну,
1: мобилизируешься конкретно.
2: Наверное, надо до этого дойти.
0: Супер разнообразие.
1: Почему бы и нет? Просто тебе... начни. Аппетит приходит во время еды.
0: Пост уже начался, пишет Игнат. Да, кстати говоря. Ну, тебе очень сильно разнообразит жизнь пост.
1: Да.
2: Нет,
1: попробуй.
2: Мне кажется, вообще нет. Это неправильно.
1: Прям вот. Ты попробуй просто, и ты кайфанешь от этого.
2: А
1: вот именно получишь некую вот духовность. Она сама придет, она сама приходит.
2: Смотрите, я накинул уже свой вариант. Теперь давайте
1: ну,
2: вы.
1: Давай ты.
2: Давай, накидывай же. Тебе что бы помогло?
0: А я вообще не... Мне не...
1: Помимо
0: мне не
1: того,
0: нужна
1: что ты
0: помощь.
1: Хочешь научиться на моноколесе, это ладно, это отбросим.
0: Мне не нужна помощь.
1: Как
0: в отличие от тебя. Ну, типа, мне не надо.
2: Нет, слушай, мне тоже не надо, но просто
0: как
2: так интересно.
0: Ты сказал, что обязательно нужно тебе разнообразие.
2: Это не
0: разнообразие
2: помощь.
0: Какое-то.
2: Тут
0: мне
2: это
0: не
2: помощь. Звучит как будто бы странно. Не в помощи дело.
0: Мне как раз наоборот нравится стабильная ситуация. Мне стабильность нравится. Мне как раз, когда в мое расписание что-то внедряется вдруг, мне становится немножечко некомфортно. если вдруг у меня день пошел не по тому расписанию, по которому я привык, уже мне немножко как-то не по себе. Я прям весь день это отчетливо ощущаю.
1: Дискомфорт такой.
0: Да, да. Но я не могу сказать, что мне что-то прям сильно нужно. В театр я не люблю театр. Ну, в падл я бы поиграл. Почему бы и нет? Любопытно выглядит. Ну, просто надо где-то этих людей искать. В этом почему заключается искать?
1: Вот
0: проблема.
1: Вот я рядом сижу, пригласи меня и пойдем.
0: Ну, вот еще надо, еще нужно где-то двоих.
1: Понимаешь? Осипова возьми.
0: Он не пойдет ни в какой падл.
1: А мы его
0: заставим. Он сейчас бравадой здесь занимается, он не пойдет ни в какой падл.
2: Нет, я бы попробовал.
0: А слушай, если пойдет,
2: если, вот если компания, смотрим, грубо говоря, соберется какая-то, почему бы и нет? В гольф мы пытались поиграть. Ну, вот,
0: мы ни разу себя... не пытались поиграть.
2: Для себя я лично нашел такую вот отдушину в виде бани. Ну, я люблю вот эти все истории, да. Баня, кайф.
1: Медом обмазываешься, да?
2: Слушай, вообще, если сходить на какое-нибудь такое групповое парение, еще что-то, прям очищаешься.
1: А ты баню, именно баню, не черную, не вот это.
2: Не-не, по черному ты, не-не-не.
1: По черному попробуй.
2: А ты пробовал?
1: Это огонь!
0: А что такое по-черному?
1: Это когда хату, ну, в смысле, баню, короче, палят там дым, выходит, она прогревается, потом выветривается там часа 3-4, потом уже весь этот вот... Все это, ну, блин, настолько это классно.
2: Вот смотри, Светлана и пишет, сходите на рыбалку. С удовольствием, мы уже с Варкуновым как-то собирались. Попробовать переключиться.
1: Он уехал без тебя, кстати. Вот я вместо него я здесь сижу.
2: Не на рыбалку, к сожалению.
0: Ох уж это. Вот именно так он хочет поразвлекаться, да. Для Осипова баня — это разнообразие. Так-то он обычно в хамаме.
2: Кстати, если вот если серьезно, хамам мне не так нравится, как баня.
1: Почему?
0: Да аккуратнее.
2: Сейчас,
0: да, аккуратнее.
2: Это сейчас хамам. Хамам — это харам.
0: Мне впадло играть в падл, пишет Игнат. Предлагаю Казакову для разнообразия пожить в Сургуте зимой.
1: Ой, я тебя умоляю. Я в Нерюнгри жил 15 лет.
0: О, видите?
1: Это, ой, кто не знает, это Якутия. Саха.
2: 135 пишет. Баня — это здоровье. Главное — не опускаться до употребления алкоголя. Не становиться пьяным быдлом.
0: Спасибо, Евгений, за ваше триумфальное возвращение, да?
2: Не, ну, честно говоря, алкоголь и баня как будто бы... Ну, вот для меня лично, я говорю сейчас, для меня не дружат. Ну, типа, я думаю, что мне сразу станет плохо.
1: Чай, вообще, водичка, лимонад домашний.
2: Чай, вообще, да. Чай какой-нибудь хороший.
1: Без сахара.
2: Мед.
1: Вот
2: я, без сахара. Вообще с сахаром чай не пью.
1: Да?
2: Мед, сушки.
0: Мы с тобой, знаешь, опять к этому разговору про...
2: досуг?
0: Нет.
2: А про что?
0: Про то, что надо ли выходить из зоны комфорта.
1: Надо. По любасу.
0: Вот это вот опять этот разговор. По факту это он. Я не согласен, что надо. Вообще не согласен.
1: Ну, ты все равно выходишь, как не хочешь.
0: Я могу не хотеть из нее выходить. Я не считаю, что это необходимо. Но по факту это оно и есть. Ну, типа, если мне не нужно ходить в...
2: Откуда ты знаешь, нужно тебе это или не нужно? Ты не можешь это понять.
0: Как это?
2: Если у тебя плохое настроение, значит, тебе это нужно.
0: Как это? Я не могу это понять. Подожди, а кто это может понять? Я не могу, ты можешь?
2: Нет, я тоже не могу.
0: А кто может?
2: Я не могу, но вот можешь ли ты сам себе ответить на вопрос, что тебе это нужно?
0: Могу, не нужно.
2: Мне кажется, ты просто душишь, как всегда.
0: Ну, вот ты у меня спрашиваешь, можешь? Я говорю, могу, не нужно. Как контратакуй, давай. Какой у тебя есть контраргумент на это? Мне не нужно, я могу ответить. Ты считаешь, что кто-то за тебя должен отвечать? Я так не считаю. Мне не надо.
2: Не, ну слушай, ты, каждый человек ответственен сам перед собой, поэтому если тебе комфортно, то пожалуйста, почему бы и нет. Но мне кажется, что все-таки переключаться...
0: Надо расширять зону комфорта, не выходя из нее, пишет Александр Юрьевич.
2: Это
0: я готов об этом поговорить. Расширять зону комфорта — это хорошо.
2: Слушай, ну, вспоминая все какие-то вот интересные, необычные для меня занятия, там, поход в пейнтбол, насколько это давно было, последний раз лет 5, да, наверное, назад.
1: Пейнтбол.
2: Да, поиграть, пострелять.
0: 5 лет назад? Офигенно. Прикалываешься?
2: Больше?
0: Пейнтбол — это когда один из наших знакомых пошел стрелять по машинам?
2: Нет, мы потом еще в баню поехали, тебя затащили в баню. Это было ровно 5 лет назад.
0: Да, точно.
2: Колесо пробили.
0: Да, было.
2: Базово.
0: Да, это было 5 лет
2: назад. 5 лет назад.
0: Наверное, 6 даже.
2: Слушай, это вообще кайф.
0: Или 5.
2: Ну, типа, если мне завтра скажут, ребята, типа, собираемся. Собираемся, погнали. Вот на такой вид развлечения, чисто сменить картинку с таким большим удовольствием.
0: Ну да, наверное.
2: С огромным удовольствием. Еще для такого вот, для смены...
0: Это опять, наверное, собрать народ.
2: Для смены картинки ровно своей семьей просто выбраться на, там, на пару дней в Подмосковье куда-нибудь за город на отель.
1: В Балашиху, например.
2: Да, кстати, у вас там много хороших отелей, я уже об этом говорил.
1: У меня рядом с домом парк есть. Может, там забыть.
0: Что, если сильно прям надо будет заночевать, к Саше завалить.
1: О, да, давай, в однушку
2: мою.
1: Однушка, у меня как раз ремонт.
2: Да?
1: Вы поможете?
0: Да.
2: Да, мы такие ремонтники.
1: Всей семьей, как говорится, вдарим по ванной и по кухне.
0: Дамир пишет, мозг же развивается и работает в целом, когда мы выходим из зоны комфорта и изучаем что-то новое. Во-первых, изучать что-то новое не обязательно выходить из зоны комфорта. Может быть, вам как раз комфортно находиться в постоянном изучении чего-то нового. Это не значит выйти из зоны комфорта. А во-вторых, кто сказал, что мозг должен развиваться? Ну, то есть, а если мне не надо, чтобы он развивался? Я не хочу, чтобы он развивался. Чего все так зациклились на этом развитии? Это вообще у нас зацикливает историю с первой темой. С женщинами, которые все мужиков ищут с деньгами и 190
2: что-то
0: минимум.
2: Что-то как-то, да, зациклевалось.
0: Это,
2: да,
0: да, это то же самое. Потому что, а кто вам сказал, что вам постоянно нужно развитие? Зачем?
1: А зачем деградировать-то?
0: Нет, а кто, ну, я не говорю про деградацию.
1: А деградация это и есть, когда ты просто живешь в зоне комфортном своем болоте и не развиваешь.
0: Не согласен.
1: В смысле?
0: Не согласен.
1: Это, ну, а как ты развиваешься?
0: Это стабильность. У тебя нет, не идет изменение. Ты не деградируешь и не развиваешься. Ты находишься на одной точке.
1: Мне напоминает эту сцену, когда ты смотришь вот глубоко больные люди, лежачие, которые инсульт, не приведи Господь. Вот они лежат, у них пролежни, они гниют заживо.
0: Да.
1: Вот то же самое.
0: Нет.
1: Ты вот живешь в своей трясине с болоте, там квакаешь и сидишь, не развиваешься просто. Ну тогда смысл тот.
0: Вообще не то, что почему в болоте?
1: Почему
0: он обязательно в болоте?
1: Ну, болото — это метафора,
0: скажем. Почему, если человек не развивается, он сидит в болоте? Он сидит в нормальном месте, у него там все есть для того, чтобы он комфортно себя чувствовал. Вот он в этом комфорте своем сидит. Ему больше не надо. Он не готов надрываться для того, чтобы получить что-то большее. Ему нормально вот так. Все. Кто сказал, что... Но он при этом не деградирует. Уровень его жизни не падает.
1: Если у меня сосед будет так жить, и от него будут тараканы, я...
0: О, тараканы. Буду... Тараканы — это...
1: Крысы, тараканы.
0: Я не говорю
1: но это
0: тараканы.
1: От того, что он ничего не делает.
0: Да нет. Ну почему?
1: Ну ему комфортно, вот что у него тараканы.
0: Но если у него нет
1: тараканов. Не убирается, там воняет, например.
0: Если у него есть работа.
1: И он влияет на мою жизнь, как сосед.
0: Саша, если у него тараканы,
1: приду и скажу,
0: это ненормально.
1: Слушай, Вася, тетя...
0: Если
1: это
0: тараканы, это ненормально. Я тебе не говорю про тараканов.
1: Ну, ладно, это я уже...
0: Я тебе говорю про то, что...
1: Но если это влияет на мою жизнь.
0: Обычный человек.
1: Ну.
0: Вот работает на обычной работе. Зарабатывает обычные среднестатистические деньги. Он там не зарабатывает миллионы миллиардов. Просто обычные деньги. И при этом ему не нужны миллионы миллиардов. Он не хочет. Он не хочет стремиться к этим миллионам миллиардам. Он не хочет жить в особняке в каком-то. Ему нравится жить там, где он живет. Он живет в своем там любимом районе, в своей любимой квартире.
1: Ну, тогда пусть живет.
0: Работает на своей
1: потом
0: любимой
1: время
0: работе.
1: Время придет, он начнет шевелиться куда-нибудь.
0: Да,
1: ну, это его проблемы. Как
0: если говорить. Придет, будут проблемы. А если не будет проблем, не будет проблем. Почему он должен обязательно стараться
1: в этом плане,
0: развиваться?
1: В этом плане, да, я согласен с тобой. Но когда это влияет на твою жизнь, например, музыка громкая, а я так привык жить. Да, это другое.
0: Не,
1: тема.
0: Но это ты уже говоришь про то, что человек...
1: Или, там, грязь.
0: Его, когда его образ жизни начинает затрагивать людей вокруг, это уже немножко другое.
1: Ну, я немного, наверное, может, ошибся.
0: Это, ну, если
1: я
0: это
1: почему-то
0: так,
1: подумал
0: это,
1: сразу об этом.
0: Ну, это уже неправильно. То есть, если в моем формате этот человек никого особо не задевает.
1: Люди
0: издевает,
1: привыкли
0: живет,
1: по-своему жить. И иногда эта жизнь влияет просто на других.
0: Никогда не забывайте, что идеальный мир для Романовича будет фильм «Валли».
2: Я тоже прочитал, да. Почему «Валли»?
0: Я не знаю, я так говорил, да? Ну, я не говорил, что он идеальный, я говорил, что мы туда придем.
1: Толстенький.
0: Я хочу это. Да, да, да, которые друг с другом
1: ну, по тоже скучно.
0: Видеосвязи разговаривали. Им не было скучно. Они жили
1: а потом они
0: жизнь.
1: Вышли из головы.
0: Ну да.
1: Оказывается, так можно.
0: Да.
1: Можно.
0: Но до того момента, только пока им не рассказали, что так можно, они жили лучшую жизнь вообще. У них все было. Бассейны, еда.
2: Так, подожди, бассейн и еда, мне все хватает, как бы мне больше ничего не надо.
1: Мне супруга, кстати, так кожу. Ты говоришь, весь роботами оброс. Я говорю, а что, это ж круто. Вот. Робот-пылесос, робот там... Да. И ты говоришь, ты будешь вот как в мультике Вали, вот этот толстый вот на кресле. Я говорю, слушай, ну можно при этом развивать мышцы, там купить себе этот сейчас на ТВ-магазин. А я видел, вот, а я тебе говорю, что ты смеешься?
2: Мы нашли этого человека.
1: Вот, клеишь и пресс сам себе качать. Вот я сейчас в нем и сижу.
0: Сколько лет этой штуки, которая сама качает пресс уже? Уже лет 40
1: точно. А ты видел эти суперножницы, которые ты просто вот так вот, у нас телескопическая вот эта штука.
2: Так, походу, три посылки едут в Балашиху.
1: Ну, это ж
0: телескопические ножницы.
1: Да, покупай. 1000 рублей всего лишь.
2: Всего лишь?
1: В других магазинах она 5 стоит.
0: А если вы позвоните к нам прямо сейчас, то помимо телескопических ножниц за всего лишь полцены набор сковородок самомоек, никогда не грязящиеся сковородки самомойки.
1: А ты видел их? Они же там без этих, без покрытия.
0: Идеальные сковородки.
1: То есть они просто их...
0: Да, вот смотрите, как мы жарим яичницу на обычной сковородке, все подгорело, все невкусное, а теперь пожарим на нашей новой супер сковородке самомойки, все идеально.
1: Ну да, да, ты
0: обожаю.
1: Осипов, не грусти.
2: Я просто понял, что у меня нет той штуки, которая сама за меня качает пресс, и грустнул.
0: Но да, и нам, это...
1: Я тебе сейчас дам после.
0: Но и это еще не все, да, пишет Александр Евгеньевич.
2: Браво. Вы сейчас погрузили нас в ностальгию. Браво. Спасибо, Саня.
0: Слушайте, магазины на диване, я по ним периодически прям скучаю.
2: А вот есть каналы спутниковые.
1: Есть, я тебе подскажу, где.
2: Конечно.
0: Они немножечко не те. Там у нас все это на наш лад стало. Там наши ведущие работают. А вот в свое время там были вот аутентичные американские
2: переводы.
0: Да, с переводом. И там вот своя атмосфера именно из-за перевода.
1: Там
0: этого.
1: И кадр такой даже.
0: Да. И это 4:3 еще кадр. Я недавно в сериале в одном видел, что у них, у америкосов, значит, в магазинах были прям полки. Типа тот самый вот магазин.

0: купил,
1: и я хотел сделать плов. Засунул туда морковку, почистил ее сперва, а потом закрыл, и она сломалась.
2: Это большой ключей.
1: Причем сломалась, и я починил.
0: Ну,
1: знаешь, как суперклем, который я купил там.
0: И это еще не все.
1: Это не все.
0: Да, S-Synon TV называется. Да, да, да, да. Это ровно оно. Правда, да, Денис девятиэтажник прям туда. Где скучно? В России жить скучно. Это вообще вечный квест. Особенно если у тебя есть друзья, жена и дети, пишет Гермошлем. Ну, видите, кому-то скучно.
2: Ну, мне нравится, что мы под конец программы все-таки к скрепам вернулись.
1: Ну, это не скрепы. Что
0: тебе скучно это в России жизнь.
2: Я,
0: какие скрепы?
2: Жена, дети, все прекрасно.
0: И мне тебе скучно? Нравится.
2: Нет, мне не скучно.
0: Ты сказал, что тебе скучно.
2: Мне прекрасно. Я устраиваю не только для себя, но для всей семьи какой-то досуг, хотя бы в какое-то энное количество времени.
0: И это у тебя тоже в расписании?
2: Наверное, да. Наверное.
0: Поэтому все-таки ты на самом деле здесь тоже
2: жить по расписанию, это хорошо.
0: А вот если ты возьмешь и завтра уедешь куда-нибудь далеко-далеко на Мадагаскар, вот психанешь, потратишь все деньги, которые у тебя есть накопленные, и уедешь на Мадагаскар, вот это будет спонтанно. Вот это действительно перевернет, причем все деньги ты должен потратить только на билет. Приехать туда и выживать там самостоятельно. Вот если ты сделаешь это так...
2: С Мелманом, с Алексом.
0: Где хочешь. Тот самый зоопарк, правда, был в Нью-Йорке, но ничего страшного.
2: Ну, мультик назывался «Мадагаскар».
0: Да, потому что они туда случайно уехали. Но зоопарк был в Нью-Йорке.
2: Я уже не помню.
0: Да, они на Мадагаскаре. Но вот если ты это сделаешь, тогда действительно я скажу, вот он за базар отвечает. Осипову было скучно, и он решил себя встряхнуть, да, и уехал без копейки денег в кармане, все потратив только на дорогу. Вот это действительно настоящий мужик. Если ты так не сделаешь, буду тебя поливать теперь за то, что ты струсил. Всего другого варианта не будет.
2: Отвратительно. Да. Все как всегда.
0: Потенциальный храбрец и настоящий мужик Георгий Осипов, ну, может быть, и струсивший. Завтра поймем в голевой передаче.
2: А мы
0: Александр
2: всегда
0: Казаков, наш сегодняшний
2: отвечаем
0: зубы,
2: добром. Спасибо. Это был Георгий Попанин.
0: Всем счастливо.
2: Пока.
3: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
4: 11:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Женщина погибла при ударе в ОСУ по автобусу в Белгородской области. Украинские военные атаковали транспортное средство с работниками предприятия в Рокитянском округе. Такие данные привел в РИО губернатор Александр Шуваев. Он добавил, что ранения получили 9 человек. Состояние одного пострадавшего с открытой черепно-мозговой травмой оценивается как тяжелое. Президент Колумбии попросил Дональда Трампа временно отменить пошлины на импорт. Эта мера облегчит положение предпринимателей, которые испытывают сложности из-за случившегося землетрясения. В соцсети X колумбийский лидер написал, что провел с главой Белого дома 10-минутный телефонный разговор, в ходе которого поблагодарил президента США за помощь и поддержку со стороны американских спасательных команд. По последним данным властей, число погибших в результате землетрясения магнитуды 7,4 увеличилось до 294. Пострадали почти 4000 жителей Колумбии. 320 человек числятся пропавшими без вести. Россия в июне почти вдвое увеличила поставки рыбы в Евросоюз. В финансовом выражении показатель достиг максимума с ноября 2024 и составил 74,9 миллиона евро. Такие данные со ссылкой на Евростат приводят РИА Новости. В документе говорится, что стоимость поставок в годовом выражении также выросла на 22%. Лидерами по покупкам внутри ЕС были Германия, Франция и Нидерланды. Также в топ-5 вошли Польша и Дания. Основная часть поставок пришлась на филе и мясо рыбы свыше 60 миллионов евро, что почти в два раза больше майских значений. Кейт Дуглас второй раз за день обновила рекорд в плавании на 50 метров кролем. Американка улучшила собственное достижение на 0,3 секунды. Во финальном заплыве на чемпионате Тихоокеанского региона спортсменка показала результат 23,19 секунды. В предварительном заплыве Дуглас преодолела дистанцию за 23,49 секунды. До этого мировой рекорд принадлежал американке Гретхен Уолш. 24-летняя Кейт Дуглас, двукратная олимпийская чемпионка, также в ее активе две серебряных и одна бронзовая награда.

0: игр. Кроме того, американка – семикратная чемпионка мира. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 12 рублей 48 копеек. Доллар 84 рубля 54 копейки. Евро 97 рублей 51 копейка. Сейчас столица малооблачно, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва.
2: 94.8 FM.
3: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
3: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Симптомы. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
3: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Говорит Москва».
3: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
6: Добрый день, дорогие радиослушатели, и снова, как всегда, по воскресеньям в 11 наш исторический пасьянс, где мы возвращаемся к вопросам истории, к вопросам дел давно минувших дней и пытаемся рассказать о них, а также, возможно, дать вам возможность найти какие-нибудь параллели между историческими событиями и тем, что происходит сегодня. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 8495-7373-948. Наш смс-портал плюс 7-925-888-8948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Нас можно слышать, нас можно видеть по телеграм-каналу «Радио Говорит МСК», по ютуб-каналу «Говорит Москва». Пока ВКонтакте можно, по-моему, тоже. Можно читать на Дзене. То есть вот не найти нас на информационном пространстве просто невозможно. А сегодня у нас будет чрезвычайно интересная передача. Мы поговорим сегодня... А, сейчас сначала я представлю моих гостей, а потом мы уже скажу, о чем мы поговорим. Итак, сегодня у нас в гостях Дмитрий Викторович Суржик. Давно не был у нас Дмитрий Викторович.
7: Александрович.
6: Да. Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН. И еще у нас в гостях польский историк Ольга Добжинська. И она при этом является членом Ассоциации историков Союзного государства.
7: Неожиданно.
6: Здрасте. Да, кстати, Ольга прекрасно говорит по-русски, поэтому вам переводчиками мы воспользоваться не будем. Вот. Но и вы, наверное, уже догадываетесь, что наша тема будет в той или иной степени связана с историей Польши. Но не только. Не только с историей Польши, поэтому сегодня мы с вами поговорим о всех событиях, которые крутятся вокруг Варшавского восстания то, которое 1944 года. Я бы на самом деле, коллеги, с вами вообще по всем восстаниям польским поговорил. Ну, по каждой отдельную передачу, естественно, сделать. Там, и 30-го года, там, и 60-го, соответственно, и 44-го. Но сегодня мы решили все-таки остановиться на 44-м годе. Так, и, значит, коллеги, значит, давайте тогда начнем, наверное, издалека. Вот, в принципе, вот где корни вот этого, тех событий, которые произошли в августе, соответственно, августе, в сентябре 44-го года в Варшаве? Как, с вашей точки зрения, где был, когда находился?
2: Я бы сказала, что корни — это майский переворот. И результат майского переворота, когда Пилсудский. Но все говорят, что вот Сталин делал чистки в армии, там, 37-й год. Но Пилсудский, когда дошел к власти, он избавлялся от офицеров, которых он не особенно любил.
6: Да,
8: а какой это год?
2: 26-27. Ну, хоть этот период, можно сказать, длится до начала 30-х годов. Тогда он некоторых офицеров, так скажем, поубивал, некоторых всадил в тюрьму, и они из этих тюрем в магический способ исчезли. Это, например, генерал Загурский. Некоторых просто отдалили в сторонку, там, типа, в резерве, вот. И это довело до ситуации в 1939 году, ну, к сентябрьской кампании, где Польша, ну, не была готова к войне. Дошло до чего дошло, там немцы заняли Варшаву, вот, дошло до оккупации, ну, и, естественно, эмиграция. Вот, это, я думаю, что это такие корни.
6: Ну, тогда, насколько я помню, Пилсудский в общем и целом вычистил из войска польского все так называемую русскую часть. Ну, те, кто пришел в войско польское из русской императорской армии.
2: Нет, я бы не сказала.
6: Нет?
2: Там были тоже, которые с ним в Австро-Венгерской служили. Нет, да, без проблем.
6: Их тоже выгоняли?
2: Да.
6: Ух ты.
8: А я бы дополнил, Константин Александрович. Да. Он вычистил также и тех, кто был в оппозиции ему лично.
6: Ну да.
8: То есть тех, кто был против примата кавалерии. Он же у нас конник великий. Какие там самолеты, танки, все эти машины. Вот лошадка, вот она живая. Она куда угодно пройдет, где угодно по грязюке. Там никакой бензина всей этой вонючки не надо. Она вот под ногами питается всем тем, что есть. И в том числе он вычистил французов. Ведь французские корни в создании польских вооруженных сил тоже нельзя забывать.
6: Конечно, конечно.
8: Того же самого Деголя слегка.
6: Ну, конечно. Там.
8: И была целая военная школа, созданная французами, которые, ну, в принципе, да, элан виталь, напор духа, но это были передовые, пускай неправильные, но передовые для своего времени мысли. Их тоже всех вычистили.
6: Ну, понятно, создание своего диктатуры фактически, да?
8: Да, сами варятся в своем соку.
6: Авторитарного государства. А почему это вот, вы считаете, что это связано с восстанием?
2: Ну, потому что начнем с того, что если польская армия была бы посильнее, но я не говорю, что на 100% они бы как бы противостояли Германии, ну, может, как бы то получше вышло, может... как бы Варшаву, там ситуация в Варшаве была бы поинтереснее, ну, как это сказать. Ну, короче, ну, мы знаем, что лошадками на танке ездить, ну, невозможно.
6: Ну, да.
2: Оружие, как бы, такого тоже, ну, не особенно осталось. Может, ситуация в Варшаве была бы по-другому, может, Варшаву бы так быстро не захватили, вот немцы.
6: Ну, захватили бы позже и чего.
8: Может быть, с Советским Союзом как-нибудь отношения были бы другими, если бы не Пилсудский с его вот таким упертым антисоветизмом, и мы не будем забывать, с кем заключила Германия первый пакт о ненападении.
6: То есть вот именно антисоветская направленность Второй Речи Посполитой...
8: Да, была заложена Пилсудским.
6: Есть то, что стало одной из главных причин Варшавского восстания.
8: Правильно, потому что сама цель восстания и цель операции «Буря» какая? Захватить и восстановить власть в Второй Речи Посполитой в тех городках, местечках, которые были раньше под властью Второй Речи Посполитой, в том числе и Вильнюсе, кстати.
6: А даже так?
8: А операция «Острая Брама» — это как раз про Вильнюс, восстание в Вильнюсе. И это продолжение того курса Пилсудского. Антисоветского. когда немцы ушли, Красная армия еще не успела заступить, входят силы, объявляющие о том, что здесь Вторая Речь Посполитая восстанавливает свою власть, и все, Лондон признает, и Красная армия остается при своих, на старой советско-польской границы.
6: Ну, об этом мы, я думаю, немножечко чуть позже поговорим, потому что когда уже будем конкретно говорить. Ага, значит, то есть вот тот режим, ну, санации, да, у нас, по-моему, называется?
2: Да.
8: Режим санации. Ну да, вполне официально.
6: Созданный Пилсудским, он после его смерти сохранился.
2: Да, и что интересно про этот, что, может, ситуация с Варшавой и с войной была бы по-другому, как бы... Недолго после смерти Пилсудского были планы, в том числе в этих планах брал участие генерал Сикорский, чтобы войти в союз с Советским Союзом против нацистской Германии. Да, такие планы были, но она как бы не стала популярной, потому что все там члены санации были против вот, Советского Союза.
8: Ольга, а в каком году были эти планы?
2: В 34-35.
8: В 34-35, когда как раз у нас Литвинов с идеями народных фронтов. Ага. И тогда вермахт, который создан в 35 году, у нас совершенно в другой ситуации оказывается.
6: Да, да, да. А, то есть это была идея. Эта идея была Сикорского. Ну, в принципе.
2: Ну, между прочим, да.
6: Ну, одним, он как самый известный из.
2: Да, ну, причем Сикорский тоже был против, в том лагере против Пилсудского. Его перенесли в резерв. Ну, даже с началом Второй мировой войны его не хотели возвращаться в армию. Такая ситуация.
8: Интересно. А потом еще и оболгали, сделав его советским агентом влияния.
6: Да, это точно, да, это, да, это.
8: Хотя
6: это
8: был потрясающе. Просто нормальный, адекватный генерал, который видел. Мощность Польши, мощь Советского Союза, что Советский Союз не собирается никакого очередного это самое, рывка на Вислу делать, и пытался остановить как-то Германию.
6: То есть, в принципе, Пилсудский формировал националистическую Польшу.
8: Безусловно. Там же даже не было, я не помню сколько, по-моему, 30% составляли диаспоры. Самые разные.
6: Так много?
2: Да, дошло до того, что были даже полки или какие военные отделения, особенно для татаров и других мусульман, для православных и для евреев.
8: Ага. Но ух ты. Они не носили, эти народы не носили своего самоназвания. Это были православные поляки, например.
6: Литовские татары, ну, по-моему, их так называли.
2: Ну, да,
8: вот, то есть вычеркивали, размывали. Их национальность, их идентичность размывали в общепольской. И вот этот рывок быстро создать мононациональное государство, единое, мощное, там, вот это, наверное, и повлияло в том числе и на то, что режим этот так быстро пал.
6: Ну, в смысле быстро, когда напали на него, тут он и пал.
8: А кто поддерживал? А где было партизанское движение, которое его поддерживало? Где?
6: А вот, кстати, вопрос теперь по партизанскому движению. Скажите, ведь я так понимаю, что формирование армии Краевой, это в принципе, ну, это как бы, это если армией назвать партизанское движение, да, в общем, да, то есть оно ведь появилось сразу практически.
2: Я бы сказала немножко такую
6: да.
2: историю.
6: Да, да.
2: Что в 1939 году, ну, когда пала сентябрьская кампания, был такой в Польше майор, ну, немножко фамилия похожа на мою, майор Хенрик Добжанский.
6: Ага.
2: Он, если кто-то занимается Николаем II, знает такой город, как Спал. Николай II с семьей там приезжал на отдых. Вот и в этом районе этот майор существовал, он там сражался в партизанке. Почему в партизанке? Потому что польские военные власти ему запрещали сражаться против Германии, против нацистам. Uh-huh. И он стал как бы первым партизаном, который сражался за Польшу. Но после начали возражаться другие, так скажем, Валки Збройны, который после пошел и стал армией Краевой. Ну, армия Краевой, я бы не сказала, что это типичная партизанка, потому что в Польше в это время тоже партизаны существовали.
6: А, то есть были?
2: Да, может, не сразу с начала войны, но, может, где-то с 40-го года они уже как бы выходили. Даже про эту тему фильм в Польше с 46-го года заказана песенка, или там заказана мелодия. И там вонтек польских партизан, которые ни при власти Советов, ни при западной власти, они просто сами по себе существовали. Ага. Ну да, они фактически после войны занимались политическим бандитизмом. Это они так переросли, можно сказать.
6: Ага, ага.
8: И когда мы вот сейчас называем армию Краеву партизанами, давайте различать армию Краеву и советских партизан, которые, как Ковпак, делали многокилометровые рейды, громили десятками вражеские гарнизоны, взрывали там вражеские эшелоны и так далее. А что у нас делала армия Краева? Чем, какими героическими шагами она прославилась?
2: Ну, не надо говорить, что армия Краева чем-то таким занималась. Этим больше занимались шары-шереги, чтобы было яснее российским слушателям. Это, как бы сказать, пускай молодая гвардия.
6: Ага.
2: Что-то такое. Они занимают... Есть такая книга «Камень на шанец». Это очень популярная среди молодежи книга о трех друзьях, которые были членами этих шарых шарегов. Эту книгу по аутентических фактах это писал книгу их командир.
6: Угу.
2: Чем занимались эти шары шареги? Диверсии на железной дороге, уничтожение немецких поездов. Они спасали узников, которые ехали из одной тюрьмы до другой. Они клеили плакаты на стенах антинемецкие, делали, так скажем, газовые такие в кино, просто приходили на сеанс, где там показывали или польские фильмы, где играл Иго Сем, этот был нацистский пособник, ну, польский актер, нацистский пособник, или немецкие фильмы, они там распыляли газовые баллончики и убежали. Ну, у них тоже была такая вещь, что они на стенах в городах малювали маленькие черепашки. Это означало, чтобы если кто-то работает на немцев, чтобы эта работа была очень медленная, чтобы, ну, как бы повредить, ну, навредить немцам.
6: Слушай, вот это тоже действительно было бы нормально.
8: Кто делали? Это делала молодежь, подростки, а армия Краева, профессиональные военные, что делали?
2: Ну, в главном мире они сидели и думали, как, что бы там делать.
8: И пели патриотические песни подполье.
6: Ну, давайте тогда немножко подробнее. Не факт, что наши слушатели все тут четко понимают, что такое армия Краева. Может быть, просто скажем несколько слов о том, что это было такое за формирование?
2: Армия Краева — это, короче говоря, подпольная армия. Польская, которой командир был на Западе, ну, если все на Сикорске.
8: В эмигрантском правительстве.
2: Да. И они готовились к какому-то большому оружейному выступлению против Германии. Они тоже по части были ответственны.
6: Большому? То есть, чтобы раз уж выступить, да?
2: Так да. И... Они типа собирали оружие, прятали оружие и готовили молодежь. Ну, это тоже не надо говорить, что там все эти офицеры готовили молодежь. Офицеры в главной мере готовили молодежь, которая была больше 18 лет, ну, или 20 лет. А помоложе это готовили или эти командиры этих шарых шарагов, или какие-то другие люди, которые, ну, типа тоже с армией связаны, но как бы не профессионально военные.
8: То есть это у нас, как бы сказать... подпольная военная сила эмигрировавшего в Лондон правительства польского.
6: Ну, то есть это, условно говоря, спящая армия? Или не спящая?
2: Ну, по части да, а по части нет. Ну, если говорим о профессиональных военных, то они, ну, могли еще заниматься получением каких-то весточек с Запада, с правительства, а на самом деле, как бы, главной силой польского подполья это были дети, это были подростки, это были молодые взрослые.
8: Вот, и в то же время мы видим раскол в сопротивлении, в польском сопротивлении оккупантам. Есть у нас армия Краева, есть у нас какие-то свои,
2: да,
8: не подчиняющиеся никому силы, а есть у нас армия Людова или гвардия Людова. Вот. Что это,
2: ну,
8: за движение?
2: Начнем с того, что армия Людова была после гвардии Людовой. Ну, но армия Людова — это на самом деле гвардия Людова только под новым названием, новым командиром. Если армия Краева была под подчинением власти на эмиграции, то гвардия или армия Людова была под подчинением Польской работничей партии. После этого стал Польский комитет национального освобождения, который его стал в Люблине. Вот. И они тоже по части занимались партизанской деятельностью, можно так сказать.
6: То есть была партизанская
2: деятельность. Тоже...
8: То есть что-то пытались делать.
2: Да.
8: И были на земле, а не виртуальное, неизвестно откуда там,
2: да,
8: правительство.
2: И тоже этот армию возглавлял Михаил Роллажемерский, это будущий польский маршал, который, ну, если кто-то знает историю Польши, он был маршалом перед Рокоссовским, как Рокоссовский приехал в Польшу, вот. И этот Роллажемерский, этот один из этих офицеров, который выбросил Пилсудский из армии.
6: А, то есть он его тоже выгнал?
2: Да, подделяв какие-то документы, что он, типа, украл новую там тысячи долларов за какие-то противопожарные штуки, я сейчас не вспомню, что точно. Ну, он был просто неудобный, и его выкинули.
6: Это, по-моему, кавалер Ордена Победы.
2: Да.
6: Был. Единственный польский, естественно.
8: То есть налицо, я бы сказал, даже и раскол в элитах, ну, который да. был не преодолен.
6: Ну, то есть, соответственно, то, что как раз это все подготовлено деятельностью великого маршал, и могучего да. маршала. То есть, как он, начальника государства, да? Вот. То есть, в результате, то есть, он же сейчас, насколько я понимаю, сейчас Пилсудский в Польше легенда.
2: Да.
8: О, вы не видели паспорта заграничные, польские?
6: Нет, не видел.
8: Где там на каждой страничке идут портреты героев.
2: Да. Пилсудский, да. Витас.
8: Ой. И даже лошадка Пилсудского, ой. Тоже отдельный герой да, борьбы за независимость.
2: Если говорим про лошадку Пилсудского, так быстро скажу, как же Мирский стал министром польской обороны, он, будучи в каком музее, увидел просто кожу этой лошадки. Он ненавидел Пилсудского за то, что он его выкинул из армии, и эта лошадь, что эта лошадь его там или ударила, или укусила, и он сказал, мы этого труха, мы не будем этого трупа здесь держать, берем и где-то его выкинем или сожгем, я на это смотреть не буду.
6: Хорошо. Ну вот, то есть это, в принципе, армия Краева была подготовлена фактически Пилсудским, хотя он к этому времени уже умер.
8: Его скорее политикой, пилсудчиками.
6: Пилсудчиками, да?
8: Да.
6: А пилсудчики — это люди, которые возглавили Польшу после смерти Пилсудского.
8: Да, они не сказать, что были прям вот такими упертыми сторонниками санации, до них что-то начало доходить.
6: А, так.
8: И они даже пытались переместить военное производство вглубь страны. Оно-то располагалось вблизи с границей Германии. Но...
6: Ну и в Силезии, там Силезия, а что рядом там?
2: Ну, Силезия — это своя тема, и там очень сильные нацистовские темы и настроения, ага. сильные немецкие, ну это на следующий разговор.
6: Да, конечно, да. Ага.
8: Вот, поэтому пытались, но все это как-то не очень гладко
6: да?
8: у них выходило. И, опять же, я хочу акцентировать да. раскол внутри самой Польши. По отношению к России, к Советскому Союзу, к Западу.
6: Но этот раскол был до 1939 года. А вот во время войны там ведь единого подполья не было.
8: Да, ну, мы только что обрисовали три его разных силы.
6: Имеется три разных силы. Они между собой не контачили. Или контачили?
2: Зависит, потому что да. зависит, кто был как бы командиром какого подразделения.
6: А, на местах?
2: Да.
6: А, понятно.
8: В той же Острой Браме, когда я говорил, это пытались захватить Вильну и снова объявить ее польской территорией, побились повстанцы и поняли, что без Красной Армии никак.
6: Угу.
8: И стали сотрудничать с Красной Армией, были проводниками и нормально выстроили отношения. Хотя... Не занимались вот этим фанатизмом.
2: Хотя не надо забывать о книге «Солдатский долг» Рокоссовского. Ну, я на эту книгу буду так опираться немножко, потому что там про Варшавские восстания тоже хорошо написано,
6: ага.
2: потому что Варшава — важный город в жизни маршала. Там он пишет, когда входит в Люблин в 1944 году. «Мы встретили с нами армии Краевой. Между нами дошло до согласия. Мы не входим им в дорогу, они не входят нам».
6: Ага. Ну, то есть, в общем, было ну не то чтобы противодействие такое военное.
8: Ну, противодействия, наверное, не было, но и особого взаимодействия
6: не было.
8: Тоже не было. Нет. Вот этот гонор, кстати, гонор по-польски означает совсем не то, что по-русски. По-польски это просто честь.
6: А, честь, да?
8: А по-русски это вот именно такие какие-то самолюбования. Вот гонор мешал, и иногда застилал глаза и не давал видеть реальность.
6: А, скажите, а вот теперь только вопрос, вот сейчас уже у нас скоро перерыв будет, но у меня такой коротенький вопрос, он меня все время мучил. Я все время хотел задать, значит. Вот в Польше существует подпольная армия Краева. Неоднократно я видел выкладки по поводу того, что там существуют армейские корпуса, дивизии, бригады, полки. Ну, то есть вот такая структура, вот такая военная, да, подпольная. У меня вопрос возникает. Значит, в 1939 году Польша была разгромлена немецкими войсками. Армия Краева действовала только на территории германской, оккупированной, да? Или на нашей тоже?
2: Да. Ну, по части, ну, когда уже Красная Армия начала приходить при востоке Польши, это там тоже начали появляться.
6: Тоже стали, да?
2: Немножко, да.
6: Вот. Вопрос. Польша разбита в 1939 году. Почему так много офицеров находится на свободе?
2: Ну, вот это очень интересная тема. Потому что половина из них убежала в Лондон, в Париж, а после начала возвращаться, потому что они понимали...
9: Их пускали?
2: Да. Они как-то...
8: Официально?
2: Ну, зависит. У них были тоже фальшивые документы. Ага. Могли их тоже десантировать. Ага. Но я знаю, я читала, что они просто как-то переезжали. Я не знаю точно как, но они переезжали ее по суше. Имели фальшивые документы, они ее... Ну, проблема такая, множество этих офицеров, проблема такая, что эти все дивизии, полки, это вот ребята, которым 20-26 лет. Mm-hmm. Это какие солдаты, это дети, у которых нет военного образования. Да, там могли быть какие-то там, которые пошли в какие-то военные училища, военные пришли и все. Ну, это все. Сам маршал Шмигурец переехал в Польшу после эмиграции, но ему сказали, иди ты отсюда, ты нас предал. Его никто не хотел.
8: А Смигл — это тот самый, который через неделю, да, после вторжения Вермахта бежал в Варшаву.
9: Генерал-инспектор войска польского, маршал.
8: Так я что хочу сказать. Это самый главный военный, оставшийся на момент сентябрьской кампании.
9: Да, да, да.
8: Вермахт окажется под стенами Варшавы где-то в десятых, по-моему, числах сентября.
9: Ну да, да.
8: А он уже через неделю после начала войны бежал
9: в Румынию.
8: Столицу.
9: Да, в Румынию.
8: В Румынию дальше будет Франция, Анжерская декларация и так далее. Это к вопросу о том, кто как защищал страну. Под конец перед новостями хочу такой пример привести. Когда Сталину позвонили в октябре 41 года и спросили, а можно ли перенести штаб Западного фронта с Перхушкова в Арзамас, он ответил, берите лопаты и ройте себе могилы. Я остаюсь в Москве, штаб остается в Перхушкове.
9: Ну да, понятно.
8: То есть на западе,
9: ну, разные подходы,
8: а не на востоке.
9: Так, вы на этом мы сделаем сейчас перерывчик, а после перерыва вернемся и будем уже переходить. Ну, я думаю, что про Анжерскую декларацию мы поговорим. Ну все, оставайтесь с нами, у нас будет интересно.
1: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: 11:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Число жертв ночной атаки ВСУ на Ростовскую область увеличилось до 5. Обновленные данные привел глава региона Юрий Слюсарь. В своем телеграм-канале он уточнил, что еще 2 человека были найдены погибшими под завалами в Каменске-Шахтинском. Ранее губернатор сообщал о 3 жертвах удара украинских военных. Слюсарь добавил, что специалисты продолжают работы по ликвидации последствий и оценке ущерба. Глава региона ранее заявил, что при отражении атаки ВСУ на Ростовскую область в 3 городах и 9 районах были уничтожены более 150 БПЛА и ракет. В посольстве оценили возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Дамаском. Это откроет новые возможности для контактов российских и сирийских деловых кругов. Кроме того, будет расширяться сотрудничество деятелей науки и культуры, отметили в представительстве России в сирийской столице. Дипломаты сообщили РИА Новости, что возобновление прямого пассажирского сообщения можно считать по-настоящему знаковым событием. Сегодня утром в Шереметьево прибыл первый более чем за 1.5 года пассажирский рейс из Дамаска. Самолет авиакомпании Syria Airlines произвел посадку в 6:44 по московскому времени. Во время полета борт проследовал через воздушное пространство Турции, Армении и Азербайджана. Пенсионерка из США построила деревню только для женщин. Сообщество, которое находится недалеко от Далласа, получило название Bird's Nest. Сейчас в проекте участвуют 12 женщин в возрасте от 52 лет и старше. Большинство из них разведены или овдовели. В публикации Sun отмечается, что 71-летняя Робин Йерен потратила из собственных счетов $35,000 на покупку 5 акров земли и еще $150,000 на обустройство. Аренда жилья в деревне обходится в $450 в месяц. Основательница Bird's Nest отмечает, что места в поселении почти никогда не освобождаются. Прошлым летом, когда появилось одно свободное, им заинтересовались около 500 человек. Синоптик назвал следующую неделю в Москве «лебединой песней лета». Столбики термометров в дневные часы могут зафиксировать отметку плюс 26 градусов. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. После провальной в температурном отношении недели, когда в Центральной России отрицательное отклонение от нормы достигало 5 градусов, и погода напоминала сентябрь, в предстоящую семидневку август опомнится и вернет свои позиции. Но это уже будет «лебединая песня лета», сказал метеоролог. Тишковец добавил, что в следующую субботу в столице ожидаются ливни с грозами. На 1 квадратный метр выпадет до 12 литров дождевой воды. В дневные часы температура составит около плюс 20 градусов. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачна, около плюс 23, атмосферное давление ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Реклама.
2: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
6: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
7: В это воскресенье тема программы «Ревматологические заболевания у детей». В эфире главный детский ревматолог Минздрава, доктор медицинских наук Екатерина Алексеева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
7: Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
8: И снова здравствуйте, мы возвращаемся в студию и продолжаем наш разговор о Варшавском восстании. У нас есть звоночек, давайте послушаем его. Коллеги, возьмите наушнички, пожалуйста. Да? Да, слушаем вас, здравствуйте.
9: Да, здравствуйте, Вайс. Здравствуйте, Константин Александрович, приглашенный историк. Очень такая познавательная тематика. Спасибо вам, Константин Александрович, за ваше так называемое освещение черных дыр и белых пятен во Второй мировой войне. Чем дальше я понимаю в лес, тем больше дров. Вот я бы хотел задать два вопроса. Uh-huh. Как известно, гитлеровцы на оккупированных территориях рьяно создавали батальоны и легионы смерти, не только на национальной, но и религиозной основе. Были ли среди польских коллаборантов такие подразделения в подавлении Варшавского восстания? И второй вопрос. А какова роль была британцев и польского правительства в эмиграции, так называемом преждевременном, плохо организованном польском восстании, которое в результате превратилось просто в кровавую баню. Спасибо.
8: Ага, спасибо. Так, ну, скажем так, я думаю, что ко второму вопросу мы отдельно вернемся, да, и ему подробно посвятим вопрос. Не сейчас, давайте немножечко чуть попозже. А вот вопрос, кстати, действительно мне тоже очень интересно. Вы ничего не можете сказать по первому вопросу? Мне было бы очень интересно.
10: Да. Это не было так, например, как было Роа или там какие дивизии в Испании, Франции или там дальше. Это было немножко по-другому, да, были польские коллаборанты. Uh-huh. Ну, с них как бы особенной армии не деляли, потому что, ну, ведь Польша — это славяне, а мы тоже сражаемся против славян.
8: Ну, ничего, вспомогательный полицейский батальон на Украине из славян были, ну, очень хорошо работали.
10: Ну, просто в Польше было много немцев. Надо заметить это, что было много немцев, видите, немцы по части, ну, как говорили про Силезию, это, так скажем, больное место. Mm-hmm. До сих пор это очень больное место. Этот свой, это я говорю, что если поговорить, это собственная тема.
8: Mm-hmm. Ну,
10: разговор, вот. Да. А так бы в большем числе коллаборантов это были польские немцы или немецы-поляки.
8: Ага.
10: Это или у них были паспорта Польши и Германии, или только были польские паспорта. Ага. И их как бы просто принимали к себе немцы там на службу.
8: Как немцы?
11: Вермахт, то есть их не выделяли.
8: Как Volksdeutsche,
10: да, они шли, да. Типа да. Но другая тема про в Гданьске, Ну, это тоже своя специфика, и их тоже не особенно выделяли как поляков, потому что там еще были кашубы. Ну, кашубы, а, это тоже своя интересная история и резня, которую там нацисты на них сделали. Очень трагическая история. И там тоже, если говорим о кашубах, они как бы своя национальность.
8: Ну да,
10: и
8: да.
10: Их тоже, по части, вписывали как немцев, а не как поляков.
8: А, как немцев, да?
10: Да, потому что часть кашубов считала себя немцами, а часть поляками.
8: Ага.
10: Вот. И как брали на службу, их не писали как поляки кашубы, а просто как немцы.
8: Ага. Ну-ка, еще была синяя полиция.
10: Ну, синяя полиция, это более порядка,
8: где порядок, там же и аресты.
11: А вот давайте разделять немецкую полицию, вот уже я вмешаюсь чуть-чуть на полицию порядка и полицию безопасности.
8: А, ну да, конечно.
11: Einsatzgruppe. И все эти массовые убийства, сожжение деревень, это все-таки ЗИПа,
8: ну да,
11: полиция безопасности,
8: ну да,
11: а
8: гестапо,
11: не полиция
8: гестапо,
11: порядка.
8: Да,
11: а полиция порядка, ну это что-то типа патрульно-постовой.
10: Да, в тюрьмах работали, сторожили тюрьмы.
11: Ну, да. То есть это такая непривилегированная, скажем так, полиция, набиравшаяся из местных. И не занимавшиеся политическими
10: не
11: делами.
10: Только, извини,
8: извини,
10: что я перебью. Да. Не только местных, но смотрим опять вкус семьи Рокоссовского. Его очень так бы говорят, что это самое темное пятно в жизни Рокоссовского. В его биографии тут его двоюродный брат Ян Франциск Рокоссовский. Он был в польской армии, так скажем, он сражался против собственного брата, потому что один был за красных, другий был за независимость Польши. Ну, он был полицейским. Он попал в плен, и он вступил в ряды этой типа полиции. Но при этом он помогал польским партизанам.
8: Ну, это бывает, это почему же нет?
10: Просто не все... Ну, все думают там в Польше, что это гранатовая полиция, что плохое. Ну, не всегда. Они тоже помогали. Некоторые просто были, могли сдать, что у вас там где-то в подвале евреи сидят, а некоторые могли помогать. Это тоже зависело от человека.
8: Ну, нет, все зависит. Но, опять-таки, отвечу Дмитрию Викторовичу, что политикой в той или иной степени у нас занимаются все. Ну, ладно, давайте, значит, останемся, значит, сейчас, давайте, что мы хотели сказать, Оля, хотели сказать по Варшаве.
10: Мы говорили про Варшаву Шмигла-Горидзе, что когда польская власть убежала, кто занимался оборной Варшавы?
8: Да, да, да.
10: Стефан Старжинский, это был президент Варшавы, он очень коротко занимался там борьбой за, чтобы оборонить Варшаву. Да, он был военным, он был в легионах, но только после войны он там, по-моему, в Швейцарии учился на экономиста. Этот после Старинкевича Сократеса, который был президентом Варшавы во время Российской империи, Дзержинский, этот второй уважаемый президент Варшавы, который хотел развивать Варшаву. И он не убежал. Он сидел на месте и делал все, чтобы немцы не попали в Варшаву. Ну, к сожалению, знаем, как история прошла. Его немцы арестовали, а путь его дали, что с ним случилось, неизвестно. Даже неизвестная точная дата, когда его там расстреляли и казнили. Вот.
8: Понятно.
10: Такой пример был.
8: Понятно, понятно. Так, ну и значит, давайте тогда перейдем к все-таки Анжерской декларации.
11: Да. Правительство доблестно бежавшее.
8: Ну, так сказать, под влиянием обстоятельств,
11: да.
8: Очень быстро перешла румынскую границу, где была интернирована.
11: Во Францию.
8: Во Францию, да.
11: Во Францию. И во Франции, в городке Анжере, 18 декабря 1939 года принимает декларацию. Это самое правительство. В декларации говорится, что мы продолжаем бороться. Кто мы и где мы, не совсем понятно. Но мы продолжаем бороться за Речь Посполитую в довоенных границах. Мы будем организовывать свою подпольную борьбу. Мы находимся в состоянии войны с Германией. Германия наш главный враг, а через где-то полгода тот же самый Сикорский, которого иногда любят называть там рукой Москвы, еще чем-то, 1 марта 40-го года, вообще-то тот же самый Сикорский говорит, что ну да, мы как бы в состоянии войны с Советским Союзом, но сама декларация войны не объявляла, что интересно. Ни Германии, ни Советскому Союзу Анжерская декларация войны не объявляла.
8: Но констатировала, что
11: состояние войны
8: с Германией.
11: С Германией. Да. И Германия главный враг.
8: Ну так вот, значит, то есть Варшавское восстание исток — это Анжерская декларация, в принципе. То есть это реализация положения Анжерской декларации?
11: Скорее, это реализация плана Буря, который был принят уже в конце 43-го года под видом, точнее, под влиянием того, что Красная Армия наступает, и она так или иначе дойдет до Польши, и надо же с этим что-то делать.
8: Ну что, это логично, очень логично.
11: И здесь, как мне кажется, объединились интересы не только эмигрантского правительства, и не столько, сколько Черчилля, который всячески хотел удержать Советский Союз в старых границах.
8: Так, это очень интересно. Сейчас давайте послушаем вопросик. Послушаем, возьмите.
1: Алло, да, здравствуйте.
8: Да, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, почему в Польше, особенно перед войной, так не любили евреев? Или потому что их было очень много, 10%? Или из-за того, что они занимались в основном торговлей, и это не нравилось? Или они были сторонниками Советского Союза в Польше, и это тоже не нравилось? Или из-за всего вместе? Ага. Пожалуйста.
8: Спасибо, спасибо большое. Да, кстати, недостаточно интересный вопрос. Да, ну, давайте коротенько, коротенько.
10: Ну, как скажем, недружелюбное отношение к евреям в Польше, это не тема времени санации, это уже тема, которая идет давно-давно. Конечно, в Польше есть поговорка, да, что в Польше антисемитизм мы принимаем с молоком матери. Просто начали пик, можно так сказать, этих антисемитских отношений во время санации перед Второй мировой войной было за то, что в Польше было много националистических разных там организаций, которые по части тоже восхищались с Гитлером. Такие объяснения, потому что такие же похожие антисемитские отношения в Польше были под конец 19 века. Очень много писателей этого времени писало. Mm-hmm. Вот такие объяснения.
8: Ну, действительно, был большой, очень высокий процент в Польше был еврейского населения.
10: Ну, однако, во время Второй мировой войны, если был бы такой сильный антисемитизм, то бы поляки, рискуя своей жизнью, бы их не спасали.
8: Ну да, поляки разные были, к сожалению.
10: Ну да, ну там, однако...
8: Когда был побег из Треблинки, из Собибора, там очень помогали.
11: Ну, когда было восстание в Варшавском гетто, тоже показательно.
8: Тоже показательно, да. То есть, ну, мы можем, на самом деле, я бы не сказал, что... Польша был какой-то выдающийся антисемитизм по сравнению со странами, другими странами Европы.
10: Ну да.
8: Потому что уровень антисемитизма в странах Европы традиционно, там, с 19 веке, был достаточно высокий. То есть, в общем, преследование евреев, особенно в Восточной Европе, было достаточно широко принято. То есть... Это все было. Так, значит, теперь вопрос... Да, мы прервались. Значит, про Черчилля. Да, про Черчилля. Значит, но наш сэр Уинстон, ведь он был человеком, который в Советский Союз не любил просто от слова совсем. Он его не любил еще в 1917 году, когда произошла Октябрьская революция.
11: А то если так сказать...
8: Абсолютно последовательный человек.
11: Если так сказать, то из Советского Союза он больше всего любил черную икру и водку.
8: Или коньяк. Коньяк еще, да, коньяк.
11: Вот, а так, да, конечно же, он не любил Советский Союз, но он был прагматиком, который понимал британские интересы. Поэтому здесь не стоит его как-то превозносить. Одно время у нас какой-то черчиллевский клуб, по-моему, был в конце 90-х. Надо просто понимать, что это был человек, который делал все во имя интересов своей страны. Это никак не связано с его позицией в отношении нашей страны. Когда надо, он мог немножечко сбавить обороты своей русофобии или антисоветизма, как угодно это назовите. А когда ему давали волю, то, извините меня, получалась фултонская речь.
8: Да, вы знаете, Дмитрий Алексеевич, вот здесь есть такой вопрос. Я так и не смог сформулировать свою собственную точку зрения на этот момент, но позже, уже во время войны, и особенно в 44-45 годах, Черчилль постоянно говорил, что для него польский вопрос — это главный вопрос, потому что из-за Польши Англия вступила во Вторую мировую войну. И вот я не могу понять, он это говорил от души или, как великий политик, он это говорил для красного словца? Ну, чтобы скажем так, ну, укрепить свою позицию.
11: А смотрите... что такое Польша? Польша — это страна, которая лежит перед Советским Союзом. Это, можно сказать, бастион перед Советским Союзом.
8: Ну, большая потом, мощная страна.
11: Для Восточной Европы, да.
8: Для Восточной Европы, конечно.
11: Поэтому, что Британия вступила из-за Польши в войну, ну, конечно, да, уже пора как-то было высказаться против Гитлера.
8: Угу.
11: А с другой стороны, что Черчилль хотел отбросить Советский Союз, и вот эта вот политика отбрасывания, сдерживания, отбрасывания, это не Кеннон, это началось значительно раньше, в головах угу. варилось, то, наверное, да.
8: Угу.
11: И наверняка он хотел восстановления Польши той Пилсудчиковой в границах, как минимум, тех, чтобы максимально ослабить Советский Союз, его влияние на европейские дела.
8: И у него были... Он всегда поддерживал лондонское правительство? Или, или у него были сложные отношения?
11: Скорее да, чем нет, он поддерживал. Тут не Деголь, который мог заортачиться. Здесь все-таки люди понимали свою зависимость. И порой... Вот этот польский, есть все-таки польский такой романтизм на грани с фанатизмом, что вот если во что-то упрутся, что мы бастион западной цивилизации, они готовы и жизнь за это положить. Это и Маркет Гарден, и Монте-Кассино, угу. когда поляки умирали ни за что, армия Андерса,
8: угу.
11: за интересы англичан. Это ну никак не было связано, ни итальянский монастырь,
8: ну да,
11: с уважением мосты в, там, в Голландии, да. в Бельгии, ну, с да. интересами Польши.
8: Да, значит, но, тем не менее, в общем и целом, взаимоотношения иммигрантского правительства с Лондоном было очень хорошее. И Лондон поддерживал после разрыва отношений с нами, лондонского правительства? Ну, когда мы же поссорились, в общем-то, немножечко.
11: А кто поддерживал просто?
8: Черчилль. Но Великобритания последовательно поддерживала лондонское правительство. И,
11: иммигрантское
8: правительство. И вот вопрос, просто вы начали говорить, возможно, я просто вас перебил, что Черчилль сыграл большую роль вот в этих планах, реализации этих планов.
11: Понимаете, Черчилль — это артистичная натура.
8: Угу.
11: Он может в одну и ту же минуту говорить одно, думать другое, а делать вообще третье. Поэтому, несмотря на его внешнюю, конечно же, поддержку Советского Союза,
8: угу.
11: ну, просто очевидно, что Советский Союз вытягивает на себя все ресурсы Германии и всего нацистского блока. Это не значит, что он не может исподволь поддерживать антисоветские силы.
8: Ага, так, ясно. Ну, так давайте теперь перейдем непосредственно к планам эмигрантского правительства. То есть цель... Вот,
11: операция «Буря».
8: Да, операция «Буря». Вот давайте теперь о ней немножко более конкретно.
10: Надо начать от того, что в правительственной эмиграции был маленький разлом.
8: Угу.
10: Потому что была часть, которая была за генералом Сикорским, который был рационально относился к Советскому Союзу, а была часть, которая была за Миколайчиком. Миколайчик — этот представитель главы крестьянской партии, который туда-сюда бегал, а то узнал, что в Польше в 1944 году будет собственная, так скажем, армия-государство, и он здесь mm-hmm. перебежал, что-то там хотел к власти. Ну да, его допустили к власти, только с временем увидели, что он вообще имеет более западные подходы к польской политике.
8: Mm-hmm.
10: Там начались какие аресты, суды над как бы членами его там партии крестьянской, и он, конец концов, побежал обратно в Лондон, и он там остался.
8: Mm-hmm.
10: Чтобы понимать, на тему операции «Буря» и на тему Варшавского восстания в Лондоне не было много позитивных как бы голосов.
8: Да.
10: Потому что они там понимали, что, однако, армия краевая есть слабая, чтобы там даже после Красной армии подобивать немцев, потому что немцы могут иметь еще где-то попрятанное оружие. Потому что, чтобы лучше понять, поляки где прятали в главной мере свое оружие, которое осталось с 1939 года, которое прилетало самолетами и там перевозили mm-hmm. из Лондона. Это было в главной мере в лесах. Земли в лесах.
8: Да, конечно, конечно.
10: Вот, и были случаи, что они откупывали это оружие, там просто ржавина, что этот, там что-то начало прогнивать, что это только, чтобы выкинуть. И они понимали, что, чтобы сделать что-то так большую операцию, надо какие-то большие силы. Так что голоса про бурю и про варшавские восстания были разделены. Да.
8: Тем более, что в 43-м году было восстание в варшавском гетто.
10: Да.
8: И оно, в общем, было подавлено, причем достаточно быстро и, ну, так, достаточно жестоко.
10: Потому что главная идея восстанцев, ну, в варшавском гетто была такая, мы знаем, что мы так помрем в Треблинке, в концлагере другим, или нас где-то там отвезут, то почему нам так некрасиво помирать? Мы можем помирать, защищая как бы свой народ.
8: Да,
10: с честью, вот.
8: Да, понятно. Ну, то есть, в общем, восстание 43-го года, оно же было безнадежное.
10: Да.
11: Оно было безнадежным, они это знали. А вот восстание 44-го года, оно надеялось. Несмотря на то, что там у них практически не было оружия.
8: Ну, да,
11: это были и подростки, и вооружены они были процентов на 10-15, по-моему. И то легким стрелковым оружием.
8: А в принципе, ну, то есть, как я понимаю, значит, предполагалось, что будет поднято восстание в тот момент, когда советские войска будут, ну, условно говоря, входить в Варшаву.
11: Когда немцы уйдут, а советские войска или не успеют вступить, или будут рядом, все, поднять флаг, объявить,
8: то есть,
11: что
8: в общем,
11: эта территория...
8: боев не очень предусматривалось.
11: На мой взгляд, не очень.
8: Не очень, так, да-да.
11: И так это в целом концепция операции «Буря» и, в частности, Варшавского восстания.
8: А предполагалось, что за Варшавским восстанием это сразу так по всей Польше пойдет, нет?
10: По части да.
8: Да.
10: По части да.
11: Ну и по мере продвижения Красной Армии по той территории, которая входила в состав Второй Речи Посполитой.
8: А Красная Армия на это будет смотреть?
11: А Красная Армия будет поставлена перед политическим выбором. Здесь уже провозгласили и в Лондоне приняли эту территорию под свой суверенитет. И что же Красная Армия будет ссориться со своими союзниками? Вот такой вот хотели развилку сделать.
8: Так, давайте быстренько послушаем еще один вопросик. Так, да, слушаем вас. Алло. Ну, не получилось. Значит, не получилось, не судьба. Так, значит, да, хорошо. Вот, и теперь, значит, давайте уже будем потихонечку переходить к этой вот идее. Скажите, а вот это план Варшавского восстания, он быстро готовился или долго? Ну, то есть, вот произошло это, соответственно, вот когда советские войска стали подходить к Варшаве, то есть, вот эта вот идея, она изначально была, и просто ждали, когда подойдет Красная Армия. Или вот Красная Армия подходит и говорит, не, ребят, надо что-то делать, а то тут Красная Армия.
10: Примерно с 43-го года.
8: Опа!
10: Ну, это были такие первые идеи, потому что уже в 43-м году была как бы месть про операцию «Буря». Начали про операцию в 43-м году думать.
8: В 43-м уже?
11: С конца 43-го начинали думать.
8: Это серьезно? Это серьезно?
10: Да, только они не думали о том, что Красная Армия тоже имеет еще врага у себя.
8: Ну да, еще там, в конец 43-го, это у нас-то еще вовсю война идет.
10: Да. Не думали, что будет операция «Багратион».
8: Да-да-да-да-да.
10: И, ну, как мы знаем, операция «Багратион» — это тоже много чего с собой захватило. Надо было перегруппироваться, дооружиться, вот. И этот армия Крыва не подумала, что так может случиться. Они думали, что просто придет Красная Армия, и все, она будет нам помогать.
8: Ага. То есть...
11: Кто-то думал, что Красная Армия будет помогать, кто-то своевольничать, мы сами с усами.
8: Ну да, да.
11: Зачем нам эти советы?
8: Скажите, а вот у меня, понимаете, вот, честно говоря, просто вопрос, да? Вот когда думали люди, которые в Варшаве операцию...
11: Ну, Буркомаровский конкретно, да, будем называть
8: он, имя. Он разрабатывал операцию.
11: Командира.
8: Да, Буркомаровский. Вот он не в курсе, что у нас у Москвы проблемы с эмигрантским правительством?
11: То есть как это? После того шоу, которое устроил Геббельс на весь мир с этими останками

0: о более негативных отзывов, чем про саму операцию «Буря». Просто в эмиграции не знали, что будет один больший провал. Вот.
1: Для меня лично Миколайчик все-таки знал о том, что будет восстание. И что самое интересное, он вообще-то был в первые дни восстания в Москве. Но никого почему-то... Он 2, по-моему, августа вылетел из Москвы назад в Лондон. Но никого почему-то не предупредил, тем более заранее.
2: Угу.
1: 1 числа, так буднично, я не помню, может быть, даже Ванди Василевская, это наша представительница, скажем так, польской диаспоры, сказал, в Варшаве началось восстание. Его спросили, а в чем оно заключается, какие ваши цели, что вы сделали? А убили пару немцев. Это восстание?
2: Ну, да.
1: Когда тут Николай Кузнецов десятками этих нацистских преступников убивает.
2: Ну да.
1: Когда тут такие партизанские акции.
2: Ага, ясно. Так, ну хорошо, сейчас у нас будут новости, а потом мы вернемся в студию и продолжим. Уже будем переходить непосредственно к самому Варшавскому восстанию.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: 12:00 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Иран и Оман согласовали маршрут судоходства в Ормузском проливе. При этом некоторые вопросы все еще обсуждаются, уточнил представитель МИДа Исламской Республики Исмаил Багаи. По его словам, за последние 3 недели Тегеран и Маскат добились прогресса в переговорах, после чего согласовали карту маршрута, передает телеканал Пресса ТВ. Полное восстановление безопасного и нормального коммерческого судоходства Иран связывает с прекращением морской блокады со стороны США и угроз Вашингтона. В начале августа Исмаил Багаи отмечал, что Тегеран и Маскат согласовали географические координаты нового маршрута через Ормуз. Обломки БПЛА упали недалеко от жилого дома в Нижегородской области. Это произошло в Дзержинске. По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждены окна здания и припаркованные рядом автомобили, сообщил глава города Михаил Клинков. Прошу учесть, что распространение фото и видео с места ЧП запрещено. Подобные публикации напрямую помогают противнику координировать действия и наносить ущерб гражданской инфраструктуре, написал Клинков в своем телеграм-канале. В Минобороны ранее отчитались о ликвидировании в течение ночи 822 украинских беспилотников. В частности, дроны были сбиты над Нижегородской областью. В Марокко арестованы 111 направлявшихся в Сеуту мигрантов. По данным агентства Рейтер, 109 из них прибыли из стран Африки к югу от Сахары. Еще 2 – марокканские подданные. Государственное информагентство ЭФА ранее сообщало, что силы безопасности Марокко пресекли попытку нелегального проникновения в испанский автономный город сотен человек. В конце июля в Сеуту прорвались около 72 тысяч нелегалов из Марокко. Местные власти на этой неделе сообщали, что в населенном пункте незаконно остается около 10 тысяч иностранцев. В МИДе Таиланда назвали число посетивших страну в 2025 году туристов из России. Это около 2 миллионов путешественников. Такие цифры назвал вице-премьер и глава внешнеполитического ведомства королевства. Мы очень счастливы, что приняли более 2 миллионов гостей из России. Многие из них приезжают, получают очень приятные впечатления и возвращаются снова, рассказал он в беседе Стас. В альянсе туристических агентств ранее назвали 5 популярных зарубежных направлений России. В топ-3 в этом году вошли Турция, Египет и Китай. Далее в списке Таиланд и Вьетнам. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 12 рублей 48 копеек. Доллар 84 рубля 54 копейки. Евро 97 рублей 51 копейка. Сейчас столица облачно, около плюс 22 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Внимание! Говорит Москва.
5: 94,8 FM.
3: племена восточных

0: славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
1: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
0: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
0: Как известно, история ничему не учит, она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
3: И снова здравствуйте, мы снова в студии, мы пошли на второй час, и мы вроде как уже поговорили о событиях, которые предшествовали Варшавскому восстанию, и сейчас, надеюсь, будем переходить уже непосредственно к нему. То есть мы уже говорили, что аж 43-го года готовилось, это восстание готовилось, и вот теперь... осталось вот уже буквально немного. То есть переходим, уже планы готовы, да? То есть готовы. Бур Комаровский разработал план. Он разрабатывал или, так сказать, это было коллективное творчество?
4: Ну, можно сказать, коллективное творчество, но он как бы главный в этом проекте.
3: Ну да, понятно. Ну, конечно, да. Вот. И, значит, выступление было не назначено по времени, или было назначено по времени, или было привязано к событиям на фронте?
4: Начнем с одной еще вещи, скажу, почему да, не в да, Кракове, да. Потому что Краков — столица генерального губернаторства. Начнем с того, что Краков — столица, там как бы террор побольше, рядом два концлагеря, ну или три, как-то считай, ну просто в Польше Аушвиц-Биркенау считается как один. Но был еще концлагерь в Пуашове, который мы знаем с фильма «Список Шиндлера». Вот, и потом... решили делать в Варшаве, потому что в Варшаве немножко этот нацистский режим был поменьше. Само восстание, да, оно было запланировано на 17 часов. Это было время, где все должны выступать, чтобы был как бы такой одновременный всплеск, чтобы у немцев был как бы элемент шока, вот так скажем.
3: Ну да, понятно. Отмашку дали, наши войска дали, да? Ну, фактически отмашку, да, дали?
5: Я думаю, что не наши войска дали отмашку, а отмашку, скорее, реакция, это была реакция на то, что 22 июля 1944 года Люблинский комитет, или Польский комитет национального освобождения, такой левый и лево-социал-демократически ориентированный на Советский Союз, признал Миколайчика нелегитимным. И сказал, что вообще-то он хочет бороться за демократическую конституцию 21-го года. А вот эти все пилсудчики, которые решили взять реванш в иммигрантском правительстве и сейчас вот снова вернуться в Польшу, они им не друзья, И в Польше есть другие силы, которые за демократию и за реализм в отношении Советского Союза.
3: А, ну и, соответственно, если советские войска войдут в Варшаву, то с ними придет...
5: И Польский комитет национального освобождения. Ну, да, есть... А не Миколайчик со своим эмигрантским правительством.
3: И не Бурка Мороз.
5: Конечно.
3: Ага.
5: То так есть, что все намного интереснее.
3: То есть, да, то есть это, в общем, не вопрос не ситуации на фронте, а вопрос политической ситуации.
5: Причем внутри польской политической. Внутри, опять же, вот этот раскол
3: в элите. Ага. То есть, и соответственно, вот, Ольга, когда вы сказали, что было назначено выступление, а вот... Когда было принято решение о начале восстания? За день, за два, за три, за десять?
4: Нет, ну это было как-то в очень коротком сроке, я сейчас не помню. Ну, потому что это время восстания начало меняться, потому что там даже была тема, что, что немцы то время восстания как бы узнали.
3: Ага.
4: И надо было менять. И это как-то очень коротко накануне решили, что вот в 17 часов 1 августа повстание должно начаться.
3: Я просто встречал такой момент, что во время совещания появился генерал Акулицкий и сказал, что там советский танк в Праге, ну, в смысле...
5: В Варшавской
3: Праге.
4: Ну, по сути, это так и было, потому что советские войска остановились на Праге. Там штаб 1-го Белорусского фронта. Ну, проблема такая, что Прага, ну, это, так сказать, Вислу переплыть на месте. Ну, проблема была другая. Проблема не была Прага, не была Висла. В главной мере было много других кусков над Вислой, где была очень тяжелая борьба с немцами. И более шла речь про эти борьбы с немцами, которые Красная Армия там это называется Пшичуэг Магнушевский, где там они сражались, чем про самую Прагу. Потому что самую Прагу, да, там тоже были тяжелая борьба, там, сражение против немцев, но она не была в этот момент, на время восстания, так известна польским военным, как эти регионы уже немножко далее от Варшавы.
3: Ну, то есть немцы оставлять Варшаву не собирались?
5: Безусловно, не собирались, и боролись, и цеплялись, и тут же Висла. Естественная преграда на пути советских войск. Почему бы и не зацепиться?
3: Да. И скажите, вот теперь, что за ситуация была у советских войск? То есть у них была возможность дальше продвигаться на Варшаву? Или, в общем и целом, не должна была быть оперативная пауза?
5: В общем и целом, должна была быть оперативная пауза, потому что только что закончилась операция «Багратион».
4: Она еще шла немножко дней.
5: Пройти... всю Белоруссию, разгромить группу армий «Центр», это сильнейшая группировка немецких войск, остававшихся на фронте, на нашем. Это операция, которая шла со средней скоростью от 15 до 25 километров в сутки. Это очень быстро для тех лет. И вообще-то это была заболоченная местность с лесами. И требовалось приложить очень много усилий для того, чтобы технику... чтобы танки появились среди болот, где их немцы не ждали. Это очень трудоемкая, энергозатратная, тяжелая в логистическом плане, в первую очередь, операция. Но разработал Рокоссовский два параллельных удара одинаковой силы, так как не ждали немцы. И да, благодаря этому операция состоялась. Но теперь надо подтянуть тылы, войскам надо передохнуть. И никто заранее советскому руководству про то, что будет Варшавское восстание, не сказал. Я говорю впервые о том, что это восстание началось, уже факт.
3: Да, это при том, что Миколайчик в Москве.
5: Миколайчик в Москве, конечно, я сейчас уточню, он 3 числа улетел из Москвы. До этого неделю был.
3: Как раз надо было в Москве оставаться.
5: А 1 число восстание началось. Очень хорошо. И что ваше восстание сделало? Что оно из себя представляет? Какие ваши планы?
3: Потому что, в принципе, опять, когда вот наши партизаны действовали во время той же самой операции «Багратион», то есть как бы восстание, партизанская операция в тылу немцев, она помогает и скоординируется с действиями на фронте, тем самым ставя немцев в тяжелое положение и облегчая ситуацию.
5: Конечно, ради этого центральный штаб партизанского движения и был создан.
3: Да, который как раз координирует вот все вот эти моменты. И, да, и, соответственно, идет сброс оружия партизанам.
5: Так Ворошилов это и наладил, вот эту логистику через фронтовую.
3: Ну да.
5: Авиация дальнего действия, то есть бывшая гражданская авиация, чем занималась? Вот этим и занималась, снабжением партизан, вывозом раненых.
3: А не могло наши британские коллеги организовать помощь?
4: Британские коллеги организовали помощь, летели под потолком ночью, даже... Скажем так, что то, что они помогали, это не совсем попадало в руки восстанцев, потому что лететь под потолком часто тоже в погоде, которая была очень плоха, они не видели. Просто очень часто это было ночью, восстанцы жгли костры. Ну, если свидетельно, эти восстанчие костры кто-то сдавал, и там тоже немцы приезжали, а они сбрасывали. Ну, видели костер, видели и сбросили, и часто было так, что это вместе повстанцев получали немцы. А еще хочу сказать одну вещь про партизан. Пошла речь, что польские партизаны в главной мере были против Красной Армии. И много там говорят, что вот Красная Армия столько плохо возделала к армии Краевой, там польским партизанам. И не забываем про вещь, что армия Краева и некоторые польские партизаны охотились на красных солдат.
3: А то есть им помогать надо?
5: Да, люди нападают на каких-то отколовшихся, задержался по каким-либо причинам. Да. Солдат его поймали, убили, на спине вырезали красную звезду. И этим ребятам почему-то надо помогать. А почему бы вдруг?
4: Был такой случай, где армия Краева похватила трех советских офицеров. Их уместили, одному там подстрелили в ногу, уместили где-то в сарае и ждали, как там приедет какой-то командир. Но местные жители деревни, боясь, что они погибнут, что придет Красная Армия им что-то сделать, их отпустили и даже подвезли в город, где там армия Красная Армия там стояла, и их просто спасли, обычные жители.
3: Да, в общем-то, достаточно интересный
5: момент. И несмотря на все это, восстанию Красная Армия все-таки помогала.
3: Ага, ну это чуть позже. Да? Ну,
5: хорошо, когда... можем и позже.
3: Нет, я говорю, что...
5: Я
3: нет,
5: как раз под запас нет, статистику.
3: Нет, нет, да, нет, конечно, давайте расскажем.
5: И то, что на Западе говорят, что вот Сталин смотрел, упивался кровью, там ручки потирал.
3: Это совершенно, по-моему, классическое сейчас, как это называется, как известно.
5: Да, как известно.
3: Да, как известно.
5: Так вот, что сделала Красная Армия? В период с 13 сентября по 1 октября, это я сейчас официальный отчет Красной Армии читаю, силами 1-го Белорусского фронта и 1-й армии войска польского в его составе был произведен 4821 самолетовылет.
3: Это много.
5: Чуть больше, чем за 2 недели. 4800 самолетовылетов. Из них... 2435 вылетов — это сброс грузов. Причем сброс на бреющем полете максимально точно. Чуть ли не в тот же самый дом, который там находился под огнем, и где отбивались эти повстанцы. 1361 сброс — это штурмовка домов по заданию повстанцев. Им помогала.
3: То есть это координация даже была, да?
5: Ну, от каждого зависело.
3: Ну да. Ну да, конкретных людей. Да.
5: 925 — это разведка, а 100 полетов — это подавление ПВО противника. То есть, собственно, для того, чтобы облегчить себе действия, советская авиация сделала 100 вылетов из 4821 вылета. Более того, то же самое войско польское пыталось высадить десанты. Помочь повстанцам.
3: Вот, войско польское — это то, которое сформировано в Советском Союзе.
5: Под командованием Берлинга в составе 1-го Белорусского фронта.
3: Да.
5: Итак, с 18 по 23 сентября вот это самое войско польское в составе 1-го Белорусского фронта высадило 3764 человека.
3: Да много. Это большая группа.
5: Это почти дивизия. И что? А повстанцы как-то... А мы не знаем, а кто это, а зачем они здесь?
4: А как уже...
5: Никто из восставших не оказал помощи вам, на помощь идут кадровые войска, ну вы помогите им плацдарм занять, дайте каких-то проводников. И ничего, эти люди свои же, поляки.
3: Ну, потому что цель была другая, восстание.
5: Да.
4: А как уже, как это удалось их переправить через Вису, то восстанцы их считывали как каких-то сумасшедших, как бы не своих, как бы врагов. Ну, как бы считали их, что это какие-то пришли люди, которые не умеют ни воевать, ничего, что они все время только в каких городах сидели, их просто перемещали, как бы... Они не относились как к солдатку-солдату, а как к солдатку какого, не знаю, чучелу, я не знаю, чтобы так сказать.
3: Потрясающе.
5: Ну, гонор.
3: Ну, гонор, да.
5: Но в российском понимании этого слова.
3: Понимаете, гонор-то гонором, но тут же вопрос-то о жизни и смерти идет вообще-то. И о победе над противником. Как бы есть противник, который, кстати, скажем, да, что противник действует крайне жестоко.
4: Да.
5: То есть... А противник действует крайне жестоко, но, опять же, здесь нет вопроса о победе. Здесь вот этот польский романтизм, которому важно красиво умереть, да ладно, а не победить.
3: Уже так даже?
4: Да.
5: Вот так.
4: Да, в главном мире, если смотреть на польскую историю и историю литературы, Адам Мицкевич, как бы спорный друг Мицкевича, потом Мицкевич спорный друг Пушкина, они так дружили, не дружили. Это глава польского романтизма. Еще был Словацкий, и Словацкий с Мицкевичем — это два главных нурта польского романтизма, эпохи в литературе, которых очень долго считали как бы главные нурты жизни. Ну да, там приходили новые эпохи, ну и так Мицкевич, Словацкий, и у одного был великолепизм, чтобы победить, погибнуть или победить, но за свои цели, у другого, что мессианизм, мы христ народов, мы берем, так скажем, все на себя, ну и спасаем целый мир. И, по-моему, этот мессианизм, который Мицкевич переносил на себя, писал в этих своих дядах, не дядах, и там дальше, этот вообще наш как бы образ в Варшавском восстании. Что мы будем терпеть, мы будем все...
5: И стало чертой национального менталитета, да. Вот этот мессианизм, который внедряется с Мицкевичем через школу, через школьную программу.
4: Да.
5: Современной Польши. Чтобы лучше ее понимать.
3: Скажите, а вот когда появилась эта идея, что вдруг какая-то польская бригада будет высажена из Лондона, ну, из оттуда, или это так просто разговоры?
5: Из лондонского правительства?
3: Ну да, польская бригада парашютная, вот выкинут ее в Варшаве, и будет счастье всем. Это даже нет? Нет, это...
5: Это другое.
3: Это сказки уже, да?
5: Это уже, ну, да.
4: Да, наверное, да.
3: Ну, потому что Лондон... Мне кажется, само по себе представить, что вот... Лондон, который сбрасывал там с огромных высот, это еще будет бригаду как-то перекидывать?
4: Нет, ну это было до восстания, эти все агенты польских офицеров подготовленных, да. Лондон, так скажем, или делал гуманитарную помощь, которая не долетала к немцам, или сбрасывал листовки, которые имел путь держать. Давайте, ребята, сражаемся. Вот.
3: Ага, ну понятно, да, в общем, это самое, да.
5: И я просто сейчас не буду далеко искать документ. У нас есть документы, рассекреченные ЦАМО, еще, по-моему, в 2014 году. Сколько конкретно оружия, боеприпасов скинул Советский Союз восставшим?
3: Много, да? Ну, примерно.
5: Там порядка.
3: Порядка.
5: Там тысячи стволов.
3: Ну,
5: тысячи.
3: То есть больше, чем было изначально у восставших на старте.
5: Да,
3: там,
5: конечно.
3: На старте, по-моему, цифры 3600 было стволов.
4: Надо еще сказать одну вещь, что не всегда помощь от страны Красной Армии восстанцам была как бы согласована с Москвой. Потому что я уже говорила, что ну, для Рокоссовского Варшава родный город. Сестра во время Варшавского восстания тоже немножко потерпела, потому что немцы узнали, что у нее фамилия Рокоссовская, но немножко подиздевались. Вот, и я, изучая тему Рокоссовского и Варшавского восстания, и такого мнения, что может быть... что факт, что его сдвинули с первого на второй Белорусский фронт, это было то, что он некоторые действия в помощи восстанцам делал без согласования.
3: Ух ты! Слушайте, это очень интересный момент.
4: Потому что для них... Плюс такой, что они... маршал имел свой штаб на Варшавской Праге, а он по истории его семьи, где он типа рос, это вообще Варшавская Прага.
3: Ага.
4: Там штаб практически не был в районе, где он воспитался, где он жил. И он, просто чтобы люди понимали, Висла не какая-то широкая очень река, там можно с одного берега увидеть, что делают люди на втором берегу. Так, и он видел, может, через там люрнет, не люрнет, что происходит там. Он понимал, ему тоже приносили сообщения, что там происходит. И он тоже помогал не совсем, так скажем, легально.
3: Это очень интересно. То есть даже такое происходило, да? Но и тем не менее, все-таки руководство Варшавским восстанием все равно... Вот я честно вам скажу, я вот не могу понять, прошу мне это объяснить. Вот было начато восстание. 1 сентября, соответственно, да? 1 сентября. Пошло оно, ну, не совсем так, как предполагалось, да? Но оно пошло. Идут бои. Немцы подтягивают дополнительные силы своих карателей. Идут военные действия. В общем, да, и проходит август, ну, месяц проходит. Значит, понятно, что с Запада никто никуда не идет, никто ничего не, помогать не будет. Помогать будет, если что, только Красная Армия, которая рядом. Соответственно, да, либо, ну, либо братская могила. И какие действия у командования Варшавским восстанием? Какие действия? Ну, надо, наверное, надо что делать? Налаживать контакт с Красной Армией, ну, потому что смерть впереди. Нужно сдаваться срочно, ну, чтобы хотя бы прекратить убийство. Там же гибель еще идет и мирного населения.
4: Да, резня воли, да, да, резня целых да, районов города.
3: Да, да, там же такие люди добрые вошли, как дивизии Дерливангера и дивизии Каминского, ну, не сводные полки, угу. Дивизии Дерливангера и дивизии Каминского, которые, в общем, так сказать, что хошь могут творить. Вот. То есть, в общем-то и целом, вопрос, что надо что-то делать. А я так понимаю, Бурко-Моровский руководит восстанием.
4: Главная тема восстания — это сражайся до последнего или погибай. Да.
3: Но это бессмысленная ситуация.
4: Ну, да.
3: Надо же идти искать какой-то путь.
4: Ну там, жители Варшавы ненавидели восстанцев. Там Новый лет, ну только сейчас как бы 90-е, есть какой-то ренессанс любви к варшавскому восстанию, а так Новый лет варшавяки ненавидели восстанцев за то, что их плюс-минус мирная жизнь, да-да, под оккупацией, они превратили в ад. Люди просто бежали из Варшавы. Вот.
5: Там целый квартал уничтожали. По-моему, 80 или 85% Варшавы было уничтожено в руинах. Лежала столица по итогам этого восстания.
4: Ну,
5: немцы не считались.
4: Надо добавить, что это не вся Варшава, а только левый берег, где шла основная борьба, потому что на правый берег был отрезан, на правый берег это там и Красная Армия остановилась. Ну, Прага, этот район. Вот.
5: Есть ли какие-то попытки организовать взаимодействие с Красной Армией были, то мы смотрим по документам ЦАМО, Центрального архива Минобороны, отдельные связные.
3: А, ну это отдельные,
5: с нашей стороны,
3: это отдельные бывают.
5: А командование вообще какое-то очень странное. Вот я, конечно, извиняюсь, это не полофобия, но польское командование какое-то очень странное. Это смесь французского Элан Виталь, все, вот боевой дух. Он идет вперед, и он все сомнет, он все победит. И какой-то отрешенности от реальности.
3: То есть, а были переговоры на каком-то высоком уровне с Москвой? Ну, там, например, этого правительства Миколаевича там какого-нибудь, нет?
4: Только как Дмитрий говорил, в начале восстания он что-то сказал.
3: Не в начале.
4: А так-то не особенно, что там было.
3: То есть что, бросили просто Варшаву, что ли?
5: Пытались организовать воздушный мост. Вначале Сталин сказал, что, ребят, вы хотите от нас какой-то помощи, ну так вы ставьте нас в курс о своих планах.
3: Ну да, логично, да. Что мы должны координировать чего-то, да.
5: И несмотря на то, что вот Москва как бы сказала нет, немножечко подождала, пока подтянет свою логистику, помогали. Я уже привел данные.
3: Да, это вы уже сказали.
5: Так что, несмотря ни на что, советская сторона помогала.
3: Помогала, да, но при этом никакой не было шага
5: взаимности
3: да.
5: С той стороны.
3: То есть обычно все-таки действуют, даже если действует абсолютно антисоветски настроенный Уинстон Черчилль, то, тем не менее, он встречается со Сталином, они обсуждают
5: вопрос. Он все-таки реалист.
3: Да, он
5: вот абсолютно реалист. Все-таки
3: да.
5: Реалист.
4: Уже не говоря, что где-то в 43-м году или немножко пораньше, когда был шанс, польские коммунисты были в Варшаве, с ними армия Кривания хорошо расправилась.
3: Ага.
4: И они говорили, давайте мы вам поможем как-то на будущее наладить связь с Советским Союзом.
3: Угу.
4: Они сказали, нет, вы коммунисты, идите прочь. Вот. Типа.
3: Ух ты.
4: Типа в такой способ.
3: Ну, то есть, в общем, не знаю, поднять восстание, обреченное на поражение, это...
5: Просто красиво погибнуть.
4: Это уже, уже вкусы в крови. Делать восстание, которое... Там на все восстания, которые было, только два, по-моему, были удачные. По-моему, тут было два великопольские восстания.
3: Угу.
4: Одно где-то под конец 18-го, в начале 19 века, а второй накануне конца Первой мировой войны.
3: Угу.
4: Вот. И это были единственные, по-моему, восстания, которые фактически победили. А так, то серия польских восстаний — это история, что полякам восстания вообще не выходят, что это просто одно великое поражение.
3: Зато мы останемся примером для потомков.
5: Да. Да, останемся в памяти, да.
4: Ведь за Пилсудского был огромный культ январского восстания. Это восстание 1863-64. Там еще последние эти восстанцы жили. Хотя на самом деле последние ноябрьские восстанцы, восстание, которое было 30 лет перед январским, тоже жили. И может тоже этот культ январского восстания сражаться против врага, хотя тогда это была Российская империя, не Германия, да, вот тоже какой-то там была причина этого восстания в 44-м году.
3: Это же чрезвычайно вообще это все интересно. Ну, давайте тогда мы сейчас, наверное, уйдем на новости, а потом уже будем говорить о последнем этапе Варшавского восстания, то, чем это закончилось и как вообще это развивалось, потому что мы еще, так сказать, собственно, о военных действиях. Ну, я думаю, кратенько мы поговорим. Все, тогда возвращайтесь, оставайтесь с нами.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: 12:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Вооруженные силы России освободили Кудиевку в Харьковской области и Першамарьевку в ДНР. Населенные пункты перешли под контроль российских военных в результате действий подразделений группировок войск «Север-Юг». Минобороны также сообщили об ударах по целям на Украине. Вооруженные силы России поразили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ. Также нанесены удары по местам сборки и хранения БПЛА и безэкипажных катеров, пунктам дислокации украинских военных и иностранных наемников. В сводке ведомства говорится, что за сутки силы ПВО сбили 14 управляемых авиабомб, 9 ракет «Фламинго» и 1478 беспилотников. Президент Колумбии попросил Дональда Трампа временно отменить пошлины на импорт. Эта мера облегчит положение предпринимателей, которые испытывают сложности из-за случившегося землетрясения. В соцсети экс-колумбийский лидер написал, что провел с главой Белого дома 10-минутный телефонный разговор, в ходе которого поблагодарил президента США за помощь и поддержку со стороны американских спасательных команд. По последним данным властей, число погибших в результате землетрясения магнитуды 7,4 увеличилось до 294. Пострадали почти 4000 жителей Колумбии. 320 человек числятся пропавшими без вести. Россия в июне почти вдвое увеличила поставки рыбы в Евросоюз. В финансовом выражении показатель достиг максимума с ноября 2024 и составил 74,9 миллиона евро. Такие данные со ссылкой на Евростат приводит РИА Новости. В документе говорится, что стоимость поставок в годовом выражении также выросла на 22%. Лидерами по покупкам внутри ЕС были Германия, Франция и Нидерланды. Также в топ-5 вошли Польша и Дания. Кейт Дуглас во второй раз за день обновила рекорд в плавании на 50 метров кролем. Американка улучшила собственное достижение на 0,3 секунды. В финальном заплыве на чемпионате Тихоокеанского региона спортсменка показала результат 23,19 секунды. Предварительным заплывем Дуглас преодолела дистанцию за 23,49 секунды. До этого мировой рекорд принадлежал американке Гретхен Уолш. 24-летняя Кейт Дуглас – двукратная олимпийская чемпионка, также в ее активе две серебряных и одна бронзовая награда игр. Кроме того, американка – семикратная чемпионка мира. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями. Около плюс 22 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы – 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама. Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко. Социальная реклама при участии компании «Русский уголь».
7: Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
8: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
10: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум.
11: В это воскресенье тема программы «Ревматологические заболевания у детей». В эфире главный детский ревматолог Минздрава, доктор медицинских наук Екатерина Алексеева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
12: Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
3: И снова здравствуйте. Мы переходим на последние полчаса нашей передачи и говорим уже непосредственно, о ходе Варшавского восстания. Ну, коллеги, я не думаю, что мы будем очень подробно разбирать ход Варшавского восстания. Просто так вот, вкратце, общую канву движения в ту или иную сторону. Можешь так вот коротенько наметить?
4: Ну, я могу сказать про какие-то подвиги восстанцев.
3: Ну да, вот что-нибудь, да, так. Да.
4: Это, например, освобождение КЛ Варшау, концлагерь Варшау, такая вещь существовала в Варшаве. Там восстанцам удалось освободить несколько сотен евреев, которые там сидели. Тоже восстанцы считаются, что вот наш подвиг — это захват какого-то немецкого танка. Проблема такая, что этот был танк с сюрпризом, и когда немцы его как бы дали восстанцам, этот танк взорвался, и много сотен, не знаю, там 200 людей там взорвалось, и по Варшаве был дождь с человеческих частей тела.
3: Ой, ужас какой.
4: Да, там будто тоже читала или там слушала интервью с одной девушкой, которая брала участие в восстании, что они сидят в полевом госпитале, и там торс начинает падать в головы, руки, ноги.
3: Ой-ой-ой.
4: Это была просто жесть.
3: Кстати, вот вопрос упомянули. А евреи принимали участие в восстании? Или это была чисто польская операция?
4: Нет, там так как разные национальности, которые в то время жили в Варшаве, так и разные политические взгляды. Это и социалисты, это фашисты, это фашизм, тоже фашисты в советском понимании этого слова значения. Вот. Там и партия консерватистов, там и партия крестьян принимала. Это не так, что там только одна национальность, одна политические взгляды. Там разные взгляды и разные национальности.
3: Ага. То есть, да, но в принципе все было в единой. Там же, насколько я помню, там были достаточно серьезные успехи на первом этапе. То есть там, пользуясь неожиданностью, захватили определенную часть города. Ну, центральную там, по-моему, да?
4: Да, ну, после этого пошло. Ну, да, немцы были просто, они не знали, что происходит.
3: Ну, да, да, да,
4: потом... А после немцы уже понимали. Они понимали хорошо, что у восстанцев нет оружия, нет как боеприпасов, нет каких-то танков, не танков. И этот успех начали уже ниже и ниже.
3: Ну да, да, потому что подавлять восстание было поручено обергруппенфюреру СС Эриху фон дем Баху.
5: профессиональному карателю.
3: Причем абсолютно профессиональному, он карателем всю жизнь работает.
5: Вот и тем более для меня поразительна фотография Бура Комаровского, пожимающему ему руку,
3: ну да, это
5: 2 октября, во время капитуляции еще и даже голову склонил. С таким вот палачом,
3: ну да,
5: профессиональным.
3: Но учитывая, что... Эрих фон Дембах стал фон Дембахом не сразу, а уже после прихода Гитлера власти, к власти, он был вообще, насколько я помню, из Силезии его род.
4: Из Кашук.
3: Вот как раз из Кашук, да. Он был фон Зелевский, вот, значит, Эрих фон Зелевский, и потом он поменял на фон Дембаха. Вот, у нас его почему-то в историографии называют фон Дембах-Зелевский, ну, видимо, что так уж повелось, но на самом деле он был именно фон Дембахом. Вот, и что, так сказать, вопрос, и его, просто это очень интересный момент, что его подчиненные ему силы, это, которые боролись в Варшаве, это были не регулярные войска, фактически, в большинстве своем. Это были каратели. Это были полицейские,
5: ну, и эсэсовские. Из Локтя, в том,
3: да,
5: числе.
3: Из Локтя,
5: Бронислав,
3: да.
5: Каминский.
3: Да, полк Фролова сводный туда был направлен. Были направлены отряд дивизии Дерливангера. Были направлены полицейские части. Ну, то есть сбору по сосенке набрали. Вот, самых,
5: ну, чисто эсэсовские.
3: Чисто эсэсовских, да. То есть была такая эсэсовская операция, условно, которая была проведена, и причем надо отметить, что в этом отношении, по отношению к восставшим, это было сделано, ну, я не знаю, случайно, не случайно, но по большому счету бросили, как бы сейчас сказали, отморозков.
5: Абсолютных отморозков, настолько, что даже... Бронислава Каминского там и казнили.
3: Казнили, да, его,
5: за жестокость.
3: По приказу фон Дембаха. Причем конкретно он распорядился, там, причем это скрыли.
5: Там...
3: То есть там, причем прежде всего, там за убийство, там убили несколько офицеров, убили медсестру немецкую, потому как они мешали грабить. Вот. То есть,
5: ну, а это... там есть документы... Да. А вот эти каратели людей из огнеметов вообще-то заживо жгли.
3: Да. Ну да, но это за это не преследуют. Это нормальная ситуация для карателей-то. Вот. То есть восстание не расширялось по мере его. Наоборот, оно сжималось. Или расширялось немного?
5: А нет, они вот дальше Варшавы они не собирались двигаться.
3: А даже не собирались?
5: По-моему, не собирались.
4: Ну,
5: не
4: собирались.
5: И
4: нет.
5: Они локализовались, и потом мы их окружили и начали сжимать, методично подавлять, выбамбливая все, по примеру, Юргена Штропа, ну, годичной,
3: да,
5: давности.
3: Да, 40... Ну, что, отработанная
5: Да, отработанная методика. Схема. Вот. И в конце концов Бур Комаровский принял решение капитулировать, подписал капитуляцию.
3: А как же, вот мы только что говорили, так сказать, как это...
5: Красиво, с гонором умереть.
3: Погибнем, да, ради этого самого, нет?
5: А это, говорят, низовым вот этим повстанцам. А само-то начальство не...
3: Давайте вопросик послушаем сейчас. Алло, да, слушаем вас.
13: Алло, здравствуйте еще раз.
3: Да.
13: Вы упомянули только что среди подавителей восстания полк Фролова.
3: Да.
13: Или я ослышался?
3: Да.
13: Если не ослышался, то кто такой Фролов и почему у него полк?
3: Да, хорошо. Да, конечно. Значит, просто я сейчас быстренько тогда на это отвечу. Mm-hmm. Значит, суть в следующем. На ваше подавление варшавского восстания бросили все, что было возможно. В том числе было решено бросить дивизию Каминского. То есть это так называемая дивизия Рона. Дивизия войск СС сформированная. Так называемая русская номер один. Значит, это была сформирована из подразделений Локотского автономного округа, так называемого. В общем, это были русские коллаборационисты. Но ее только-только сформировали. Бардак там был такой, что, в общем и целом, она из себя нормальную единицу не представляла, и поэтому отдан был приказ о формировании из этой дивизии боевой группы в районе полковую группу. И ее командиром был назначен заместитель командир полка и заместитель Каминского полковник Фролов. Вот это, то есть это была, в общем, условно говоря, когда у нас пишут участие дивизии Каминского в подавлении Варшавского восстания, то по большому счету это не дивизия Каминского, это сводный полк Фролова. По большому счету Каминский непосредственно в подавлении Варшавского не участвовал. Но он полностью за это отвечал, за что и был позже расстрелян. А Фролова не расстреляли, который непосредственно это все сделал. Потому что он там сумел уклониться. Там. На самом деле он просто не пошел туда, где был находился фон Дембах. Он был человеком, который понимал, что нужно сделать. Вот. Так. Ну, давайте еще один вопросик тогда быстренько послушаем. Да, слушаем вас, здрасте.
14: Здравствуйте. До 1917 года Варшава и часть Польши входили в состав России, и до 1917 года все восстания жестоко подавлялись. Скажите, вот в 1943 году царскую Россию вспоминали и поэтому не хотели прихода Красной Армии? Или про царские времена ни тогда, ни теперь не вспоминают и просто не хотели коммунистов?
3: Спасибо большое, очень интересный вопрос. Да, Оль, ну, я думаю, вы скажете.
4: Что про восстание, надо смотреть, где было восстание. А что про Российскую империю, царскую Россию в Польше, в Варшаве? Ситуация выглядит так, что, как говорила раньше, просто Ренкевич, это был российский там генерал, которого назначили или губернатором, или мэром города Варшава. Он много чего сделал. На самом деле, зависит, кто говорит про царское время, но в Варшаве в это время начало развиваться. Mm-hmm. Вот. И мимо, что этот был раздел, много что была цензура, ну, в разных там других частях разделов тоже была своя цензура. Больше здесь шла речь про коммунистов, не про самую там раздел царский, потому что там, говорю, Варшава начала тоже развиваться, там канализацию сделали, там разные там места культуры, парки. Больше речь шла про самих коммунистов, про сам коммунизм, которым пугали во время режима Пилсудского.
3: Ага. Не, ну а эти разделы Польши, типа, там обидели, нет?
5: Ну, разделы Польши-то, конечно, оно, да, обидели, но смотрите, а что такое, какой был режим у нас вот на польских землях до восстания 30-го года?
3: Ну, там вообще было...
5: Вообще-то это царство польское, царство со своей Польши. Конституцией, со своей денежной единицей.
3: Ну, фактически со своим отдельным монархом. Ну, только он был тоже Александр Первый.
5: Он по царь конституции польский. Мог стать поляк.
3: Мог стать, да, поляк, да.
5: А вот уже после восстания не мог стать поляк. А чем дальше, тем больше приземляли вот этот
3: юридический
5: статус.
3: Наместником сидел генерал Заёнчик, по-моему.
4: Заёнчик, да.
5: Приземляли вот этот юридический статус, пока в конце концов не сказали, что это северо-западный край, и не стали потихонечку раздербанивать в пользу соседних губерний эту территорию.
4: Привислянский край, это по восстанию, январским восстанию. Там даже до этого времени польские церковные книги, костюльные книги, вывески на улицах было все по-польскому, там не было ни российского. Кто хотел, мог писать по-российскому. Видишь тоже. После январского восстания вошло уже два языка, польский и русский.
3: Понятно.
5: То есть не обижали так уж прямо.
3: Ну да.
5: По нашим представлениям, по крайней мере.
3: Ну да, и, соответственно, значит, то есть, в общем, было, как я понимаю, ваш правильный ответ, что против коммунистов.
4: Да.
3: Против коммунистов этот вопрос был. Так, и, значит, ну давайте теперь все-таки вы начали говорить, Дмитрий Николаевич, по поводу капитуляции-то. Капитуляции. Понимаете, как бы, то есть вопрос, а восстание, мятеж, что угодно, оно обычно капитуляцией не заканчивается. Оно заканчивается разгромом, поражением, ну, победой. Вот, ну, вот, а здесь-то как это может быть?
5: А вот так Бур-Комаровский выходит на переговоры, подписывает капитуляцию с фон Дембахом, который жестит прямо. И что? По капитуляции как бы все вот в статусе узников. Военнопленных.
3: А так узников или военнопленных?
5: По-моему, все-таки военнопленных.
4: Да, военнопленных.
3: Военнопленных, да?
4: Да.
3: То есть немцы согласились на то, что это не просто восстание, типа...
5: Что это комбатанты, что и на комбатанты. Них распространяется Женевская конвенция и так далее.
3: Ага.
5: На бумаге согласились.
3: А что ж-то как это так-то?
5: А вот на бумаге они согласились, а де-факто только на Бура-Комаровского и распространялась Женевская конвенция его лагерями, но это скорее был превентивный арест.
4: Ну, не совсем, потому что из воспоминаний восстанцев, которые после оказались на Западе, потому что некоторые использовали факт, что их в Германию, в большей мере в Западной Германии до лагерей для военнопленных там усадили, что они были в этих лагерях, и отсюда уже на спокойнее уехали в Канаду, в США, вот. А что еще про участников восстания? Есть такой немецкий офицер Вильхельм Хосенфельд. Если кто-то смотрел фильм «Пианиста», персонаж хорошо известен, это был этот один из немецких там членов вермахта, который заслужился ордена там, евреев за спасание там, евреев. Он, вышла его книга, примерно 20 лет назад книжка, вот такая.
3: Ой-ой-ой.
4: Его воспоминания от первой до того, как сидел в лагере военнопленных под Волгоградом, с Ленинградом. Он там пишет, мне назначили вести следственные действия, там разговаривать с восстанцами. Я сижу, и я вижу, что эти все восстанцы, он и младший моего сына, который был фельдшером под Сталинградом.
3: Ага.
4: Там фактически дети там были даже несовершеннолетние в этих лагерях для военнопленных.
3: Ага, то есть польская молодежь пошла в общем на восстание.
5: Да, зажгли молодежь, а руководство, ну как рыть смиглы, помахало всем ручкой.
3: Ага. И какая судьба Бура-Комаровского?
5: В конце концов, лагерями, 12 мая 1945 года он оказывается в Лондоне.
3: Ага.
4: Да.
5: То есть, кого нацисты хотели убить, убили. Даже адмирала Канариса. А вот здесь руководитель восстания как-то ничего.
3: И оказался, да. И так в эмиграции благополучно, естественно, и прожил.
4: Да.
5: Ну, конечно, после того, как война закончилась, их с ними так не носились. Я извиняюсь, как с писаной турбой.
4: Может, я расскажу, как...
3: Да-да-да, вот давайте сейчас это подробнее. Ну, не носились. Это в Варшаве не носились, в смысле...
5: А в Лондоне,
4: не
5: носились.
4: Ну, короче, польской армии, которая была на Западе, там, при Франции, при Великой Британии, была такая, что все эти польские генералы работали на складах, в магазинах, кем-то там, в ресторанах официантами, солдаты также, там мало кто продолжал службу. Им даже выплат не давали. И ложь в этом, что говорят, что если бы они приехали в Польшу, их бы арестовали. Да, может, было бы какие-то следствия. Бы там узнавали, кто они такие. Например, был такой генерал Виктор Томе, это оборона Модлина в 1939 году, который тоже оказался на Западе. Да, факт, Жемерский его не любил, потому что Томе осуждал Жемерского, чтобы его выкинуть с армии. Но когда пришел Рокоссовский, этот... Приход Рокоссовского, это тоже в Польше момент, когда старая польская армия как бы получила свои заслуги, так скажем. Виктору Томе дали дом, дали пенсию, дали нормальную работу. А Виктор Томе был на Западе, в Западной армии, а не в армии Берлинга. Это так выглядит, чтобы не говорила польская пропаганда, что за генералов Западной армии, армии Андерса, бы приехали, бы арестовали, убили и там дальше, чтобы с ними снигали.
3: Да, ну то есть, в общем, так сказать, здесь в Польше-то было хорошее отношение к участникам войны.
5: И опять же, автономия относительно Москвы. Потому что если мы сейчас посмотрим Институт нацпамяти Польши, то ПНР это у нас вот прямой проводник диктата Москвы.
3: Да,
5: ничего подобного. Ничего. Там на местах очень свободно жили и решали, как себе
3: что-то. А скажите, тогда уж давайте поговорим, у нас мало очень времени уже остается, но просто поговорим кратенько о том, а вот отношение к польскому восстанию в Польше и в советской Польше, и в эмигрантской среде, и современной Польше.
4: Скажем так, что про память про восстание в ПНР, хотя кто бы ни говорил, что его не было, она была. Это не было таким мероприятием, как сейчас, но потому что зачем помнить о чем, что было поражением комплектным, сколько молодых людей погибло. Были мероприятия, даже помню, что была служба в костеле.
3: Ого.
4: Вот, потому что Польша очень сильно религиозная страна, хотя сейчас
5: уходим. И даже в ПНР тоже вообще были польские эти самые католические клубы. Помните нашу передачу
3: были, конечно,
5: про
3: восстание? Да нет, были, конечно, что там, да, было, там все было.
4: Мероприятия были, но когда упал ПНР, Советский Союз, память восстания начала как бы возрождаться. И что сейчас мамы? Сейчас мамы куча разных мероприятий, куча разных концертов, даже музей сделали Варшавскому восстанию. Угу. Да, все. А что идет про, скажем так, про польскую эдукацию.
3: Да.
4: Я сейчас уже давно окончила польские школы, что я вижу, что нас уже с первых классов готовят к тому, чтобы идти умирать за отчизну, что им моложе ты будешь погибать, ты быстро станешь героем, что уже из этого молодого восстания, возраста, говорю нам, восстание, это было хорошо, смотрите, сколько ваших ровесников там погибло, вы должны быть такие. Это не напрямую, а через разные фильмы, через литературу, вот в этом...
3: То есть, ну, очень важное...
5: Миссионизм насаждают, и миссионизм, который... должен куда-то иметь свой выход. Это не развитие, не, скажем так, не социализм в отдельно взятой стране, выражаясь языком Сталина.
3: То есть освобождение Польши отходит на второй план?
4: Да.
3: Причем даже не Красная армия.
4: А я вам скажу еще больше. По началу СВО, что я начала видеть среди моих знакомых, что много ребят в моем возрасте хотело и уехало служить на СВО. Ну, в смысле, на по-украинской стране. За сражаться за что? За Украину или просто сражаться, чтобы сражаться?
3: Ага.
4: Это тоже вопрос.
3: Ну да. То есть, а вот...
5: То есть неспроста то есть, этот миссионизм развивается.
3: То есть армия Людова не котируется сейчас?
5: Армия Людова вообще оплевана, забыта. Сейчас
3: что?
5: Наоборот.
3: Они же тоже воевали за Польшу, они же
4: погибали. Это были такие же самые солдаты, как в армии Андерса.
3: Ну да, естественно, и как разница-то какая?
4: Там, в месте, где была переправа этих во время восстания, там поставили памятник Зигмунду Берлингу, то один польский шиз, этот памятник уничтожил, и никто этого памятника восстановить не хочет.
5: Снимать, я вам больше скажу, сейчас армию Людовую не помнят, сейчас даже проклятых солдат, которые занимались политическим бандитизмом, типа лесных братьев, в Советском Союзе, в Прибалтике, их поднимают на щит.
3: Ну, да.
5: Тех, кто своих же поляков убивал, бандитствовал и грабил.
3: Не, ну просто...
5: Они и то важнее и как-то боролись за какую-то свою Польшу, чем армия Людова и уж тем более берлинговцы.
3: Не, просто армия Людова и берлинговцы, они погибали на территории Польши.
5: За что-то реальное
3: с немцами,
5: здесь.
3: Да. Они не Монте-Кассино штурмовали.
5: И не прыгали на Маркет Гарден.
3: Ну да.
5: Где их же сделали крайними.
4: И они дали еще Фредерику Браунингу награду. Я уже сейчас не помню, это, по-моему, Орден Возрождения Польши. Ему дали за это, что Браунинг их обвинил, что они провалили операцию.
5: Это такой удивительный мазохизм.
3: Ну да, вообще как-то это самое не очень. Ну то есть сейчас у нас Варшавское восстание превратилось в легенду. И главную легенду Второй мировой войны? Или все-таки условная кампания 39-го года?
4: Нет, это главное, как бы, если смотреть на, как бы, 1, 2, 3, 4, в первом месте это Варшавские восстания, после будет Монте-Кассино, а на третьем, возможно, битва Англии. Дивизион 303, потому что, да, в битве Англии тоже польские подразделения сражались.
5: А как это связано с освобождением Польши?
3: Да, я, кстати, да. Вот.
4: Ну, почему поляки не очень любят англичан? Потому что англичане по части взяли немножко польской армии на свои дела. Там битва Нарвиги, там дальше, там этот Норвегия, там тоже польские отделения.
5: Ну, затыкали чужой кровью и чужими жизнями все свои дыры англичане.
3: Ну, знаете, мне сейчас совершенно неожиданно пришло в голову историческая параллель, что, вы знаете, вот сейчас вот вы прекрасно сказали, да, что за что погибали в Монте-Кассино, да, а вот здесь мне неожиданно пришли в голову строчки из польского гимна «Марш, марш, Домбровский, от Жеми Оски до Польски, простите, из Италии, иди».
5: А «Червоны маки» под Монте-Кассино — это одна из важнейших вообще песен.
3: Да. Песен, да. А здесь Домбровский, он из Италии, в основном-то его прославился, его легион в составе французской армии в Италии.
4: Да.
3: Как раз он стал такой, ну, получил такую известность всемирную. И здесь тоже в Италии. Так что все это примерно в том, что в одном ключе идет.
5: А миссионизм? романтизм вот в своей максимальной...
3: Ну, давайте тогда потихонечку подводить итоги. У нас осталось примерно минутки три. Давайте тогда... Ну, и давайте коротенько вот что скажем про Варшавское восстание. Вот как в целом подведем итог?
4: Варшавское восстание — это большая неудача. Mm-hmm. Это просто самолюбие. Что мы можем показать миру, мы можем о себе напомнить, что мы существуем, mm-hmm. мы можем что-то делать. Но только надо смотреть, какими силами делать, и что мы имеем при себе, чтобы что-то делать. Потому что можно было бы вместе в Астане что-то другое сделать. Не знаю, какую-то большую акцию по уничтожению всех немецких складов или что-то такое. А не делать в Астане, где... И этих восстанцев ненавидели варшавяки, которые жили, которые бежали из Варшавы, оставляли все, бежали, чтобы их не расстреляли, чтобы только прожить. Вот, и сейчас я не понимаю, как люди, которые живут в Варшаве, которые живут на этих руинах, потому что надо еще сказать, что не все те вас под руины выдобыли, что современная Варшава, в начале тело евреев, погибших в 1943 году, и тело варшавских восстанцев и мирных жителей, которые погибли в 1944.
3: Что, до сих пор даже?
4: Да. Ой-ой-ой. Есть места такие, что да.
3: Ух ты, ничего себе.
5: И потом, когда мы смотрим на Варшавское восстание, на мой взгляд, это такая не просто авантюра, это подлая авантюра. Mm-hmm. И в отношении своей молодежи польской,

0: армия громила, и реально Красная армия вообще-то вошла в Берлин. Ни нормандский десант, ни операция «Драгун», которая освободила Париж, Красная армия разгромила вермахт. И громила, и не понимать этого, мешать ей, значит... продлевать нацистский режим.
1: Да, это все логично. Да, ну, вот на этом, я думаю, мы уже должны завершить нашу сегодняшнюю передачу. По-моему, она получилась. Мы узнали о Варшавском восстании. Поэтому я хочу поблагодарить наших гостей, польского историка Ольгу Добружинскую и Дмитрия Викторовича Суржика, нашего любимого, спасибо, дорогого. Ну, я думаю, мы еще увидимся и еще поговорим, еще в истории Польши и России еще много общих историй.
2: 123 года практически. Да.
1: Спасибо вам, всего доброго. До
3: внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
4: 13.00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Иран и Оман согласовали маршрут судоходства в Ормузском проливе. При этом некоторые вопросы все еще обсуждаются, уточнил представитель МИДа Исламской Республики Исмаил Багаи. По его словам, за последние 3 недели Тегеран и Маскат добились прогресса в переговорах, после чего согласовали карту маршрута, передает Пресс-ТВ. Полное восстановление безопасности и нормального коммерческого судоходства Иран связывает с прекращением морской блокады со стороны США и угроз Вашингтона. В начале августа Исмаил Багаи отмечал, что Тегеран и Маскат согласовали географические координаты нового маршрута через Ормуз. Мужчина погиб в Белгородской области при атаке украинского дрона. ВСУ ударили по легковому автомобилю в селе Ржевка Шебекинского округа. С таким заявлением выступили в региональном оперативном штабе. В Рио губернатор Александр Шуваев ранее сообщил, что украинские военные атаковали автобус с работниками предприятия в Ракитянском округе. Погибла женщина, ранения получили 9 человек. Состояние одного пострадавшего с открытой черепно-мозговой травмой оценивается как тяжелое. 12 человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Венгрии. 10 пассажиров серьезно пострадали, сообщил премьер-министр Петер Мадьяр. Он уточнил, что речь идет о польском транспортном средстве. По имеющимся данным, ночью автобус съехал в кювет на автомагистрали М3. Авария произошла примерно в 140 километрах от Будапешта. По предварительной информации, водитель мог уснуть за рулем. Мужчина задержан. Венгерские СМИ пишут, что в салоне автобуса находились 57 человек. В МВД предупредили о мошеннической схеме с переводом денег от незнакомцев. При получении средств на карту не стоит вступать с неизвестными в переписку и пытаться самостоятельно вернуть деньги. В ведомстве пояснили, что таким образом злоумышленники пытаются вовлекать граждан в схему по выводу похищенных средств. Нельзя переводить деньги по реквизитам, которые по телефону или в переписке сообщает неизвестный отправитель. Также не рекомендуется вступать в длительные разговоры с незнакомцами, переходить по присланным ссылкам и вводить данные банковской карты на сторонних сайтах, сообщили РИА Новости в МВД. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные, понедельник, 12 рублей 48 копеек. Доллар 84 рубля 54 копейки. Евро 97 рублей 51 копейка. И час столица облачно с прояснениями, около плюс 21 градуса. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Что препятствует реализации? В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Рок-Радар». Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
6: Привет всем поклонникам тяжелой

0: Музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты — все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
0: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар».
0: Включите ваши приемники на полную мощность.
2: Каждое воскресенье после 8 вечера.
0: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни.
2: Каждое воскресенье после 19 часов. «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
5: Повтор лучшего.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6: Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона сегодня, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель «МЕЛа». А в гостях у меня сегодня педагог. Да, у нас давно не было педагогов, и мы исправляемся. Я понимаю, что все любят психологов, экспертов и архитекторов, но как бы, да, возвращаемся немножко в школу. И сегодня с нами Ольга Гвинджили, учитель высшей категории, лауреат премии правительства Москвы и лауреат государственной премии. Добрый день, Ольга.
7: Здравствуйте. Хотя мне кажется, что с наступлением лета все как раз очень хотят от педагогов отдохнуть.
6: У нас как раз сегодня тема такая, которая позволяет немножко отдохнуть, потому что поговорим мы сегодня не про тех ребят, родителей и педагогов, которые до сих пор еще в школе и, например, сейчас будут ждать результаты своих баллов, следить, думать о поступлении и так далее, а мы поговорим о начальной школе, о том, что такое вообще быть педагогом начальной школы, потому что нам все время, вот когда я буду сейчас, наверное, в роли родителя, ну, в общем, я и есть родитель, когда ты начинаешь обсуждать с кем-то начальную школу, тебе говорят, ну, ты же понимаешь, самое важное — это выбрать учителя. И тогда 11 лет будут идеальны. И действительно, все родители, ну, те родители, которые погружены как-то в жизнь детей, они стараются все узнать про педагога, спрашивают у друзей, спрашивают в каких-то локальных комьюнити, в локальных группах. А потом приводят ребенка, и вот они 4 года. У вас сейчас был выпускной. Насколько, вот я не могу представить, вот они пробыли с вами эти 4 года. Что такое вообще взять и сейчас их отпустить? Причем отпустить уже раз, и они все ушли.
7: Да, это очень такой сложный, правда, процесс. И на самом деле учителям средней школы тоже сложно, но у них больше времени на то, чтобы привязаться и расстаться. Да? С 5 по 11 это чуть дольше такой отрезок, и он немножко другой. Учителям начальной школы очень сложно в этом плане, потому что мы берем малышей, когда даже мы сейчас с моими четвероклассниками смотрели фильм о них же в первом классе, они сами над собой смеялись, потому что они были невероятно трогательные, невероятно смешные. И вот сейчас от меня уходят уже взрослые дети со сложившимися взглядами, своей точкой зрения, с мнением, которое они умеют доказывать и отстаивать. И вот этот отрезок, который мы проходим вместе, он, конечно, очень важен. И, кстати, детям тоже очень сложно отходить от первого учителя, особенно если были хорошие отношения, и очень часто у меня, например, бывало так, что дети тусовались у меня на протяжении 5-6, и только к 7 они потихонечку отлипали, что называется, от первого классного руководителя. Это важно. Такие теплые дружеские отношения, неправда, имеют значение, и мне приятно, когда ко мне сейчас приходят мои взрослые дети. Это очень здорово.
6: Ну, вы уже немножко меня опередили, сказав, что возвращаются. Я просто помню, что для меня, например, мой учитель в начальной школе была очень важна, и она, правда, уехала из России после того, как мы уже выпустились, как ее дети, в начальную школу, но мы с ней долгое время переписывались. Тогда были бумажные письма, я писала бумажные письма, она мне отвечала. Это была какая-то грандиозная поддержка, потому что когда ты от одного человека, к которому ты привязан, доверяешь, и от которого ты уже не ждешь ничего, кроме хорошего и понятного, ты оказываешься там среди десятков, ну, если это большая школа, взрослых людей, каждый со своим настроем, и ты начинаешь вот это вот прощупывание, непонятно, кто из них будет для тебя тем самым потом хорошим, кто будет плохим, состояние полной растерянности. Вот возвращаются просто пообщаться, просто провести время, или возвращаются прямо как вот к значимым взрослым и говорят, типа, ой, вот знаете, нужен совет, помогите, пожалуйста.
7: Вообще возвращается по-разному. Стыдно сказать, или смешно, или странно. Моим первым ученикам сейчас 44 года. И я общаюсь с ними, и ко мне возвращается именно за советом. Вплоть до того, что иногда я даже могу рекомендовать книжки для того, чтобы читать со своими детьми. Те мои взрослые ученики уже сейчас, да, вот мы совсем недавно, например, встречались с моими 11-классниками. Мы очень много общаемся и разговариваем не обо мне, а о них, о том, какие у них планы, какие есть проблемы. Вот мы буквально недавно сидели с моей ученицей, она выбирала между разными факультетами для поступлений. Мы обсуждали, что лучше для нее и где вообще можно себя увидеть. То есть бывают, конечно, какие-то такие ситуации, когда иногда ребенку, подростку важно поговорить даже не с родителями, а с каким-то другим значимым взрослым. И вот в таком случае, при том, что у нас достаточно дружеские отношения всегда с детьми, и они знают, что я отношусь к ним как к взрослым, причем буквально с начальной школы. И у меня есть своя точка зрения, и у них есть своя точка зрения, и я ее готова придерживать, вернее, как я готова ее принимать. То есть я готова принимать ее при наличии аргументов. Если человек мне доказывает, что да, я прав, все, я тоже говорю, у меня нет никаких вопросов. И поскольку у нас вот разговор, он идет на такой, в общем, разумной составляющей, ребята возвращаются с такими же разговорами, уже немножко выйдя из границ начальной школы.
6: Раз мы уже упомянули, сколько лет выпускникам.
7: Да, мне тоже иногда страшно. Я смотрю на себя в зеркало, и мне страшно.
6: Зря. Вот жаль, что у нас не видеоэфир, а то бы вы все поняли, почему я говорю зря, потому что я бы никогда в жизни бы не подумала и даже не предположила бы. Это не тонкая лесть. Но так или иначе, достаточно часто меня зовут на всякие конференции, связанные так или иначе с образованием, и я даже на уровне конференции очень часто слышу от педагогов начальных классов, причем от педагогов, у которых очень большой опыт работы с детьми, которые давно работают в школе, не то что вот они, как будто бы им есть чем сравнивать. И они говорят, что дети стали очень... Говорит, наши дети испортились, наши дети сломались, не хочется. Но что дети стали настолько другими, что работать с ними тяжело, неудобно, что вот они все... я уже услышала миллион раз, что все дети супер возбудимые, все дети с рассеянным вниманием, что есть отдельный такой пласт, когда говорят, что это касается городских детей из больших городов в первую очередь, что дети не приходят в школу с вот этим пиететом, с которым они приходили раньше, а приходят в школу там типа немножко прям с первого класса, как будто бы вы мне должны. Вот если посмотреть на детей, на самом деле что-то меняется или меняются просто какие-то обстоятельства и особенности, но при этом нет того. И почему еще это важно? Говорят, что именно это мешает эффективно работать с детьми в начальной школе. Потому что они вот такие.
7: Вы сейчас практически наступили на мою больную... Нет, я не могу сказать больная мозоль, это не совсем правда. Правильно, вы сейчас открыли дверь в то пространство, где я готова стоять с флагом на трибуне, да, и говорить по этому поводу очень долго. Есть объективные причины. Это на самом деле тот вопрос, который вы сейчас задали, это сфера моих интересов, правда. Я этим занимаюсь по личной причине. Я вам объясню, почему. Дело в том, что у меня двое детей, и у младшего были достаточно серьезные проблемы. И поэтому я с таким красивым словом, как нейропсихолог, познакомилась 22 года тому назад.
6: Тогда, когда еще нейропсихолог
7: да,
6: не был?
7: Да, тогда, когда нейропсихолог был большой-большой редкостью. И, собственно говоря, пройдя и познакомившись с нейропсихологами на практике и с логопедами на практике, и понимая, ну, сразу могу сказать, что с моим старшим ребенком все хорошо, и мой младший ребенок с отличием закончил пиар-факультет МАДИ, и с ним тоже все хорошо. Но для этого мне пришлось приложить очень много усилий. И поэтому к этой проблеме у меня интерес не теоретический, а практический. И дети действительно стали другими. И вот эта другость, да, эта инаковость, она раскладывается на несколько составляющих. Об этом важно и нужно говорить, потому что, может быть, кто-то из родителей посмотрит на своего ребенка, ну, чуть иначе. Вот моего сына, честно вам скажу, спасло то, что я была не стопроцентной любящей мамой, а 50% учительницей. То есть, когда я смотрела на него, и я понимала, что вот что-то идет не так, колокольчики в моей голове не звенели, перерастет. А я понимала, что надо действовать. И благодаря тому, что я начала действовать очень рано, я, в общем, решила эту проблему. И мне кажется, это очень важно для любого родителя помогать и принимать своего ребенка. Не только принимать, но и помогать в движении. А что касается форматов обучения, да, они изменились. И в этом изменении есть две составляющие. Есть физиологическая, есть социальная. Вам какая интереснее?
6: Начнем с физиологии, однозначно.
7: С физиологии, да, совершенно точно, потому что есть очень много интересных. Вот нашу жизнь на сегодняшний день, работа учителя начальных классов, это не только методика. То есть мне недостаточно знать методических условий организации урока. Я сегодня должна быть и физиологом, и нейропсихологом. Вот когда ко мне приходят малыши, через две недели первого класса я понимаю, у кого проблемы. Кому нужно к нейропсихологу, кому нужно к логопеду. И есть такое понятие, как минимальная мозговая дисфункция. Вот есть определенный человеческий детеныш, несмотря на то, что произошло очень много изменений в цифровой среде, в социокультурном пространстве, он по-прежнему остался человеческим детенышем. Он должен в определенные этапы жизни ползать, вставать, идти, говорить, ходить по бревнышку, прыгать через скакалку, там, прыгать на одной ножке. То есть выполнять определенные движения для того, чтобы, как ни странно, созрел мозг. Мы никогда раньше не связывали вот эти простые вещи, нашу игру в классике или игру в секретики в песочке, с созреванием мозга. А вот сегодняшние ребята, они лишены этого. И получается так, что из-за отрезка детства от 0 до 6, проведенного несколько в других физиологических условиях, некоторые функции у детей не созревают так, чтобы можно было начать обучение чтению и письму. И вот тогда, когда у нас стартовая позиция обучения, ведь программа первого класса, она зиждется на определенных параметрах, которые должны быть сделаны до школы.
6: Да.
7: То есть это вот такой ступенчатый этап, это очень важно понимать. И когда ребенок приходит в школу не готов, он не готов к обучению, но эта готовность не в том, что он должен считать до 100 и читать со скоростью 120 слов в минуту. Эта готовность заключается в том, что он должен уметь шнурки сам завязывать, пуговички застегивать. Вы не представляете, какое количество детей первого класса сейчас не могут самостоятельно снять рубашку, завязать шнурки. Я даже вам описывать не буду процесс кормления 7-летнего ребенка ложкой за столом в школьной столовой. Доковидные времена.
6: Этим должен учитель заниматься? Извините за вопрос, я задумалась.
7: Вы представляете, что приходит в первый класс ребенок, который не умеет держать ложку в руках? 7 лет. И вот такие вещи, ну, потому что он плохо кушает, он маленький, худенький, и дома его по очереди кормит бабушка и мама.
6: Все докармливают, да, подбежали, положили.
7: И поэтому ребенок сидит, вот перед ним тарелка, ложка, и он не ест сам. Вообще он не может ее держать. И это очень простые вещи, на наш взгляд, взрослых. Есть ситуация гиперопеки, когда дети у нас не в состоянии раздеться сами. Просто элементарно снять куртку. Сколько таких картинок вводит мама ребенка или бабушка, или папа. Его вот он встал, его раздевают. А переодевание, процесс переодевания на физкультуру – это квест. Это просто квест. Процесс построения. А мы обязательно, и не только в первом классе, я делаю с детьми нейрогимнастику на протяжении первых 3 лет обучения. И вот эта нейрогимнастика – это такой показатель скоординированности работы тела, когда дети вытягивают руки и не могут их соединить. Вот так. Простые физиологические вещи, но они связаны с обучением. Потому что обучение, оно строится на внимании, концентрации, мышлении, сосредоточенности. Все очень, казалось бы, просто, но тем не менее. Есть еще социальный компонент.
6: Да, вот.
7: Социальный компонент тоже очень важен, потому что, во-первых, у нас очень четко сложилась разнополярность подготовки. То есть у нас на сегодняшний день в классе, да, ну, я, наверное, неправильно сейчас скажу «у нас», хотя я очень активно наблюдаю за разными учительскими сообществами. Было время, когда я очень много ездила по России и общалась с учителями в разных регионах России. И я знаю, что учителя начальных классов — это очень разные люди, но в большинстве своем это люди невероятно трудолюбивые. И, как правило, это люди, ну, особенно в регионах, это люди живущие. Да, своим.
6: На работе и работая.
7: Да, и работая. И, да, и, конечно, нельзя всех мазать одним цветом. Мы все разные, и это надо учитывать. Но в целом учительское сообщество очень старается. И старается не просто качественно работать, но и меняться, и подстраиваться под запросы детей. Но мы не имеем дела, вот если мы говорим про социальный компонент, это вообще очень большая боль. Мы не имеем дела только с детьми. Мы имеем дело и с родителями, и с семьей. Ну вот представьте себе, у меня есть семья. Прекрасная мама, прекрасный папа, прекрасные близняшки, у которых есть проблемы, и я вижу, что это проблемы нейрофизиологического характера. И я приглашаю маму и говорю, что, вы знаете, вот детям надо помочь. И вот можно сделать так, вот можно пойти туда, можно сделать вот так. Мама, будучи человеком очень интеллектуальным, смотрит на меня скептически и говорит: «Да, спасибо». А дальше процесс начинает раскручиваться. И к концу 2 класса мы приходим к выводу, ну, мы сталкиваемся с тем, что дети не могут освоить программу. Ну, вот не могут, и все. Угу. Но если бы на первых месяцах сентября родители немножко убавили скепсиса и включились в помощь детям, к концу 1 класса проблемы были бы решены. И вот эта невозможность нашей учительской иногда достучаться, потому что бывает очень больно, правда, очень больно, когда ты знаешь, что этому ребенку можно и нужно помочь. И возраст начальной школы — это как раз тот возраст, когда мозг очень пластичен. И все изменения, вся коррекционная работа, она идет очень успешно. И надо вам сказать, что после 12 лет коррекция, она происходит волевым усилием. А на возрасте 1-го пубертата очень легко 7-8 лет. И вот тогда, когда мы сталкиваемся с жесткой позицией семьи, у нас все хорошо, это ваша проблема, вы не можете научить. И очень часто сегодня мы просто вот, правда, я говорю «мы», потому что здесь озвучиваю позицию учительского сообщества, мы бессильны. Мы понимаем, на сегодняшний день нужно очень четко осознавать, что учитель начальной школы может не все. Вот знаете, когда я же начинала работать, страшно сказать, в 85-м году. Вот у меня сидело в 1 классе 36 человек. Я могла всех научить. Вот просто могла. Причем сам процесс обучения, он был гораздо проще, чем сегодня. Я показывала, за мной повторяли. То есть обучение шло по, ну, скажем, типу повторения, да, вот именно копирование. На сегодняшний день я использую множество разных работ, начиная от поисковых, кончая групповыми формами, да, и есть очень много приемов, которые на уроках использую. Но не все могут повторить. И я не могу всех научить. Понимаете, хотя профессионально я выросла по сравнению с той 19-летней девчонкой, которая когда-то переступала порог. И когда я бьюсь в родительскую стенку, говорю, ну давайте вместе.
6: Почему, как вам кажется, возникает такой скепсис? Потому что родители уверены, что они лучше знают?
7: Да, чаще всего получается. Но, во-первых, есть колоссальное почему-то недоверие к школе.
6: Вот это, мне кажется, точно.
7: Это недоверие в школе и такой скепсис. Ну вот, ну что там? Вот
6: что я... они там в начальной
7: да,
6: школе?
7: Что они там же знают?
6: Писать и читать
7: да,
6: учат.
7: Да, ну что там писать, читать, что он научить не может. Я очень хорошо всю свою жизнь, я, знаете, у меня была такая позорная совершенно и показательная история. Вот правда, отношение к начальной школе. Была конференция в МГПУ по чтению, по пониманию. И я выступала там с докладом по работе над текстом с использованием психологических компонентов. И после доклада ко мне подошел профессорско-преподавательский состав. Там было 4 человека, женщина в возрасте и 3 мужчин. И вот представляете, мужчина, я не помню сейчас его фамилию, но он занимает какую-то должность в Высшей школе экономики. И вот он на меня смотрит и говорит, неужели вы учитель начальной школы? Мне было так обидно за учителей начальной школы, правда. Вот это показательное отношение к учителям. Что они могут? Они могут очень многое. У нас сейчас огромное количество людей, учителей начальной школы, которые учатся, которые параллельно посещают курсы нейропсихологии, которые постоянно проходят какое-то переобучение, потому что понимают, что привычными методами они работать не могут, а хотят, очень хотят. И поэтому это недоверие родительское, да, к сожалению. Есть еще такой момент всепоглощающей родительской любви. И это тоже вот этот детоцентричность.
6: Да, тебя очень ранят, если тебе что-то говорят не то про твоего любимого ребенка.
7: Да, тебе кажется, что твой любимый ребенок, он достоин всего самого лучшего. И если вдруг кто-то говорит, вы знаете, дело в том, что вы не выговариваете звуки, а я столько раз слышала, у нас так принято в семье, у нас все картавят. Но если вы пришли в школу, где есть иностранный язык, фонематический слух — это основа восприятия звукового компонента языка. И это касается не только обучения иностранному языку, это касается обучения русскому языку. В этом случае, да, такая позиция, она не на пользу ребенку, а ведь за ребенка решение это принимают взрослые. И вот эта ответственность, степень ответственности взрослых перед своим ребенком, она ведь тоже очень важна. Когда ты должен понимать, что был момент, ты мог помочь.
6: Ну, именно помочь, да. Не именно починить, не переделать,
7: что вы,
6: а именно
7: о чем вы
6: помочь.
7: Говорите?
6: Ни, да, ни я просто
7: какой,
6: к тому, что мне кажется,
7: ни
6: важно,
7: о какой
6: чтобы переделке, все понимали.
7: Да, ни о какой переделке речи быть не может. Потому что действительно, вот у меня сидит 30 человек, они все разные. Они в первом классе уже каждый со своим характером, со своим мировоззрением, со своим чувством юмора или с полным его отсутствием, со своим темпераментом. Они разные, невозможно их переделать. Можно им что-то дать одно и то же, и они все впитают по-разному. То, что на одного ребенка окажет вообще такое шокирующее воздействие, для другого пройдет мимо. И это нужно учитывать, понимать. Мы все взрослые люди разные. Мы же бывшие дети. Чего ж там говорить?
6: Да, это был очень показательный случай как раз у моего ребенка, которого сейчас заканчивал 4 класс, когда они смотрели фрагмент какого-то фильма в классе, и большая часть детей никак не отреагировала. Одна девочка очень сильно расплакалась, и ее мама потом спрашивала, почему показывают такие фильмы, которые как бы так сильно растревожили ребенка, пробудили там столько эмоций. И как раз учитель пытался объяснить, что, ну, как бы у каждого ребенка, да, свои эмоции, мы работаем с эмоциями, мы потом проговорили, почему кто плакал, а почему кто-то не плакал, например,
7: да,
6: сидел.
7: Да.
6: И почему кому-то вообще оказалась тема фильма неинтересна, хотя большая часть класса смотрела фильм с удовольствием.
7: И мы это обязательно, понимаете, мы обязательно обсуждаем. И сейчас очень силен родительский даже не протест, а, скажем так, родительское желание руководить процессом обучения. И вот это вот родительское желание руководить процессом меня всегда умиляет, потому что я представляю себе, как я прихожу в кресло стоматолога и начинаю руководить там процессом. И к чему вот этот процесс придет? Или я прихожу, я не знаю, куда еще, чтобы поруководить процессом.
6: Да, настройку
7: то
6: просто
7: вот
6: залить
7: это, да,
6: бетон. Вот
7: да.
6: Не у каждого тоже получится, в общем-то.
7: Понимаете, есть определенный кредит доверия. Вот у меня сидит 30 человек, и если я буду слушать каждого родителя, Представляете, к чему я приду?
6: Лебедь, рак, щука и еще 27 куча,
7: да, жителей леса, которые соединяются в одном. И поэтому четкие правила, вот хочу я или не хочу, но и четкие правила, они прозрачны должны быть, они должны быть понятны. Они должны быть родителям предъявлены в самом начале встречи, да, понимание того, что мы делаем. Но, тем не менее, это правило жизни классного коллектива.
6: Ну, вот да, я помню, что один раз я читала интервью с директором одной американской школы, которая входила в Штатах, есть рейтинг самых плохих школ, ну, как бы не то, что самых плохих, а неблагополучные школы. Это, как правило, школы, которые находятся в каких-то сложных регионах, городах, где как раз есть много факторов, которые влияют на состояние школы. И директор, когда... И ей как раз удалось вывести школу, как с самого низа поднять этого рейтинга, перевести ее в зеленую зону. И она говорила, что залог успеха, что мы сформулировали правила, понятные для всех, и стали им следовать. Сейчас мы прервемся на короткие новости и сразу еще поговорим про родителей. Мне кажется, про себя интереснее всего говорить. С вами Радиошкола.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
8: 13:30, столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. В посольстве оценили возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Дамаском. Это откроет новые возможности для контактов российских и сирийских деловых кругов. Кроме того, будет расширяться сотрудничество деятелей науки и культуры, отметили в диппредставительстве России в сирийской столице. Дипломаты сообщили РИА Новости, что возобновление прямого пассажирского сообщения можно считать по-настоящему знаковым событием. Сегодня утром в Шереметьево прибыл первый более чем за полтора года пассажирский рейс из Дамаска. Самолет авиакомпании Syria Airlines произвел посадку в 6:44 по Москве. Во время полета борт проследовал через воздушное пространство Турции, Армении и Азербайджана. Число погибших в результате землетрясения в Индонезии увеличилось до 51, пострадали свыше 100 человек. А США-Пресс со ссылкой на местные власти сообщают, что полностью разрушенными оказались 900 зданий. Свои дома были вынуждены оставить более 5000 человек. Ночь на субботу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении в Индонезии магнитудой 7,7. Оно произошло у побережья острова Флорес. Местным жителям рекомендовали покинуть дома и держаться на расстоянии как минимум в 2 километра от побережья из-за угрозы цунами. В Общественной палате предложили повысить лимит стоимости подарков учителям. Его необходимо увеличить как минимум до 5000 рублей, отметил заместитель секретаря организации Владислав Гриб. У нас нормальный букет, нормальная коробка конфет и так далее бывает стоят и дороже 3000, особенно в крупных городах, в миллионниках, заявил РИА Новости Владислав Гриб. Он отметил, что каждый родитель или ученик может определять стоимость подарка, исходя из своих возможностей. Депутат Госдумы Дмитрий Свечков ранее напомнил, что стоимость подарка учителю к 1 сентября не должна превышать 3000 рублей. Это требование Гражданского кодекса России, которое защищает и дарителя, и педагога. Пенсионерка из США построила деревню только для женщин. Сообщество, которое находится недалеко от Далласа, получило название Bird's Nest. Сейчас в проекте участвуют 12 женщин в возрасте от 52 лет и старше, большинство из которых разведены или овдовели. Публикация Sun отмечается, что 71-летняя Робин Ериан потратила с собственных счетов 35 тысяч долларов на покупку 5 акров земли и еще 150 тысяч на обустройство. Аренда жилья в деревне обходится в 450 долларов в месяц. Основательница Bird's Nest отмечает, что места в поселении почти никогда не освобождаются. Прошлым летом, когда появилось одно свободное, им заинтересовались около 500 человек. В завершении выпуска о погоде. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 23 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 742 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
4: Говорит Москва.
2: Реклама. Семья – там, где начинается все самое важное.
9: Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Симптомы. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
9: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Ревматологические заболевания у детей». В эфире главный детский ревматолог Минздрава, доктор медицинских наук Екатерина Алексеева. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Говорит Москва. 94,8.
5: Повтор лучшего.
9: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
6: Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». А у микрофона по-прежнему я, издатель «Мела» Надя Попудогла. В гостях у меня по-прежнему педагог Ольга Гвинжилия. Добрый день еще раз, Ольга.
7: Здравствуйте.
6: Учитель высшей категории, лауреат премии правительства Москвы, лауреат государственной премии. И говорим мы сегодня про детей начальной школы, про изменились они или нет. Вот, кстати, интересно, что... Часто в этой же студии мне говорят, нет, дети вообще не меняются. Но очень хорошо, что у нас есть возможность слушать разные мнения и с разными аргументами. А потом мы перешли на родителей, да, и на то, почему часто родители, например, не прислушиваются к педагогам и вообще, как у нас в стране относятся к педагогам начальной школы. Но тут, мне кажется, на самом деле, вот мы несколько раз в последнее время об этом разговаривали тоже на разных мероприятиях. Очень обидно, что в целом у нас в стране сформировалось такое обезличенное представление. Вот у нас есть некий учитель, и учителя окружает такой набор символов. Плохое образование, мало денег, замученный человек, делает все, нет семьи, потому что с утра до ночи на работе. И вот этот вот абстрактный учитель... Он не превращается, вот как у нас постоянно там, если мы послушаем, как у нас говорят государственные разные чиновники наши, говорят, что учитель самый выдающийся, никто не будет спорить, но при этом, когда мы вот в быту будем с кем-то разговаривать, и спросят, кем ты работаешь, учитель. Ну, да, все с тобой понятно. Все понятно, больше нигде не пригодился.
7: Ну, вообще, вы знаете, у меня пару раз была такая ситуация. Я же много ездила в командировки, поезд, самолет. И вот в поезде, особенно когда знакомишься, меня всегда, ну, не всегда, но часто мне говорят, вы, наверное, учитель. То есть вот есть что-то, да, там вошел, сел, строго всех оглядел. Профессиональная какая-то печать, безусловно, наверное, имеет место быть.
6: Но я еще спрошу про родителей тоже. Вот на родителей тоже часто жалуются. Не только потому, что родители, действительно хотят руководить процессом. Я даже вот я всегда думала, что это немножко надуманная история. Один раз поймала себя на этом, что я пришла и стала объяснять, как я считаю правильно, как неправильно. Mm-hmm. А потом много раз это пронаблюдала в чате, когда начиналось обсуждение, а почему наши дети учатся по этой программе? А вот я, например, специалист, я знаю, что нужно учиться по-другому и так далее. Но плюс ко всему... Никогда, ну, то есть, когда я была в первом классе, моя мама появлялась в школе тогда родительские собрания были раз в четверть, то есть 4 раза за год, за учебный. Сейчас мы присутствуем в школе, вот я беру телефон в руки, если у вас особенно ребенок в начальной школе, мы присутствуем постоянно в миллионе чатов, и у всех есть классический чат с педагогом разного уровня испорченности.
7: И вот. Не по делу присутствуете такое количество времени. Когда я смотрю, у меня есть возможность заглянуть в чат родителей, я думаю, боже мой, неужели вы все не работаете? Мне просто некогда писать столько сообщений. У меня физически нет времени для того, чтобы проблему обсуждать таким количеством сообщений, что ты теряешь первоначальную нить разговора. И в то же время на, скажем, элементарные вещи встречаемся там-то, там-то, востолько-то, востолько-то, реакция идет, когда встречаемся, а где, а во сколько. То есть я тоже не очень хорошо понимаю, что происходит. Все родители, люди работающие, вам что, нечем заняться? Постоянно вот это все мусолить в чатах. И причем эта история с чатами, это история вообще боль. Вот вы привели ребенка в школу, вас познакомили с тем, что у вас будет вот такая программа, вот такая программа, вот такая программа. Все. Работает учитель по этой программе много лет, у него есть успешные выпуски.
6: Расслабьтесь.
7: Расслабьтесь, доверьтесь. Доверьтесь школе. И не всегда бывает так, и вот это та боль, которую родители не могут принять, не всегда бывает так, что если ребенок не успешен, это проблема учителя. По-разному бывает. По-разному. Не хочу сейчас, да,
6: ну,
7: чтобы весы качнулись
6: в
7: какую-то
6: да.
7: одну сторону. Но ведь очень часто бывает так, что учителя стучат и говорят: уважаемые взрослые, ну помогите своему ребенку. Но вот есть такие нюансы, с которыми мы сейчас вместе с вами, объединившись, справимся. И ему будет хорошо. Нет, у родителя есть. Вот это страшное слово, я очень долго не знала, что оно означает, имха. Вот это имха, это флаг такой большой, с которым
6: По-моему, скромному мнению, да, для тех, кто не знает.
7: Да, родитель приходит в школу, а страдают дети. И очень трудно потом с ребятами выстраивать даже какие-то... Вот, понимаете, у меня сидит совершенно чудесный ребенок. Вот абсолютно чудесный, умный, интеллектуальный. Да, у него есть какие-то проблемы, но мы решим. И вот приходит ребенок ко мне, он слышит у меня на уроке что-то одно. Мы обсуждаем, мы очень много говорим с детьми. И я стараюсь никогда не обманывать. Если что-то случается, я честно... Прихожу и рассказываю, потому что все равно это будет обсуждаться. Но лучше, чтобы услышали от меня, чем от другого. Но ведь это еще параллелится. Да, да. Это еще параллелится, предположим, дома. И вот этот бедный ребенок находится между школой, где ему хочется быть одним, и домом, где говорит: ах, опять она не так, ах, вот это не это, и вот это почему у тебя вот здесь. К чему придет ребенок? Каким он к 4 классу? Выйдет как личность. Мы взрослые. Я же очень много читаю, правда читаю. Читаю с огромным удовольствием. А вот совсем недавно мне в руки попалась книжка издательства 5 четвертей. Называется она «Абонент недоступен». Можно сейчас про книжку?
6: Конечно.
7: Вот.
6: Мне кажется, Наташа Эйхвальд, главный редактор 5 четвертей, была бы сейчас счастлива. Я напишу ей.
7: Нет, на самом деле чтение — это... Вообще, на самом деле, чтение — это то, что объединяет меня с моими детьми уже много-много лет. Я читаю те книжки, которые читают они с огромным удовольствием, не по принуждению. А мы обмениваемся книжками, мы говорим об этом, и даже когда мои взрослые дети, уже выросшие, приходят, очень часто это слова о том, что вот спасибо, я нашел свою книжку, и я зачитал. Но суть не в этом. Дело в том, что есть такая, правда, гениальная книжка, она не для подростков вообще. Называется она «Абонент недоступен». И это история про то, как вот есть обычный ребенок, семиклассник, хороший, обычный, умный мальчик, у которого вот в семье случилась трагедия. И как родители своими амбициями, своим бесконечным контролем, своим желанием, да, контролировать все в школе, все в его жизни, вот этими мелочными приделками практически, ну, сломали парню жизнь. Это очень короткое изложение. Я вообще, на самом деле, об этой истории очень хочу написать. Я прям вот собираюсь духом, потому что мне кажется, что это та самая книга, которую надо взрослым прочитать и посмотреть на себя со стороны. Когда мама 9-летнего ребенка говорит: мы сейчас подумали, и мы решили, что мы не возьмем математику. 9 лет. Не Вася Петя подумал и сказал: мам, я хочу учиться в математике,
6: я
7: или
6: хочу,
7: я,
6: да,
7: хочу литер, мне вот нравится.
6: Литература и чтение.
7: Когда,
6: да,
7: а когда, о, родители, когда родители говорят: мы решили, мама и сын за
6: себя. А почему так? Потому что, ну, мы же не такие плохие люди. Мы просто
7: родители?
6: Очень беспокоимся за наших детей.
7: Вы знаете,
6: вот
7: есть...
6: я могу сказать, что, если честно, вот когда я наблюдаю... Ну, я достаточно критично к себе отношусь, и когда я наблюдаю со стороны за тем, что я делаю, и пытаюсь найти каким-то странным своим поступком объяснение, я понимаю, что у меня есть просто какая-то гипертревога за этого,
7: да,
6: ребенка.
7: Да,
6: я,
7: да,
6: даже не могу, да, понять, откуда она берется, но она... Постоянно вот это как будто кто-то утром у меня там в спине проворачивает ключ, как в старых часах. И вот я встала так,
7: да,
6: и пошла.
7: И да, вы знаете, и мне кажется, что вот это вот та самая боль сегодняшнего дня, которая очень здорово меняет наше пространство. И действительно, у большинства родителей есть вот эта гипертревога, вот это гипербеспокойство. Вы знаете, у нас сейчас наш учитель физкультуры... вот буквально недавно, она просто плакала, потому что они теперь не... На физкультуре они ходят. Они ходят. Потому что мы ту ножку подвернем, то споткнемся на коленку, упадем и скорость.
6: Так, а как
7: скорой
6: же канат?
7: Вызываем. Как? Что вы, что вы? Ну,
6: так у нас в школе остался канат, к счастью.
7: Мы не знаем ни козлов, ни канатов, ни матов, ничего. Мы мячик перебросить через сетку не можем. И вот этот наш, правда, родительский страх, я не представляю себе, да, чтобы сегодняшний родитель отпустил ребенка гулять во двор. Да, понятно все, чтобы ребенок вот что-то такое поменялось незримо, от чего мы все пропитаны духом взрослые, пропитаны вот этим духом беспокойства, тревоги и страха за своих детей. И вот чуть-чуть доверия, чуть-чуть понимания, чуть-чуть принятия того, что твой ребенок может быть не обязательно самым-самым лучшим, он просто твой ребенок, и ты любишь его, потому что он твой ребенок, и ты можешь ему помочь, потому что он твой ребенок, и ты можешь его поддержать, не давить, а поддержать, потому что гиперопека, она задавливает, она на самом деле глушит те ростки личности, которые есть в ребенке.
6: Ну, кстати, все справедливо. Да, я тут недавно учила ребенка. Ну, как я просто ленивый человек, очень люблю в воскресенье поспать. Ну, у меня рано встает ребенок, а я люблю спать до 9 в воскресенье. А он любит вставать и сразу завтракать. И я учила его, вот 9-летнего мальчика, пользоваться плитой.
7: Угу.
6: Хотя я, ну, я ужасно не люблю все эти рассказы, а вот я в твоем возрасте, но я действительно как бы в его возрасте, там, с первого класса сама ходила домой, грела себе обед на газовой плите. Но делали так все дети, потому что других вариантов не было. А сейчас мы как-то ищем безопасные варианты, да, при любом раскладе. Вот. И он ужасно гордился тем, что он теперь сам встает, сам готовит себе завтрак.
7: Это прекрасно.
6: И это был просто момент победы. Он позвонил папе, который был в командировке, рассказал, что все.
7: Да.
6: Теперь я могу все сделать сам.
7: Да.
6: И я подумала, ну, слава богу, хоть что-то...
7: И это, знаете, как здорово. А, кстати, мои дети очень любят слушать рассказы про мое детство. Вот правда, у нас иногда бывают такие моменты, ну, лирических отступлений, мы же много общаемся. И когда я иногда какие-то вещи из своего детства рассказываю, делюсь, правда, вот такое возможно, вот, да, так оно и было. И им это ужасно интересно на самом деле. Вот значимые взрослые, ну, может быть, это не очень, ну, в общем, взрослые, к которому они приходят, не знаю, насколько значимые, но им очень интересно, как оно было, да, по сравнению со своим. И они тут же в ответ делятся тем, что а вот у меня, а вот сейчас, а я бы тоже вот это, может быть, хотел. Я всегда своим детям, вот всем детям, которые прошли со мной начальную школу, я очень много лет уже говорю о том, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. И поэтому, когда ты что-то делаешь, ты всегда должен подумать, да, мне хорошо, а другому рядом со мной. Хорошо от этого или нет? И вот, вот этот момент взаимодействия в обществе, да, маленьких детей, он же сейчас касается и взрослых. Посмотрите, вот у вас чат.
6: И мы постоянно причиняем там друг другу
7: ту самую боль, о которой мы все кричим, что мы все мы хотим быть толерантными, мы хотим быть терпимыми. Давайте начнем с себя. Вот откроем чат, и там такие выпады и такой стиль общения, что, ну, просто становится страшно. А как? Вы понимаете, дети учатся, дети маленькой начальной школы — это копии семьи. Вы мне можете ничего про себя не рассказывать, но я точно знаю, как у вас принято в семье, потому что ребенок — ваше зеркало. И когда родитель приходит и говорит, что вы? Да мы вообще не ругаемся никогда, мы вообще вот это... Да, мы прям кристально чисты. А я знаю, как ребенок встает в дискуссию, он вот встает в такую позу, которая привычна не ему, а взрослому. И ту позу, которую он принимает, я же понимаю, что это не его, да, поза, что это поза скопированная. И поэтому, когда взрослые начинают говорить о том, что нет, у нас все не так, они забывают о том, что ребенок отражает то, что он видит. И вообще маленьких, начальную школу очень, и детей от 0 до 6, вот этот пример взрослого, умного, терпеливого, принимающего, понимающего, поддерживающего, он очень вдохновляет. Это сразу видно по детям, которые приходят. С кем разговаривают дома, как, с кем как занимаются, какой принят семье,
6: о чем разговаривают,
7: что обсуждают, кстати, очень часто, да, что выбирают для себя в качестве времяпрепровождения. То есть вот этот портрет, он по детям очень часто считывается, не очень часто, он всегда считывается. Мне вот, например, ну, с опытом работы я четко представляю уже, мне даже не нужна никакая справка. Я к чему все это говорю? Потому что, уважаемые взрослые, вы несете ответственность за своих детей. И когда вы в очередной раз да, дома кричите и что-то обсуждаете, а потом приходите в школу или куда-то еще и надеетесь, что ребенок не, скажем, транслирует то, что происходит на его глазах, вы ошибаетесь. И если вы между собой постоянно обсуждаете, переругиваетесь и доведете разговор на повышенных тонах, не ждите того, что у ребенка в школе будет принятие и понимание. Это все зеркалится. Все очень просто. На самом деле все гораздо
6: проще. Я прям задумалась. Нет, просто у нас тоже был очень забавный разговор с учителем как раз моего ребенка, и она мне то же самое говорила, но у меня тут не было иллюзий, потому что мне кажется, это достаточно очевидным, что действительно все, что как мы делаем дома, оно так или иначе транслируется от вот этих микромоделей, как реагировать на что-то, до уж, я не знаю, там политических взглядов, которые дети иногда тоже озвучивают,
7: да,
6: следом за взрослыми. Вы сказали вот про то, что вы с ними обсуждаете, то, что происходит. Это такая, ну, тоже всегда спорная тема. Ну, есть люди, которые говорят, ну, зачем прогружать детей в какие-то негативные повестки. Почему? Вне зависимости от того, что за негативная повестка. Я тоже не согласна, но хотела бы, чтобы вы озвучили.
7: Ну вот, например, почему негативная повестка? У нас постоянные житейские ситуации. Вот совершенно недавно, да, там, предположим, мы устроили подушечный бой. В результате подушечного боя подушки пролетели по дорогому достаточно аппарату, да, прилились на него. Почему мы не должны это обсуждать? То есть ты когда в это... Тебе было хорошо, ты бросался подушками, визжал и радовался. Прекрасно. Теперь дальше. Что следует за твоим поступком? И очень много таких бытовых, житейских ситуаций, а дети не растут в розовом пуху и в белых перинках. Они каждый день, приходя в школу, да даже приходя на секцию спортивную, приходя в музыкальную школу, они сталкиваются с самыми разными житейскими ситуациями. Своим собственным сыновьям я всегда говорила: вас никто не обязан любить, кроме меня. Да, я вас люблю, но это совершенно не обязательно и не нужно, чтобы вас любил еще кто-то. Потому что, ну, и в жизни моих сыновей были разные ситуации, и мой старший сын очень много, например, на свои плечи положил от того, что у него мама такая учительница. Вот. Но вот это понимание того, что мир не обязан тебя любить и вряд ли будет любить, очень часто тебе придется с этим миром столкнуться и научиться противостоять и выживать.
6: Да, и научиться просто с ним общаться даже.
7: И научиться общаться друг с другом, да? Когда я сейчас хочу, там, предположим, воды, я выпиваю последний стакан, или я на глазах у всех достаю свой эклер и начинаю есть, а все смотрят мне вокруг в рот. Ну, то есть есть масса таких коммуникативных ситуаций, которые нужно обсуждать, обговаривать, объяснять. Это наша жизнь.
6: Ну, и у нас остается уже немного времени, я поэтому чуть-чуть вернусь к тому, с чего мы начали, потому что сейчас будет лето. А, как известно, лето — это финальный этап подготовки детей к школе силами родителей, бабушек и дачи. Вот я думаю, что все уже услышали, что важно было бы, да. Я, например, научилась завязывать шнурки ребенка только к третьему классу. Прям вот эти шнурки были наши какой-то бесконечной болью. Он, в принципе, умел, но когда он утром выбирал обувь, он просто тихонечко выбирал обувь на липучках, потому что быстро и удобно.
7: Да, конечно.
6: Вот. Что бы вы еще посоветовали? Потому что понятно, что все равно все родители будут вытаскивать этот букварь, показывать, говорить, это А, это Б, ладно, это окей или не окей. Может быть, даже так не надо.
7: Вы знаете, я считаю, что подготовка к школе, она начинается не в августе месяце, за месяц до школы.
6: Примерно.
7: Да, а приблизительно с нашего возраста. И это не умение читать. Это умение слушать. Это умение говорить. Это не, ты не сам можешь читать книжки. Есть множество книжных историй, которые к тебе приходят через родителей. Когда вы на протяжении 5-6 лет читаете ребенку, разговариваете с ним, играете в словесные игры, когда ваш ребенок может вскочить на лесенку и спрыгнуть с нее, а вы не бросаетесь за ним с криком: «Слезь, слезь, слезь, пожалуйста, ты упадешь, что-нибудь
6: случится». Такая высокая лестница.
7: Да, такая высокая лесенка. Когда он может залезть на качели и покачаться, когда в конце концов, полное счастье, он может на ветку дуба залезть, нижнюю, да, и что-то там делать, когда он рассматривает жука, ползущего в траве. Вот это все тот мир, из которого складывается уверенный, спокойный ребенок, идущий в первый класс. И лето — это время отдыха, это время солнца, это время движения обязательно. Ребенок должен двигаться. Телефон в топку, просто в топку. Даже вообще его лучше не показывать. Никому и никогда, я имею в виду детей. А вот это время чтения, это время каких-то неспешных разговоров и семейных ритуалов. Это время, когда ты чувствуешь себя частью мира. Понимаете? А буквы? Буквы — это важно. Цифры — это важно. Умение писать — это важно. Но, вы знаете, в 85-м году у меня из 36 человек читать первую неделю сентября умели трое. Очень умные дети, кстати, выросли. И мы быстро, правда, я без тени иронии, мы очень быстро освоили букварь. И все наши тетрадочки были под копирочку. То есть они были одинаковые, ровненькие, аккуратненькие, точечные. Вот. Поэтому есть какие-то очень важные вещи, о которых, ну, родителям, может быть, стоит на них посмотреть немножко под другим углом.
6: И немножко под другим углом потом посмотреть на то, что в классе приходят разные дети. Потому что я, например, слышала массу претензий. Мой-то умеет уже читать и писать. А с ним, представляете, в классе мальчик, он еще как бы два слога связать не может.
7: А это уже другой вопрос. Это уже вопрос, который выходит за время нашей сегодняшней беседы. Потому что вот этот отрезок от 0 до 6, он должен быть проведен иначе. И когда мы говорим про, скажем, подбор по комплектацию класса сегодня,

0: Жене аутсайдера. Ну, это так.
1: Ну, это, да, уже все тема для отдельных разговоров. А сейчас у нас уже вышло время, но мы обязательно вернемся к этой теме. Спасибо всем большое. С вами была Радиошкола. И, да, услышимся.
0: Спасибо.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 14:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Иран и Оман согласовали маршрут судоходства в Ормузском проливе. При этом некоторые вопросы все еще обсуждаются, уточнил представитель МИДа Исламской Республики Исмаил Багаи. По его словам, за последние 3 недели Тегеран и Маскат добились прогресса в переговорах, после чего согласовали карту маршрута, передает пресс-ТВ. Полное восстановление безопасности и нормального коммерческого судоходства Иран связывает с прекращением морской блокады со стороны США и угроз Вашингтона. В начале августа Багаи отмечал, что Тегеран и Маскат согласовали географические координаты нового маршрута через Ормуз. В Марокко арестованы 111 направлявшихся в Сеуту мигрантов. По данным агентства Reuters, 109 из них прибыли из стран Африки к югу от Сахары. Еще 2 – это марокканские подданные. Государственное информагентство ЭФА ранее сообщало, что силы безопасности Марокко пресекли попытку нелегального проникновения в испанский автономный город сотен человек. В конце июля в Сеуту прорвались около 72 тысяч нелегалов из Марокко. Местные власти на этой неделе сообщили, что в населенном пункте незаконно остается около 10 тысяч иностранцев. ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 7 человек, в их числе 2 несовершеннолетних. В региональной прокуратуре уточнили, что транспортное средство следовало по маршруту Усолье-Березники. Медики осмотрели 7 человек, 3 взрослых с ушибами доставлены в травмпункт. 4 пострадавших, в том числе 2 детей с предварительным диагнозом черепно-мозговая травма, находятся в приемном отделении Березняковской городской больницы, заявили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг», не отвечающих требованиям безопасности. Синоптик назвал следующую неделю в Москве «лебединой песней лета». Столбики термометров в дневные часы могут зафиксировать отметку плюс 26 градусов. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. После провальной в температурном отношении недели, когда в Центральной России отрицательное отклонение от нормы достигало 5 градусов, а погода напоминала сентябрь, в предстоящую семидневку август опомнится и вернет свои позиции. Но это будет уже «лебединая песня лета», сказал метеоролог. Тишковец добавил, что в следующую субботу в столице ожидаются ливни с грозами. На 1 квадратный метр выпадет до 12 литров дождевой воды. В дневные часы температура составит около плюс 20 градусов. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 12 рублей 48 копеек. Доллар 84 рубля 54 копейки. Евро 97 рублей 51 копейка. Сейчас столица облачно с прояснениями, около плюс 24 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 742 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
5: Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
6: Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе, что препятствует реализации. В эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
1: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Николай Кошман. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-Кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва.
3: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Это медицинский форум, в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Почему иммунная система вдруг начинает работать против собственного организма? Какие признаки должны насторожить родители? Можно ли сегодня полностью контролировать детский артрит и другие ревматические заболевания? Об этом сегодня будем говорить. Что же такое ревматические заболевания у детей? Почему они возникают? Симптомы, признаки. В общем, мы обо всем поговорим. Что у нас вообще в лечении детских ревматических заболеваний тоже нового, обязательно об этом скажем. У нас в студии врач-педиатр, доктор медицинских наук, профессор, член КОРАН, руководитель НИИ детской ревматологии, заведующий ревматологическим отделением, конечно же, врач-ревматолог Екатерина Иосифовна Алексеева. Здравствуйте.
5: Добрый день, Наталья.
4: Добрый Настроение день. Хорошее, все это прекрасно. Не будем пугать сегодня родителей или хорошо попугаем?
5: Нет, мы не будем пугать родителей.
4: Давайте тогда расскажем вообще ревматические заболевания у детей. Откуда? Почему они? Ноги-то растут. Откуда вообще?
5: Ну, к сожалению, трудно сказать, откуда. Потому что если бы знали, откуда, может быть, бы их успешно бы и победили бы. Но это болезни иммунной системы. В основном основе лежит то, что иммунная система на каком-то этапе жизни вдруг начинает бороться против своего организма. Она начинает воспринимать свои клетки, ткани, суставы, внутренние органы как чужие и объявляет боевые действия. И вот эти боевые действия приводят к тому, что развиваются ревматические болезни, их достаточно много, на самом деле более 150 нозологических форм ревматических заболеваний. Но при каждом ревматическом заболевании для иммунной системы своя мишень.
4: Вот так вот. А насколько вообще часто встречаются такие заболевания у детей? У детей, подростков? У младенцев даже, потому что я знаю, такие случаи есть.
5: Ну, их нельзя назвать частыми заболеваниями. Всего вот на 1 января 2026 года, по данным официальной статистики, у нас зарегистрировано чуть больше 70 тысяч детей с ревматическими заболеваниями. В принципе, на это не очень много. Но, тем не менее, за последние 20 лет наблюдается рост заболеваемости. Впервые диагноз был поставлен примерно 20 тысячам детям в 25-м году ревматических заболеваний. Внутри самой структуры ревматических заболеваний есть более частые, есть более редкие. Но самое частое ревматическое заболевание – это ювенильный артрит. Но это примерно как у взрослых.
4: Да.
5: У взрослых ревматоидный артрит, но там количество больных только значительно больше. У детей заболевание называется ювенильный артрит. Кто болеет? Болеют, в принципе, дети от 0 до 18. То есть может ребенок заболеть в раннем возрасте, то, что мы видим сейчас, если бы так можно назвать, то они молодеют, что у нас очень рано стартует ювенильный артрит, рано начали стартовать другие заболевания, такие как системная красная волчанка, которые раньше, в основном страдали дети, подростки, такие девушки, там, 15-16 лет, чаще всего.
4: Угу.
5: А сейчас мы видим волчанку у 5-7-летних детей. Ну, что, в общем, ну, настораживает ревматологов.
4: Еще как настораживает? Потому что понятно, что причину мы не знаем вообще возникновения.
5: Ну, реальную, конечно, нет.
4: Потому что когда узнаем, сразу все, как бы и все, мы вылечим капитально, и волшебная таблетка получится. А на что обращать внимание родителям? Вот мы сейчас говорим, да, потому что, ну, конечно же, дети растут. Тут болит, там болит, здесь болит. И многие же, я понимаю, что вообще, в принципе, ревматическое заболевание, например, у взрослых, очень сложно выявить и поставить диагноз. Когда уже совсем, конечно, тут уже понятно со всех сторон, ревматолог тоже увидит, и заходит человек, но там уже все очень серьезно. А на начальном-то этапе и не поймешь, что там где-то что-то происходит.
5: Ну, это, опять-таки, зависит от самого заболевания, чем заболел ребенок. Но иногда действительно дверь открывается в кабинет, и ты знаешь диагноз. Так заходит волчанка обычно. Да, если заходит ребенок, ну, неважно, это мальчик, девочка, неважно, какого возраста, у него на лице бабочка, такой, это называется дерматит по типу бабочки, то есть такое покраснение лица, когда крылья находятся на щеках, а спинка бабочки на носу, то, в принципе, ну, там, обследование проведешь, но диагноз уже виден на дверей.
4: Mm-hmm.
5: А иногда нет, иногда все сложнее. Есть такие варианты заболевания, когда, например, начинается лихорадка, то есть поднимается температура. И вот, вот температура длится довольно долго, и вот тут, да, тут очень много проблем, потому что, как правило, температура, у них там болят суставы, но они опухают, у них может появиться сыпь на коже, и тут инфекционисты, потому что часто дети с такой симптоматикой, они попадают к инфекционистам в инфекционные больницы, их начинают лечить от инфекций. Ну, пока их лечат от инфекции, он продолжает температурить, у него развиваются там новые симптомы. Ну, и в какой-то момент ребенок попадает уже к ревматологу. Ну, слава богу, у нас хорошо выстроена детская ревматологическая служба в стране, поэтому, в общем, довольно быстро. Но, тем не менее, иногда задерживаются дети на педиатрическом этапе. Или, например, сустав опух.
4: Да.
5: Опух, сустав один. Ну, куда идут родители? Они идут к травматологу-ортопеду.
4: Конечно.
5: Ну, это естественно.
4: Же.
5: Ну, куда они пойдут? Что-то. Либо там растяжение, либо там он упал, либо травма. Но тут очень много уже от ортопеда зависит. Насколько он заподозрит, что это не его заболевание, да, а что это ревматическое заболевание.
4: Как правило, все-таки.
5: Ну, правила разные бывают.
4: Правила разные бывают. Потому что меня уже тут ругались на разных специалистов, потому что они лечат, а там... Ревматологи, кстати, больше ругаются.
5: Конечно, ревматологи ругаются.
4: Потому что пропускают заболевания, реально.
5: Ревматологи, конечно, ругаются. Но я не могу ругаться. Вот, я такой мирный ревматолог, но расстраиваться могу. Вот, поэтому мы, конечно, взрываем всегда к ортопедам, что не надо обездвиживать сустав, не нужно накладывать гипс. Если у вас нет признаков ни травмы, ничего, то лучше пациента отправить к ревматологу.
4: А все-таки что лежит в основе ревматического заболевания, аутоиммунного заболевания? Почему иммунитет так? Все равно же ревматологи же копают
5: конечно,
4: по всему миру.
5: Конечно.
4: Не могут понять до конца, но факторов риска-то много. Вроде бы казалось, у взрослых там столько в жизни накопилось. Ну, сами понимаем, да? И образ жизни, и наследственность там вдруг у кого-то когда-то где-то всплыла. А у детей-то ангелы. Откуда у них? Бах. Ну, ладно, мы не будем говорить, конечно, есть онкологические заболевания, разные абсолютно страшные заболевания. Но ревматические, аутоиммунные. Что там иммунитет? Ну, вроде он так, ничего, все было хорошо, родился малыш активный, грудь маме сказал, в детский сад пошел, и бах!
5: Ну, к сожалению, диагноз. Да. К сожалению, да, к сожалению, иногда бывает бах. Ну как, во всем, в общем-то, надо генетика. Это естественно, потому что ревматические заболевания называются генетически детерминированные. Ну, есть такой термин, да. То есть они генетически опосредованные. Дело в том, что всем нашим, да, организмом руководит генетика. Цветом глаз, цветом волос, ответом иммунной системы. Да, и ну, это поломка бывает.
4: Да.
5: Дело в том, что есть моногенные заболевания, то есть когда есть поломка в одном гене. Это, как правило, аутовоспалительное. Есть аутоиммунные заболевания, есть аутовоспалительные. Чем они отличаются? Аутоиммунные заболевания – это когда формируются аутоантитела или такие белки, которые убивают, да, собственные органы и ткани. Это аутоиммунные. Аутовоспалительные заболевания, их нет, этих белков, но там у нас есть два вида иммунной системы. Есть приобретенные, есть врожденные. Рождённый мы с ней рождаемся, да, и это уже реакция. Приобретённая, она формируется, пока ребенок растет. Так вот, все равно в любой ситуации при аутовоспалении это, как правило, моногенные болезни. Есть один ген, который регулирует ответ иммунный, в нем поломка, и иммунный ответ неправильный. бурный такой иммунный ответ, и он тоже уничтожает, но немножко по-другому. Аутоиммунные заболевания не полигенные. То есть это несколько генов кандидатов, в которых могут возникнуть поломки. Что к этому приводит? Это трудно сказать. Есть факторы риска.
4: Так.
5: Но это их называют еще триггерами. То есть фактор, который запустил, но он не является реальным фактором. Но тем не менее. Но на первом месте, конечно, стоят инфекции.
4: От них никуда не уйдешь.
5: Нет.
4: Ну, детский коллектив, да вообще жизнь.
5: Нет.
4: Ты вышел
5: тут...
4: уже на воздух.
5: Ну, тут, понимаете, знал бы, где упал, соломку подстелил
4: Конечно.
5: Бы. К сожалению, соломку при наших заболеваниях невозможно подстелить, потому что ты не знаешь, на что ребенок готов, к чему он запрограммирован. Но, тем не менее, очень часто ревматические заболевания стартуют после перенесенной инфекции. Ну и, конечно, тут нельзя упомянуть ковид, вот, который сыграл, конечно, такую довольно серьезную роль в развитии аутоиммунных, новых аутоиммунных заболеваний. Потому что после ковида уже весь мир говорит, и мы сами это видим, подняли голову аутоиммунные болезни. Почему? Потому что есть такое понятие, как молекулярная мимикрия. Это когда белковые структуры вируса похожи на белковые структуры человека. И поэтому антитела, которые формируются к ковиду, но иммунная система же должна бороться с ковидом.
4: Конечно, да.
5: Или каким-то другим вирусом. Например, Эпштейн-Барр еще тоже часто...
4: Стамигалвирус там, наверное,
5: тоже,
4: еще
5: там
4: тоже.
5: Тоже он там принимает немалое участие в этом во всем. И поэтому антитела, которые формируются к ковиду, они, по сути, являются перекрестными. То есть они воспринимают свое как чужое. Они похожи. Дело в том, что белок человека похож там на белковую структуру ковида. И формируется огромное количество аутоантител. И вообще это уже доказано и показано, что после ковида очень много антител к ядру клетки. А это путь к волчанке.
4: Да он, что это такое?
5: Он либо есть, правда, либо нет.
4: Угу.
5: Кто-то выведет эти антитела, и все. А кто-то, кто готов иммунологически, потому что все-таки есть гены, которые ассоциируются с ревматическими заболеваниями. Но другое дело, что нет такой пока генной терапии, чтобы эти поломки исправить.
4: Какие-то анализы можно сдать? Потому что я знаю, что вот на сахарный диабет, особенно первого типа, сейчас многие эндокринологи детские, да, что активно работают, что скоро будет анализ, где ребенок в группе риска. А значит, тут нельзя сдать какой-то анализ, понять... правда, мы узнаем, что. И что с этим делать? Это же риск, правильно?
5: Да, это риск, но нет стопроцентной гарантии, что заболеет. Вот вся... Тут можно анализов много насдавать.
4: Да.
5: Но, тем не менее, вы все равно не будете знать, заболеет. Я знаю, как работают детские эндокринологи, мы очень близко с ними сотрудничаем.
4: Угу.
5: Но, тем не менее, когда ребенок стартует уже диабетом первого типа, он же стартует когда? Когда практически у него либо прикома, либо кома.
4: Да.
5: А в этот момент уже очень большой процент клеток поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин, погибли, а иммунная система их убила. Потому что это аутоиммунные заболевания, тоже как, например, системная красная волчанка. Поэтому вот аутоиммунные заболевания, они тем и коварны, что ты не можешь предсказать. Но есть наследственная предрасположенность. И если, например, в семье у мамы есть волчанка или у папы, у дедушки есть болезнь Бехтерева.
4: Угу. Подагра какая-то
5: или...
4: нет?
5: Это отдельный разговор.
4: Так, хорошо,
5: подагра, тем более. Дело в том, что подагра, она больше удел взрослых. Ну, детская подагра – это крайне редко. Но это нарушение обмена мочевой кислоты. И если есть у дедушки, у папы, то риск развития этого заболевания, особенно болезнь Бехтерева, псориатический артрит – подагру не берем, это взрослые пока. Но обмен мочевой кислоты, он все равно передается, особенности.
4: Конечно.
5: Да? Ревматоидный артрит, если есть у мамы. Риск развития ревматоидного артрита у дочки есть. Но опять-таки волчанки, они тоже довольно ассоциированы, конечно, с наследственностью. Есть заболевания, которые,
4: все здоровы,
5: а ребенок заболел. Родители задают вопрос, почему?
4: Не знаем ответа. Почему, что
5: произошло? Мы знаем ответ. Ответ такой, что это поломки в иммунном ответе.
4: Вы, кстати, сказали по поводу псориаза, псориатического артрита. Правильно звучит?
5: Есть.
4: Вот я просто слышала, что даже у взрослых это очень сложно поймать его, потому что много дерматологов лечат. А у детей так это вообще, мне кажется, отдельная история. Тем более самолечебным родители занимаются, гормональной мазью тут помазал, там помазал, дерматолог посоветовал тоже помажьте какой-нибудь, экзема какая-то, которая пройдет. И так лечит, и лечит, и лечит. А потом случайно.
5: Ну, там по-разному бывает при псориатическом артрите. Там могут два таких быть сюжета, а даже три, наверное. Один сюжет, когда появляются изменения на коже. То есть появляются псориатические бляшки. Псориатические бляшки появились, ну, в общем, пошли к дерматологу. Дерматологи лечат, ну, если пошли к дерматологу. И нередко суставы, есть же псориаз, есть псориатический артрит. Есть псориаз, который протекает без поражения суставов, а есть псориатический артрит, который тут и суставы, и кожа. И бывает, что через несколько лет, после того, как появились изменения на коже, появляются суставы. Опухают суставы, поражается позвоночник, для него это очень типичное поражение позвоночника при псориатическом артрите. Есть другой вариант, когда появляются суставы, но вот есть группа болезней, очень похожие поражения суставов. В эту группу болезней входит псориатический артрит, болезнь Бехтерева или анкилозирующий спондилоартрит, туда же входит болезнь Крона, это воспалительное заболевание кишечника, язвенный колит и болезнь Рейтера. Вот пять болезней, они очень похожи. У них очень похожие могут быть изменения в суставах и могут быть такие перекрестные симптомы. Ну, это называется такая группа заболеваний, и они все ассоциированы с такой генетический маркер B27 антиген. Поэтому вот если есть у ребенка папа с псориатическим артритом, то риск развития псориаза и псориатического артрита вот у этого ребенка будет очень высокий. И у нас есть такие семьи, где дедушка, папа, ребенок. Вот эта группа болезней, она в основном у мальчиков. Там волчанки, там у девочек, ревматоидный артрит тоже девочки. А вот эта группа болезней, она больше мальчиков. Поэтому если у родителя есть вот одно из этих заболеваний, мы можем прогнозировать, опять не 100%, но риск больше, чем если бы этих болезней не было.
4: Ох, как интересно. У меня такой вопрос, Екатерина Иосифовна. Смотрите, родитель... Обращать внимание, само собой, на ребенка, общается, подростка, сейчас школа начнется, все остальное. Летом многие друг друга не видели, кто в лагерях, кто где, у бабушки. И вдруг начинается, у меня здесь болит, у меня там болит, у меня тут что-то сустав потянулось. Вот как понять, что тут к педиатру, хорошему, чтобы он тоже, если что, к ревматологу отправил, или все-таки тут уже давно эта история, что-то покраснение, тут постоянно тянет, тут болит, мама, у меня нога болит, и так болит уже несколько месяцев с перерывами. Ну, ты, наверное, где-то футболом позанимался. Либо тут уже идти к ревматологу, и нечего тут туда-сюда ходить.
5: Но это тоже сложный вопрос. Не везде есть ревматологи, да? Иногда бывает очень сложно записаться к ревматологу.
4: Да.
5: Особенно в амбулаториях.
4: На что педиатра обращать внимание? Вот сейчас мы для них вот пару слов скажем, мы уже травматологам, ортопедам сказали, и к ним тоже приходят.
5: Ну, я вам хочу сказать, у нас же есть возможность анализировать,
4: конечно,
5: кто куда ходит. И у нас проведен анализ 2500 эпикризов детей с ювенильным артритом.
4: Так.
5: Вот. И к чему мы пришли? Мы пришли к тому, что половина идет к педиатру, а половина идет к травматологам, и только там 10% идет к ревматологу. То есть это называется, есть онкологическая настороженность. А мы ввели сейчас такой термин, после того, как мы все это проанализировали, ревматологическая настороженность. Вот мне этот термин очень понравился, потому что я понимаю, что онкология – это онкология, но ревматология – это довольно, ну как, это серьезное заболевание,
4: конечно,
5: болезни хронические, и все зависит от того, когда начнешь лечить. Потому что если начинаешь лечить поздно, это, в общем-то, беда, несмотря на все возможности, на все наши сейчас возможности неограниченные. Поэтому, конечно, педиатр, у него должна быть настороженность ревматологическая. И когда к нему приходит мама и говорит, что у ребенка болят суставы, а уж если мама приходит с опухшим суставом, или мама приходит, это к дерматологам вопрос, когда сыпь на лице, и, к сожалению, иногда начинает просто мазать ее. И мазать. А сыпь разная бывает. Она бывает по типу бабочки, а немножко другая бывает сыпь. Да? И они идут к аллергологу еще с сыпью этой. А уж если это еще температурой сопровождается все, то, конечно, лучше ребенка отправить к ревматологу. Пусть ревматолог посмотрит такого ребенка, у которого все болит. Вообще, когда все болит, там очень много может быть вопросов и проблем. Но лучше перестраховаться, чем недостраховаться, потому что иногда так пропускается, и, к сожалению, на самом деле, по результатам нашего исследования, ну, поздно дети приходят к ревматологу.
4: Вот
5: поздно.
4: Так вот. Да и взрослые-то еле дойдут до него потом.
5: Ну, взрослые,
4: уже, как правило.
5: Да, но я педиатр,
4: да.
5: Ревматолог. Вот. Но, конечно, родители, если ребенок жалуется на боли в суставах, на боли в мышцах, на слабость, на выпадение волос, на какие-то язвочки во рту, на то, что вот ему надо полежать, и на потерю массы тела, то родитель, ну, конечно, он первый, он должен к педиатру,
4: конечно,
5: пойти.
4: Абсолютно.
5: Или, если у них есть ревматолог, а у ребенка болят ноги, руки, сходить к ревматологу.
4: Такой вопрос. Ведь идет к педиатру, все высказывают, а у вас ребенок и тут занимается, и тут, и тут, и тут. Это естественно, он растет нормально, сдает общий анализ крови, все неплохо, все нормально. И все, и с Богом отпускает. Вот так и пропускают, кстати. Вот мы сейчас об этом и говорим.
5: Ну, по-разному бывает, да.
4: Какие анализы, либо что должен сказать родитель педиатру, что, знаете, или на что действительно обратить внимание должен педиатр, который сейчас нас слушает, что это достаточно давно у ребенка, и, ну да, он подросток, да, он растет. Как вообще распознать, это что-то патологичное, либо, ну, резко вырос за лето, конечно, все тут будет болеть?
5: Ну, есть
4: мышцы,
5: такое
4: кости,
5: понятие,
4: да.
5: Да, есть, Наташа, такое понятие, как боли роста. Они существуют, но у них есть особенность у боли роста. Значит, боли роста, они возникают, когда ребенок, ну, есть определенные возрастные периоды, когда ребенок делает ростовой скачок. Но в основном ростовой скачок — это подростки, мальчики попозже, девочки пораньше его делают. У нас мальчики задерживаются со скачками, они там после 15 лет начинают свой скачок делать, девочки делают его раньше. И тут у них могут быть боли роста. Какие особенности боли роста? Ну, во-первых, как правило, по ночам. Это раз. А во-вторых, у них к вечеру они могут быть после там перенесенной нагрузки. Это два. А в-третьих, ну, бывают вообще ночные боли, а это, да, бывает у ратных детей, у которых нарушен обмен мочевой кислоты. Он, например, понервничал, или у него какой-то вот такой психологический был, я не знаю, там срыв, у него всю ночью болит. И это очень похоже на уратных детей. То есть это все по ночам происходит.
4: Да. Угу.
5: Значит, это невоспалительная боль. Есть боль воспалительная, есть боль невоспалительная. Так вот, для ревматических заболеваний, ну, в первую очередь, это болезнь, которая с артритом протекает, да, это ювенильный артрит. Воспалительная боль возникает после состояния покоя.
4: Ух ты!
5: А боли роста после состояния покоя проходят. То есть если ребенок поспит, полежит, успокоится, да, боли роста пройдут. А боли воспалительные наоборот. Дело в том, что когда самый тяжелый период у пациента с ревматоидным артритом, у любого, это будет взрослый, это будет ребенок или со спондилоартритом, это утро, когда он встает и не может встать. Вот если родитель обращает внимание на то, что, или педиатр, да, он... Педиатр должен опросить, когда, да, когда боль возникает после покоя, после физической нагрузки. И если родители описывают, что ребенок утром плохо встает с постели, что он плохо берет, например, зубную щетку в руки,
4: угу,
5: да, чашку, и ему нужно, ну, расходиться, что он хромает утром, а потом проходит там, ну, у кого как, 15-20 минут или 2-3 часа, все зависит от тяжести заболевания, и у него все проходит, и он к вечеру уже прыгает, рад, счастлив. А следующее утро опять такое же. Это воспалительная боль. Если у ребенка есть воспалительная боль, надо просто бежать к ревматологу, потому что он должен исключать свои заболевания.
4: Угу.
5: Ну, есть еще много других проблем у детей, когда они жалуются на боли, а у них там ничего нет, а это привлечение внимания, это еще психологически...
4: Синдром Мюнхгаузена знаем,
5: ну,
4: мы таких,
5: такие,
4: товарищей, да.
5: Есть, угу, такие, есть. Это привлечение внимания, но тем не менее, вот тем не менее, надо перестраховаться, потому что можно пропустить. Можно пропустить ревматическое заболевание, когда суставы не опухли, а у него все болит. Конечно, подростки — это самый сложный такой контингент, потому что там все меняется, гормональный фон, психологический, ну, там много чего происходит,
4: да,
5: у подростков. Но лучше пере, чем недо.
4: Конечно. А вот когда человек приходит, точнее, взрослый человек приводит маленького человека к ревматологу, ну, сначала, конечно, общение, и вы уже знаете в большинстве случаев, да, что где-то чего-то беспокоит, и не то, что беспокоит. Мы уже поняли, что красную волчонку видно, прям как человек открывает,
5: ну,
4: дверь.
5: Ну, да.
4: А что-то другое? Какие другие заболевания? Вообще, какое обследование должен пройти ребенок, когда только-только-только попал к ревматологу? Буквально два слова, потому что все будет самое интересное после новостей.
5: Хорошо. А два слова, надо взять клинический анализ крови обязательно, надо сделать биохимический анализ крови и надо сделать иммунологический анализ крови и взять все аутоиммунные антитела, которые типичны для ревматических заболеваний.
4: Спасибо большое. Уходим на новости, узнаем, что в стране и мире происходит. После этого вернемся.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: 14:30, столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Генсек ОДКБ высказался о перспективах участия Армении в организации. Решение должно быть принято в разумные сроки, пояснил Талатбек Масадыков. Такую точку зрения он высказал в беседе с РИА Новости. Российский постпред при ОДКБ Виктор Васильев ранее отметил, что принятие решения о лишении республики права голоса в органах организации договора о коллективной безопасности требует консенсуса. Он сообщил, что очередная сессия Совета пройдет в Москве 11 ноября и лидеры государств, вероятно, будут обсуждать этот вопрос. Армения заморозила участие в ОДКБ в 2024 году. Жительница Курской области погибла при ударе дрона ВСУ. Украинские военные атаковали легковой автомобиль в селе Будки Глушковского района. Удар пришелся на заднюю часть машины. Женщина-пассажир погибла на месте. Водитель получил ранение, написал в своем канале в мессенджере Макс губернатор Александр Хинштейн. Глава региона добавил, что у мужчины диагностирована баротравма. Ему оказали первую помощь. В МВД предупредили о мошеннической схеме с переводом денег от незнакомцев при получении средств на карту. Не стоит вступать с неизвестной в переписку и пытаться самостоятельно вернуть деньги. Ведомства пояснили, что таким образом злоумышленники пытаются вовлекать граждан в схему по выводу похищенных средств. Нельзя переводить деньги по реквизитам, которые по телефону или в переписке сообщает неизвестный отправитель. Также не рекомендуется вступать в длительные разговоры с незнакомцами, переходить по присланным ссылкам и вводить данные банковской карты на сторонних сайтах, сообщили РИА Новости в МВД. Российские пловчихи вышли в финал комбинированной эстафеты на чемпионате Европы в Париже. В предварительном заплыве квартет в составе Алины Гайфуддиновой, Юлии Ефимовой, Харины Сурковой и Александры Кузнецовой показал пятое время. Лидером в комбинированной эстафете 4 по 100 стала сборная Италии. На втором месте расположились представительницы Германии, замыкают тройку спортсменки из Великобритании. Всего в финал отобрались 15 команд. Заплыв состоится сегодня вечером. Чемпионат Европы по водным видам спорта проходит в Париже с 31 июля и завершится 16 августа. Россияне выступают в нейтральном статусе. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице переменная облачность, около плюс 24 градусов. Атмосферное давление ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
7: 挂吗 Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
8: Сложно!
7: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисичанска.
11: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
12: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
13: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. В этот понедельник гость в студии – общественный деятель, солист группы «Корни» Александр Бердников. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 20:00 в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Приложение «Говорит Москва». Звонки в прямой эфир, голосование и смс-сообщения, подкасты наших передач, прямые аудио и видеотрансляции. Слушать, думать, качать. В App Store и Google Play.
2: Право знать. Говорит Москва.
3: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
13: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
4: Продолжаем наше общение. Тема эфира – ревматологические заболевания у детей. Наконец-то мы до деток добрались. А то все у взрослых говорим, а у детей тоже они есть, дорогие друзья, и протекают они, как правило, опять же, незаметно очень часто, либо заметно, но когда уже процесс вовсю идет. У нас в студии врач-педиатр, врач-ревматолог детский, доктор медицинских наук, профессор, член КОРАН, руководитель НИИ детской ревматологии, заведующая ревматологическим отделением Екатерина Иосифовна Алексеева. Екатерина Иосифовна, перед тем, как ушли на новости, мы золотой стандарт, но не золотой, не полный, да, сказали, что нужно сдать перед ревматологом, ну, обычно уже в поликлинике педиатр, умный, хороший, достойный педиатр, который сказал, не-не-не, что-то мне это не нравится, давайте к ревматологу все-таки сходите, направляет к ревматологу. И так ребенок пришел. Как правило, кстати, вот если мы говорим от 0 до 18, наиболее часто есть, товарищи, вот с тем же ювенальным артритом.
5: Ювенильным.
4: Ювенильным. Угу. Видите? Я тут путаю понятия.
5: Юношеский. Ювенильный – это юношеский.
4: Так. То есть он только у подростков?
5: Нет. Ну, всех.
4: Так.
5: Он просто так называется. Он называется ювенильный или юношеский артрит, угу, новым КБ-10. Ну, мы же поем КБ-10, ставим диагнозы.
4: Да, да, да,
5: да, он юношеский артрит. А юношеский у нас ребенок до 18 лет. Поэтому если ребенок заболел артритом в 5 лет, он называется юношеский артрит.
4: Да что
5: а
4: это?
5: Там уже много разных вариантов. Там много вариантов есть. Он просто глобальное название юношеского артрита, но там очень много подвариантов, которые ну, по-разному текут, естественно, по-разному лечатся.
4: Угу. Итак, что с ребенком происходит дальше? Я же понимаю, что нужно обследование, причем приличное. Вот у вас проходит ребенок обследование. Сколько, во-первых, по времени это занимает? Mm. И я же понимаю, что некоторые анализы готовятся несколько недель, какие-то сложные, да?
5: Это генетика.
4: Ага.
5: На самом деле, ну, я работаю в ГАУ Минздрава детей, Минздрава России. У нас самое большое, наверное, ревматологическое отделение в стране. У нас 4-этажное уже отделение на 111 коек, лежит там всегда больше детей, потому что еще с дневным стационаром. То есть у нас, конечно, целый ревматологический город. Наш директор создал возможность госпитализировать всех детей, которые, ну, максимально, да, которых мы можем забрать. А диагноз надо ставить быстро. Еще все зависит от того, в каком состоянии ребенок.
4: Да.
5: Дело в том, что есть дети, у которых просто один сустав опухший, а есть дети, которые приезжают в критическом состоянии. Это, как правило, волчанки, дерматомиозиты, то есть это васкулиты, то есть это тяжелые заболевания ревматические. Или они приезжают с осложнением, которое называется цитокиновым штормом. Дело в том, что все знают про цитокиновый шторм после ковида.
4: Да.
5: А на самом деле это в первую очередь был удел детей с определенными заболеваниями ревматическими, ну и онкологических пациентов. Но так случилось, что это случилось и в ковиде. Почему вообще первый, кто забил тревогу, это ревматолог?
4: Так это первые препараты, которые стали применяться, ну,
5: конечно,
4: при лечении коронавирусной инфекции.
5: Конечно.
4: Ревматологически,
5: конечно,
4: все об этом
5: наши
4: помнят,
5: препараты,
4: да,
5: которые мы применяем, а уж препарат тоцилизумаб, это вообще детский препарат, и вообще-то его создали для детей, японцы.
4: Да.
5: Для лечения системного артрита, а не лечения ковида. Вот. Но тем не менее, у нас такие дети же, они поступают с токеновым штормом. Это называется синдром активации макрофагов на самом деле. Вот. Они приезжают в критическом состоянии, иногда идут в реанимацию. Поэтому все зависит, конечно, от тяжести ребенка. Но как только ребенок, во-первых, он должен госпитализироваться.
4: Угу.
5: Да, все-таки любой пациент с ревматическим заболеванием, какой бы это ни было, должен госпитализироваться, потому что он все равно должен пройти диагноз. Потому что иногда под маской ревматических заболеваний текут инфекции, иногда онкология течет. Тоже можно ошибиться. И до тех пор, пока в соответствии с клиническими рекомендациями, которые размещены на рубрикаторе Минздрава России, да, по всем уже практически ревматическим болезням у детей, нужно ребенка обследовать. Все исключить, все абсолютно. Вот, после этого его надо начинать лечить. Потому что если назначить нашу терапию, она достаточно серьезная, на онкологическое заболевание, если ты его пропустил, ну, могут быть, в общем, последствия, потому что потом очень трудно будет онкологический диагноз поставить.
4: Угу.
5: Но на это, в принципе, ребенка можно за неделю обследовать, иногда за 2-3 дня. Он проходит, во-первых, идет лабораторное обследование, это берется кровь, это и клинический анализ крови, биохимические показатели, вся иммунология берется, генетика берется на аутовоспалительные синдромы, моногенные. Это, конечно, долгая история. Но если делать частые мутации, то наши генетики делают достаточно быстро. Если мы бьем в набат, там несколько генов делается для того, чтобы понять, куда двигаться с этим совсем. А это лучевая диагностика. Это, конечно, МРТ. Мы делаем МРТ всего тела, да еще и с контрастом.
4: Обязательно.
5: Потому что, особенно если ты первичный пациент, мы исключаем онкологию. Особенно у лихорадящих пациентов. Особенно у пациентов, у которых все болит. Когда болят суставы, мышцы, кости, и мы чувствуем, что что-то там как-то много всего болит, чтобы не пропустить ни метастаза, ни поражение внутренних органов. Поэтому он обследуется, делается, естественно, компьютерное исследование грудной клетки, делается компьютерное исследование самых таких суставов, на которые он жалуется. И только после этого, когда исключено все, что можно исключить, посевы делаются, сепсис исключается у лихорадящего пациента,
4: да.
5: Тогда назначается терапия. Как правило, это чуть меньше недели.
4: Вот это да, вот это сроки. Но
5: это нужно быстро делать все.
4: Тем более, если пациент такой, он маленький.
5: Тяжелый
4: да
5: пациент, он вообще обследуется мгновенно. К нам, когда ребенок поступает тяжелым, а мы очень много тяжелых детей берем, потому что мы же НМИЦ, и работаем еще по телемедицине, у нас же идут все время телемедицинские консультации. Да. Ребенок приезжает, уже все службы знают. То есть мы уже
4: готовы.
5: КТ, МРТ, лаборатория, и к вечеру, да, у нас есть уже такая ясная картина, что происходит.
4: Вот так вот. Слушайте, а вот у меня такой вопрос по поводу искусственного интеллекта. Я знаю, вот, что, например, Яндекс искусственный интеллект помогает как-то выявлять объем, большой объем данных,
5: сейчас
4: изучать.
5: Расскажу.
4: Да, расскажите про это. Потому что многие врачи на искусственный интеллект жалуются, что он еще и обучается всему. Многие его хвалят вообще. Я знаю в кардиологии, в онкологии, что анализирует такой объем данных и, в общем, помогает. Тут вот другая история. Как тут? Помощь есть? Не мешает?
5: Ну, во-первых, искусственный интеллект никогда не заменит естественный. Uh-huh. Вот уж мне так кажется. Потому что без врача искусственный интеллект работать не может.
4: Uh-huh.
5: Это первое. Все языковые модели, они обучаются. Ну, он сам же не поставит диагноз, да, он должен обучаться. И мы это тоже делаем. Мы это делаем, и у нас сейчас, наверное, самый такой продукт, который мы сделали, это называется дистанционный мониторинг с Яндексом. Мы его, кстати, сделали, но мы его запустили раньше. Да, он уже 5 лет, наверное, применяется для пациентов, которые уезжают из отделения. Вот сейчас там где-то 1500 детей находятся вот на дистанционном наблюдении. Тоже не просто все это внедрить, потому что нужно еще это внедрить в голову родителей,
4: конечно,
5: и врача.
4: Да.
5: Это тоже, да, обучение идет. И 32 врача-ревматолога. А с Яндексом Яндекс сделал ИИ-ассистента. Он не ставит диагноз. ИИ-ассистент – это пока дистанционное наблюдение, но он сейчас проходит вот такое у нас исследование, испытание, это ИИ-ассистент, и уже есть понимание, что да, он помогает. Но, значит, он не ставит диагноз, ему это не заложено в него, и он не занимается коррекцией терапии. Но он анализирует состояние ребенка, когда родитель, да, все, ну, заложил все данные там по состоянию, анализы. У него есть красные флаги. И если он анализирует эпикриз, а еще он анализирует клинические рекомендации.
4: Mm-hmm.
5: То есть все наши цифровые продукты, а мы еще сделали систему поддержки принятия врачебных решений для ревматического пациента, да, они все замкнуты на клиническую рекомендацию. Он все это проанализирует, он красные флаги расставит, если есть отклонение в анализах, и для врача он создаст черновик ответа. Он напишет, либо вызывайте скорую помощь, если он уже понял, что там экстремальная ситуация, либо пойдите к ревматологу, либо свяжитесь со своим врачом, которого вы наблюдаетесь. Он не будет ставить диагноз, мы ему это не позволили.
4: Что самое главное.
5: Не надо этого делать.
4: Нет.
5: А это уже дальше будет. Это система поддержки принятия врачебных решений, которую мы тоже уже сделали, но пока мы сейчас будем тоже ее внедрять, а там она ставит диагнозы, помогает. И это очень хорошо. Она тоже подвязана к клиническим рекомендациям. То есть там несколько и агентов. Один анализирует эпикриз, ну, выписку ребенка, да, и другой анализирует, ищет, да, в клинических рекомендациях, а потом все это объединяет.
4: Круто. Давайте перейдем к лечению. Мы поняли, что здесь это у нас помощь замечательная, хорошо, не мешаем. Самое главное, врачам-ревматологам помогает, не мешает. Вот, а по поводу лечения. Давайте возьмем даже, знаете, 5-10 лет назад. Какое раньше было лечение? Да не вздыхайте, потому что я понимаю, что все равно что-то новое постоянно появляется. Есть база, которая, кстати, тоже многим не нравится, даже все устарело, но кому-то, наверное, подходит. Есть что-то самое свежее, новое и прекрасное.
5: Конечно.
4: И происходит, конечно, и появляется.
5: Что? Да нет, ну что вы,
4: давайте вот 10-летний вот такой, да?
5: 20, возьмем 20.
4: Давайте пока. 20, да.
5: Давайте 20.
4: Ага.
5: Возьмем, наверное, 20. Ну, в моем ревматологическом прошлом, юности и молодости, лечить-то, в общем-то, было нечем, на самом деле. Значит, что было в арсенале ревматологов, когда я пришла в ревматологию? Там был нестероидные противовоспалительные препараты, особенно аспирин. Всем казалось, что аспирин – это панацея, и что особенно американский. И наши пациенты, а это было давно, вот, наши пациенты искали этот байеровский аспирин и думали, что это будет спасение. А это были глюкокортикоидные гормоны, но это, естественно, это прорыв был в медицине, да, Филипп Хенч со своими коллегами, это американский великий совершенно ученый, они в 50-м году получили Нобелевскую премию за внедрение, по сути, синтетического кортизола в ревматологию, потому что пролечили там немолодую женщину этим синтетическим кортизолом с ревматоидным артритом. И тогда стало ясно, что, ну, в ревматологии, да и не только в ревматологии, это революция. Потому что гормоны спасли, ну, они и спасают жизнь до сих пор всем. Но, тем не менее, у них есть своя обратная сторона. Это масса побочных эффектов, это отсутствие роста, это диабет, это остеопороз, это перелом позвоночника, ожирение. Там очень много всего.
4: Вот это да. Так.
5: Ну, гормоны — это дело серьезное, им нельзя баловаться.
4: Угу.
5: Это
4: такая поэтому родители до сих пор боятся такого издалека.
5: Ну, они молодцы боятся, да. Но иногда без них не обойдешься, особенно у таких болезней, как волчанка и другие такого рода заболевания. Без гормонов не получится ничего, не спасешь. Но, значит, дальше пришли в ревматологию иммунодепрессанты. Это же иммуноопосредованное заболевание, поэтому что надо сделать? Нужно подавить буйную активность иммунной системы. По-другому не получится, как бы кто ни боялся эффектов побочных, а именно инфекций. Но все иммунодепрессанты пришли из онкологии. Они все пришли
4: всё
5: тогда.
4: Всё какое-то тут рядышком.
5: Да, конечно. Угу. Первый пришел метотрексат, но такой, который стал часто применяться, но немножко другие дозы у ревматологов. И эти дозы, они не онкологические. И родители иногда путают онкологические дозы с ревматологическими, боятся. Ну, родителям начинаешь объяснять, что нет, это другая доза, здесь он более противовоспалительный, чем иммуносупрессивный препарат. Но какая была парадигма лечения в ревматологическом моем прошлом и других ревматологов? Это сохранить жизнь, это максимально отдалить развитие инвалидности, потому что все ревматические заболевания, они инвалидизирующие, потому что они приводят, ну, к разным последствиям. Если ювенильный артрит, это разрушение суставов. Можно взять, посмотреть фотографии великих больных ревматоидным артритом. Это Огюст Ренуар, который писал всю свою жизнь и был болен ревматоидным артритом и прикован к инвалидному креслу. Но он продолжал писать. Он даже говорил, вот видите, чтобы писать, даже не нужны руки. Он писал до конца. Этому надо посмотреть эту фотографию о тяжелого больного ревматоидным артритом. Эдит Пиаф, ее под руки уводили на сцену. Она была закована уже вся, у нее руки были закованы. Но от болезни Бехтерева погиб Николай Островский, который написал «Как закалялась сталь». Он даже стрелялся, он ослеп. А ослеп, потому что у него поражение глаз. Для болезни Бехтерева характерно поражение глаз. И лечить-то, в общем, их было нечем, но был аспирин. Были гормоны тогда уже, особенно для Эдит Пиаф. Гормоны уже были, это уже было после того, как Филипп Хэнч получил Нобелевскую премию. Ну и много других больных было великих нашими заболеваниями. Но потом произошла революция. А был, в общем, расшифрован, ну, во многом, конечно, расшифрован механизм развития этих болезней. Роль вот этих двух иммунных систем, врожденной и приобретенной, и роль маленьких таких белков, которые называются цитокинами. Ну, цитокиновый шторм, это такие вещества, которые вырабатываются клетками иммунной системы и принимают участие вот во всех бурных событиях, которые происходят и при цитокиновом шторме, и при ревматоидном артрите, и при других заболеваниях. И началась новая эра. Это эра биологической терапии, это генно-инженерно-биологические препараты, которые были синтезированы с помощью генно-инженерных технологий. И это случилось все в конце 20 века. И, наверное, это вот такой прорыв, который, конечно, поменял жизнь взрослых, детей с ревматическими заболеваниями, особенно с артритом и ревматоидным артритом. И вот тогда началось шествие генно-инженерно-биологических препаратов по миру. Ну и я, в общем, горжусь по Российской Федерации, особенно по детской ревматологии. Потому что мы, конечно, поменяли вообще ревматологи, парадигму лечения поменяли. Это ремиссия. Это не сохранение жизни.
4: Да.
5: Это ремиссия. Это нормальная жизнь без страданий. Это жизнь, которая такая же, как у здорового сверстника. Но другое дело, да, она на лекарственном препарате. Ну и что? Ну да, вот так, да. Болезнь хроническая. Ну, сахарный диабет всю жизнь же лечится.
4: Конечно же.
5: Поэтому вот вы спросили, что поменялось. Да все поменялось. Все поменялось. Мы сейчас не видим того, что я видела, когда пришла в детскую ревматологию, когда это были маленькие дети 15-16-летнего возраста, такие колобочки, они были гормональные, которые не росли, умирали они от полиорганной недостаточности.
4: Ой.
5: И умирали они от амилоидоза, который, в общем, заканчивается любое хроническое заболевание. Поэтому сейчас это не приговор, и это самое главное.
4: Это самое главное. А вообще, у ребенка сейчас, я понимаю, практически нормальная жизнь, обычная.
5: Да.
4: Школа, спорт. Раньше же столько ограничений было, и вообще все так смотрели, о, там все сложно. Мы опять же вспоминаем назад и сейчас. Сейчас, во-первых, сколько, как правило, вот ребенок, мы уже поняли, что лежит в больнице, да, получает диагноз, терапию и отправляется уже домой с рекомендациями врача.
5: Там
4: с перестройкой,
5: лечиться да, дома.
4: С перестройкой жизни. Потому что я понимаю, что тут не только ребенку объясняешь, тем более, если ребенок небольшой, 6, 7, 8 лет, да, больше с родителями беседа ведется.
5: Конечно.
4: Как правило, ребенок всю жизнь потом принимает, либо может уйти в ремиссию и слезть с препаратов.
5: Это очень сложный вопрос. Этот вопрос задают родители.
4: Uh-huh.
5: Например, у меня 5-летний ребенок, мама спрашивает, как будет рожать детей.
4: Да,
5: актуально, конечно.
4: Так уже если с пеленок уже знает, куда он поступит, что будет дальше.
5: Ну да, конечно. Ну, на самом деле, все это очень сложно, надо понимать. И родителям, естественно, это все объясняется, что это с болезни хронические. Мы не изменим, не уберем поломку в гене, который, ну, явился причиной вот этой поломки в иммунном ответе. Но родитель это должна... Сначала это стадия непринятия.
4: Да.
5: Это протест. У родителя протест. За что? Почему? Почему мой ребенок? Ну, это... Мне очень жалко всегда родителей. Ну, ужасно жалко, потому что это тяжело вообще на это все смотреть. Но я всегда говорю, что все будет хорошо, но через некоторое время на фоне лечения. И когда родители, а эти препараты генно-инженерные, они чем отличаются? Очень быстрым эффектом.
4: Угу.
5: Вот, например, сегодня ребенок лихорадит до 39 градусов, у него сыпь, он не может повернуться, у него боли в суставах. А потом ты ему ввел вот тот самый тоцилизумаб, не буду говорить торговое наименование да. препарата, угу. которым спасали от цитокинового шторма. И я им говорю, что завтра все будет завтра. Ну, это 90%, да, потому что не всегда там работает препарат, но это все будет хорошо. Температуры не будет, он полетит. И он летит, он бежит,
4: да.
5: потому что ты ввел ему то, что ему нужно было ввести, ты попал вот этой золотой пулей в золотую мишень, которая является цитокин. Там интерлейкин 6 это один из вот таких цитокинов, мишеней для генно-инженерной терапии. А вот дальше. Дальше он должен продолжить лечение дома, потому что это залог успеха. Потому что если федеральный центр или там какой-то центр назначил, то вообще-то поликлиника должна продолжить. Но для этого мы все уже создали. То есть у нас дети обеспечиваются, в общем, очень неплохо генно-инженерными препаратами в стране. И если взять, например, по сравнению со взрослыми,
4: да.
5: то 30% детей с ювенильным артритом получают генно-инженерные препараты. На Западе это 15-20, а у взрослых это примерно 5%.
4: Ой, вот это да.
5: У нас дети, конечно, очень неплохо обеспечиваются, но это большая работа детского реуматологического сообщества, чтобы дети обеспечились лекарствами. А потом это уже как рыцарь на распутье. Почему?
4: Угу.
5: Потому что, да, бывает очень длительная ремиссия. Вот он здоров, он чувствует себя здоровым. Что, она же в хоккей играет, я даже разрешаю, тут у меня есть один такой хоккеист, красавец.
4: Я вообще ничему не удивляюсь, честное слово.
5: Я разрушаю, да. сказала, пусть идет, потому
4: да.
5: что психологическая травма, она может спровоцировать
4: Конечно.
5: Обострение. Поэтому у нас танцуют, поют, пляшут, они что только не делают. И это большое счастье, потому что это качество жизни.
4: Конечно.
5: Это качество жизни ребенка и результат нашей безумной работы. Вот. А потом это на выбор. Да, надо пробовать отменять. Можно пробовать.
4: Страшно.
5: Страшно. Мы удлиняем интервалы между введениями. Они, как правило, либо внутривенные, либо подкожные. Есть таблетированные, но это немножко другая группа препаратов, uh-huh. называется малые молекулы. Мы уменьшаем дозы. Кто-то вырастает и говорит, все, я здоров. И ничего. Ну, а кто-то обостряется. Ну, тут прогнозировать очень сложно. Но детей рожают. Они рожают детей. У меня уже много внуков, наверное,
4: да.
5: назвать можно. Они поступают в институт. И многие учатся, кстати, на моем педиатрическом факультете в Первом меде.
4: Ура!
5: Где деканом я являюсь.
4: Я так рада всегда.
5: Представляете?
4: Потому что педиатры почему-то все хотят быть кардиологами, онкологами. Ну, правда. А
5: Нет,
4: педиатры...
5: у меня дети, мои Ура. Дети учатся на педфаке в Первом меде.
4: Да, конечно же, потому что воспитаны с младых
5: Наверное.
4: Ногтей.
5: Наверное. Поэтому, угу. конечно, спрогнозировать сложно. Да, он может обостриться. Но даже если он полгода проживет без генно-инженерного препарата... Уже хорошо, но дети, у нас дети рождаются.
4: Кстати, во время, вот дети рождаются, во время беременности, ну, там я понимаю, что это тоже готовит, это же целый консилиум врачей, гинеколог, акушер-гинеколог и ревматолог, они же готовят такую маму,
5: конечно,
4: например, с красной волчанкой, на секундочку.
5: Ну, там сейчас много есть возможностей, и они действительно рожают, какие-то препараты отменяются, что-то они получают. Сейчас некоторые генно-инженерно-биологические препараты уже получили разрешение для применения во время беременности. Есть такой препарат, сертролизумаб называется. У детей он до сих пор никак не зарегистрирован, а у взрослых зарегистрирован. И они его применяют, не отменяют беременным девушкам.
4: Вот
5: Поэтому
4: вот.
5: Сейчас опять медицина делает шаг вперед для того, чтобы беременная женщина не отменила лекарства и не заболела опять своим заболеванием.
4: Вот вы знаете, мне кажется, самый частый вопрос такой от родителей. Вот если ребенок заболел в 5-8 лет, какая у него будет дальше жизнь? Ну, понятно же, если уже тут и ВУЗ определяют, и 5-летний ребенок с артритом, точнее, родители спрашивают, а как она рожать потом будет, что все эти препараты, гормоны и терапия, все переживают и боятся.
5: Ну, во-первых, гормоны сейчас применяются крайне редко. Гормоны применяются при жизни угрожающих осложнениях, и цитокиновый шторм в первую очередь, там уже никто не думает. Сколько? Там спасти надо.
4: Да.
5: Потому что там спасение жизни. И там идут очень большие дозы стероидов и многих других иммунодепрессантов для того, чтобы подавить это безумие иммунной системы. А у большинства пациентов достаточно одного, максимум двух препаратов. Кто-то метотрексат нормально, на одном метотрексате себя нормально чувствует, и не надо ничего эскалировать, то есть усиливать. Кому-то не хватает, и он получает свой препарат. А вот дальше он должен жить нормально. Ему говоришь маме: мама, будет ограничение какое-то время, а потом все. А потом он должен жить, но все время находиться под контролем ревматолога.
4: Спасибо большое за замечательный эфир. У нас в гостях

0: Туре России. В материале Sunday Times отмечается, что речь идет об БПЛА, созданных двумя компаниями Соединенного Королевства. В списке задействовано при атаках вооружения. Издание упоминает реактивный беспилотник, который ранее проходил испытания в военно-морском флоте Великобритании, а также один засекреченный тип дрона от неназванного производителя. Газета отмечает, что один из видов БПЛА использовался при ударах по нефтеперерабатывающим заводам в Волгограде и Ярославле. Посол России в Лондоне Александр Келлин ранее заявил ТАСС, что Великобритания втянута в украинский конфликт, возможно, даже глубже, чем любая другая страна-член НАТО. Президент Колумбии попросил Дональда Трампа временно отменить пошлины на импорт. Эта мера облегчит положение предпринимателей, которые испытывают сложности из-за случившегося землетрясения. В соцсети X колумбийский лидер написал, что провел с главой Белого дома 10-минутный телефонный разговор, в ходе которого поблагодарил президента США за помощь и поддержку со стороны американских спасательных команд. По последним данным властей, число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,4 увеличилось до 294. Пострадали почти 4000 жителей Колумбии. 320 человек числятся пропавшими без вести. В Общественной палате предложили повысить лимит стоимости подарков учителям. Его необходимо увеличить как минимум до 5000 рублей, отметил заместитель секретаря организации Владислав Гриб. У нас нормальный букет, нормальная коробка конфет и так далее бывают стоят и дороже 3000 рублей, особенно в крупных городах, в миллионниках, заявил РИА Новости Владислав Гриб. Он отметил, что каждый родитель или ученик может определить стоимость подарка, исходя из своих возможностей. Депутат Госдумы Дмитрий Свящев ранее напомнил, что стоимость подарка учителю к 1 сентября должна превышать 3000 рублей. Это требование Гражданского кодекса Российской Федерации, которое защищает и дарителя, и педагога. 16-летняя гимнастка София Ильтирякова завоевала серебро чемпионата мира в упражнениях с мячом. Победу одержала Дарья Варфоломеева из Германии. Третьей стала еще одна представительница нашей страны Мария Борисова. Турнир, который проходит во Франкфурте на Майне, завершится сегодня, 16 августа. Российские гимнасты выступают на нем в нейтральном статусе. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 12 рублей 48 копеек. Доллар 84 рубля 54 копейки. Евро 97 рублей 51 копейка. И час столица облачно с прояснениями, около плюс 25 градусов. Атмосферное давление чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
3: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
4: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
3: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
1: Говорит Москва. 94,8.
3: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь.
5: «Русское царство».

0: Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый день, уважаемые зрители. Мы продолжаем наши лекции по истории России. И сегодняшней лекцией мы заканчиваем разговор об эпохе смутного времени. Тема сегодняшней лекции – восстановление государственности России после смуты. Мы с вами помним, что в октябре 1612 года народное ополчение под командованием Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, а также отряды князя Дмитрия Трубецкого совместными усилиями освободили Москву от польских интервентов, и дальше перед Россией встает вопрос, кто должен быть новым царем. России без царя было нельзя, это все тогда понимали, традиционное общество диктовало свои законы, поэтому было принято решение, как и ранее, собрать Всероссийский земской собор, который должен определить то, кто будет следующим правителем России. До созыва этого собора власть в государстве находилась в руках Совета Всея Земли, такого прообраза земского собора, собранного во время движения народного ополчения к Москве. Первые делегаты на земской собор стали съезжаться еще в декабре 1612 года, а открылся этот собор в январе 1613-го. Всего участниками собора были около 700 человек. Претендентов на звание царя было много. Если собрать все сообщения разных исторических источников и выделить тех, кого называют в качестве претендентов на царский престол в 1613 году, то там получится весьма немаленький список. В этом списке были и королевич Владислав Польский, сын польского короля Сигизмунда III, и королевич Карл Филипп Шведский, сын шведского короля. Некоторые выдвигали в качестве кандидатуры на престол Ивана Варенка, сына Марины Мнишек и Лжедмитрия II. Ну и, конечно же, московские бояре и князья тоже были претендентами. В качестве претендентов на звание царя были и бояре Романовы, и бояре Мстиславские, и бояре Голицыны, и другие представители крупных боярских родов. Были в числе кандидатов, если верить некоторым источникам, и руководители ополчений, князья Дмитрий Трубецкой и Дмитрий Пожарский. Количество этих претендентов было настолько велико, что разобраться было достаточно сложно. И тем не менее разобрались. 21 февраля 1613 года, после длительных дискуссий, после очень серьезных споров, было принято решение, что новым русским царем будет 16-летний Михаил Федорович Романов, представитель боярской семьи Романовых и основатель династии Романовых. Династия Романовых – это третья династия на русском престоле после Рюриковичей и Годуновых. Править она будет более 300 лет с 1613 до 1917 года. Почему же выбрали именно Михаила Федоровича? Это, в общем-то, можно объяснить несколькими причинами. Ну, во-первых, уставшая от смуты и иностранной интервенции страна совершенно не желала видеть на своем престоле каких-то чужеземцев. Именно поэтому одно из первых решений вот этого самого Земского собора было решение о том, что иностранных королей и детей их на русский престол не приглашать, и Маринку Мнишек с Варенком на престоле не хотеть. С другой стороны, выбирая между многочисленными московскими боярами, решали вопросы распоряжения властью достаточно просто. Надо понимать, что многие бояре были всерьез замараны в событиях смутного времени тем, что в составе семи боярщины активно сотрудничали с иностранными интервентами, сегодня бы их назвали коллаборационистами. Кроме того, многие силы, которые участвовали в смуте, в частности, например, казаки, всерьез опасались того, что если царь будет избран не из их списка, то этот человек может начать карать за деяния эпохи смуты наказывать, а этого, конечно, тоже не хотелось. В результате сегодня историки, когда пытаются объяснить, почему же выбрали именно Михаила Романова, пользуются двумя версиями. Версия первая говорит о том, что Михаил это была такая компромиссная фигура, которая, по большому счету, примирила между собой разные слои русского общества. Другая же версия основывается на повести о Земском соборе 1613 года. И вот в этой повести очень четко сказано, что избрание именно Михаила Романова на царство на Земском соборе обеспечили казаки, которые буквально силой заставили принять решение в пользу Михаила и даже блокировали подворье других кандидатов, в частности Дмитрия Пожарского и Дмитрия Трубецкого, чтобы не допустить их до выборов. Чем же всем так понравился Михаил Романов? Ну, во-первых, он устраивал наших бояр, потому что происходил из боярского рода, занимал достаточно высокий местнический ранг. Кроме того, он был молод и неопытен. Мише Романову было всего 16 лет, когда он зашел на престол. Детство его пришлось на эпоху смуты, когда, в общем-то, получить нормальное образование он не мог. И бояре вполне были уверены, что этот молодой и неопытный правитель будет, по сути дела, марионеткой в руках Боярской думы. С другой стороны, Михаил Романов поддерживался Русской Православной Церковью. Его отец, священник Филарет Никитич Романов, когда-то боярин Федор Никитич Романов, был тушинским патриархом, занимал в церкви достаточно высокий пост, и церковь видела в Мише Романове человека, так сказать, из церковной семьи. Немалую роль сыграло и то, что Романовы достаточно близки были к тушинскому лагерю. Отец Михаила Романова, патриарх Филарет, был тушинским патриархом. И, соответственно, казаки рассчитывали на то, что их, замаранных в участии в войсках Лжедмитрия II, свой же тушинский патриарх и его сын карать ни в коем случае не будут. Не случайно в некоторых источниках говорится о том, что на этом соборе казаки избрали своего царя. Ну и, конечно, немаленькую роль играло то, что этот человек, Михаил Федорович, был родственником, пускай и не прямым, и не близким, предыдущей царствующей династии, династии Рюриковичей. Про Михаила Романова современники говорили так. «Миша Романов молод, умом не дошел, и нам будет поваден». Эти слова боярина Федора Шереметьева очень четко показывают, какого царя на престоле желала иметь Боярская дума. И если мы обратимся к родственным связям Михаила Романова, посмотрим на генеалогическое древо, то мы увидим, что Михаил Федорович Романов был внуком Никиты Романовича Романова, родного брата Анастасии Романовны Романовой, первой и любимой жены Ивана Грозного. Таким образом, последний царь Рюрикович Федор Иоаннович был двоюродным дядей Михаилу Федоровичу Романову, и вот это родство тоже сыграло свою немаленькую роль. Надо сказать, что поначалу, если верить сообщениям источников, Михаил, в общем-то, не желал принимать на себя царский престол. В 1612 году он пережил осаду Москвы вместе с боярами из состава Семибоярщины, находился в Москве вместе с поляками, и ужасы вот этой осады, видимо, на нем отразились. После освобождения Москвы от поляков Михаил Романов вместе со своей матерью, которая была тоже пострижена в монахи под именем Инокини Марфы, уехал сначала в свое родовое селение, в свою вотчину в Домнино, а затем укрылся под Костромой в Ипатьевском монастыре. Туда-то и направилась делегация Земского собора приглашать Михаила Федоровича на царство. Михаил Федорович поначалу отказывался, но мама настояла, мама убедила, мама порешала, и в конце концов он соглашается принять царский венец и отправляется в Москву венчаться на царство. С нахождением Михаила Федоровича в селе Домнине И в Ипатьевском монастыре под Костромой связана одна очень известная расхожая легенда. Легенда о крестьяне Иване Сусанине. Эта историческая легенда рассказывает о том, что поляки, которые не желали, чтобы на престол был избран Михаил Романов, послали специальный отряд диверсионный, который должен был в селе Домнино выкрасть или убить претендента на престол молодого Михаила. Но Михаил укрылся в Ипатьевском монастыре, а крестьянин села Домнино Иван Сусанин поляков завел не туда. Когда поляки потребовали, чтобы Иван Сусанин показал, где скрывается молодой претендент на престол, Иван Сусанин повел поляков зимой в лесу совершенно какими-то звериными тропами, завел в какую-то фантастическую просто чащобу, и разгневанные поляки, конечно, Сусанина убили, но сами из этого леса выбраться не смогли, и все там перемерли. Вот эта легенда историческими фактами не подтверждается, однако наши цари из династии Романовых очень серьезно ее поддерживали, и уже в 19 веке известный русский композитор Глинка напишет знаменитую свою оперу «Жизнь за царя», которую в Советском Союзе называли оперой «Иван Сусанин», а в том же 19 веке потомков Ивана Сусанина найдут, даруют им дворянское достоинство и вознаградят государственными пожалованиями. Таким образом, вот этот персонаж, Иван Сусанин, не только вошел в нашу историю, хотя непонятно, был ли на самом деле такой подвиг или не был, но еще и стал персонажем народного фольклора, по крайней мере, присказок и баек про этого человека ходит достаточно много. Однако сам по себе факт избрания Михаила Федоровича на престол еще не означал окончания смутного времени. Не все признали нового царя. Его не признали наши западные партнеры, в первую очередь Польша и Швеция, продолжая военные действия в России. Не признал нового царя и известный деятель смуты, казачий атаман, один из лидеров первого ополчения Иван Заруцкий. Иван Заруцкий после смерти Лжедмитрия II, у которого он был боярином, взял под покровительство Марину Мнишек и ее малолетнего сына Ивана Дмитриевича, Варенка. Некоторые историки даже считают, что этот самый Варенок был сыном не Лжедмитрия II, а самого Ивана Заруцкого. Так или иначе, Марина Мнишек и Варенок долгое время ездили в обозе отрядов Ивана Заруцкого, и их Заруцкий выдвигал в качестве кандидатов на престол, понимая, что если он сможет Варенка посадить на царское место, то сам при этом царе он займет очень высокий пост. Когда избрали Михаила Романова, Заруцкий с этим не согласился и отправился, так сказать, походом по русским землям, разоряя те города и села, которые признавали власть Михаила Романова, и везде провозглашая царем Ивана Дмитриевича, Варенка. К 1614 году Заруцкий укрепился в Астрахани. Астрахань – такой южный город, который постоянно поддерживал всех самозванцев. И первого Лжедмитрия, и второго. В Астрахани же был Лжедмитрий за номером 4. Теперь здесь выступили в поддержку сына Лжедмитрия II, Ивана Дмитриевича. Но продолжалось это не очень долго. К Астрахани двинулись царские войска, и в июне 1614 года Марина Мнишек, Иван Заруцкий и Варенок бегут из Астрахани, пытаются укрыться на реке Яик, но были пойманы царскими воеводами и доставлены в Москву. Здесь, в Москве, Ивана Заруцкого как государственного изменника и преступника посадили на кол, а трехлетнего мальчика Ивана Варенка повесили на Серпуховских воротах в Москве. Говорят, что когда мальчика вешали, петля как следует не затянулась, и он в петле бился еще несколько дней, так и не сумев умереть быстро и безболезненно. В общем, так или иначе, в воцарении Романовых присутствуют два таких очень своеобразных момента, о которых можно сказать, что история улыбается. Причем улыбается так, знаете, с сарказмом. Династия Романовых началась с Ипатьевского монастыря под Костромой. И мы с вами знаем, что закончилась династия Романовых подвалом Ипатьевского дома в городе Екатеринбурге, где была расстреляна последний русский император со всей своей семьей. С другой стороны, царствование Романовых началось с казни мальчика Ивана Варенка. Закончится оно тоже казнью, но теперь уже наследника престола цесаревича Алексея Николаевича. Последним финальным аккордом смутного времени стали боевые действия против Швеции и Польши, против шведских и польских интервентов. В этих боевых действиях большую роль сыграл князь Дмитрий Михайлович Пожарский, один из руководителей второго ополчения. Он признал итоги собора, признал царем Михаила Федоровича и очень активно начал с ним сотрудничать. В 1611 году шведские войска под командованием генерала Делагарди захватили Новгород, а в 1615 году на Русь начинает свой поход шведский король Густав Адольф. Целью этого похода стал захват города Псков. Это была такая своеобразная разминка для вот этого короля Густава Адольфа, которого больше историки знают по его великим деяниям, победам и героической пафосной смерти во время 30-летней войны в Европе. А пока что Густав Адольф тренирует свое полководческое искусство, сражаясь на территории России. В конце концов, со шведами был заключен в 1617 году Столбовский мир, результатом которого была полная потеря Россией выхода к Балтийскому морю. По Столбовскому мирному договору мы передавали шведам Карелию и Ижорскую землю с городами Ивангород, Ям, Копорье, Карела и с тем местом, где впоследствии Петр I построит новую столицу России Санкт-Петербург. Столбовский мир почти навек, более чем навек, до 1721 года отрезал нас от Балтийского моря. Еще тяжелее ситуация была на Западе, где с избранием Михаила Федоровича Романова на русский престол не согласился человек, который уже считал себя законным русским царем. Польский королевич Владислав Сигизмундович в 1617 году с большим войском вторгается в Россию и идет на Москву устанавливать там свою власть, свергать самозванца и узурпатора Михаила Романова. В защите Москвы активно участвует народное ополчение, которым командует князь Дмитрий Пожарский. И не допустить поляков в Москву все-таки нашим удалось. Остановили на подступах к городу, отбросили. И в результате в 1618 году в деревне Диулино к северу от Москвы было подписано так называемое Диулинское перемирие на 14,5 лет. Поляки пошли на заключение этого перемирия, потому что у польского короля и его сына были уже интересы в Европе. В 1618 году в Европе начнется большая всеевропейская 30-летняя война, в которой христиане-католики схлестнутся с христианами-протестантами. И католическая Польша вот в этой общеевропейской войне собиралась принять активное участие, поэтому ей нужно было развязать свои руки на Востоке. И королевич Владислав подписывает перемирие с Россией, по которой Польша получает оккупированные ей ранее земли. Черниговскую землю, Смоленскую землю, Новгород-Северскую землю с соответствующими русскими городами. При этом Владислав не отказался от претензий на русский трон и до 1634 года, уже будучи польским королем, Владислав будет именовать себя еще и великим князем московским. Смута закончилась. Каковы же были итоги смутного времени для России? С одной стороны, нам удалось сохранить свою независимость, не быть присоединенным ни к Речи Посполитой, ни не к Швеции, и даже утвердить на русском престоле новую династию, династию Романовых. Но за это пришлось заплатить очень большими жертвами. Россия понесла серьезные территориальные потери, были утрачены западные русские земли со Смоленском и Черниговым, были утрачены земли, которые давали выход к Балтийскому морю. Страна была катастрофически разорена. Город Новгород, например, который до смутного времени насчитывал около 20 тысяч жителей, теперь насчитывал всего лишь несколько сотен. Население страны сократилось чуть ли не в 3 раза. И страна находилась в страшном хозяйственном упадке. Крестьянское население России бежало на окраины, умирало от гемий, гибло во время войн. В результате численность крестьян в России сократилась аж на в 4 раза, а засеянная пашня сократилась в 20 раз. То есть по итогам смуты в 20 раз меньше земли стали запахивать, чем до ее начала. Естественно, что вот эта вот хозяйственная разруха, ставшая итогом смутного времени, требовала очень серьезных мер по ее преодолению. И весь 17 век государство будет стараться вернуть то, что было потеряно в эпоху смутного времени. И в экономическом отношении, и в политическом отношении. Мы будем восстанавливать хозяйство, и мы будем воевать за те земли, которые у нас отняли. Ну а пока что мы с вами прощаемся со смутным временем, и впереди нас ждет эпоха царей из династии Романовых. И начать разговор нужно с того, каким было русское государство и какие изменения в нем произошли после смутного времени. Поэтому тема сегодняшней лекции – государственное устройство России при первых царях Романовых. Сразу же нужно сказать, что в это время в нашем государстве прослеживается в течение 17 века очень четко тенденция перехода от сословно-представительной монархии к монархии абсолютной. Михаила Федоровича Романова, первого из этой династии, на престол выбрал Земской собор. И в царствовании Михаила Федоровича Земской собор, который был сословно-представительным органом, где были представители от разных сословий русского государства, в царствовании Михаила Федоровича он играл очень большую и значительную роль. Но чем дальше, тем реже собирались земские соборы. При Алексее Михайловиче они собираются все реже, реже и реже, и значение их падает. Вместо этого укрепляется самодержавная, абсолютная монархия русских царей. Главной задачей Романовых было преодоление экономических и политических последствий смуты и укрепление государственной власти. И главным способом для решения этих задач стало усиление крепостного права, потому что только вот с помощью этого можно было обеспечить благосостояние основному слою русского общества того времени, главной поддержке государства по местному дворянству. С другой стороны, еще одной характерной чертой этого времени становится усиление так называемого тягла. Тягло – это термин, который использовался для обозначения государственных повинностей, как денежных, то есть налогов, так и отработочных повинностей, когда те или иные крестьянские общины, те или иные городские, посадские общины должны были бесплатно в рамках государева тягла на государство каким-то образом работать. Поставлять, например, подводы в армию, мастить дороги, чинить крепостные стены или выполнять какие-либо еще работы. И вот это тягло и денежное, и отработочное в течение 17 века все повышается, повышается, повышается и повышается. То есть низшие слои русского общества, посадское население, крестьяне все больше и больше облагаются государственными поборами. Первый из царей династии Романовых Михаил Федорович правил с 1613 по 1645 год, и именно ему довелось решить главную задачу, то есть восстановить общество и государство после развала смутного времени. Именно при нем земские соборы играют главную роль, и именно при нем по требованию русских дворян увеличиваются так называемые урочные лета. Позволю себе напомнить. Урочными летами с конца 16 века называют годы, в которые государство вело сыск беглых крестьян. Изначально это были 5 лет, но при Михаиле Федоровиче это увеличивается сначала до 10, потом до 12, а потом и до 25 лет. Таким образом, крестьян беглых искали все дольше и дольше. И это тоже было одним из проявлений усиления крепостного права на Руси.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 15:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Константинов указал на поиск Евросоюзом посредника в диалоге с Россией для затягивания конфликта. Так, председатель Госсовета Крыма прокомментировал обращение Брюсселя к Бразилии. По его мнению, европейские лидеры боятся прямого участия Соединенных Штатов в переговорном процессе. В интервью ТАСС Владимир Константинов подчеркнул, что подобные инициативы – это попытка заболтать переговоры ради достижения скрытых целей, как уже неоднократно происходило ранее. Глава крымского парламента назвал вовлечение латиноамериканской страны несерьезным шагом, отметив, что Бразилия не способна дать России ключевые гарантии безопасности, а единственной страной, обладающей такими полномочиями, остаются США. В аэропорту Сочи задерживается около 120 рейсов. Почти половина из них отложена более чем на 10 часов. В этот список попали 24 рейса, в том числе в Казань, Уфу, Тюмень, Пермь, Батуми, Москву, Санкт-Петербург и Абу-Даби. Это следует из данных онлайн-табло. Задерживаются и 23 прибывающих борта, следовавших в Сочи из Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Кирова, Тель-Авива и других городов. Пассажирам рекомендуют следить за статусом рейсов на официальном сайте аэропорта и у представителей авиакомпании. Центральное командование Пентагона опубликовало карту Ближнего Востока, на которой сектор Газа и Западный берег обозначены как территория Израиля. Палестинский анклав и Западный берег реки Иордан на изображении не были отделены от Израиля линией, которые обозначают границы. Прежде Пентагон всегда использовал пунктир или сплошную черту для обозначения границ данных регионов. София стала самым популярным именем для новорожденных девочек в России по итогам прошлого года, сообщили в социальном фонде. Аналогичный тренд зафиксирован во многих странах Европы. В Германии София возглавляет рейтинг 3 года подряд, а сама мода на имя началась там еще 13 лет назад. В Италии оно также на первой строчке. В 2024 году Софиями назвали свыше 4500 итальянских девочек. Имя лидирует в Польше, Словакии и Литве, а в Чехии занимает 3-е место после Виктории. Высокий спрос сохраняется в Латвии, Эстонии и Сербии, где София входит в число самых популярных имен наряду с Дуней и Милой. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 12 рублей 48 копеек, доллара 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 24, облачно, с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгений Егошин, говорит Москва.
0: Говорит Москва. Реклама. Семья – основа жизни. Счастливое детство помогает выбрать профессию. Радость совместных праздников учит строить отношения. Каждый день, проведенный с родителями, бесценен. Они помогают нам не бояться будущего, почувствовать заботу и поддержку. Они всегда рядом, даже когда далеко. Главная ценность в жизни – это семья. Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии. Общественный деятель, солист группы «Корни» Александр Бердников. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
5: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
5: Двенадцать веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. История России с Алексеем Гончаровым.
1: Второй царь из этой династии Алексей Михайлович правил с 1645 по 1676 год. Тоже достаточно длинный период, более 30 лет. В историю он вошел с прозванием Тишайший. Не просто Тихий, а Тишайший. Почему его так прозвали? Ученые выдвигают разные версии. Одни это связывают с тем, что царь имел очень мягкий, богобоязненный характер и очень мягко обращался со своими подданными. Однако, если мы посмотрим на эпоху царя Алексея Михайловича, мы увидим, что народных восстаний там было много, и жестоких казней участников этих восстаний тоже было очень и очень много. Другие высказывают вообще версию, что Алексей Михайлович просто старался разговаривать чуть ли не шепотом, поэтому его и называют Тишайшим. Третьи говорят о том, что при нем в государстве было тишь и благодать, абсолютное спокойствие, но это с историческими фактами никак не соотносится. Наиболее логичной кажется версия о том, что свое прозвище Алексей Михайлович заработал путем прямого перевода титула, который был характерен для императоров Священной Римской империи германской нации. Мы с вами помним, что русский титул «царь» в иерархии того времени приравнивался к титулу императорскому. И вот у императоров Священной Римской империи германской нации в титуле было такой эпитет «клементиссимус» по латыни, что в переводе на русский означает «тишайший». И выстраивая титул царя Алексея Михайловича по аналогии с титулатурой германских императоров, вот это латинское слово прямым переводом оказалось в титуле русского царя и закрепилось как его прозвище. Именно при Алексее Михайловиче, царе Тишайшем, наша сословная монархия постепенно превращается в монархию абсолютную. Если в начале его правления земские соборы еще собираются, то после 1854 года земские соборы историками не отмечены. Последний земской собор 1654 года, это был собор, на котором приняли решение о вхождении Малороссии, Украины, казачьей в состав русского государства. Правда, формально последний земской собор состоялся даже не при Алексее Михайловиче, а при его сыне Федоре Алексеевиче в 1684 году. Но этот собор 1684 года был недостаточно представителен, и большинство историков отказывают ему в праве называться Земским собором. Еще одним ярким проявлением того, что при Алексее Михайловиче укрепляется личная власть царя, является создание первой российской спецслужбы. При Алексее Михайловиче создается специальный приказ тайных дел, который должен был изыскивать государеву измену, бороться с государевыми ворами, то есть преступниками, и сохранять личную жизнь царя и его семьи. Вот этот приказ тайных дел сохранится у нас под разными названиями достаточно долго, и по сути дела это была первая спецслужба, первая политическая полиция в России того времени. В этом смысле можно говорить, что сегодняшняя Федеральная служба безопасности – это наследники не большевистского ЧК, а вот как раз дьяков приказа тайных дел царя Алексея Михайловича. Если говорить о государственном управлении России того времени, то государственное управление требовало очень серьезной централизации. Власть концентрировалась в руках царя, который правил, опираясь на Земской собор или на Боярскую думу. Земской собор – очень представительное явление, которое нельзя было собирать постоянно, ежегодно. Он не мог быть постоянно действующим органом, поэтому большую роль при царе играла Боярская дума, которая контролировала деятельность различных приказов, то есть органов центрального управления, которые занимались отдельными какими-то государственными вопросами. Боярская дума контролировала назначение воевод, то есть людей, которые от имени царя занимались местным управлением. Сегодня бы воевод стали называть словом губернатор или глава администрации какого-то региона. Вся территория российского государства, которая за 17 век очень серьезно выросла за счет приращения Восточной Сибири и Дальнего Востока, была разделена на 250 уездов, и в каждый из вот этих 250 уездов был поставлен царский воевода, который в своих руках имел и военную, и гражданскую власть в этом уезде. Однако судебная власть в уездах осуществлялась по традиции, заложенной еще при первом русском царе Иване Грозном, выборными земскими старостами из числа местных уездных дворян. Вот им принадлежали вопросы, связанные с судопроизводством. Теперь немножечко подробнее об вот этих вот государственных органах. Сначала о земских соборах. Традиционно Земской собор России 17 века включал в себя три категории населения. Это были представители освященного церковного собора, представители иерархии церкви во главе с патриархом. Это были представители боярства, то есть в первую очередь члены Боярской думы, и представители, как тогда говорили, земства. То есть выборные люди от разных территорий России. В основном это были дворяне, но в некоторых случаях к работе земских соборов привлекали и посадское население, то есть купечество и городских ремесленников, а также редко, но все-таки такие случаи зафиксированы, даже лично свободных государевых черносошных крестьян. Если мы посмотрим на историю земских соборов в 17 веке, мы увидим, что они развивались по такой своеобразной синусоиде. С момента избрания Михаила Федоровича с 1613 года по 1622 год эти соборы собираются практически постоянно. То есть они действуют, ну, практически ежегодно при царе, решая важные вопросы, связанные с ведением военных действий, со сбором налогов, с заключением мирных договоров. А вот далее, с 1622 года до 1632 года, земские соборы не собираются ни разу, десятилетний перерыв в их деятельности. А далее земские соборы снова начинают периодически собираться с 1632 по 1653 год. Вот здесь, кстати, надо сделать маленькую ремарку. Когда я говорил, что последний собор состоялся в 1654 году, я допустил ошибку. Не 54, а 53 год. Собор в 1653 году принял решение о включении Малороссии в состав Московского царства. И вот этот собор 1653 года большинство историков считают последним, но, повторюсь, некоторые относят дату последнего Земского собора ко времени царя уже даже не сына Алексея Михайловича, не Федора Алексеевича, а ко времени правления царевны Софьи, которая была регеншей при своих малолетних братьях Иване V, Петре I. Это был собор 1684 года. Боярская дума в это время очень серьезно разрастается. Если изначально Боярская дума включала в себя людей только двух чинов, это были думные бояре и думные окольничие, то теперь количество чинов и общая численность Боярской думы весьма вырастает. Одни историки говорят, что максимально в состав Боярской думы входило 97 человек в некоторые годы. Другие даже говорят, что были случаи, когда Боярская дума это было более сотни человек. Но так или иначе, все члены Боярской думы делились на 4 категории. Так сказать, сверху вниз. Самой высшей уважаемой категорией была категория думных бояр, которые набирались из представителей самого высокого слоя российского общества. общества русской боярской и княжеской аристократии. Это были люди, максимально приближенные к царю. И получить чин думного боярина означало очень серьезно взлететь по карьерной лестнице и серьезно повысить свой местнический ранг и себя, и своего рода. Второй по значимости чин думного окольничего, он в основном давался людям менее знатного происхождения. Дело в том, что традиции местничества в русском государстве, то есть занятие государственных постов не по своим заслугам личным, а по знатности рода, по заслугам своих предков, и в 17 веке были очень и очень сильны. И, соответственно, для людей того времени их собственный чин, ранг был очень и очень важен. Это была, по сути дела, даже не твоя личная честь, а честь всего твоего рода. А раз так, уронить ее было нельзя. А самым простым способом уронить свою честь, это был способ сесть на одну скамью, уравняться в чинах и должностях с каким-нибудь худородным дворянином, дворянином или худородным посадским человеком. Поэтому и вот существовало такое деление. Для самых знатных думный боярин, менее знатные думные окольничие. Люди не боярского, не княжеского происхождения могли претендовать лишь на титул думного дворянина. Вводя этот чин, цари русские давали возможность привлечь к управлению государством талантливых, но не аристократического происхождения людей. Ну и, наконец, четвертый чин в Думе – это думный дьяк. Люди, которые в основном контролировали деятельность разных приказов и выполняли такие секретарские функции, подготавливая проекты документов, принимаемых Боярской думою, и записывая протоколы собраний. Боярская дума решала самые важные вопросы жизни государства, вопросы объявления войны, заключения мира, введения тех или иных чрезвычайных налогов, введения новых законов. И тут надо сказать, что в течение всего 17 века роль Боярской думы была очень велика. Не случайно царские указы подписывались словами «Царь твердил и бояре приговорили». То есть без бояр сам по себе царь в 17 веке еще принять какой-либо указ был не в состоянии. О приказах. Приказы играли очень большую роль в русском государстве. Приказная система возникает еще при великом князе Иване III, получает свое развитие при Иване Грозном, а в 17 веке количество приказов очень растет. Приказы того времени могут быть постоянными, то есть действующими из года в год и занимающиеся отдельными направлениями государственной деятельности, а могут быть временными, которые создаются для решения каких-либо отдельных проблем и распускаются после того, как свою задачу выполнили. Главными приказами в это время являются приказы большой казны, который контролирует торговлю, чеканку денег и сбор налогов. Челобитный приказ, который был высшим надзорным органом. Именно в челобитный приказ полагалось относить все жалобы, касающиеся деятельности любых других органов государства. Но в 17 веке самым главным приказом становится приказ разрядный. Именно он ведет разрядные списки, в которых и фиксируется назначение служилых людей на те или иные должности. В разрядные списки вносились все сведения о том, кто какую государеву должность занял. И именно эти разрядные списки, которыми заведовал разрядный приказ, не только являются очень важным историческим источником, но и в то время определяли местнический ранг, то есть твое положение в иерархии русского общества. Основные приказы 17 века можно разделить на несколько категорий. Это были управленческие приказы, к ним можно отнести разрядный приказ, поместный приказ, который ведал наделением дворян поместными землями, ямской приказ, который занимался почтовыми отправлениями, посольский, ведавший внешней политикой. Вторая категория приказов – это приказы финансовые, это приказ большой казны, уже упомянутый, приказ новой четверти, приказ большого прихода, судебные приказы, разбойный, аналог уголовного розыска, земский, заведовавший судебными разбирательствами в городах и провинциях, челобитный приказ, приказ тайных дел. Были военные приказы, которые занимались военными вопросами, разрядный, стрелецкий, пушкарский, на нем была наша артиллерия, иноземский приказ, заведовал наймом иностранных наемников на русскую службу. Когда появятся новые полки на иностранный лад, о которых я чуть позже скажу, у нас появился рейтарский и солдатский приказы. Был приказ казачий. Все они организовывали участие вот этих вот групп населения в составе русской армии. Ну и отдельной строкой нужно назвать территориальные приказы, которые заведовали целыми большими территориями. Самые известные из них — это Казанский приказ, сформированный еще при Иване Грозном для управления присоединенными землями бывших татарских ханств, и сибирский приказ, в ведении которого была огромная территория от Уральских гор до Тихого океана. Новому государству, которое после смуты практически пришлось строить с нуля, требовался новый свод законов. Старый судебник 1650 года, принятый при Иване Грозном, совершенно очевидно устарел, и новые условия диктовали новые требования к законам. Поэтому после соляного бунта 1648 года было принято решение разрабатывать новый свод законов, который вошел в историю с названием «Соборного уложения 1649 года». Было это уложение о законах принято Земским собором, разрабатывал его специально созданный временный приказ под командованием князя Адоевского. В составе деятелей этого приказа, разработчиков соборного уложения, были князья Прозоровский, Волконский, дворяне Грибоедов, Леонтьев. В соборном уложении 1649 года прописывалась система, впервые в истории России, система наказаний за государственные преступления, в том числе за оскорбление царского величия. Было впервые зафиксировано разделение по отраслям: право на право уголовное, право гражданское, право государственное. Фиксировались сословные привилегии для отдельных групп населения. Так, например, теперь запрещалось посадским людям, то есть купцам и ремесленникам, владеть земельными наделами. Земельные наделы стали монополией феодалов, да, то есть церкви, дворян и бояр. Для посадских людей устанавливалась монополия на торговлю и ремесло. Боярам и дворянам считалось невместно торговать или тем более организовывать какие-то ремесленные мастерские. Это же соборное уложение окончательно прикрепило крестьян к земле, отменив урочные лета, юрьев день, и установив бессрочный сыск беглых крестьян. Соборное уложение 1649 года было очень важным документом, которое действовало в России почти 200 лет. Только в 1830-х годах при императоре Николае I соборное уложение будет отменено и заменено созданным известным юристом Михаилом Михайловичем Спиранским сводом законов Российской империи. Воевать в 17 веке русскому государству приходилось очень и очень много, поэтому большую роль в государстве играла армия. Знакомство с военным опытом Европы в эпоху смуты, необходимость воевать все с теми же поляками, все с теми же шведами, определило то, что русскую армию нужно было реформировать. Смутное время показало, что в военном отношении, в технологическом отношении, в области военной тактики мы от Европы серьезно отстаем. Поэтому армию нужно было усиливать, вводя в нее постепенно, шаг за шагом, войска, организованные, обученные и снаряженные на европейский лад. Такие войска получили название полков нового или полков иноземного строя. Впервые в источниках формирования таких полков зафиксировано в 1631 году, когда царь Михаил Федорович начал готовиться к войне с Речью Посполитой за возвращение города Смоленск. На русскую службу приглашались иностранные офицеры, и полки иноземного строя должны были находиться под командой вот этих иностранных офицеров и должны были быть обучены на иноземный лад. Вот так в русской истории появляются иноземные названия: пикинеры, мушкетеры, солдаты. Слово «солдат», как известно, происходит от итальянского «сольдо», то есть солдат — это тот, кто воюет за золото, за деньги. Драгуны, рейтары и так далее. Если посмотреть на состав армии 17 века в России, то она состояла из разных категорий. Первую категорию составляли так называемые «служилые люди по отечеству». Это категория, которая должна была нести государеву военную службу, потому что получала от государя земли, и за эту землю поместья должны были нести службу в армии. К служилым людям по отечеству относились московские бояре и московские дворяне. Ну, не только московские, в смысле городские, а вообще русские дворяне, русские бояре. Вторая категория – это служилые люди по прибору, то есть по набору. Люди, которые нанимались на военную службу за жалование, но сохраняли русские воинские традиции. Это были стрелецкие войска, пушкарские войска, а также отряды городовых казаков, которых вместе со стрельцами размещали в качестве гарнизонов в русских городах, в основном в приграничных. Третью категорию составляли с середины века полки нового строя, мушкетеры, пикинеры, рейтары, драгуны. У нас есть такая точка зрения, что вот эти вот полки нового строя сплошь и рядом состояли только из иностранных наемников. Однако это не совсем так. Большинство простых рядовых солдат, как сегодня бы сказали, полков нового строя, были русскими людьми, но вооружены, снаряжены и, самое главное, обучены они были иностранными европейцами, иностранными офицерами на европейский лад. Немаленькую роль в русской армии 17 века играли и регулярные войска, составлявшиеся в основном из казаков, волжских, донских, сибирских, а также из отрядов нерусских народов – башкир, татар, калмыков, нагайцев и так далее. Вот такая многочисленная, разная по своему составу армия и выглядела по-разному. И, соответственно, по изображениям того времени можно очень четко определить, где у нас дворянско-боярская конница с характерным вооружением такого восточного ориентализованного типа. Да? А русские стрельцы, у нас их обычно изображают в характерных красных кафтанах, однако скорее всего, вот такой обязательной формы у всех московских стрельцов не было. И разные полки могли использовать разную цветовую окраску для того, чтобы снаряжать своих стрельцов. Очень большую роль в русской армии того времени играла артиллерия. Артиллерия у нас, прямо скажем, была замечательная, правда. Несмотря на то, что пушек было много, какой-то системы, по большому счету, в артиллерии русской тогда еще не было. И в этом смысле мы тоже начинали отставать от Европы, где в течение 17 века своя система артиллерийских парков уже возникла. Там орудия более или менее унифицировались. Наши же пушечных дел мастера отливали орудия кто во что гораст. Орудия это были серьезные, их было много, но очень и очень разнокалиберные. Ну и, наконец, конечно, наши казаки действительно играли большую роль в событиях 17 века в качестве такой легкой конницы, которую можно использовать в качестве разведки для нападений на тылы противника, для преследования разгромленного врага. Казацкие отряды постоянно присутствовали в русской армии того времени. Впрочем, казаки были не только верными слугами, но и большой проблемой для царей 17 века, регулярно устраивая казачьи бунты и выступления. Любопытно, что именно в 17 веке была предпринята первая попытка создать русский военно-морской флот. Несмотря на то, что Россия была отрезана от европейских морей, от Балтийского моря и от моря Черного, у нас были выходы к Белому морю, к морю Каспийскому. Прошу прощения. И вот именно там, на Каспийском море, для защиты русской торговли на реке Волге и в Каспийских морях, для защиты русской торговли с восточными странами, в 1668 году был построен первый русский военный корабль, который носил название «Орел». Этот корабль, по-видимому, действительно был большим крупным кораблем европейского типа, но просуществовал он недолго и был скорее такой единичной акцией. То есть вот как артефакт он был создан, но реальную службу всерьез нести не смог, потому что в 1670 году Астрахань, где находился этот корабль, была захвачена восставшими казаками Степана Разина, и восставшие казаки вот с этой огромной лодкой не очень-то знали, что делать, поэтому просто его сожгли. Вот. Продолжение это не получило, и только при сыне царя Алексея Михайловича, Петре Алексеевиче, Петре Первом, Петре Великом, Россия будет регулярно строить большие военные корабли. Именно Петр Первый создаст русский военно-морской флот. Но первая попытка, да, Первый опыт был получен еще при царе Алексея Михайловича в 1668 году. Вот таким в общем и целом было русское государство 17 века при первых царях Романовых. А об отдельных моментах его развития, об экономическом развитии, о культурном, о русской православной церкви, о массовых социальных движениях и о внешней политике русского государства в 17 веке мы будем говорить в отдельных лекциях. Спасибо за внимание. Всего доброго.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 16:00 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Забайкалье из-за мощного паводка подтопило больше 40 домов. В 12 населенных пунктах от воды пострадали 2.

0: Алиур, эвакуировано 19 человек. Людей оперативно доставили в ПВР. Последствия паводка ликвидирует 160 специалистов и 54 единицы техники, включая лодки и беспилотники для воздушной разведки. Компания Wildberries перестроила логистические цепочки после атаки на склад в Подольске. Об этом сообщили в пресс-службе. Прием, поставок и отгрузка заказов проводятся на других объектах. Ранее в Подольске в результате попадания украинского дрона произошло возгорание логистического центра на территории парка «Каледина». В момент атаки сотрудники были эвакуированы, никто не пострадал. На месте работают пожарные расчеты. Ущерб от загрязнения вод Персидского залива и прибрежной зоны оценили в $3 триллиона. Экологическое бедствие спровоцировал иностранный сухогруз, который залил нефтью берег острова Кешим, сообщил официальный представитель иранского МИДа Исмаил Багаи. Дипломат отметил, что этот инцидент стал лишь одним из примеров масштабного урона местной экосистеме за последние десятилетия. По словам представителя ведомства, страна имеет самую длинную береговую линию в регионе и не станет закрывать глаза на подобные катастрофы. До конца августа в Москву вернутся несколько волн летнего тепла, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, температура воздуха в этот период окажется даже выше климатической нормы. Сегодня воздух в столице прогрелся до плюс 27, высокие показатели сохранятся и на следующей неделе, при этом рассчитывать на экстремальную жару москвичам не стоит. Синоптик подчеркивает, что купальный сезон в регионе официально завершен, вода в реках и озерах остыла до плюс 17 градусов и существенно уже не прогреется. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 12 рублей 48 копеек, доллара 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Сейчас температура воздуха в столице плюс 24, облачно с прояснениями, в ближайшие 2 часа без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва!
2: 94,8 FM.
3: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – театральная.
5: Марин, ну куда ты опять собралась?
6: Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
7: Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть?
5: Рассказываем по пятницам после 12.
7: Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
8: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
3: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM.
9: Повтор лучшего.
3: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение»

0: Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Ну вот, наверное, наши радиослушатели, особенно преданные радиослушатели, могли заметить, что в последнее время мы очень много обсуждаем проблем, связанные с историей эмоций. И действительно, в последние, наверное, десятилетия историки очень много работают с этим понятием, особенно пытаясь посмотреть на то, как происходят какие-то серьезные сломы социальной жизни, революции, какие-то, да, вот невероятные быстрые преобразования. И они пытаются посмотреть на это не просто с точки зрения политической истории, а о том, как формируются некоторые коллективные эмоции и почему, так сказать, коллективное сознание приходит к идее смены социальных режимов. Просто напомню, что мы обсуждали книги и Владислава Аксенова «Слухи, образы, эмоции» и «Война патриотизмов», и Владимир Булдаков написал книжку о страстях революции. Колоницкий с коллегами занимались проблемами гражданской войны и так далее. И вот в свет вышла книга известного антрополога, историка Роберта Дарнтона, которая называется «Революционный темперамент. Париж в 1748-1789 годах». Собственно, где он и пытается посмотреть, как складывались коллективные настроения, которые во многом и спровоцировали то, что мы сейчас называем французскую революцию. Поэтому нашу программу я сегодня назвала «Коллективные эмоции и французская революция». И мы на эту увлекательную тему поговорим с нашими гостями. Хочу их представить. Мария Неклюдова, историк культуры, заведующая лабораторией историко-культурных исследований «Шаги Хиггс». Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И наш частый тоже гость Вера Мильчина, историк литературы, переводчик, ведущий научный сотрудник ИВГИР ГГУ и «Шаги Хиггс».
3: Здравствуйте.
1: Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программу. Но, вы знаете, может быть, мы начнем немножко все-таки с понятия, которое Дарнтон вводит. Он вводит понятие революционного темперамента, ну, которое фактически, если я правильно поняла, в книге, ну, некоторый синоним коллективного сознания, да, вот такого, коллективных эмоций. А все-таки вот немножко об истории этого понятия. Как, собственно, оно определяется вообще? А что это такое? И возможно ли вообще говорить о каких-то коллективных эмоциях, которые захватывают социум? Да, Мария, ну давайте с вас начнем.
2: Да, мне кажется, что, ну, если брать, собственно, революционный темперамент, то это неологизм, который вводит Дарнтон, и такого словоупотребления до него, насколько понимаю, просто не было. Он немножко играет словами, и это в конце книги объясняется, что, собственно говоря, имеется в виду, потому что само слово «темперамент» для него обозначает не только то, что по-русски темперамент, да, некоторый эмоциональный настрой, но еще и закалку, да, то, каким образом, то есть в каком-то смысле, если пошутить, да, можно сказать, что это книга о том, как закалялось революционное настроение. И вот эта вот идея закалки, эмоциональной закалки, постепенного эмоционального подхода к революции, она, собственно, и важна для Дарнтона, и книжка именно об этом. Поэтому он отказывается, видимо, от таких более принятых термин, как коллективное настроение, коллективные эмоции, коллективные, я не знаю, сознательные и бессознательные побуждения. Ну, кроме всего прочего, да, там у каждого из этих терминов своя история, и они принадлежат к особым школам. Дарнтон, который вообще в истории, не столько истории книги, да, которая основная его специализация, сколько, если брать его как историка культуры, он несколько склонен к провокациям. И в этой книжке элемент провокации он тоже присутствует. И вот это вот введение этого нового понятия «революционный темперамент», он отчасти провокативен, да, он отчасти пытается не столько читателя, сколько, я думаю, это обращено к научной общественности, спровоцировать на некоторую дискуссию. Поэтому вот этот термин, он действительно важен сразу во многих отношениях.
3: Насчет темперамента. Я сначала как бы вздрогнула, потому что мне всегда казалось, и я даже посмотрела, что называется, в словарь, что все-таки темперамент – это не то, что формируется, а то, с чем человек рождается. Ну вот как бы с древности были вот эти четыре темперамента, да, холерик, сангвиник. Вот это вроде как бы не воспитывается. То есть можно что-то чуть-чуть это как-то, так сказать, успокоить или, наоборот, усилить. Но, в общем, это то, что дано изначально. Но у Дарнтона получается, что французская нация, ну или тогда французский народ, как бы действительно вот у него этот темперамент закалился. Но я подумала, что для того, что мы знаем о последующей истории французской нации, он действительно закалился, и этот темперамент уже французам стал присущ. И до сегодняшнего дня, так сказать, выйти на улицу по любому поводу, для французов это абсолютно привычное дело. Далеко не всякий народ, ну, народ, национальность вот сейчас поступает именно так. То есть французы, вот начиная с того периода, когда это все то, что у Дарнтона описано в течение XVIII века, это закаливалось, и оно действительно закалилось. И в этом смысле уже, как сказать, темперамент оправдан даже, ну, вот в таком в общепринятом значении, хотя, конечно, да, это звучит немножко странно. И я думаю, что Мария Сергеевна права абсолютно, что это для того, чтобы избегнуть... он там упоминает, правда, как синонимы вот и ментальности, которые вроде уже отменили, и много есть понятий, которые действительно школы между собой полемизируют, но все вот имеют в виду примерно одно и то же. Это как мое любимое определение романтизма у Вяземского, что все о нем говорят, он как домовой, все о нем говорят, но как его увидеть, как наткнуть на него палец. Вот эти самые коллективные эмоции тоже не всегда понятно, как наткнуть на них палец. И Дарнтон, он ведь и сам, описывая, потом признается, он описывает, и там постоянно повторяется фраза, и весь Париж об этом говорил. И все парижане были этим увлечены, потрясены, поражены. Потом он сам говорит, вообще-то мы не знаем, кто были эти все, насколько они были все. Естественно, как количественно определить применительно к XVIII веку. Сейчас социологи не могут, не всегда могут толком сказать, что думает все общество о какой-то проблеме. А применительно к XVIII веку это очень сложно. Но, тем не менее, ему явно хочется верить, что все парижане были увлечены вот всеми этими явлениями, которые там описаны последовательно в книге. От запуска первых воздушных шаров до месмерических опытов вот с этим флюидом, на который тоже невозможно было наткнуть палец. Что как бы об этом говорили все. А вот все или не все – это вообще большая проблема.
1: Тут ведь на самом деле, да, Дарнтон несколько раз оговаривается. Но, тем не менее, он выбирает все-таки Париж, центр жизни, культурно-политической и так далее. Иногда он говорит о разных провинциях французских, да, но все-таки он сосредотачивает все свои исследования на Париже, где, собственно, все и делалось, да, вся политика, культура и так далее. А какими источниками он пользуется, чтобы понять вот эту эволюцию чувств, я бы сказала так? Ведь он же берет, ну, большой период, да, с 40-х годов, там, со второй половины 40-х годов 18 века до, собственно, 1789-го, до революции, да, но это, в общем, ну, почти полвека, да, и как бы пытается показать на нескольких периодах исторических, да, вот в это время, как, собственно, меняется общественное мнение, да, вот как оно закаляется, скажем так. А чем он пользуется? Если уж современные социологи с разными технологиями не очень справляются, а, собственно, вот на каком материале Дарнтон строит всю свою теорию? Мария.
2: Он оговаривает это, и он признается в том, что источники, конечно, недостаточные. Он в основном опирается на мемуары, на дневниковые записи. Там, на самом деле, за этим стоит там, довольно ограниченное количество источников, там, десяток примерно, да, но они зато большие. крупные источники. И он опирается на незаконные издания, издания подпольные, которые выходили в большом количестве в XVIII веке. И, собственно, он является большим специалистом именно по этим вот подпольным, подпольной литературе XVIII века. Он занимается этим с самого начала своей научной карьеры и на протяжении всего времени. Выходило действительно огромное количество памфлетов, выходили журналы, подпольные, печатавшиеся либо во Франции тайком, либо за границей, и наполненные вот этой скандальной хроникой, о которой он пишет. И в некотором количестве он использует рукописные материалы примерно того же характера, то есть это тоже либо памфлеты, либо какие-то рукописные песенники, записи текстов, которые собирались уже тогда, потому что вот эта вот идея собрать некоторую информационную картину, ну, то, что мы сейчас называем информационной картиной, она присутствовала в 18 столетии. Поэтому довольно многие коллекционеры новостей, да, то вот это вот самое понятие новеллистов, да, которое присутствует в книге, это довольно трудно его описать каким-то другим словом, потому что это не газетчики. Газетчики – это отдельная профессия. Ну, как бы мы сейчас, говоря современным языком, видимо, сказали, что это блогеры. Но это блогеры устные, которые собирают новости и потом разносят их по всему городу. Это такой институт, существовавший с 17 столетия в Париже. Вот, и эти новости, они записываются. Они записываются получателями этих новостей. И очень важный канал, о котором Дарнтон пишет, и который он старается использовать, это песни. Потому что Париж, как известно, на все события реагирует куплетами. И, слава богу, опять-таки эти куплеты записывались. Поэтому довольно, ну, как сказать, нельзя сказать, что очень большая источниковая база. И она, конечно, очень специфическая. Но это больше, чем мы имеем, скажем, по многим другим векам. Поэтому работать с XVIII веком очень интересно именно за счет того, что количество информационного вот этого шума, который он исследует, в разы увеличивается.
3: Два дополнения. Во-первых, мне сейчас пришло в голову по поводу слов. Новеллист есть слово, но это просто калька с французского. Но было еще хорошее русское слово, которое там, кажется, переводчик не употребил – «веставщик». Это вот именно те, которые разносят вести устные. Они потом могут быть запечатлены на письме, а иногда это все пропадает. Но это вот такие, да, устные газеты, в сущности. А еще один источник, ну, я как бы занимаюсь 19 веком и смотрю из 19-го, так скажем, века. Может быть, в 19 веке этого было уже больше. Но даже у Дарнтона там упоминается несколько раз источник, казалось бы, вполне, так сказать, официальный, то, что ставилось в театрах. Самые, ну, легкомысленные пьесы, вот, ну, вот, вот песня Мария Сергеевна упомянула, но, собственно, «Водевиль» – это и есть пьеска с песнями. Но для французов, для парижан это было очень характерно и осталось в XIX веке, что именно те события, которые становились предметом всеобщего обсуждения, они довольно быстро еще и притворялись в какую-то вот такую, ну, скороспелую пьеску на злободневный сюжет, и это позволяло, ну, как бы еще раз обсудить, что называется, и осмыслить каким-то образом происшедшее. И это тоже источник. Хотя, конечно, он, так сказать, ну, уже сильно опосредованный, и для того, чтобы понять, что это злободневное, нужно привлекать и остальные источники тоже. Но при этом это очень любопытно. И это осталось в XIX веке. Ну, вот у меня любимый пример, допустим, там в 1824 году ввели униформу для кучеров, фиакров и кабриолетов, ну, то есть прообраза современного такси. Так они ездили в чем попало, а тут, значит, у них появилась форма. И немедленно ставится водевиль под названием «Кучера», где это все осмысляется, нужна форма или не нужна. Или там вот форма организации городского пространства, парижская сугубо, пассажи. Ну, значит, эти пассажи в 20-е годы 19 века вошли в моду, и немедленно появляется пьеса, где улицы с пассажами входят в какое-то соревнование и борьбу, и как-то объясняются, кто из них главнее. Вот это тоже источник для, так сказать, осмысления коллективных эмоций. Хотя такой довольно, ну, легкомысленный, прям скажем. Ну, и песни тоже легкомысленные. Ну, и, кстати, Дарнтон это показывает замечательно, что вот эти песни, они сохранились, но для того, чтобы их понять, вот что имеется в виду, нужно знать очень хорошо контекст, потому что вот эта песенка, про которую Дарнтон и в другой своей книжке говорит, вот «Ирида, вы сеете за собой белые цветы». Ну, какая Ирида, какие белые цветы. А там целая история от реальных белых цветов, которые, значит, фаворитка короля кому-то подарила, до, прошу прощения, намек на ее, значит, нехорошее заболевание. А так, если смотреть на этот текст, это просто какая-то бельберда никому непонятная. И тут нужен вот культурный антрополог, который нам все это разъяснит, чем Дартли занимается.
1: Ну да, на самом деле, но ведь очень важно, что он как раз очень серьезно занимается вот низовой культурой. Как он, собственно говоря, он информационные сети XVIII века и сравнивает их, ну, как бы современными, и говорит, что ну, мы считаем, что это вот у нас новые технологии. А он показывает, насколько эффективно распространялись новые идеи, слухи и прочее вот в такой среде XVIII века. Но в том числе он же пользуется донесениями полиции, благодаря тому, что все-таки это уже было полицейское государство в XVIII веке. Вот эти самые песни крамольные, памфлеты и все прочее, это тоже собиралось полицией для того, чтобы преследовать, так сказать, нарушителей спокойствия и оскорбляющих, значит, короля, церковь и так далее. Ну и в каком-то смысле выстраивается очень интересная картина. Там мне очень понравилось, как он приводит в пример так называемое краковское дерево. Да, дерево в центре Парижа, кажется, в Пале-Рояле, да, если не ошибаюсь, где собирались все сплетники, да, и передавали друг другу, значит, новости мгновенно, а потом они бегали по всем кафе и, значит, разносили это. Такое сарафанное радио, которое работало. Я сначала, когда читала, я не могла понять, почему краковское, а потом он объясняет, ну, я не знаю, ну, здесь коллеги, хорошо знающие французский, может быть, лучше скажут, но крак – это вранье, если я правильно понимаю по-французски. И, соответственно, оно такое дерево врунов, что ли, да, и бредни, и там, я не знаю. Вера?
3: Ну, по-моему, это как бы уже народная этимология, которая наслаивается. Он там объясняет, что это действительно было связано с реальным Краковым городом, а потом уже к этому прибавилось, что заодно это еще и вот эти самые вести. И я подумала, что вообще это аналог нашей курилки. Когда еще были курилки, вот как раз там где-нибудь в библиотеке, вот как раз там, значит, все разговоры и происходили. А у них, значит, вместо этого было это самое краковское дерево. Нет, мне кажется, что там реальный Краков присутствовал, а вот этот самый крак, как болтовня, потом наслоилась. И от этого стало еще смешнее, что называется. По-моему, так.
2: Да.
1: Меня как бы поразило, что там, значит, тут собираются, кто-то прям записывает, да, кто-то несет это в газету, а кто-то идет в кафе, читает, люди передают, и выясняется, что это очень эффективно. Невероятно быстрое распространение по всему городу, и какая-то информация, правдивая, неправдивая, неважно. Да. Но вот мне очень кажется чрезвычайно интересным, а вообще роль слухов, на которых Дарнтон пишет, да, и какое сильное влияние они имели на, в общем, такое формирование умонастроения парижан и французов в целом. Вот, собственно, мы как-то из, и не только из книг историков, там, в частности, Аксенова, знаем, но и вообще некоторый опыт советского проживания говорит о том, что слухи, как и анекдоты, имели невероятное распространение, да, и сильно влияли на настроение людей. А как это происходило во Франции? И, собственно, почему эти слухи были столь вездесущи?
2: Ну, тут немножко двусмысленная ситуация, потому что на самом деле за несколькими исключениями Дарнтон в основном говорит не столько о слухах как таковых, как о отзывах на реальные события. Потому что все-таки, когда мы говорим о слухах, мы часто говорим о том, что абсолютно фантомно, да, то, что не имеет за собой ну, практически никакой реальности. Тут в книге, по-моему, вот одна из немногих слухов, которые, судя, так и непонятно, миф, ну как бы за этим стояло что-то абсолютно выдуманное или за этим какая-то была реальность, это вот эта вот очень странная, темная история о похищении детей, которая очень интересно рифмуется с теми наблюдениями современных, ну, не в смысле современных антропологов, а в смысле антропологов, занимающихся современными слухами и страхами, Вот этот слух о том, что похищают детей с улиц, он очень похож на то, чем занимаются по отношению к современному обществу, да, там время от времени возникающие вот эти страхи перед тем, что там детей отравляют, детей похищают, ну и так далее, и так далее. При этом какая-то реальность, конечно, за этим стоит. И то, что показывает Дарнтон, полицейские расследования, которые пытается проводить парижская полиция, там вроде бы какая-то действительно была банда, которая похищала детей для того, чтобы брать выкуп. Судя по некоторым материалам, собственно, эти банды были теми же полицейскими, которые этим подрабатывали. Вот. Но насколько это было массовым и насколько действительно за этим стояло больше одного-двух случаев криминальных, совершенно непонятно. И вот это вот такой слух, ну, а слух ходил по всему Парижу, судя по всему, и действительно страшно пугал, естественно, и вызвал беспорядки. Вот это вот стопроцентный слух. Что касается взаимоотношений, там, я не знаю, Людовика XV с госпожой де Помпадур, то тут как бы не очень, ну, да, слухи были, но тут реальность иногда превосходила все слухи. И поэтому Дарнтон оказывается в немножко сложной ситуации, потому что то, что он рассказывает реально, да, что происходило, а он каждый раз излагает все-таки канву событийную реальную и потом рассказывает о слухах, то слухи по сравнению с реальностью, в общем, проигрывают, потому что они оказываются более, ну, как бы сказать, такими нравственно-моралистическими, чем реальность, которая за ними стоят.
3: Там, в общем, происходило то, что называется переход количества в качество. И наоборот. Потому что, да, вот именно я тоже подумала про взаимоотношения короля с фаворитками. Действительно, у короля Людовика XV он был такой любвеобильный, и был у него этот самый оленей парк, так называемый, в общем, гарем практически там, в районе Версаля, где содержал он разных барышень для услуг. Вот, поэтому тут, так сказать, реальная база вполне была. Но потом это распространялось, и вот эти разговоры, даже вот действительно, это не слухи, а, как сказать, а скорее сплетни, распространялось уже и на Марию Антуанетту, на которую нагрузили огромное количество, вот это именно коллективное сознание, огромное количество, так сказать, эротических прегрешений, из которых, насколько я понимаю, очень мало что соответствовало действительности, но в каком-то смысле она расплачивалась за королевскую репутацию предыдущего царствования. Потому что уж муж ее Людовик XVI точно по этой части не был специалистом, ну и про него, в общем, этого не говорили. Вот. А про нее беднягу, там, кстати, даже у Дарнтона, по-моему, этого меньше вот, описаний тех ужасно мерзких памфлетов и карикатур, которые про Марию Антуанетту распространялись и уже когда началась революция, но еще и до нее. Но это вообще, этому посвящены специальные книжки, это просто была такая, ну, как сказать, пасквильно-эротическая литература, так скажем. Она в довольно малой степени, насколько я понимаю, соответствовала действительности, но, конечно, страсти это подогревало, вот эти самые эмоцион. Коллектив, о которых он пишет, и то, что вот волнение от этого очень сильно возбуждалось.
1: Но я хочу сказать, что это очень ведь похоже на то, что происходило в начале 20 века в России. Вот как бы процесс десакрализации царской власти удивительным образом также был связан с нападками, ну, собственно, царицу, да, которые приписывали романы с Распутиным, и, значит, всякие скабрезности, которые гуляли, и царя выставляли рогоносцем и так далее. Да, то есть тут какие-то сходные процессы, видимо, в определенный момент, когда вот коллективные эмоции, да, или коллективное сознание формируется, да, вот тут такие паттерны довольно похожие возникают в поведении и отношении. Но мы сейчас ненадолго уйдем на перерыв, а после него мы продолжим разговор о коллективных эмоциях и, собственно, как они привели Францию к революции. Так что прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва!
4: 4,8. 16:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. В Донецке после удара ВСУ сгорел гипермаркет «Галактика». Для борьбы с огнем сотрудники МЧС развернули штаб пожаротушения от строительного комплекса. В Куйбышевском районе остались только деформированные металлоконструкции и входная группа. В результате крупного пожара кровля и перекрытия рухнули. Сейчас на месте работают следователи. Обнаружены фрагменты ударных беспилотников самолетного типа иностранного производства. Их отправили на экспертизу. В ночь на 10 августа ВСУ атаковали гипермаркет этой же сети в Макеевке. Это был крупнейший строительный гипермаркет ДНР площадью около 30 тысяч квадратных метров. Спустя 4 дня из-за удара дрона сгорел магазин в Енакиеве. Лишить Зеленского власти можно только остановкой финансирования из Евросоюза. Такое мнение выразил редактор польского еженедельника «Мысль Польска» Томаш Янковский. Он подчеркнул, что любые призывы Европы к борьбе с коррупцией в Киеве остаются без последствий. После очередного скандала западные партнеры лишь формально просят украинское руководство ужесточить контроль и активизировать борьбу со взяточничеством. При этом дальше обычных заявлений дело не идет. Янковский подчеркнул, что Владимир Зеленский не станет добровольно менять систему, поскольку сумел построить для себя идеальный мир, в котором его окружение пользуется полной безнаказанностью. Единственный способ прекратить это политическое кабаре – просто перестать платить, резюмировал Янковский. Экипаж российского учебного судна «Паллада» возложил цветы к монументам бывших лидеров КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в городе Вонсан. Моряки прибыли в порт по случаю 81-й годовщины освобождения Кореи, передает Центральное телеграфное агентство страны. Визит приурочен к национальному празднику республики. Ранее президент Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с этой памятной датой. Филипп Киркоров рассказал о часовой задержке шоу в Сочи из-за угрозы беспилотников. Причиной стала приостановка работы сочинского аэропорта, написал он в телеграм-канале. Певцу пришлось приземляться в Геленджике и уже оттуда на автомобиле добираться до курортного города. Администрация концертного зала также приняла повышенные меры безопасности. Людей не пускали внутрь из-за сохраняющейся угрозы дроновой атаки. В итоге концерт состоялся и завершился далеко за полночь. О погоде. В российской столице температура воздуха сейчас плюс 23. Ощущается как плюс 20. Облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа синоптики осадков не прогнозируют. Евгения Егошина, говорит Москва.
5: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
6: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
7: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
8: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
9: Вечером мы возвращаемся домой, к тем, кто действительно важен. Поддержка семьи и забота о близких объединяют поколения. Социальный проект, направленный на поддержку семейных ценностей, реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
12: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
11: Авторская программа Романа Бабаяна.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
13: каждое воскресенье после 17 часов.
11: Гость в студии.
13: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
14: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
13: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
16: Дамы и господа, заводите свои моторы!
11: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
16: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке телеграм по запросу «Радио Говорит МСК» слитно и латиницей.
5: «Право знать». «Говорит Москва». Повтор лучшего.
11: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
1: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомним нашим радиослушателям, что мы сегодня обсуждаем тему коллективных эмоций и французскую революцию, опираясь на книгу Роберта Дарнтона, которая называется «Революционный темперамент. Париж в 1748-1789 годах». И напомню, что наши гости сегодня – Вера Мильчина, историк литературы, переводчик, ведущий научный сотрудник РГГУ Шагир Анхикс, и Мария Неклюдова, историк культуры, заведующая лабораторией историко-культурных исследований Шагир Анхикс. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Интересно все-таки, ведь Роберт Дарнтон, обсуждая, как этот самый темперамент, да, как выковывается некоторая система коллективных представлений о стране, мире, так сказать, о правах граждан или подданных, да, это был спор, он опирается на несколько дат. Причем эти даты так или иначе связаны с войнами. Да, вот сначала была, значит, война за австрийское наследство, потом Семилетняя война. И это получается, что это эпоха постоянно каких-то войн. Но мы понимаем, что, в общем, Людовик XIV довоевался до того, что опустошил казну. И я так понимаю, не будучи большим специалистом по истории Франции, что с того момента проблема пополнения казны всегда стояла на первом плане, потому что войны не кончались, и приходилось решать их довольно непопулярными мерами. А можем мы немножко вот это обсудить, как бы возникновение и разрастание недовольства в связи с налоговым бременем. И у Дарнтона об этом очень много сказано. Да? И как потом это претворялось, в общем, во всевозможные общественные дискуссии. Мария.
2: 18 век вообще был веком войн, хотя по сравнению с предыдущими эпохами, европейских войн я имею в виду, и не только, конечно, европейских, потому что было еще войны в Америке, несколько, да. При этом 18 век – это век почти непрерывных войн, при том, что они, может быть, несут не такие большие потери, как, скажем, в 16 и в 17. Но историки посчитали, что в 18 веке, по-моему, было 3 месяца, когда в Европе никто не воевал. Вот за все столетие. То есть это действительно время непрерывных войн в разных местах Европы. И, конечно, это было очень разорительно не только для Франции, но и для других государств, потому что в эти конфликты были вовлечены более или менее все европейские силы, так или иначе. Франция страдала, ну, по многим причинам, да, и почему Франция оказалась в таком кризисе, это предмет постоянного обсуждения, и Дарнтон тут встраивается в большую традицию изучения истоков французской революции. Этому посвящены тома и тома и тома. Экономические факторы, безусловно, были, может быть, самыми чувствительными для, ну, как бы сказать, для простого народа. И это революция, в которой простой народ играл, естественно, очень большую роль. И Дарнтон это показывает, как цена хлеба, главный индикатор экономический, да, для большей части населения Франции, когда поднимается цена хлеба, то люди просто перестают иметь возможность его покупать. И тогда начинаются хлебные бунты, страшные бунты, в которых участвуют женщины, а это всегда самые страшные бунты. Дарнтон об этом пишет. И это ведет к, ну, понятным, да, результатам. Но проблема состоит в том, что для того, чтобы улучшить экономическую ситуацию, надо провести реформы. Провести реформы невозможно, не поднимая цены. И вот французское правительство, и мне кажется, что как раз Дарнтон это показывает в этой книге со всей отчетливостью. Вот эти постоянные попытки, нельзя сказать, что французское правительство, во всяком случае, часть его, не понимает, что надо что-то делать. Они пытаются реформировать, но все попытки реформы наталкиваются на то, что для того, чтобы реформировать, надо отпустить цены. Как только они отпускают цены, начинается народное волнение, потому что люди не могут выживать при таких ценах. Тогда они опять, значит, это самое, начинают контролировать цены, и экономическая система, в общем, идет к неизбежному краху. И вот это вот непрерывное туда-сюда движение, да, вот целый век происходит.

0: там еще очень интересный отдельный сюжет, уже поздний, с Жаком Никером. Вообще все предрасполагало к тому, чтобы французы, очень националистически настроенные, его не любили, потому что он был швейцарец, значит, какой-то чужак. Но он, и Дарнер это показывает, он первым сделал неслыханное дело, он, как сказать, обнажил бюджет, из чего он строится, опубликовал большую записку, как-то мемуар, о том, из чего строятся финансовые средства государства и вот как их нужно реформировать. И вот именно по этой же системе «шаг вперед, два шага назад» его назначали, потом его убирали, и последнее его назначение и увольнение, собственно, послужило спусковым крючком уже вот к взятию Бастилии. Потому что в результате, даже несмотря на то, что был он чужак и швейцарец, народ очень верил в то, что наконец нашелся человек, который хочет это реформировать в какую-то положительную сторону. Удалось бы ему это или нет, это другой вопрос. Потому что вот там самый интересный, ну, может быть, не самый интересный, но очень интересный в этой книге, и, собственно, Дартон, в общем, признается в том, что до конца объяснить это невозможно. Ну вот, так сказать, закалка происходила, да? Вот этот революционный темперамент закалялся и формировался. Почему именно вот 14 июля 89 года парижане, наконец, потеряв терпение, взяли Бастилию и, так сказать, все завертелось? Потому что ведь много было событий, которые, казалось бы, тоже предрасполагали к этому. И у меня вот, опять же, есть, ну, мне кажется, это любопытный очень пример из 19 века. Вот, ну, французская история, она вся как бы как межевые столбы, значит, расставлены революцией. Но вот эта революция, до которой доходит Дартон в своем повествовании, она как бы называется великой, она главная и первая. Потом в XIX веке еще было их энное количество. И вот в 48-м году произошла революция в Париже и потом во всей Франции. Но толчок, казалось бы, к этому был в 47-м году, потому что там были два события, тут я скажу как Дартон, которые, безусловно, обсуждал весь Париж. С одной стороны, ужасное происшествие. Выяснилось, что один бывший министр дал другому бывшему министру огромную взятку, чтобы этот бывший министр там скостил ему какие-то долги и, так сказать, финансовые послабления для него сделал. А второе было событие еще хуже, потому что пэр Франции, то есть это высшая палата парламента, герцог, как бы самый крем де ля крем, он немножечко нанес своей жене там 37 ударов ножом. Потому что, значит, вот такая у них брачная незадача получилась. И это И нужно было, этого, чтобы этого пэра судила палата пэров, его, так сказать, ну, как бы коллег и равных ему, ну, в общем, ему дали отравиться. И это, то есть это как бы были два события, которые показывали, ну, говоря так марксистским языком, прогнившую верхушку власти, да. Но революция не произошла в 47-м году, а произошла она в 48-м. То есть вот что-то такое происходит в какой-то момент, какой-то спусковой крючок нажимается, и история идет по другому руслу. Вот Дарнтона очень интересует, как это происходит, но он сам признается, что, в общем, он до конца на этот вопрос, насколько, если я правильно поняла, ответить не может. Хотя ему бы хотелось ответить.
1: Ну, мне кажется, если бы Дарнтон смог на этот вопрос ответить, он заслуживал бы Нобелевской премии по гуманитарным наукам, потому что ответить, почему произошла французская революция вот тогда, когда она произошла, а не произошла там годом ранее, или 10 годами ранее, или 10 годами позднее, это абсолютно непонятно, потому что вот все компоненты, практически все компоненты, о которых он рассказывает, они присутствовали раньше, они были уже в 17 веке, и пасквили были, и новеллисты были, и поношение государя было, тяжелые экономические условия были, и сопротивление институтов, да, в виде парламента французского было, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Потому что, ну, вот, в дополнение к экономическим факторам, и это тоже Дартон очень хорошо показывает, он показывает, как вот эти вполне архаические институты, которые существовали во Франции, они сопротивляются централизующей власти, центральной власти. Вот то, что происходит с парижским парламентом и королевской властью. Они не то чтобы прогрессивные. Этот парижский парламент, он гораздо более консервативный, чем королевская власть, чем правительство. Но за счет своего сопротивления, за счет того, что он противостоит этой власти, он начинает притягивать к себе совершенно другие элементы, которые интерпретируют его деятельность как прогрессивную. Да? И вот это вот него тоже непрерывное, ну, как бы вот это вот складывание из огромного количества совершенно разнородных кусков этой мозаики, которая становится французской революцией, вот это, конечно, замечательная вещь. И мне кажется, что Дарнтон здесь очень удачно показывает, как это происходит.

0: Но на самом деле то, что он пытается показать, в каком-то смысле он во многих своих книгах показывает, что это не то, что была бы неизбежность, а это складывание целого ряда обстоятельств, ошибок катастрофических, которые делает то король, то министры, накладывающиеся иногда там на погодные условия. Да? Вот там, не знаю, мучная война, 1775 год, был неурожай, цены на хлеб поднялись, народ озверел, и еще целый ряд факторов недовольства, да, и были невероятные восстания, которые были жестоко подавлены. Эта жестокость, да, опять же, в обществе разнеслась, вызвала возмущение и так далее. И тут вот вопросы. На самом деле он очень много уделяет внимания экономической проблеме. И как общество, если я сейчас правильно помню, середина XVIII века, получает возможность обсуждать, собственно, проблему налоговой политики, чего раньше не было. Да? То есть все-таки просвещение заставляет людей втягиваться в активные обсуждения. Да? И ведь был этот там какой-то анонимный трактат, кажется, о богатстве государства, где предлагалась вообще довольно новая яркая идея, которая и сейчас, да, о прогрессивном налоге. То есть в зависимости, соответственно, да, от благосостояния, взимать разные налоги. И там просто показывалось, какую колоссальную сумму можно собрать, при этом освободив низшие социальные страты от налоговой нагрузки, а на них в основном-то она и была, потому что богатые налоги не платили. Их заставить было довольно сложно. Это как бы вот там невероятное было обсуждение, все в итоге закончилось ничем. Но так вот, если мы себе представим, что если вдруг правительство, сила воли, да, была бы и уломали аристократию, и, положим, эта реформа была бы приведена, вполне возможно, не привело бы это к французской революции, да, потому что, в общем, как бы было явное улучшение для многих социальных страт. И вот, мне кажется, вот такая система и случайностей, и ошибок, и взаимодействия, да, в некоторых случаях этот клубок проблем вот сплющивается, превращаясь, в общем, в детонатор, да, а где-то это может и не быть. И вот, мне кажется, он здесь очень хорошо показывает, сколько случайных моментов, да, приводит к социальному взрыву.
1: Первый. Злые языки, правда, это была шутка, но, может быть, отчасти и правда говорили, что июльская революция 1830 года, но она и была в июле, не произошло бы, если бы была дождливая погода, потому что в дождь революционные массы не вышли бы на улицу в таком количестве, а в хорошую погоду отчего бы и не побунтовать. Ну, конечно, это до какой-то степени шутка. Ну, в общем, отчасти и не шутка. Это к вопросу о погодных условиях. Вот. Я так подумала, что вообще большая, конечно, заслуга Дарнтона именно в том, что он рассматривает вот эти низовые источники. Ну, печатные вот памфлеты, а иногда рукописные, потому что вообще, я пока читала эту книжку, все у меня вертелось в голове. Известная, значит, песенка, которая, кстати, гораздо более поздняя, она ее сочинил совершенно определенный человек в 1817 году. Вот то, что все знают по «Отверженным», это то, что Гаврош поет. Удалась моя карьера, и это по вине Вольтера, судьбы сломалось колесо, и это по вине Руссо, потому что была такая концепция, которая объясняла все, ну, тогда не говорили про темперамент, но события вот этой великой французской революции именно тем, что ее подготовили просветители. Вот, значит, или Вольтер и Руссо, ну, как символы вот этой просветительской культуры. Те, которые были за революцию, они говорили, что они молодцы, подготовили революцию, а те, которые были против, говорили, что они негодяи, потому что они расшатывали устои и подготовили революцию. Но потом, вот уже в 20 веке, эту концепцию очень сильно пересмотрели. И есть очень интересная, хотя, кажется, не абсолютно всеми принятая книжка и концепция Роже Шартье, историка книги замечательного, она называется «Культурные истоки французской революции», ее когда-то уже 20 лет назад даже больше перевела моя, к сожалению, покойная подруга Ольга Гринберг. Она есть на русском языке, эта книга. И там вообще очень интересно. И на Шартье Дарнтон ссылается и даже говорит, что это не только его коллега, но и его друг. Там вообще все перевернуто по-другому. И говорится, что это благодаря революции мы поняли, что было просвещение. И французы поняли, что оно было. Потому что если бы революция, так сказать, не просветила вот все вот эти явления книжные и философские, то мы бы, может быть, и не знали о том, что оно было. Но я думаю, что это немножко... Ну, я еще и пересказываю, так сказать, сильно сокращая. И, может быть, эта мысль немножко утрированная. Но что-то в ней есть. И Дарнтон тоже не возлагает, ну, там, или вину, или благодарность, если можно так сказать, только на вот эту вот высокую книжную культуру. А опускается глубже, так скажем, каким-то, так сказать, народным народным и простонародным истокам.
0: Ну, известное дело, так сказать, интеллигенты во всем виноваты. Других причин не было, чтобы произошел взрыв социальный. Вот исключительно Руссо с Вольтером. Да, это как бы известная аргументация. Да, и вот очень важно, что Дартман пытается показать, как трансформируется общество снизу, а не только сверху. Да, это такие интересные и сложные процессы. Но вот то, что он описывает, и мне кажется, это очень важно в понимании происходящего, что в этот момент происходит, и это и сверху, и снизу, да, возникновение понятия нации. Как споры в гостиных философских, так и на низовом уровне, конечно, в других терминах. Да, вот этот переход понимания от подданных к гражданину. И это и на улицах это как-то обсуждается по-своему, и вот в знаменитых салонах. Вот, может быть, немножко об этом поговорим, потому что это важный момент, когда абсолютизм такой полуфеодальный, и не только с экономической, да, но и, скажем, политической, мировоззренческой точки зрения, начинает сталкиваться с системой идей, идеей равенства гражданина и идеей нации. И вот где тут и слом и произошел в конечном итоге. Может быть, еще вот несколько слов об этом, да? Мне кажется, это правда такая одна из центральных тем. Мария?
2: Безусловно, и там, мне кажется, очень интересным то, что он прослеживает, как впервые появляется даже не идея нации, а ей предшествует идея патриотизма. И вот эта идея патриотизма, она, ну, как бы противопоставляется идее государственного интереса, потому что государственный интерес ассоциируется исключительно с королевским двором и аристократией, и интригами, и внутренним вот, существованием Версаля, да, отделенного от жизни столицы и отделенного от жизни всей страны. А патриотизм, да, это то, что может быть свойственно кому угодно, и это в сущности желание каждого гражданина участвовать в жизни страны. И вот это вот абсолютно действительно новая вещь, где печатная культура и вот эта культура устных новостей, по-видимому, сыграла большую роль. То есть мы, конечно, ну и сам Дартман подсмеивается иногда, и мы склонны подсмеиваться над пикейными жилетами, да, вот под этим краковским деревом, но из-за того, что какие-то вещи непрерывно проговаривались, и вот даже этот интерес, там, я не знаю, к тому, что происходит на другом конце света, и как это будет влиять на Францию, и так далее, неважно о том, что это говорят люди, которые не имеют никакой политической власти и никакой политической агентности. А от того, что они это говорят, происходит изменение не, даже не настроений, а понимание того, каким образом функционирует общество и какую роль играет отдельный человек в обществе. И вот этот процесс чрезвычайно сложный, чрезвычайно неоднозначный. И не то чтобы это, да, вот такое, он шел не прямо, он шел какими-то косвенными путями. Он является важной составляющей из того, что потом станет нацией. Да, вот этого ощущения нации, национального интереса. И, как мне кажется, опять-таки большая удача Дартмана, то, что ему удается поймать это вот на этом низовом уровне, казалось бы, незначительных и абсолютно иррелевантных, да, слухов, сплетен и так далее, и так далее.
1: И получается, что вот эти слухи и сплетни – это некий, ну, элемент, цементирующий, даже, может быть, и нет для этого слова, но цементирующий самые низшие слои и самые высшие. Потому что вот то, что обсуждается, это обсуждается одним языком простонародным, там, из которого, может быть, даже и современный француз не все слова бы понял, потому что у простонародья было очень специфическое произношение, о котором мы знаем отчасти как раз из пьес театральных, потому что в некоторых пьесах вот это крестьянское и там полукрестьянское произношение, очень странное, с пропущенными слогами, там, с переменной гласных, оно копировалось, ну, немножко изображалось. Вот. Так вот, вот то, что обсуждалось на низовом уровне, и то, что обсуждалось в салонах, это, оказывается, одни и те же вот эти вести, которые, собственно, являются главным героем книги Дартмана. И таким образом Вот мы понимаем, как общество скрепляется в каком-то таком едином порыве обсуждения новостей, я бы так сказала. Но дальше я хотела сказать, когда мы обсуждали вот этот вот элемент случайности, у Пушкина есть замечательные слова, которые вот я все время вспоминала, пока читала это. Это у Пушкина была рецензия на книжку Николая Полевого «История русского народа». И вот он пишет: «Ум человеческий, по простонародному выражению, не пророк, а угадчик. Он видит общий ход вещей и может выводить из оного глубокие предположения, часто оправданные временем, но невозможно ему предвидеть случая, мощного мгновенного орудия провидения». Вот этот, конечно, случай, мгновенное орудие провидения, он тоже играет большую роль, хотя его-то уж зафиксировать особенно трудно. Но это, по-моему, замечательные пушкинские слова, и они, если они не объясняют, то они извиняют отсутствие объяснения, вот я бы так сказала.

0: Вот, мне кажется, пушкинскими словами лучше всего и закончить нашу программу. Мы не обсудили действительно массу еще тем важных, которые затрагиваются в книге, но я думаю, это сделают радиослушатели, они просто прочтут, и я думаю, получат невероятное удовольствие, потому что книжка полна какими-то невероятно интересными, вкусными примерами, где действуют реальные люди, где эти сплетни, слухи, мнения, действия отдельных людей и так далее вплетаются в ткань жизни. И ты лучше понимаешь, да, это не абстрактная идея, а это все-таки жизнь и страсти людей. Я хочу поблагодарить моих гостей. Большое вам спасибо за важную и интересную беседу. И до будущих встреч.
1: Спасибо. Читайте Дарнтона. Там история Франции 18 века в самых живописных подробностях.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 5 вечера в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Константинов указал на поиск Евросоюзом посредника в диалоге с Россией для затягивания конфликта. Так председатель Госсовета Крыма прокомментировал обращение Брюсселя к Бразилии. По его мнению, европейские лидеры боятся прямого участия Соединенных Штатов в переговорном процессе. В интервью ТАСС Владимир Константинов подчеркнул, что подобные инициативы – это попытка заболтать переговоры ради достижения скрытых целей, как уже неоднократно происходило ранее. Глава крымского парламента назвал вовлечение латиноамериканской страны несерьезным шагом, отметив, что Бразилия не способна дать России ключевые гарантии безопасности. Единственной страной, обладающей такими полномочиями, остаются США. В Минобороны заявили о срыве логистики украинских войск в Херсонской области. Группировка «Днепр» полностью блокировала доставку снабжения на передовые позиции ВСУ на правом берегу Днепра. Маршруты снабжения вскрыли операторы FPV-дронов. Противник использовал для перевозки продуктов и имущества тяжелые октокоптеры Р-18. Российские военные вычислили график полетов и уничтожили грузовые беспилотники методом воздушного

0: Армения и Азербайджана. Теперь рейсы планируют выполнять по воскресеньям. Перевозчик готов увеличить частоту полетов, если на маршрут будет высокий спрос. «Зенит» разгромил московское «Динамо» в матче РПЛ. Футболисты петербургской команды обыграли московскую в домашнем матче четвертого тура «Альфа-Банк» российской премьер-лиги со счетом 3-0. В составе победителей двумя голами отметился Александр Соболев на 29-й минуте с пенальти и 33-й минуте. Также отличился Максим Глушенков, 87-я минута, который с 5 голами возглавляет список бомбардиров турнира. «Зенит» чаще всех пробивал пенальти с начала прошлого сезона РПЛ 15 раз. У ближайшего преследователя тольяттинского «Акрона» 10 пробитых пенальти. «Динамо» под руководством Сандро Шварца ни разу не обыгрывало «Зенит», 3 поражения, 1 ничья. После 4 игр в чемпионате «Зенит» набрал 9 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» 4 балла и 10 строчка. 23 августа «Зенит» в гостях сыграет с московским «Спартаком». Перед этим команда 19 августа во втором туре группового этапа пути РПЛ «Фон Бет» Кубка России на выезде встретится с самарскими крыльями «Советов». Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 12 рублей 48 копеек, доллара 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. И о погоде: в Москве плюс 23, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
3: будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Дела семейные. В эфире адвокат Николай Кошман. В этот понедельник после 12 часов. Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград
5: Лисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
6: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии. Общественный деятель, солист группы «Корни» Александр Бердников. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
7: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
3: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94,8 FM.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: Юбилейные даты русской литературы.
10: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
11: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
12: Наш проект продолжается. У микрофона Диана Берлин. И я с большим удовольствием представляю вам ведущего научного сотрудника Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, заместителя главного редактора журнала «Новый мир», литературного критика, звука, архивиста Павла критику.

0: Попова. Здравствуйте, Павел.
1: Здравствуйте, Диана.
0: Рада очень вас видеть. Вы знаете, Павел, у меня такое впечатление, что сегодня будет одна из грустных страниц нашего проекта.
1: Смотрите, мы с вами не договаривались, и я тоже об этом сейчас думаю все время. Да.
0: Речь пойдет о судьбе весьма трагической.
1: Да уж более чем. Вы знаете, я когда думал о Осипе Мандельштаме, чье 135-летие
0: падает. А именно Осип Мандельштам сегодня герой.
1: На этот год я вспомнил старинные стихотворения московского поэта с казахским именем, которого уже нет, к сожалению, на свете, два года, Бахыта Кинжеева.
0: Угу.
1: Когда-то в 1974 году, то есть это получается, ему было 24 года, совсем молодой человек, он написал маленькое стихотворение. «Прошло, померкло, отгорело, нет ни позора, ни вины, все подлежавшие расстрелу, убиты и погребены. И только ветер, сдвинув брови, стучит в квартиры до утра, где спят лакейских предисловий испытанные мастера. А мне-то грешному все яма мерещится в гнилой тайге, где тлеют кости Мандельштама с фанерной биркой на ноге». Вот сегодняшнему нелитературному человеку разобраться в этой фразе «И только ветер, сдвинув брови, стучит в квартиры до утра, где спят лакейских предисловий испытанные мастера», будет очень трудно. А речь идет о единственном сборнике стихов Мандельштама, который вышел в 70-е годы в большой серии «Библиотека поэта» с предисловием марксистского критика Александра Дымшица. И, конечно, с одной стороны, это было чудо, вот как Мандельштам приходил к русскому читателю, перешагнув уже сам издат и там издат, потому что его же переписывали стихи, понимаете?
0: Я помню, мы конечно, передавали. Конечно. Вы-то, наверное, это не помните.
1: Нет, я этого не помню, но я еще видел машинописи с его стихами, и эту книжку мои родственники достали. Но я был очень молодой человек, ничего не понимал. Поэты московские, и печатавшиеся, и не печатавшиеся, отзывались. Были такие строчки, когда-то какая музыка, там какая слышится, там гамма и синий с предисловием Дымшица, выходит томик Мандельштама. Это было событие колоссальное. Но всякий человек, который открывал это предисловие, которое Бахыт Кинжеев так жестко назвал лакейским, мог убедиться, что это была благополучная судьба путешественника, которого судьба бросала то туда, то сюда. Я помню, как на это откликнулась в своей книге Лидия Корнеевна Чуковская. У нее такая книжка есть, очерк литературных нравов «Процесс исключения». И вот она там пишет, что поэт Осип Мандельштам пером критика Дымшица обращен в путешественника. Этакий поэт непоседа. Жил в Петербурге, до революции побывал в Западной Европе, в Италии, в Париже. Ну, а потом начал колесить по родной стране. На страницах предисловия, пишет Чуковская, рассказывается, что Мандельштам жевал в Крыму, в Москве, в Петрограде, опять в Крыму, потом в Тифлисе, потом опять в Петрограде, опять в Москве, снова в Тбилиси, потом в Ереване, в Ростове, в Перми, в Абхазии, потом, представьте себе, в крохотном городке Чердыни на Каме, потом в Воронеже. Ну а потом, кавычки открываются, оборвался творческий путь Мандельштама, кавычки Ужас. Закрываются. Комар носу не подточит, пишет Лидия Корнеевна, все правда. А что Чердынь и Воронеж были ссылкою, а умер Мандельштам арестованным и после тюрьмы в пересыльном лагере под Владивостоком на творческом пути в тундру. Об этом предисловщик умалчивает. Я, кстати, сейчас вспомнил, что когда я оказался первый раз в Владивостоке, я попросил замечательного издателя, редактора тамошнего легендарного альманаха «Рубеж» Александра Колесова, попросил отвезти на то место, где был этот пересыльный лагерь. Там бензоколонка, машины стоят в очереди за бензином, и вот такой пригорочек. И я встал, и как-то у меня, знаете, так поплыл воздух, и я прямо увидел этот барак, в котором вершились его дни. Ну, а чтобы как-то переключиться, хотя я к этой теме тоже хотел бы, чтобы мы вернулись, вы знаете, литературы о Мандельштаме и научный, а он очень любим филологами, ну, как не быть, потому что он просто насквозь весь пропитан действительно мировой культурой. Он когда-то сказал, что акмеизм — это тоска по мировой культуре. У него эта тоска выше просто неба, понимаете? И, конечно, книги о его поэзии выходят одна за другой. У нас в журнале «Новый мир», где я работаю, целый год был проект, посвященный Мандельштаму.
0: Вот этот вопрос задают очень многие.
1: Да.
0: А каково в действительности было к нему отношение его коллег?
1: Ну, разное. Как человек он был очень трудный. С другой стороны, те, кто его знал, все говорят, что более необыкновенного существа и вообразить было трудно. Да, он был трудный, он был гордец, у него очень резко менялось настроение, но он был смелый, отважный, могучий. Когда в середине 60-х годов мой кормилец Корней Иванович Чуковский начал готовить свой альманах «Чукоккалы», он решил прокомментировать некоторые автографы Мандельштама. Первый раз он, по-моему, записал в 14-м году, как раз в год появления Чуковского знаменитое стихотворение «Нет, не луна, а светлый циферблат сияет мне. И в чем я виноват, что слабых звезд я осязаю млечность, и батюшка во мне противно спесь», который час его спросили здесь, а он ответил любопытным «вечность». И вот Корней Иванович написал маленький такой комментарий. А он знал Мандельштама, и последние письма Мандельштама из Воронежа, отчаянные, страшные, где он пишет, что он поставлен в положение собаки, пса. Они были обращены к Корнею Ивановичу, который изо всех сил пытался помочь, но ничего не удалось сделать. Чуковский пишет, почти все мемуаристы изображают Мандельштама тщедушным и хилым. Впалая грудь, изможденные щеки, таким и был он в последние годы. Но мне вспоминается другой Мандельштам, сильный, красивый и стройный. Его молодая привычка выпячивать грудь и гордо вскидывать кудрявую голову подбородком вперед делала его похожим на дрочливую птицу, готовую в любую минуту ринуться в бой на врага. И Корней Иванович там замечательно описал, как они гуляли в Куколе по пляжу, и в какую-то секунду Мандельштам мгновенно разделся, бросился и очень красиво и быстро стал плыть в заливе. А потом было прохладно, он выскочил, они хотели его как-то обтереть, он отмахнулся и начал с дикой скоростью носиться по пляжу, обсох, пришел в себя, и, значит, они пошли на станцию. Вообще, литература и мемуарная, и исследовательская, как я сказал о Мандельштаме, в сотни, думаю, что и в тысячи раз превышает написанное им.
0: Как так? Почему?
1: Потому что это необыкновенный сундук сокровищ. Я, знаете, когда думал о нашей встрече, вспомнил замечательного екатеринбургского исследователя, просветителя, педагога Виктора Сергеевича Рутминского. У него есть такая книжка «Русская поэзия 20 век, русская поэзия 19 век». И он замечательно начал свою главу о Мандельштаме, что стихи Мандельштама завораживают нас раньше, чем мы вникаем в их содержание.
0: Здорово.
1: И привел в себе в поддержку Канта, что у него есть такое определение у Канта, определение прекрасного. Прекрасно то, что нравится, независимо от смысла. Поэзия набегает на нас, как таинственный прилив, начинает звучать внутри нас, при том, что мы еще не подготовились, чтобы освежить в памяти, что означает то или иное существительное или прилагательное, особенно если это отсыл к античности, к мифологии и так далее. Мы просто слушаем внутри себя эту музыку, которая рождается в тот момент в нас, когда мы начинаем эти стихи просто читать. «Я изучил науку расставания в простоволосых жалобах ночных, жуют валы, и длится ожидание последний час вигилий городских. И чту обряд той петушиной ночи, когда, подняв дорожной скорби груз, глядели вдаль заплаканные очи, и женский плач мешался с пеньем муз. Кто может знать при слове расставания, какая нам разлука предстоит? Что нам сулит петушье восклицанье, когда огонь в акрополе горит, и на заре какой-то новой жизни, когда в сенях лениво вол жует, зачем петух глашатай новой жизни на городской стене крылами бьет?
0: Потрясающе.
1: Это мы просто плывем по этой удивительной музыкальной реке.
0: Да, и он вот вообще очень музыкален.
1: Да, да.
0: И а вот скажите мне, пожалуйста,
1: да,
0: он же знал, то, что он писал, будет оценено очень строго. Он знал это.
1: Ну и ценность.
0: Он мог избежать каких-то прямых строк, как это делали многие его коллеги.
1: Как и всякий поэт, живущий внутри грозной, непостижимой и уродливой эпохи, он пытался в ней разобраться. И он менялся. Когда он написал стихи знаменитые «Мы живем под собой, не чуя страны», это был один человек. Когда он писал «Оду Сталину» в попытке срифмоваться с временем, понять время, взглянуть на него глазами из какой-то другой эпохи культурной, это был другой поэт и другой человек. Ахматову он как-то сказал про свои поздние вот эти одические стихи,
0: да,
1: Сталина.
0: Да.
1: Это была болезнь. Но она была не у одного Мандельштама. Вы знаете, она была у, извините, миллионов
0: но
1: людей.
0: Но никому не была уготована такая страшная участь.
1: Многим, на самом деле, Диана.
0: Но мы даже не знаем, где он.
1: Мы не знаем, где он. Вот когда-то, это случилось, наверное, тоже в 70-е годы, я сейчас проверю, близкий мне поэт и человек Инна Леснянская, в 77-м году она написала стихотворение «Камень», название которого отсылает нас к первой акмеистической книжке Мандельштама «Камень» с этими удивительными прозрачными стихами. То, что вы говорите. «Неизвестна твоя могила, может быть, это целый свет. В первом камне такая сила, что последнего камня нет. Только море, песок и тучи, только звезды и семена, да на проволоке колючей музыкальные письмена, только музыки русской вера, только пчел золотой псалтырь у задумчивого Гомера, опрометчивый поводырь». Ничего тут не сделаешь, понимаете? Его смерти есть своя какая-то тайна. Я всегда приношу на нашу программу какие-то звукозаписи. И раз уж вы так вот верно сказали, что тональность нашего разговора грустная, давайте послушаем очень редкий маленький кусочек монолога. Это ответы на вопросы его вдовы Надежды Яковлевны Мандельштам.
0: Я как раз хотела о ней у вас спросить. Здорово.
1: С ней разговаривает зарубежная исследовательница, журналистка. Вот обратите внимание, как она говорит как раз о том, о чем говорим и мы с вами сейчас.
2: Надежда всегда была. Меня зовут Надеждой. Но ясно было, что после смерти Сталина будет облегчение. Такого нельзя было найти другого. Ассирийцы. Конечно, он думал только, что его сразу расстреляют. В лагере он просто шел с ума. Он боялся есть, думал, что его отравят. Он мне всегда так говорил. Почему ты думаешь, что должна быть счастливая? Боялся, что он заговорит за границей весь голос и потом не сможет вернуться. Он понимал, конечно, но что было делать? Мой отец сказал, я столько лет пользовался правами и законами этой страны, что я не могу покидать ее в несчастье. Приблизительно такое отношение было и осень.
1: Вот ответы на многие вопросы.
0: Да, спасибо вам за эту запись. Это, конечно...
1: Да, это из архивов Государственного музея истории российской литературы.
0: У меня такой вопрос. В 91-м было столетие.
1: Ну да, сейчас 135, значит, 91-й.
0: 91-й.
1: Это была веха, конечно.
0: Да, это отмечалось серьезно.
1: Это отмечалось очень большими, невероятными вечерами. Году. Вышел двухтомник с предисловием Аверинцева, черный, замечательный, знаменитый. Много было событий, но было несколько довольно грандиозных вечеров. А вот, между прочим, вы спрашивали меня, кстати... Каков он был.
0: Да.
1: Давайте послушаем, как о нем вспоминает человек, который его знал прекрасно в это время, когда он начинал Мандельштам, уже очень пожилого, Вениамина Александровича Каверина, который, кстати, в этой записи читает то самое крамольное стихотворение.
0: Угу.
3: Как человек он тоже был не похож ни на кого, кого я когда-либо видел в моей довольно, я бы сказал, продолжительной жизни. Он был отчаянно смел. Его поступки говорили о какой-то храбрости, которую даже трудно передать. И свидетельство этому он оставил, потому что в 1937 году написать свое знаменитое стихотворение мог только отчаянный храбрец, мельчак, совершенно не представляющий себе страха. Он написал: «Мы живем под собой, не чуя страны, наши речи за 10 шагов не слышны, а где хватит на пол разговорца, там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви, жирны, а слова, как пудовые гири, верны. Тараканьи смеются его щища и сияют его коленища. А вокруг его сброд тонкошей и вождей, он играет услугами полулюдей. Кто свистит, кто мяучит, кто кнычет, он один лишь попатит и тычет, как подковы кует за указом указ, кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. То не казнь у него, то малина и широкая грудь осетина». Он был несчастлив, и смерть его была так же несчастна, как его жизнь. «Наш долг – опровергнуть тот вздор, который опубликовал Дымшиц в предисловии к единственному сборнику Мандельштама. И мы это сделаем. Перед современностью он ничем не провинился. Он шел навстречу времени. Ему ничего не было нужно, кроме возможности свободно творить. Его поэзия занимает в нашей литературе высокое, поражающее своей трагической обреченностью место. Долгов много, но по отношению к Мандельштаму наш долг можно и должно выполнить. Теперь это в наших силах.
1: И вот эти долги отдаются, смотрите, после этого выступления, после 91-го года, кончая, например, двухтомной гигантской мандельштамовской энциклопедии.
0: Ого.
1: Понимаете? Десяток фильмов, причем серьезных.
0: Да.
1: И так дальше. Целая наука мандельштамоведения существует, как пушкинистика.
0: Как? Прямо?
1: Да, конечно, да? Целая наука, да. Из последних самых книг, которые меня необыкновенно вдохновили, это Ирина Захаровна Сурат. Вот ее последние сборники поэзии Мандельштама совершенно изумительные. Сохранились, к счастью, и бережно реставрируются записи голоса Осипа Мильевича, которого в Институте живого слова записывали на фоновалике. И вот я принес начало уже отреставрированного фонозаписи чтения им стихотворения начала 20-х годов «Век» знаменитого стихотворения. У него несколько раз этот образ века, то есть время, с которым он то в тяжбе, то пытается войти в родство и так далее. «Попробуйте меня от века оторвать, ручаясь, вы себе свернете шею», вот его строчки. И вот это стихотворение «Век, мой зверь, мой, кто сумеет заглянуть в твои зрачки», мы можем первые две строфы сейчас с вами послушать. Мне кажется, это будет прекрасным приношением памяти Осипа Мильевича, как вы считаете? Я позволю себе напомнить эти первые две строфы. Это разговор с временем и попытка определить себя внутри этого времени и время внутри себя. «Век мой, зверь мой, кто сумеет заглянуть в твои зрачки и своею кровью склеит двух столетий позвонки? Кровь строительница хлещет горлом из земных вещей, захребетник лишь трепещет на пороге новых дней. Тварь, покуда жизнь хватает, донести хребет должна, и невидимым играет позвоночником волна, словно нежный хрящ ребенка, век младенческой земли, снова в жертву, как ягненка, темя жизни принесли». Итак, слушаем голос Мандельштама, начало стихотворения «Век», запись 24-го года. Первые слова. «Век мой, зверь мой, кто сумеет?»
4: «Век мой, зверь мой, кто сумеет взглянуть в твои зрачки, твою кровью склеит, надеть и позвонки, коль строительница хлещет горлом земных дней, да в небесе трепещет на мороке новый. Мать, покуда жизнь хватает, да не тебе должна, видимым играет позвоночником волна, и вот надежный хрящ ребенка, век младенческий, слово в жертву, как ягненка, имя жизни».
1: Какая музыка? Вы слышите, как он читает? Он поет. Он поет. Ну, спасибо нам, да, что это вообще мы можем услышать.
0: Это вообще сохранилось.
1: Да, сохранилось. К счастью, сохранилось. Мне посчастливилось, я уже об этом говорил, знать людей, которые знали довольно близко Осипа Мильевича. И самая большая моя такая радость, я сам себе всегда в этом отношении не верю, это то, что я, будучи очень юным, 20-летним тогда молодым человеком, дружил с поэтом Семеном Липкиным. И, конечно, на всех мандельштамовских вечерах Липкин выступал. У меня много записей Липкина, и в том числе наш разговор о Мандельштаме, когда я его спросил, снится ли ему Осип Эмильевич, он сказал, что не снится, а он с ним беседует.
0: Ох,
1: и Липкин сказал, что Мандельштам ругает его, как и раньше ругал его стихи, но уже те, которые были написаны после смерти Мандельштама. Я хочу вместе с вами послушать, может быть, в завершение стихотворение
0: «Память». Да, у нас осталось совсем немножко времени.
1: Давайте послушаем стихотворение Семена Липкина «Памяти Мандельштама». Одно из лучших стихотворений памяти этого поэта, тем более написанное человеком, который знал Осипа Мильевича.
0: Конечно.
1: Оно называется «Молдавский язык». Почему так? Семен Израильевич сам сейчас все нам объяснит. Это запись 90-го года с пластинки.
5: Стихотворение «Молдавский язык» я написал, думая об Осипе Емельевиче. Оно называется «Молдавский язык», потому что этот язык создали высланные из Рима диссиденты, среди которых был знаменитый Овидий Назон. Молдавский язык. «Степь шумит, приближаясь к ночлегу, загоняя закат за курган, и тяжелую тащит телегу. ломовая латынь молдаван. Слышишь медных глаголов дрожанье? Это римские речи звучат, сотворили-то их каторжане, а не гордый и грозный сенат. Отгремел, отблистал Капитолий, и не стало победных святынь, только ветер днестровских раздолий ломовую гоняет латынь. Точно так же блатная музыка, со словесной порвав чистотой, сочиняется вольно и дико в стане варваров за Воркутой. За последнюю ложку баланды и окурок от чьих-то щедрот представителям каторжной банды политически что-то поет. Он поет, этот новый Овидий, гениальный болтун-чародей, о бессмысленном апартеиде в резервации воров, блатарей. Что мы знаем, поющие в бездне о грядущем своем далеке? Будут изданы речи и песни на когда-то блатном языке. Ах, Господь, я прочел твою книгу, и недаром теперь мне дано на рассвете доесть мамалыгу и допить молодое вино.
1: Ослепительные стихи, правда?
0: Да,
1: и
0: да.
1: И очень конгениальные мандельштамовской энергии.
0: Вы знаете, мне кажется, что сегодня мы приоткрыли эту страницу. Осип Мандельштам – это не страница, это колоссальная глава в нашей литературе.
1: Целый космос.
0: Для тех, кто, может быть, и многое не знал, и даже, может быть, не знал этого имени.
1: Это нормально.
0: Сегодня это
1: да. Нормально.
0: Другие поколения приходят.
1: Конечно. У меня на экскурсии в доме Чуковского чудесная, милая пара с ребеночком. Я говорю, вот на фотографии Первая мировая война, вот это с краю сидит Мандельштам, знаете, знаменитый поэт. Они говорят, нет, простите, мы никогда не слышали. Я теперь к этому отношусь спокойно. Но просто, значит, у кого-то, может быть, есть вот этот шанс прикоснуться действительно к чуду. И не надо стесняться и пугаться, что стихи непонятны. Надо войти сначала в эту музыку. И потом через музыку можно уже будет открывать смыслы, потом и в книжку заглянуть.
0: А это вообще как музыка.
1: Да, да.
0: Вот она сложная, я ее не понимаю, мне скучно, я не пойду. А ты попробуй.
1: Конечно. Человек под воздействием поэзии меняется, и мир вокруг него меняется. И в конце концов, как справедливо сказал скорый юбиляр этого года, 90-летний Александр Кушнер, поэзия, с ней ничего сделать нельзя. Ну,
0: да.
1: Ничего.
0: Она была,
1: она,
0: есть,
1: она
0: и
1: была есть и будет. Как солнце, да. Как дождь, как сияние звезд.
0: Спасибо вам огромное. Я надеюсь, что вы были с нами, и спасибо вам за это. Благодарю Павла Крючкова и всех, кто был с нами.
1: Всего доброго.
0: Будьте здоровы.
6: Юбилейные даты русской литературы.
7: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
8: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
9: 17.30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Американский эксперт отметил переход России к прагматичной модели внешней торговли. По мнению Андрея Мартьянова, Москва окончательно избавилась от иллюзий в отношениях с Западом. Так военный аналитик прокомментировал предупреждение Владимира Путина о готовности Москвы зеркально отвечать на пиратские попытки стран Евросоюза задерживать российские гражданские суда. По его мнению, европейский термин «теневой флот» лишен юридического смысла, а использование флагов третьих стран – стандартная мировая практика. Мартьянов подчеркнул, что у Москвы остаются рычаги давления на Запад. Россия способна полностью перекрыть морские перевозки в Европу, как это уже фактически произошло с трубопроводными энергоресурсами. При этом прагматизм ситуации доказывает то, что Бельгия продолжает закупать российский газ рекордными для себя объемами. Политика давления привела к тому, что наша страна теперь руководствуется исключительно выгодой и готова вести диалог только на условиях взаимного интереса, испытывая к антироссийской риторике Запада лишь презрение. Ранее президент России Владимир Путин назвал планы Евросоюза по конфискации российских судов разбоем и пообещал зеркальные ответы России на любые подобные действия. В аэропорту Сочи задерживается около 120 рейсов, почти половина из них отложена более чем на 10 часов. В этот список попали 24 рейса на вылет, в том числе в Казань, Уфу, Тюмень, Пермь, Батуми, Москву, Петербург и Абу-Даби. Это следует из данных онлайн-табло. Задерживаются и 23 прибывающих борта, следовавших в Сочи из Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Кирова, Тель-Авива и других городов. Пассажирам рекомендуют следить за статусом рейсов на официальном сайте аэропорта и у представителей авиакомпаний. Женева может потерять статус безопасного убежища для богатых из-за череды дерзких налетов на частные дома. Вооруженные бандиты стали регулярно грабить особняки состоятельных жителей и банкиров, пишет Financial Times. Как отмечает издание, бизнес уже выразил тревогу властям, а политики требуют усилить пограничный контроль и засекретить адреса владельцев дорогой недвижимости. Одной из жертв налетчиков ранее стал 4-кратный чемпион Формулы-1 Ален Прост. Первый созданный искусственным интеллектом сериал вышел на Amazon. Историческая драма «Крепостные стены» состоит из двух 15-минутных серий. В основе сюжета лежит легенда о крепости Аламут, знакомая геймерам по игре Assassin's Creed. Проект создала турецкая студия iYapim. Сценарий написали люди, а визуальную часть сгенерировал ИИ-конвейер из чата GPT, Midjourney и Runway, а также других. Все персонажи сначала рисовались вручную. Создатели проекта известны по сериалу «Черная любовь». В ближайшем будущем Amazon Prime Video планирует выпустить еще 3 анимационных проекта, созданных с помощью нейросети. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 23, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
10: Говорит Москва. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
11: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
10: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
11: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
10: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
11: Включите ваши приемники на полную мощность.
10: Каждое воскресенье после 8 вечера.
11: Всего вам доброго и слушайте рок.
10: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва
1: 94,8 FM.
0: Юбилейные даты русской литературы.
2: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
4: Наш проект продолжается. У микрофона Диана Берлин. И я с большим удовольствием представляю вам ведущего научного сотрудника Государственного музея истории российской литературы имени Владимира Ивановича Даля, заместителя главного редактора журнала «Новый мир», литературного критика, звука, архивиста Павла Крючкова. Здравствуйте, Павел.
5: Здравствуйте, Диана.
4: Рада очень вас видеть. Сегодня у нас один из интереснейших героев. Вот уж последняя программа выбрала именно его. Но он насколько интересен, настолько и неоднозначен. Я полностью сегодня во власти Павла Крючкова, но я даже не знаю, с чего вы начнете.
5: Да я сам, признаться, не знаю. Вот. И это очень в духе нашего героя, кстати. Мы отмечаем юбилей мыслителя, публициста, человека, который был такой, знаете, космос ходячий, литератора, безусловно. 30 томов собрания сочинений к сегодняшнему дню.
4: 30 томов.
5: Да. Василия Васильевича Розанова. Одно из самых ярких, скандальных, загадочных, таинственных фигур. Ну, например, можем выделить какой-то кусочек времени Серебряного века. Очень сложный персонаж. И очень сложно к нему найти дорогу. Мне кажется, я немножко догадался, как это делается. Найти дорогу к Розанову, во-первых, надо двигаться по разным тропинкам, то есть лучше всего сначала почитать что-нибудь толковое о нем. Здесь мы не очень богаты.
4: А что, боялись?
5: А потому что, во-первых, в годы советской власти имя было непроизносимо. Хотя он сражался, он был, конечно, черносотенец, монархист, консерватор, консервативней нету, и в то же время работал в левых изданиях. Он воспевал революцию в каких-то ее проявлениях с точки зрения очищения мира и проклинал ее так, защищая старый мир, как никто. Он был во всех отношениях неуютный, начиная с внешнего его вида, невысокого роста, такой рыжеватый, с красным носом. Репин отказался писать его портрет Корнея Ивановича. Пытался похлопотать, но ничего из этого не вышло. Женатый на возлюбленной Достоевского, которая была старше Василия Васильевича на 16 лет.
4: И они долго прожили.
5: Не очень, но прожили. И из этого выросла огромная драма его жизни, завершившаяся счастливым образом, потому что он обрел свою чудесную Варвару Дмитриевну Бутягину, которая родила ему 5 деточек. Как замечательно сказал последний по времени биограф Розанова, мой старший товарищ, писатель, замечательный прозаик, публицист, ректор Литературного института имени Горького Алексей Николаевич Варламов, после Льва Толстого Василий Розанов – самый многодетный писатель русской литературы. Трагедия, правда, в том, что внуков и внучек нету. Вот это да, не осталось никого. Ниточка оборвалась. Чудесная была его последняя дочка Надюша. Ну, замечательная, изумительная. И занималась немножко наследием отца, смогла это сделать. Но не о том речь, у нас не так много времени.
4: Да.
5: Поэтому я хочу вам сказать, что я сделал такой сам для себя, эксперимент, что ли. Я решил вспомнить, а видел ли я в жизни хоть одного человека, а для меня Розанов не пустое имя, скажу вам честно. Раз в год я к нему обращаюсь, причем каждый раз в его духе, я открываю с любого места. Ну, потому что человек создал действительно огромное количество книг, из которых самое главное, на что обращен взгляд, это «Уединенные» и «Опавшие листья», 2 короба. Ну, может быть, еще «Сахарна». Странное письмо, обрывочками такими, кусочками. Внизу в скобках написано «На извозчике», «В торговом ряду», «В зеленой», «У Бродобрея», «Засыпая», «Перевязываю палец», «За нумизматикой». Вот такое. Мысль, которая иногда со средины начинается. Иногда вырастает во что-то неведомое. Но человек, который сделает над собой усилие, чтобы не нервничать, на него обрушится много имен того времени, которых он может не знать. Но я имею в виду, человек не историк литературы. Обычное частное лицо. Ты читаешь там, возьму, скажем, громкое имя, Николай Николаевич Страхов. Но все равно обычный человек не знает, кто такой Страхов, понимаете? Хотя это близкий человек был и Толстому, и Достоевскому, и так далее. Или деятель тогдашнего времени политический. Если ты не подкован, то для тебя Глеб Струва, не Глеб Струва, все равно. Поэтому мы же и по Серебряному веку, в общем, по большому счету, специально не занимающиеся литературой люди, знаем 5-6 имен, это и хорошо, если так, правда?
4: Это точно.
5: А список-то...
4: И это не Розанов.
5: А список-то первого ряда, он, в общем, на самом деле подлиннее, чем дальше, скажу вам. Я это понял со временем. В общем, долго ли, коротко ли, с Розановым, войдя в доверие, ты становишься его читателем и попадаешь в очень странную, очень любимую и лакомую мной мысль. Такое чувство начинается, даже когда ты в протесте, что это написано для одного человека, для тебя. Вот тебе личное письмо.
4: То есть вы вошли в доверие.
5: Да. И он как-то, вот не знаю, это удивительно. Я учился на вечернем отделении факультета журналистики МГУ уже в ранние перестроечные годы, еще учился. Поступил в так называемое застойное время, а в середине учебы уже говорили открытые имена и так далее. У меня был друг, он и есть. 40 лет мы дружим очень близко. Замечательный москвовед, внук создателя Музея истории реконструкции Москвы Дмитрий Ястржемский, один из любимых учеников Сигурда Шмидта. Я помню, что когда мы учились, Дима, как и я, искал какой-то духовный путь. Вы знаете, без царя в голове жить невозможно. Мы как-то искали, но все шли по-разному. На наших глазах кое-кто и через рок-музыку. Вы понимаете, о чем я говорю?
4: Да, конечно.
5: Люди приходили в церкви через самые непонятные вещи, через «Мастера и Маргариту», хотя совершенно это не христианство.
4: Да, но приходили.
5: Приходили, и через рок-оперу «Jesus Christ», и просто Бог знает, что было. Но я помню, что мы с ним очень читали Достоевского, он больше. И в какой-то момент, видимо, просматривая список литературы Достоевскому, вот сейчас вы услышите, услышав имя, он открыл для себя Розанова. Года 3 на моих глазах, 4, у него все время в сумке лежал с закладками, а потом без закладок он открывал в любом месте, как апостольские послания, Розанов. И я подумал, дай-ка я позвоню. Такое вообще-то не делается. Надо звонить кому? Ну, Варламова потревожить того же, да? Или Фатеева, другого биографа. У Розанова всего 4 биографа. Так вот, из эмблематичных имен, да? Первый — это его современник Михаил Осипович Гершензон. Замечательная маленькая биография, написанная вскоре после смерти мучительной.
4: Объективная?
5: Да, и очень любовная.
4: Угу.
5: Вот, это был его собеседник и так дальше. В советские годы вот Фатеев написал, и она была даже в самиздате одно время. Потом замечательный, не так давно ушедший Александр Николюкин. У каждого биографа Розанова свой метод работы с героем, понимаете? Один его немножко, так сказать, приклеивает к тому лагерю, к которому сам принадлежит. Например, в хорошем смысле слова, консервативному, да, там, кожемовскому, да? Это вот как Фатеев, скажем. Не то, что приклеивает, но смотрит на него через эту оптику. Другой как бы с очком отбирает золото, вынимает золото, которое он считает золотом. Розанов интересен, на мой вкус, больше всего в своей совокупности, целиком, в своих противоречиях. То есть даже когда вы его читаете, приходите в некоторое бешенство вдруг, то вы можете точно знать, через 2 страницы вас утешат. И вы не понимаете, как это в одном человеке живет. Но об этом будет чуть позже. В общем, долго ли коротко, Диана Осина, получив у вас разрешение, я позвонил своему Диме Ястржемскому, ныне автору многих книг, о доме Гоголя, замечательная книга, и попросил вспомнить о Розанове с просьбой ничего не перечитывать. Он пообещал.
4: Вот как помнит.
5: Да, вот что он может сказать? Поразительно то, что в своих монологах он, во-первых, цитаты не точно, но по смыслу очень точно привел пару цитат, и поразительно то, что он начал, прямо у него стали проявляться такие картинки, он начал вспоминать. И в конце, это я не буду сегодня включать, в конце я спросил его, ты его любишь? Он сказал, пожалуй, да, люблю, он много для меня сделал. Это говорит человек о человеке, между ними огромная пропасть.
4: Ну,
5: лежит,
4: да.
5: Понимаете, огромная. Я помню, что когда я приехал в Гефсиманский скит, где Розанов похоронен рядом с Константином Леонтьевым, я сфотографировал их надгробие, нашли могилу, и сразу послал Диме, как он меня благодарил. В общем, я ему позвонил и спросил, как в его жизни возник Розанов в те времена, когда мы учились во второй половине 80-х на журфаке, и чем он покорял и покорил его. Давайте послушаем.
4: Конечно.
1: В 1989 году замечательный педагог, преподаватель журфака Лизавета Михайловна Пульхлитудова, она начала курс русской религиозной философии. Я на него попал. Помню, прослушал Соловьева, Мережковского она для меня открыла, и Розанова. Захотелось читать, причем читать его очень удобно, потому что его можно читать так, как он писал, частями, кусочками, фрагментами, в транспорте, в момент краткого отдыха. Можно пообщаться с Василием Васильевичем и в скобках там прочитать, что он тоже это писал, когда он ехал на извозчике или в саду, когда болел живот. Поэтому я даже не могу сказать, что я уединенные или опавшие листья прочитал вот от корки до корки, потому что их начинал читать сначала, с конца, с середины. И я как-то с ними, с этими произведениями сосуществовал в течение, наверное, пару-тройки лет. И недавно я вспоминал, а сегодня как раз вот в церковь, когда ходил. Убери из мира, из мироздания молитву. И я бы как бешеный зверь выбежал на улицу, обезумев, крича и воя, и побежал бы не знаю куда. Настолько жизненно необходима молитва.
5: Чем покоряет его искусство?
1: Проза, высказывания, взгляды Василия Васильевича покоряют искренностью. Причем эта искренность заставляет простить ему даже какую-то его неправоту. И он сам это подчеркивает, что он может быть неправ. Но в этот момент он считает так. Вот в саду, когда болел живот, или там когда-то на извозчике. И еще, что очень важно, Василий Васильевич православный христианин, верующий православный христианин. Для меня это был момент, когда я решал для себя очень много важных вопросов вообще мироздания, бытия, смысла жизни. Я открыл для себя Евангелие, открыл для себя Достоевского. Там я искал и находил очень много ответов.
5: Вот интересно, между прочим, хочу вам сказать, что он прекрасно знал при этом, мой собеседник, что Розанов в какой-то период своей жизни страшно сражался. Причем не просто там с церковью. Он, например, попов любил, а не монашествующих, за многодетность, скажем. Монахов он не любил. Но он бросил вызов и в Новому Завету.
4: Я говорю, в какую-то минуту.
5: И это из его семейной трагедии проистекает, потому что Суслова не дала ему, возлюбленная Достоевского, которая была его старше на 16 лет, не дала ему развода, очень долго не давала. Все его деточки были незаконно рожденные. С женой он не мог обвенчаться. Он обвенчался через 5 лет тайно, но это ему ничего не дало. Только в 1902 году, кажется, вышел закон, когда его дети смогли быть признанными его детьми. А так они были не признаны. Знаете, огромная семья. Он кормил 8 человек, они все вместе жили. Да что говорить. Я не знаю, заметили вы или нет, своими словами мой собеседник Дмитрий Стружемский, историк и москвовед, процитировал кусочек из Уединенного по поводу молитвы, что без нее невозможно.
4: Да.
5: Вы мне не поверите, но я прошу вас, поверьте. Я облазил весь интернет в поисках, читает ли кто-нибудь как чтец Розанова. Ну, есть самодельные книги, эти самые, знаете, как аудиокниги.
4: Да.
5: Но мне хотелось актера найти. Но совершенно никто не берется. Но, к счастью, к моему, Вадим Яковлев, ленинградский актер, которому сейчас 80
4: неужели
5: лет,
4: правда?
5: Автор дубляжа, да, довольно замечательно сделал в свое время передачу в ранние годы перестройки со своей напарницей по театру. И он там читает кусочки из «Уединенного», из «Короба», и из последней страшной книжки Розанова, это самое страшное вообще, что написано о русской революции, даже и русской-то назвать ее как-то непонятно, как назвать, о 17-м годе, апокалипсис нашего времени. И вот кусочек Яковлев читает из «Уединенного». Я просто чуть не упал со стула. Он читает эту цитату, только он читает ее по тексту, про молитву. Вот послушайте.
6: «Выньте, так сказать, из самого существа мира молитву. Сделайте, чтобы язык мой, ум мой разучился словам ее, самому делу ее, существу ее, чтобы я этого не мог, люди этого не могли, и я с выпученными глазами и ужасным воем выбежал бы из дому и бежал, бежал, пока не упал. Без молитвы совершенно нельзя жить. Без молитвы безумие и ужас. Но это все понимается, когда плачется. А кто не плачет, не плакал, как ему это объяснить? Он никогда не поймет. А ведь много людей, которые никогда не плачут. Как муж он не любил жену, как отец он не заботился о детях. Жена изменила он, махнул рукой. Выгнали из школы сына, он обругал школу и отдал в другую. Скажите, что такому позитивисту скажет религия? Он пожмет плечами и улыбнется. Да, но он не все. Позитивизм истинен, нужен и даже вечен, но для определенной частицы людей. Позитивизм нужен для позитивистов. Суть не в позитивизме, а в позитивисте.
5: Вот я слушаю эти слова Розанова. Знаете, что вспомнил? Кто-то из наших писателей, вот я сейчас забыл, кто замечательно сказал в свое время, что на войне атеистов не бывает. Вот когда он в бой-то бежит.
4: Да.
5: Понимаете?
4: Но вы знаете, я слушала, у меня возникло ощущение, что это написано сегодня. Кстати, замечательно прочитано.
5: Да.
4: Прекрасный актер. Но
5: Вадим Васильевич
4: слова...
5: просто...
4: Да.
5: А какие... Я еще паузу у него подсократил. Он же он правильно делал. Там, понимаете,
4: да
5: Розанов
4: нет,
5: же поэт.
4: Слово вообще прекрасно.
5: Безукоризненно. Вы знаете, я...
4: Тембр.
5: Да, ну,
4: нет, ну, Павел, ну что меня поразило? просто современные слова.
5: Абсолютно.
4: Абсолютно.
5: Особенно про плач, правда?
4: Ну, просто поразительно.
5: Я, конечно, пересмотрел много интервью Алексея Николаевича Варламова, когда книжка его вышла, по-моему, в 2008 году. Он бесконечные были ее презентации, очень интересные. Он по-разному говорил, по-разному. Но какой-то стержень, почему он взялся писать этот большой том, на который сначала назывался, кажется, «Имя Розанова». Тут немножко игра «Имя Розы», Умберто Эко, «Имя Розанова». Так вот, в одной беседе в Тургеневской библиотеке он гениально сказал о Розанове, я не могу вам это не показать. Он сказал о Розанове гениально, вставив его личность в самую известную фамилию персонажную у Достоевского.
4: Интересно. Послушайте, интересно. Это замечательно.
7: Я открыл Розанова для себя где-то в конце 80-х годов. И я помню вот свое ощущение. Все-таки я уже был достаточно начитанный молодой человек. Но когда я открыл «Уединенное» и «Опавшие листья», просто не понял, что так можно писать. Это было настолько что-то неожиданное, свежее, оригинальное. Это было настолько обращено вот не просто к безликой массе читателя. Такое впечатление, вот, что он писал лично для тебя. Вот это вот такая адресность повествования, искренность повествования. Вот то, как он вроде бы легко пишет. Ну что, «Опавшие листья». Кажущаяся легкость, но тем не менее он сплел вот это вот произведение, которое меня поразило. Пожалуй, действительно нет в русской литературе писателя, который был бы таким большим, но в таком каком-то буквальном смысле этого слова. Я бы даже уточнил. Розанов – это такой коллективный русский Карамазов. Вот если взять всех Карамазовых – отца, трех сыновей, Смердякова, молитвенность, подлость, похоть, интеллектуал, трусость, мужество, вот все, страстность, все сплелось, все как бы воплотилось в этом, в общем, невзрачном, не очень симпатичном, рыжеватом, лысоватом. Конечно, это такой вызов для любого из нас понять, что такое Розанов. Плюс, действительно, Розанов – это фигура, которая и при жизни, и после смерти вызывала самые противоречивые отклики. Пожалуй, не было писателя, которого бы так не любили при жизни, на которого сыпалось бы столько оскорблений, причем зачастую, в общем, заслуженных оскорблений, как бы вызывал огонь на себя, он был такой провокатор. Чем еще интересен Розанов, что вы можете про него сказать любую вещь и тут же ее опровергнуть.
5: Ну да, действительно. Я вам уже говорил.
4: Варламов.
5: Я вам уже говорил, что...
4: Какое счастье, что он ректор
5: Литинститута. Да, это большое дело. Это... И он, кстати, замечательные лекции о Розанове читает, своим вот. Студентам рассказывать. Вы знаете, я вам должен сказать, что называется, хотите верьте, хотите нет, я разыскал и даже достал в электронную версию. Есть два тома, не так давно вышедших, гигантских, каждая больше 1000 страниц Розановской энциклопедии. Это надо кем-то быть, чтобы выпустили энциклопедию. У нас есть Лермонтовская,
4: да,
5: Пушкинская.
4: Да, конечно,
5: да,
4: конечно.
5: Но в Серебряном веке только Мандельштам и Розанов. Только Мандельштам и Розанов.
4: И
5: да, Мандельштамовская энциклопедия и Розановская. Но Розановская два тома. Два тома. И я, конечно, сегодня не могу это избежать, печальные цитаты. Но я помню, какое на меня она произвела оглушительное действие. Сейчас я ее воспроизведу, но сначала скажу вам. Самое смешное, что я в жизни читал о Розанове, и очаровательное, и этим заразил своего собеседника Дмитрия Стражемского, чей голос мы слышали, это маленькое, в самиздате ходящее, одно из поздних сочинений, небольшое, Венедикта Васильевича Ерофеева, автора «Москвы Петушков».
4: Венедикта
5: Ерофеева, да. Ерофеев написал такое эссе «Василий Розанов глазами эксцентрика». С ним случилось то же самое, что с моим товарищем или с Варламовым. То есть открыл, ахнул и заинтересовался. Но надо быть Ерофеевым. Он открыл, ахнул и тут же написал что-то в попытке конгениально совпасть с этим своим открытием. Это очень смешное, совершенно безумное, сумасшедшее эссе.
4: Мы услышим?
5: Нет, его оно не записано, к сожалению, но оно и много раз издавалось, и так далее. И я помню, как он там такие пассажи у него есть. Он беседует там со своим приятелем, и тот говорит, ты что, Розанова не знаешь? А ну как? Ну что ты? И что, консерватор ужасный, и такой плохой, и такой плохой, и такой плохой. Ах, прелесть какая, говорит
4: Ерофеев. Это же Венедикт Ерофеев, да.
5: Уж как ненавидели его левые, то есть и социал-демократы, и марксисты. Очень был умный дядька, очень умный. Он начинал как классический философ. Он решил написать книгу под названием «О понимании», заново переоткрыть Канта, Гегеля, всех, Ницше. За свои деньги издал, учитель был школьный. Чудовищно скучная книга. Я знаю, что Алексей Варламов, он об этом честно признавался, он говорит, я ее не стал читать. Прочитал несколько страниц, просто бессмысленно. И Розанов понял, что нет. А писать очень хотелось. В нем уже горел огонь писания и огонь мысли. и огонь чувства. И он сказал себе, нет, надо найти другой путь. И вот он нашел этот путь уединенного и опавших листьев, этих отрывочках, этих действительно листьев. Один из самых поздних его листов – это, по-моему, гениальная по поэзии и очень страшная характеристика того, что случилось с русской цивилизацией чуть больше 100 лет тому назад. Вот Вадим Васильевич Яковлев прочитал этот кусочек из последней розановской книжки «Апокалипсис нашего времени». Он умирал от голода практически, от истощения. Рядом были родные. Написал письма русским писателям, которые ценили его талант Горькому, Чуковскому. Я помню эти слова ужасные в книгах «Творожка бы, пирожка бы». Перед смертью он у всех попросил прощения, исповедался, причастился и умер как христианин. Там, в посаде, и похоронен фактически рядом с Лаврой. Так вот, как замечательно и как страшно это написано. И лучше я ничего об этом, наверное, не знаю.
6: «Ля дивина комедия, божественная комедия, с лязгом, скрипом, визгом опускаются над русскою историей железный занавес». Представление окончилось. Публика встала. Пора одевать шубы и возвращаться домой. Оглянулись, но ни шуб, ни домов не оказалось.
4: Вы знаете, вот надо читать литературу, делает это Яковлев.
8: Точно, 100%.
4: Вот правда, я не люблю таких утверждений. Кто-то, может быть, со мной не согласится. Конечно. Нет, он понимает. Он понимает. Каждая пауза.
5: Да.
4: Павел, вот такой вопрос. А чем может сегодня увлечь Розанов молодого человека?
5: Ну, если молодого человека сердце настроено на неравнодушное проживание... то действительно, повторю вслед за своим другом Дмитрием Стрижемским, искренностью, чего в мире не так много, но, конечно, формы. Это первый русский блогер. Это первый русский блогер. И вот мой товарищ очень точно сказал, все его листья – это посты в соцсетях.
4: Ну, выражаясь сегодня. Же, да.
5: Это, как только ты начинаешь это понимать, это очень хорошо видно. Мы только прикоснулись, только попробовали нарисовать нашего потенциального слушателя фигуры Василия Васильевича Розанова. Фигуры действительно безумно противоречивы, может быть, самые противоречивые фигуры в русской культуре. Но мне очень хочется услышать и поклониться памяти одного из его 4 биографов, Александру Николаевичу Николюкину, который написал его литературоведческую биографию. Вот однажды его попросили коротко сформулировать, чем дорог ему Розанов. И вот, может быть, этим мы... И закончим.
4: Конечно,
5: послушаем голос
4: интересно.
5: Александра Николаевича, одного из последних по времени биографов Василия Васильевича Розанова.
9: Мне думается, что у него существует внутреннее чувство, которое пронизывает все его книги. Например, вот тоже «Уединенное» кончается записью, которая мне очень всегда помнится. Печальной записью. «Никакой человек не должен быть похваляем». «Всякий человек достоин жалости». И эта нотка жалости к человеку, понимания, она вот свойственна вообще-то всякому великому писателю. Пониманию, что в конечном счете и преступник заслуживает жалости.
5: Называет писателем человека, не написавшего ни одного художественного произведения.
4: Да, но... Вы знаете, мне очень нравится, что наша заключительная программа нашего цикла посвящена Василию Васильевичу Розанову.
5: Мне так приятно это от вас слышать.
4: Правда.
5: Очень приятно.
4: Но это правда здорово. Дорогие мои слушатели, я не знаю, каким предстал сегодня перед вами Розанов. Карамазовым, блогером, но... Так или иначе, это большая личность.
5: Да, заслуживающая интереса, как и его биография.
4: Да. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо всем, кто был с нами. И я надеюсь, мы с вами еще услышимся.
5: До свидания.
0: Юбилейные даты русской литературы.
2: Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. Вольтер.
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
10: 6 вечера в российской столице. В студии Евгения Егушина. Здравствуйте.
8: Российские военные уничтожили в Черном море сухогруз с западным оружием для ВСУ. Судно перехвачено в морской акватории восточнее Одессы, сообщили в Минобороны. Масштабный удар силами российских беспилотных летательных аппаратов был нанесен и по инфраструктуре противника в населенном пункте Белгород-Днестровский, расположенном в 40 километрах к юго-западу от Одессы. Российские дроны прицельно уничтожили производственный цех, а также склад боевых частей и комплектующих для безэкипажных катеров. В ведомстве уточнили, что на этих объектах собирались и хранились морские беспилотники, которые Киев регулярно использовал для совершения диверсий и атак на российские прибрежные города, гражданские суда и объекты гражданской энергоинфраструктуры в акватории Черного моря. Военный аналитик из США отметил переход России к прагматичной модели внешней торговли. По мнению Андрея Марцьянова, Москва окончательно избавилась от иллюзий в отношениях с Западом. Так, эксперт прокомментировал предупреждение Владимира Путина о готовности Москвы зеркально отвечать на пиратские попытки стран Евросоюза задерживать российские гражданские суда. По его мнению, европейский термин «теневой флот» лишен юридического смысла, а использование флагов третьих стран – стандартная мировая практика.

0: конфискации российских судов разбоем и пообещал зеркальные меры на любые подобные действия. В Забайкалье из-за мощного паводка подтопило свыше 40 домов. В 12 населенных пунктах от воды пострадали 232 приусадебных участка. В регионе введен режим ЧС, и из зоны бедствия экстренно эвакуируют людей. На ликвидацию последствий брошены дополнительные силы МЧС. Об этом сообщили в Главном управлении ведомства по региону. Наиболее сложная обстановка зафиксирована в Чернышевском муниципальном округе. Там повреждены 3 моста и размыта автодорога, что полностью нарушило транспортные сообщения в 4 районах края. Особый правовой режим действует также в Чите, Тунго-Кочинском, Красно-Чекойском, Нерчинском и Читинском округах. Из затопленных поселка Зудыра и села Алиур эвакуировано 19 человек. Людей оперативно доставили в пункты временного размещения. Филипп Киркоров рассказал о часовой задержке шоу в Сочи из-за угрозы беспилотников. Причиной стала приостановка работы сочинского аэропорта, написал он в телеграм-канале. Певцу пришлось приземляться в Геленджике и уже оттуда на автомобиле добираться до курортного города. Администрация концертного зала также приняла повышенные меры безопасности. Людей не пускали внутрь из-за сохраняющейся угрозы дроновой атаки. В итоге концерт состоялся и завершился далеко за полночь. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 12 рублей 48 копеек, доллара 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. Температура воздуха в Москве плюс 24, облачно с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.
3: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
3: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Профитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Именно. Поверх времен.
3: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса.
5: Именно. Поверх времен.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
3: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
6: Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов.
7: Юля
6: Напротив
7: Власова.
6: Меня Юля Власова доехала
7: привет,
6: до нас.
7: Привет.
6: Решила все свои туристические вопросы, дачные вопросы, личные вопросы.
7: Почти.
6: И пришла, значит, поставить очередной вопрос, но теперь уже в эфире, приуроченный к дате 13 августа. Вы все наверняка прекрасно знаете, что это был день левшей, которую вся наша страна, ну, если не праздновала, то вспоминала.

0: И вот у нас в гостях сегодня Карина Сатабаева, нейропсихолог, сотрудник центра...
1: Нейрокласс.
0: Нейрокласс. Да, Ольги Булах. Кстати, Ольга тоже с нами сегодня будет на связи. Карина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И Енина Михайлова, мама левши, основатель родительского как-то движения, как это у вас называется?
2: Союза.
0: Союза, союза за будущее детей с нейропластичностью или как?
2: Различиями, нейроразличиями.
0: С нейроразличиями. И у нас прям мы выяснили за пару минут до начала, есть вчерашний ребенок с нейроразличиями тоже с нами в студии. Это наша звукорежиссер Дарья. Даша, приветствую.
3: Добрый вечер.
0: И вы у нас...
3: Амбидекстер.
0: Вот, она сказала это слово! Она сказала это слово! Это просто...
3: Теперь я знаю, что я амбидекстер.
0: Нет, это у меня просто любимый мем есть в интернете, а Петров у нас амбидекстер. Кто Петров? Значит, амбидекстер — это человек, который одинаково хорошо владеет левой и правой рукой. Дарья, а как так случилось, что вы вот у нас вот это самое слово?
3: Так получилось, меня переучили в правшу.
0: То есть вы родились как бы как левша?
3: Левша, да. И,
0: да, и...
3: вставляли ложечку.
0: Так, вот мы сейчас это вот узнаем. Так, и вот у меня сразу вопрос к нашим экспертам. Вот у нас как бы Дарья, которая прям работает руками на важной, главной радиостанции страны. И я так понимаю, крутит она не в основном, но часто правой ручкой. С позиции современной науки и родительства, она жертва деспотического воспитания или же наоборот какой-то продукт ее успехов? Карина говорит,
1: да,
0: нейропсихолог.
1: Отвечу.
0: Друзья, у нас, поскольку у нас радио, и у нас все сегодня, кроме меня, женщины в студии, я периодически буду называть, кто именно говорит, чтобы можно было понять. Да. Карина Сатабаева, нейропсихолог.
1: Угу. Когда мы переучиваем левшей на правую руку, это создает дополнительное напряжение, потому что мозг не имеет свои функции, свой способ регуляции, и переучивать — это, по сути, просто механически перепрограммировать не сам мозг, а просто руку. Но при этом, когда ты, получается, пишешь не своей рабочей рукой, ты перенапрягаешься. И это, по сути, создает трудности для ребенка, для усвоения программ, действий, которые он должен выполнять руками.
0: У меня бабушка, кстати, была левшой, которую совершенно точно переучивали, но, по-моему, так до конца и не переучили. Но она рассказывала, что вот это переучивание в ее годы, а она там, по-моему, 38-го года рождения была, что ли, сводилось к тому, что ее буквально била учительница в школе, значит, там, линейкой по руке, если она начинала писать там левой рукой. Дома ей привязывали там каким-то там полотенцем, заставляя, значит, чтобы она с привязанной левой ходила и пыталась по дому делать что-то правой. Ну, то есть это достаточно... Ну, мне кажется, так жестковато. Дарья, с вами то же самое происходило?
3: Это было в бессознательном возрасте, поэтому, возможно.
0: Это вытесненные воспоминания. А вот эту ложечку вы упомянули, это что такое?
3: Ну, ложечку кладут в правую ручку.
0: А, что ты вот кашку...
3: Я беру левую, а мне в правую перекладывают.
0: Ну, то есть, как бы алгоритм...
4: Не поешь кашку, пока не пережу.
0: Да, нет ложечки, нет кашки. Так, Енина. Ваше, ну, как бы, мнение на этот счет нужно.
2: Мое мнение, что Карина гениально справилась с этой задачей, сейчас одновременно может и правой, и левой рукой...
0: Дарья.
2: Одновременно может с правой и левой рукой работать. Это, мне кажется, то, к чему сейчас весь мир разумный устремляется, да, потому что сейчас очень действительно много переученных еще осталось левшей, которые стали правшами. Но сейчас есть такая тенденция, что переученных левшей опять учат быть левшой, то есть учат левой рукой рисовать, а потом писать, и говорят, это очень хорошо влияет на креативность, на интеллект.
0: А мы знаем каких-нибудь вот великих левшей, кроме вот героя одноименной повести Лескова?
4: Собственно. Я подготовилась.
0: Так, вот давай.
4: Эминем. Я просто... Слушай, я вчера, короче, до поздней ночи смотрела фильм «Левша». И я думаю, а где же тут левша?
0: Мы выяснили, что это не про то, как там в Англии чистят ружья.
4: Нет, это современный фильм 2024 года, что ли. Вот. И это фильм про боксера, который все кивают, потому что смотрели, да, тоже этот фильм. Весь фильм держится в напряжении. Я думаю, ну, вроде он дерется, вроде правой рукой. И это в самом конце уже его новый тренер обучает и говорит: давай сейчас вот притворись, что ты левша, притворись. И он, получается, притворяется, что он левша, встает в стойку слева, и этим самым, обескуражив своего соперника, он его отправляет в нокдаун. А потом я стала смотреть историю этого фильма, и оказалось, что главную роль должен был сыграть как раз-таки певец Эминем. Угу. И он настоящий левша. Вот, и как бы тоже такая вот символическая нотка, что он рэпер, но сейчас, белый.
0: Ну да, вот я как раз хотел сказать, что, может быть, то, что... Причем он не просто белый рэпер, он тот белый рэпер, которого, как бы, безусловно, признали в афроамериканском рэперском сообществе.
4: Вот,
0: вот,
4: то есть,
0: и вот эти,
4: чем
0: как
4: не
0: бы,
4: талант.
0: Да, да, это прям он такой, как бы, амбидекстер в квадрате или в кубе, я бы сказал. Так, но хорошо. А, Енина, у меня вот вопрос все-таки. А как сегодня в рамках современной педагогики обходятся с этими детьми?
2: Сейчас не обращают внимания, какой рукой ребенок пишет. Сейчас есть и ножницы для леворуких, и специальные карандаши, и специальные ручки. Сейчас весь мир, в принципе.
0: Кружки даже продают,
2: да,
0: вы представляете, с ручками с левой стороны.
2: Повернулся, так сказать, лицом к леворуким людям. И это очень радует, потому что действительно есть такая теория, что левопишущие, да, леворукие люди – у них более развита правая половина мозга, которая отвечает за творчество, за таланты, за какие-то новые идеи. Все ученые говорят, гениальные, которые какие-то идеи новые из себя рождали, они были немного леворукие, потому что правая часть мозга отвечает за все новое, за все гениальное.
4: Альберт Эйнштейн, кстати, да, говоря, он... Вообще у него была, по-моему, двойка по математике и по физике, но это не помешало ему стать великим физиком.
0: Нет,
4: а
0: ну
4: в
0: мы сейчас, подожди, нет, вы так
4: вот
0: сейчас очень расширяете наш, как бы, контекст, мы к этому
4: но
0: обратимся.
4: Ну ты просил примеры известных левшей.
0: Нет, а Эйнштейн был левшой? Я об этом
4: да.
0: не слышал. А, да, ничего себе.
4: Я же говорю, что я подготовилась сегодня.
0: Супер. Карина, скажите, у нас правда все настолько сейчас позитивно, что... Как бы общество принимает этих людей, в школах их никто не переучивает, не шеймит, и вообще вот как бы...
1: Ну, сейчас действительно намного проще, никого палками не бьют, никакого физического насилия точно нет. И действительно все больше родители уделяют этому внимание и перестают переучивать детей, дают им время, им выбрать руку.
0: А как вообще это происходит? Вот почему это на уровне, не знаю, формирования плода или когда? Когда человек рождается левшой или становится им?
1: Тут несколько факторов. Вообще, если точно известно, что в семье, во всем роду не было левшей, то они и не появятся. Это невозможно. Это генетика. Вот. А еще может повлиять, например, вот, к примеру, тонус руки. Например, у ребенка может быть слабый тонус правой руки, и как компенсаторное явление появляется левшество. Еще может повлиять то, как он лежал первые месяцы своей жизни, если он только на одной стороне и смотрел только в одну сторону или на одном боку, тоже может сформироваться левшество. И получается, что это совокупность и генетической программы, и раннего детского опыта.
0: Угу. Ну, а действительно, вот как нам Енина сейчас говорила, можно предположить, что активное использование левой руки как-то проявляет себя в характере человека, интересах и так далее.
1: Ну, научно подтвержденных каких-то данных связи о левшестве и одаренности какой-то нету на сегодняшний день. Из-за того, что праворуки, они их функции, они более четко расположены, грубо говоря, по своим местам, а у левшей менее четкое разделение, им приходится намного сильнее напрягаться в повседневных каких-то действиях и находить новые способы решения каждый раз, потому что у них нет автоматизма, как у праворуких. Поэтому креативность, по сути, в каком-то смысле это компенсация.
0: Я могу сказать, что когда я вот столкнулся на практике с этой реальностью, я же там около года назад начал учиться играть на укулеле, и я обнаружил, что левши, они себе струны настраивают в зеркальном каком-то этом наборе.
1: Вообще интересно.
0: Дарья включила микрофон, видимо, хочет прокомментировать.
4: Играл на укулеле?
3: Нет, но на других музыкальных инструментах. То есть, возможно, я не знаю, насколько приходится людям, у которых плохо развита левая рука, играть партии. Угу. Потому что мне было просто. Мне это
0: ну, вот, кстати, интересно, вот у меня мама была профессиональная пианистка, и когда я вспоминаю, когда она двумя руками как бы на рояле разные партии, можно сказать, нажимала, я думаю, что она была абсолютно амбидекстер, но она была амбидекстер в вопросах музыкальной игры. Ну, дома я не помню, как бы, как-то проявлялось это или нет. Вот. Слушайте, я не готовился настолько серьезно к нашему эфиру, как это делала Юля, но у меня в кармане есть чат GPT, у которого я спросил, перечисли известных людей, которые были левшами. И он прям разошелся. Самый известный — Леонардо да Винчи. Не подозревал вообще об этом. Пол Маккартни, левша, который об этом неоднократно говорил. Джимми Хендрикс, Ринго Старр, Дэвид Боуи. Это если мы про музыкантов говорим. Про кино и телевидение: Анджелина Джоли, Джулия Робертс, Николь Кидман, Киану Ривз, Вупи Голдберг, Опра Уинфри. По-моему, уже как бы может задать запросом, кто не левша. Вот. Барак Обама, Билл Клинтон, Джордж Буш, может, хочет сказать, понятно, это много объясняет как в мировой политике. Да. Ой, простите, ради бога, это такая была шуточка на грани. Ну и про спортсменов тут тоже, я просто не знаю эти имена, поэтому не буду зачитывать, чтобы не ошибиться. Вот часто говорят, что Билл Гейтс, Мари Кюри и ее муж Пьер Кюри тоже фигурируют. А вот интересно, а вот левшам проще с левшами как-то строить союзы, договариваться, или это вот никак не влияет?
1: Ну, что левши с левшами, не сказала бы я, что как-то влияет. Что влияет, это вот, в принципе, из-за того, что для левшей наш праворукий мир достаточно сложен. Если нам самим попробовать пожить как левша, мы обнаружим, что дверь неудобно открывается, там бутылки не так удобно откручиваются, вот всякие разные мелочи. И вот это постоянное, как бы, в каком-то смысле напряжение, оно создает и эмоциональное напряжение. Просто можно, в общем, сказать, что левши, они более такие, часто бывают эмоционально лобильные, и это может влиять на взаимоотношения, в принципе, со всеми, нежели там свои-не свои. Такого я не слышала.
0: Ленина кивает головой. Расскажите, вот в вашем комьюнити мамочек вот обо всем об этом знают?
2: Да, знают, и тут, наверное, важно еще сказать, что левшество может быть признаком каких-то других еще, да, сопутствующих...
0: Поближе к микрофону, пожалуйста.
2: Сопутствующих нейроразличий. Например, в рекомендациях Министерства просвещения для педагогов нашей образовательной системы есть такой пунктик, что обращайте внимание на леворуких детей, потому что, возможно, здесь сопутствующая дислексия, дисграфия, ну, СДВГ, раз легкая степень нейроотличия вполне может быть у человека, который пишет левой рукой.
0: Так, а вот это вот интересное замечание, оно как будто переводит наш разговор немножко в другую плоскость, что на самом деле, насколько я понимаю, дело не напрямую как бы в поведении, а в том, как работает наш мозг, и зачастую те или иные процессы, которые внутри черепной коробки происходят, могут проявляться в тех или иных действиях. И вот вы сказали про нейроособенности какие-то, да? Сейчас. Вот, Карина, тогда, может быть, вы нам расскажете...
4: отличия.
0: Да.
4: Правшей, мозга правшей от мозга левшей.
0: Или вот как бы особенности... как бы работы мозга, который может сопровождать в том числе вот и, как вы говорите, левшичество. Как
1: левшество.
0: Левшество. Господи, какой великий русский язык. 45 лет, и все еще его учишь, да.
1: В нейропсихологии есть такое понятие, как профиль латеральной организации. Он как бы включает в себя ведущий глаз, ухо, руку, ногу, и они могут быть разными, то есть иметь разные оси. То есть в основном, на самом деле, большинство людей, они смешанного типа, нету очень мало чисто правосторонних, чтобы у них и правая все было правая рука и глаз, и нога, или чисто левосторонних. Поэтому различия, они вот как бы сформируются как-то сами из-за разных причин, вот так сами по себе, и до конца понять, как именно они повлияют на твою жизнь, как бы сложно сказать. Но да, бывает часто, что людям, особенно, ну, как бы в нашей среде, которая пишет с лева направо, вот, левшам достаточно тяжело, и это влияет на дисграфию.
0: Но вот, вы сейчас сказали, но у нас же половина планеты пишет как бы справа налево, да?
1: То есть справа на...
0: Мы пишем слева направо в европейском мире, а есть как бы страны арабские и Израиль, которые пишут справа налево.
4: Да-да-да, вот тот же иврит, например, и там нужно писать наоборот справа налево.
0: И арабские, да, о которых я уже сказал. То есть, получается, там правши дискриминированы, им приходится перенапрягаться.
1: Ну, левшам точно проще, это я могу сказать точно, что левшам...
4: Левшам проще, дается арабский язык.
1: Ну, например, писать именно механически, потому что тебе не нужно закручивать свет, а часто у нас свет направлен, ну, кабинеты так построены, что свет для правшей, а левши не видят из-за тени руки, им приходится вот так скручиваться, они не знают, как вот себя повернуть, и это зажимает и мышцы, и дополнительно создает напряжение, в общем...
0: Даша тут же повела плечами. Я чувствую, что по итогам этой программы Даша создаст профсоюз левшей у нас на радио и скажет: меняйте свет в студии. Мне неудобно. Хорошо. А вот то, что было сказано, что левшество может быть проявлением каких-то других особенностей работы мозга у детей. Вы это как бы подтверждаете?
1: Ну, есть мнение о том, что у левшей... Там, например, речевые зоны в правом полушарии. Но это современная наука не подтверждает. Имеется чаще всего у левшей речевые зоны тоже находятся там же, где и у нас, в левом полушарии. Вот, так что в основном это такой миф больше, чем правда, что они прям четко как-то детерминированы.
0: Нет, ну а я говорю в целом про какие-то вот... особенности. Вот ваш союз, Енина, входит, ну, как бы, мамы с какими детьми? Вот в чем нейроразличие проявляется?
2: Это легкая степень нейроразличий. Это когда не инвалидность, да, потому что у нас в стране очень много делается действительно хорошо отработан этот вопрос с инвалидами, с детьми с инвалидностью. А вот легкая степень нейроразличия — это когда вроде такой же, как все, но вот чуть-чуть странненький, да, чуть-чуть не такой. И,
0: но это какой?
2: Ну, например, не может сидеть спокойно в классе.
0: Это СДВГ, я так понимаю.
2: Ну, СДВГ, да. Угу. Например, перегрузки от яркого света или, например, через 15 минут просто голова пустая, потому что ничего не помнит. Угу. А у него перегрузка, ему надо просто вот выйти немножко отдохнуть. Например, пишет, когда предложение, забывает какие-то слова, просто пропускает. Угу. Буквы задваивает, да, ответы пишет вместо 73, может написать 37. Угу. Вот.
4: Получается сложность сдачи каких-то важных экзаменов.
2: Да, да, экзамены, да, общение, да, общение тоже. Обычно сложности, потому что сложно считывать чужие эмоции, чужие чувства, бывает такое, да. Вот, поэтому вот чуть-чуть странненькие, это вот наши. Обычно в начальной школе это обычно любимые всеми дети, да, если там с учительницей повезло, а вот подростковый возраст — это самый сложный, потому что начинается вот этот вот поиск своей стайки, если немножко ребенок другой, соответственно, в нашей стайке ты быть не можешь, и это, ну, практически процентов 70 это буллинг. Причем, который начинается, к сожалению,
4: от детей,
2: к сожалению,
4: да,
2: начинается, к сожалению, от непонимания учителей, от каких-то шуток учителей, дети очень часто подхватывают, да. Вот. И, к сожалению, очень большой процент сейчас детей, которые с легкой степенью неразличия, когда можно было в начальной школе все это откорректировать так, чтобы ребенок адаптировался к нашей системе, уже в подростковом возрасте они получают психические расстройства, депрессию, ну, потому что жить, когда так к тебе относятся, и когда ты сам не понимаешь, почему у тебя не получается то, что у других получается, это очень сложно. И таких детей обычно встречают, вот у нас в Москве центр имени Сухаревой, например.
0: Нам это ничего не говорит, поэтому надо...
2: Психиатрическая больница для детей и подростков, ну, очень большой научный центр, действительно, там ведется очень серьезная работа. новые современные технологии, но вот такая тенденция есть, очень много конференций проходит в этом центре, в том числе недавно было по нейроразличиям, и в том числе вот по СДВГ, дисграфии РАС.
0: Вот, и тогда, Карина, прокомментируйте нам, пожалуйста, стоит ли бояться вот этих вещей, как их отслеживать?
1: Многие родители, которые приходят к нам на диагностику, они жалуются действительно, что у меня ребенок вроде умный, вроде как бы все хорошо, но не усидчивый, невнимательный, совершает какие-то странные, глупые, на их взгляд, ошибки. И действительно, мы можем видеть периодически, что у ребенка смешанный вот этот профиль для латерализации, он у него левый ведущий глаз, там правая нога, левая рука, или пишет он одной, ест он другой. И действительно, мы видим, что у них вот этот такие симптомы проявляются.
0: Я прекрасный шортс недавно видел в интернете. Молодые родители говорят, что мы очень волновались, что наш сын не реагирует на наши какие-то просьбы, слова, отвезли его к лору, как бы глубоко диагностировали, выяснили, что ему просто пофиг.
4: У меня вот тоже вопрос к Карине. У меня чувство, что меня переучили в детстве, что я все-таки левша, не правша. Есть ли какие-то тесты?
1: Есть.
4: И подействуют ли они во взрослом уже возрасте сформированного человека, так сказать?
1: Ну, для взрослых тоже используются эти же тесты. Давайте. Ну, самый такой распространенный, я думаю, это сложить руки в замок. И верхний палец, который накрывает, да, это говорит о ведущей руке.
0: Я не понял. Палец.
1: Накрывающий, большой палец, который
0: так
1: накрывает.
0: У меня левый накрывает.
4: У меня тоже левый накрывает.
0: Я латентный левша, что ли?
1: Возможно. Еще можно аплодисменты.
4: Так, аплодисменты.
1: Да, какая сильнее, активнее, не которая сверху, а которая активнее. Бывают, некоторые бьют вот так.
0: Нет, а у меня активнее правая.
1: Вот.
0: Я амбидекстр.
4: Я бью левый.
1: Чисто амбидекстров практически не существует, очень-очень мало. Чаще всего это, по сути, не очень хороши и там, и там. Ну, я имею в виду,
0: вот
1: что...
0: было обидно.
1: Простите. В жизни понятно, что это компенсируется, и хорошо... В жизни это, конечно, хорошо компенсируется, но прям чистейшие амбидекстры — это очень большая редкость. Люди там с 20-летним стажем их могут раз-два увидеть вообще за жизнь. Еще один тест. Можно руки сделать жестом, который как будто мы молимся.
0: Ну вот Будда, да? Вот такие вот, как йоги сложили перед
1: Да, и сильно нажимать. И какая рука пережмет, какие пальцы вот сверху, такая тоже ведущая. Вот какая сильнее пережмет вторую. Вот. И много этих тестов можно выполнить и там по баллам определить.
4: А сейчас у нас уже...
0: Да,
4: выпуск новостей.
0: Мы сейчас определили, что у нас выпуск новостей, который мы с интересом послушаем, и потом вернемся к разговору.
4: Спасибо.
5: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: 18:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Российские военные уничтожили в Черном море сухогруз с западным оружием для ВСУ. Судно перехвачено в морской акватории восточнее Одессы, сообщили в Минобороны. Масштабный удар силами российских беспилотных летательных аппаратов был нанесен и по инфраструктуре противника в населенном пункте Белгород-Днестровский, расположенном в 40 километрах к юго-западу от Одессы. Российские дроны прицельно уничтожили производственный цех, а также склад боевых частей и комплектующих для безэкипажных катеров. В ведомстве уточнили, что на этих объектах собирались и хранились морские беспилотники, которые Киев регулярно использовал для совершения диверсий и атак на российские прибрежные города, гражданские суда и объекты гражданской энергоинфраструктуры. МВД Латвии проверяет пограничный патруль из-за общения на русском. Разбирательство инициировано после того, как двое неизвестных обратились к военнослужащим национальных вооруженных сил на русском языке. Они вызвали на место наряд полиции. Прибывший патрульный также заговорил с задержанными по-русски, поскольку те утверждали, что не владеют латышским. После непродолжительной беседы мужчин отпустили, но видеозапись разговора попала в соцсети и вызвала реакцию властей. Министр внутренних дел Янис Дамбрава назвал действия неизвестных провокацией, а общение полицейских недопустимым, заявив, что руководство ведомства уже решает вопрос о наказании для сотрудников. Действиям патрульных также даст оценку Государственный языковой центр на предмет нарушения закона о госязыке, добавил он. Жители Латвии отнеслись к ситуации с иронией. В комментариях они написали, что если провести тотальную зачистку в рядах госполиции по языковому признаку, то в ведомстве просто некому будет работать. Президент Колумбии обратился к Дональду Трампу с просьбой временно отменить пошлины на импорт. По словам Абеларда де ла Эсприэлье, мера облегчит положение предпринимателей, которые испытывают сложности из-за случившегося землетрясения. Колумбийский лидер провел с главой Белого дома 10-минутный телефонный разговор, в ходе которого поблагодарил президента США за помощь и поддержку со стороны американских спасательных команд. По последним данным властей, число погибших в результате землетрясения магнитудой 7,4 выросло до 294. Пострадали почти 4000 жителей страны, 320 числятся пропавшими без вести. В МИДе Таиланда назвали число посетивших в прошлом году страну туристов из России. Около 2 миллионов путешественников уточнили во внешнеполитическом ведомстве королевства. В альянсе туристических агентств ранее назвали пятерку популярных зарубежных направлений у россиян. В топ-3 в этом году вошли Турция, Египет и Китай. Далее в списке Таиланд и Вьетнам, сообщил вице-президент организации Александр Мкртычан. По его словам, эта пятерка стран аккумулирует 80% российского турпотока зарубежья. О погоде. Сейчас в российской столице температура воздуха плюс 23, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгений Егошина, говорит Москва.
5: Говорит Москва. Реклама.
7: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
8: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
9: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других. Когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
10: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
11: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
9: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
12: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
9: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Право знать. Говорит Москва.
9: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
0: большая перемена. Мы продолжаем. Мы тут прям большой теплой компанией сидим. Юлия Власова напротив меня, соведущая. А у нас в гостях Карина Сатабаева, нейропсихолог. И Нина Михайлова, мать левши, основатель родительского союза за будущее детей с нейроразличиями. Поводом нашей встречи стало то, что 13 августа отмечали, вспоминали в России День левшей. И мы обсуждаем, собственно говоря, во-первых, почему эти люди среди нас, может быть, даже кто-то из нас был таким, но забыл об этом или боится признаться. Ну и самое главное, в общем-то, наверное, то, что в первую очередь нас интересует, это работа мозга, как она проявляет себя в нашей повседневности. Вот уже Инина поделилась опытом, что бывают дети, которые до подросткового возраста просто некоторыми особенностями отличаются, да, хуже воспринимают информацию, меньше высиживают на уроках. Это все обусловлено не тем, что они, у них плохой характер, а просто у них особенность, да, работы мозга. Вот. Но, тем не менее, если этим не заниматься, то могут быть проблемы. Я правильно суммировал то, что мы в первой части говорили, да?
4: Да, вполне.
0: Вот, а суммировал я это еще и потому, что к нам по связи извне приобщается, хотел сказать, да? Выходит, Ольга Буллах, тоже нейропсихолог, клинический психолог, детский и семейный психотерапевт, аж со стажем 25 лет. Ольга, здравствуйте, слышно ли нас?
4: Здравствуйте, Ольга.
13: Здравствуйте, здравствуйте, Илья, здравствуйте, Юлия.
4: Очень приятно. Ольга... Очень много к вам вопросов. Вот вы семейный психотерапевт. Подскажите, вот насколько отражается вообще, вот если пришли с ребенком, который, ну, есть какие-то вот отличия от других детей, насколько это будет отражаться на всю семью? Нужно ли всем подключаться или достаточно будет участия специалиста вашего центра?
13: Вы знаете, когда приходит семья с особым ребенком, там, конечно, есть некоторые особенности в работе с этой семьей. Uh-huh. И прежде всего надо обращать внимание на то, насколько родители информированы о состоянии ребенка. И порой бывает так, что работа складывается сначала из информирования родителей, помощь в понимании ребенка.
4: Угу. То есть и вы тогда, обучаете когда... уже родителя именно как по взаимодействию с его же ребенком, как правильно с ним взаимодействовать?
13: Это так, конечно, но надо еще не забывать про родителей. Вы представляете, они получили информацию, увидели, что их ребенок особенный. Угу. И что с ними происходит? Для некоторых родителей просто рушится весь мир. И у них огромная задача принять эту ситуацию, потому что если они не примут, они ребенку не помогут. И сами будут в состоянии, в сложном состоянии, в депрессивном состоянии. Поэтому второй, как бы, шаг – это поддержка родителей.
0: Прости, а мы сейчас все еще обсуждаем левшество или же выходим на какой-то более широкий спектр нейроособенностей, скажем так?
13: Ну, я понимаю, что...
0: Мне сложно представить родителя, который: «О боже, наш сын левша, наш мир рухнул».
4: Давай даже вот так тогда вопрос сформулируем. Если привели ребенка и оказалось, что у него левшество, нужно ли какое-то особое внимание на это обратить и протестировать ребенка еще на другие какие-то симптомы других заболеваний? Ой,
0: расстройств и особенностей. Да. Давайте так, да.
13: Да, ну смотрите, мы не будем говорить о заболеваниях, но будем говорить о том, что действительно есть определенные особенности. И если ребенок левша, то, скорее всего, можно предположить, что ему будет сложно писать, ему будет сложно читать. Uh-huh. У него могут быть сложности с пространственным представлением. И поэтому надо, конечно, посмотреть с нейропсихологической точки зрения полностью ребенка для того, чтобы...
0: Ой, друзья, простите, вот можно я вмешаюсь как адвокат дьявола? Угу. Вот прям специально. Давайте. Так, гипертрофированно. Вот у меня рост 1,85 м. Я достаточно широкий, как бы, мужчина с подросткового возраста, как там на Руси говорили, косая сажень в плечах. Мне дико некомфортно, знаете ли, в вашем мире. Если бы я оказался в мире, где все люди 1,85 м, у нас бы были другие стулья, у нас бы была другая высота стола, у нас бы был другой... Я однажды сделал себе, как бы, в очередной квартире кухонный гарнитур, который меня устраивает там где-то на рост там 1,60 м, ну, или 1,55 м от пола, чтобы я мог спокойно, не перегружая там, не знаю, локти, резать огурцы. Ко мне приходили девушки в гости, говорили, что это за ужас, я чувствую себя Алисой, да, я не могу дотянуться и так далее и тому подобное. Но как-то ничего, знаете ли, вот я живу, и вот моя мама не создавала там союз подростков ростом выше 1,70 м. И, может, вы немножко как-то драматизируете ситуацию, спрошу я.
13: Ну, смотрите, да, Илья, дело в том, что зависит все от того, насколько ребенок адаптирован. Если он адаптируется, если он может функционировать в той системе, в образовательной системе, в системе взаимоотношений, взаимодействия с другими детьми, то проблем нет. Но если возникают сложности, то, конечно, надо посмотреть со всех сторон ребенка.
4: И нужно создать тогда какую-то специальную среду у него дома или в школе? Как это вообще все происходит?
13: А вы знаете, среда нужна, но мы не можем среду подстраивать под ребенка.
4: Угу. Потому что точно особых так не детей, получится.
13: Потому что особых детей или детей с разными особенностями у нас много. Так же, как не только детей, но и взрослых. Это, понимаете, это взаимный процесс. Я бы даже сказала, что это не... как бы это задача не только среды подстраиваться, но и задача родителей подстраивать ребенка к этой среде, задача самого ребенка стараться, если он может, когнитивно он сложный. То есть это взаимный процесс подстройки, взаимный процесс адаптации. Но выделять mm-hmm. только одну группу детей и строить мир под них, ну, это тоже нерационально. Это слишком материально затратно. И тогда это будет несправедливо по отношению к другим людям. Вот найти баланс сложно, но нужно.
0: Слушайте, ну, на самом деле, я должен сказать, что, видимо, такие разговоры работают, потому что сейчас на 43-й минуте нашего разговора я вдруг понял, что, по всей видимости, если человек органический и последовательный левша, например, может быть такое, что, возможно, его не возьмут учиться в авиаинститут, да, потому что там кабина как бы пилота, или, например, даже просто в армии там во время боя за затвор автомата когда дернуть, у него совершенно с другой стороны это расположено. То есть, действительно, видимо, это может быть каким-то серьезным дискомфортом. Я прозрел.
13: Да, но зато его возьмут в какое-то другое место. Не обязательно же ему быть, я не знаю, монтёром, лётчиком или военным.
0: Да, мы выяснили, что он может быть мулой или раввином и как раз переписывать как бы Коран или Тору, и ему будет очень удобно.
4: А мечтал-то он стать авиапилотом?
0: Ну, на самом деле, сегодня самолеты уже роботизируются, поэтому там...
4: Тут еще момент. Вот Янина рассказывала о том, что ее дочка, например, собиралась поступать в педагогическое. Я так поняла, что она все-таки поступила. Но какие сложности возникли вот с этим?
2: Здесь сложности действительно в информированности преподавателей в том числе, потому что адаптация ребенка, ну, вот мы говорим про легкую степень, да, нейроразличия, если там с почерком, да, или вот СДВГ, да, неусидчивый, это не так сложно на самом деле. Вот нам, чтобы поступить, нам достаточно было небольших перерывов, да, чтобы мы могли 90 минут, ребенок мой с раз СДВГ мог сдать экзамен, который длится 90 минут.
4: А раз можешь расшифровать, что это такое?
2: Расстройство аутистического спектра, mm-hmm. да, это в основном сказывается на вот непонимание эмоций других людей, да, то есть это, ну, это определенные особенности, которые вот есть определенные неудобства, связанные вот с этими особенностями. Очень часто это вместе все, не знаю, как наш мозг устроен, но почему-то это комбо сейчас очень часто встречается. Вот, нам нужно было сделать небольшие перерывы. Вот каждые 20 минут у ребенка были часы песочные. Она просто вставала, выходила пить воды. Это нужно было для того, чтобы мозг получил двигательную активность, чтобы заново начал работать. Вот. И у нее была вот эта вот антистресс-жмякалка. Все. Вот процесс адаптации закончился сложно? Нет, не сложно.
0: Но без этого очень плохо, да?
2: Очень плохо, это сенсорная перегрузка, действительно, потому что через 20 минут мозг работать не будет, а через 30 минут начнется паническая атака.
4: А нужно было какую-то справку принести, да?
2: Да, у нас есть ЦПМПК, это такая комиссия замечательная, которая ребенка осматривает, тестирует и выдает заключение, которое ты несешь в школу, где прописано, что да, у ребенка есть особенности, вот ему вот такие нужно действия произвести, чтобы ребенку было комфортно, чтобы он был на равных условиях с другими детьми. Это несложно, почастую. Угу. Вопрос информированности. Когда преподаватели у нас, когда учителя в школе узнали, они сделали нам условия на сдаче ОГЭ, что ребенок смог сдать. Когда мы поступали в педагогический, это Московский педагогический колледж, здесь просто вообще мой, как говорят сейчас, респект и уважуха.
0: Да, ну, да, уже, да. Это уже так не говорят.
2: Уже не говорят,
0: это уже такое бумерство, да. Но мы вас понимаем и не осуждаем. Да.
2: Да, да, они сами позвонили, спросили, какие вам нужны особенности, потому что особенности, нейроособенности, это всегда разные. То есть если ты знаешь ребенка, допустим, сразу, ты знаешь только одного ребенка сразу, потому что у второго может быть вообще все по-другому. То есть разная степень. А если это комбо, то там вообще просто двух одинаковых не бывает.
0: Ну, кстати, я вспоминаю себя. В детстве я там учился однажды в гимназии, где было по 8 уроков, каждый по 45. И я помню, что у меня там к 6-7 уроку иногда просто панические атаки накрывали. Я просто уходил из школы, потому что я был не в состоянии там находиться. Ну, благо, что в те годы еще не было этих электроотслеживающих устройств. Вот, и можно было как-то... Ольга, вы с нами все еще на связи? Вы нас слушаете?
13: Да, я слушаю. Да,
0: у нас регулярно приходят разные специалисты, в том числе ученые, и произносят такое слово, как нейропластичность, что якобы открытием там, 20-го, конца 20-го, начала 21 века стало то, что наш мозг обладает способностью чуть ли не бесконечной адаптации, там, вплоть до того, что, по-моему, там изобрели какое-то устройство, которое использует языковые рецепторы для слепых людей, и люди начинают через них видеть какой-то аналог картинки. Так, может быть, тогда вот сейчас вся вот эта нейропластичность как бы перечеркнет все эти проблемы, связанные с просто вот как бы... адаптируется.
4: Кстати, может быть, да, с помощью специальных тренажеров можно адаптировать.
13: Дело в том, что нейропластичность – это некоторая особенность, некоторое свойство мозга, но свойство не перекраивать себя полностью, а изменяться. Вот что может изменяться? Могут появляться новые нейроны, да? Могут формироваться связи между нейронами, синапсы. Могут нейронные сети восстанавливаться или могут как бы выращиваться, простраиваться новые пути для достижения прежних целей. Вот в чем заключается нейропластичность.
0: Я слышал вплоть до того, что якобы там, когда половина мозга вследствие аварии там еще как бы... Человек ее лишается, вторая половина то ли делится, то ли принимает на себя функцию работы обоих полушарий. И, в общем-то, мы сегодня даже не можем вроде пока однозначно говорить, как раньше, что вот эта зона мозга отвечает за такой-то там фактор, а это за другой.
13: Да, я с вами согласна. Дело в том, что действительно мозг очень пластичен. И, например, если мы будем говорить о речевых зонах, то вот речевые зоны... верники брака, которые у нас есть в левом полушарии, у них есть аналоги в правом полушарии, и гомологи. Они как бы не дублируют функции, они дополняют эти функции. И скажу так, что, наверное, все-таки левшам легче могло бы прийтись после разных аварий. Потому что там действительно пластичность больше, и мозолистое тело лучше простроено, потому что там больше связи между полушариями.
0: Ну, вообще, прям у нас был недавно очень хороший эфир со специалистом, который тренировками занимается.
4: Нейроинструктор.
0: Да, нейроинструктор, где как раз она провоцирует правшей, там как-то жонглировать мячиками или там по-разному их ловить.
4: Она, по-моему, вообще не делала акцент правши, левши.
0: Да,
4: вот,
0: да,
4: просто
0: да.
4: Занятие на ежедневной основе и хотя бы 15 минут.
0: Да, и что якобы это очень как бы развивает людей.
4: Развивает, да. И еще плюс какая-то как отдых такой от рутинной работы, то есть ты перезагружаешься. Да, вот интересный такой был.
0: Не, просто я пытаюсь понять, вот эти как бы, реабилитация, развитие, адаптация, которые вы занимаетесь в том числе в своем центре, они как бы узко профильные, или же это помогло бы каждому человеку, если бы он
4: взрослые люди
0: так или иначе применял бы?
4: После 18 лет.
13: На самом деле, да, это помогло бы каждому человеку. Я понимаю, что делает нейротренер. Нейротренер создает условия для того, чтобы мозг работал все-таки на большую катушку, как бы больше работал, больше связи задействовалось. И почему это перезагрузка, в том числе мозга? Вот вы сказали о том, что это даже в какой-то степени отдых.
4: Да, это и отдых, и еще, по-моему, там дофамин вырабатывается, что прям повышается настроение. Я вот на собственном опыте даже ощутила.
13: Да, дело в том, что действительно, если у вас что-то получилось, как же настроение не повысится?
4: Ну да.
13: Ну, для того, чтобы получилось, надо очень постараться. Вот скажу так, у меня вот мой опыт есть. Я для того, чтобы отдохнуть, занимаюсь фортепиано. Скажу честно, что читать текст нотный мне сложновато. И тогда, когда я это делаю, не представляете, как мой мозг разгружается от всего остального. Это вообще мое...
4: Как медитация, мозг... да, такая получается, что ноты занимают все пространство мозга.
13: Для меня это так сложно, что все остальное просто... Все остальные тревоги просто вытесняют.
4: А я обучалась на скрипке. И вот мой преподаватель то же самое говорил, говорит: Юль, лучшая медитация, вот возьми и поиграй на скрипке. Сразу все вот... ненужные мусорные мысли из головы уходят.
0: Так, у нас 8 минут до конца эфира. Я как раз... Нет, почему? Мне кажется, что вот эта игра на музыкальных инструментах достаточно важная. Вообще, надо сказать, что чем больше к нам экспертов приходят как бы на наши встречи, тем больше я понимаю, насколько же идеальным и совершенным было образование в дореволюционной России. Потому что там всех учили знать несколько языков, там всех учили фехтовать, там всех учили танцевать, там всех учили играть на музыкальных инструментах, там всех учили скакать на лошадях, что нам рассказывают, как бы, правильная физическая нагрузка. Прямо сейчас хочется, как бы, начать говорить про Россию, которую мы потеряли. Но я люблю заканчивать на позитиве. Вы упомянули про обучение игре на музыкальных инструментах. Я уже сказал, что я тут на укулеле тренькаю. И мне в этом очень помогает робот-учитель. То есть сейчас есть программа, я не буду называть, чтобы это не выглядело рекламой, когда ты ставишь планшет, он тебе сам подсказывает, какую мелодию играть, он тебе показывает, какую ноту брать, он тебя слушает, он тебе, ну, как бы выставляет оценку.
4: А, говорит, где фальшивил.
0: Если он видит, что ты не справляешься, он начинает играть медленнее свое сопровождение, и вот реально, ну, конечно, там виртуозы из меня не получится, наверное, которые будут участвовать в гавайском, как бы, конкурсе, но вот для, как бы, повседневности вполне себе. И мне интересно, а вот какие-то компьютерные тренажеры, искусственный интеллект уже заходят на эту поляну, уже есть какие-то способы этих людей адаптировать и развить? Наверное, к Ольге вопрос.
13: Вы имеете в виду компьютерные системы для развития нейроотличных детей?
0: Да.
13: Так. Но я могла бы предложить ВОЗ-терапию. Да, там есть возможность. Есть компьютер, есть экран и датчики, на которые подключаются к ребенку. И ребенок может сначала, это даже не столько усилием воли, сколько он понимает, что есть некоторые изменения в нем, которые влияют, ну, например, на ту картинку, которая перед его глазами. Он может как бы своей волей поднимать шарик или опускать шарик. И получается так, что когда он расслабленный, то шарик поднимается. Когда он напряжен, шарик опускается. И как бы его организм приучается расслабляться. То есть тело запоминает, мозг запоминает. И вот, наверное, это та система, о которой вы говорили. Да, вот ГОС-терапия – это очень хорошая
4: практика, хорошее направление. А с какого возраста она доступна?
13: Ну, в общем-то, 5-6 лет.
0: Ага. Спасибо большое. С нами на связи была Ольга Булах, нейропсихолог, клинический психолог, детский,
4: спасибо,
0: семейный,
4: Ольга,
0: семейный психотерапевт. Вот, а у нас 5 минут, и я думаю, что нам надо подвести какой-то итог уже с нашими гостями в студии. Вот Карина Саботаева, тоже нейропсихолог. Вы от себя можете порекомендовать какие-то уже, не знаю, практики или, может быть, там компьютерные программы? Я предлагаю брать широко, не только для левшей, но и вот для людей, которые хотят диагностировать свое нейросостояние и как-то его улучшить и развить.
1: Ну, для детей я рекомендую, конечно, сходить к профессионалам, к специалистам, которые помогут вам, потому что у детей надо смотреть комплексно на все. Вот. А для взрослых, если они чувствуют, что там немножечко как-то что-то с памятью, с вниманием, тут можно обратить свое внимание в первую очередь на свое здоровье, во вторую очередь на нагрузку свою, если слишком много дел прибавилось под спустить напряжение. И, как вы и говорили о словах нейротренера, двуручная деятельность. Это действительно очень здорово. Делать все, пытаться там, действительно делать левой рукой, делать двумя руками, рисовать, писать. Музыкальные инструменты тоже. Все, что используют две руки, что у вас получается и дает вам радость, это все тоже очень развивает мозг.
0: Спасибо огромное. И Енина Михайлова, мама левши, основатель Российского союза за будущее детей с нейроразличиями. Вот какой-то нужен от вас итог. Пожелания.
2: Да, от меня итог пожелания — это быть внимательным к своему ребенку и быть всегда на стороне ребенка. Конечно, оценки — это хорошо, знания — это хорошо, но состояние душевное, психологическое ребенка — это ваш ребенок, и хорошо ему или плохо зависит, пока он маленький, от вас. Вот, сейчас действительно очень много технологий, тоже изучение музыкальных инструментов визуально намного легче для детей, которые...
0: А вот расскажите, у вас есть какой-то опыт или внутри вашего комьюнити? Вот, какой-то...
2: Да, да, вот это визуальное изучение, это действительно сейчас прям вот находка. Мы математику так сдавали 8-9 класс.
0: А что такое визуальное изучение?
2: Мозг воспринимает вот детей с нейроразличиями, да, то есть он воспринимает не на слух какую-то информацию, например, ему сложно вот эти вот ноты, вот эти таблицы, но когда картинками, когда нарисовано, когда интересно...
4: А, то есть
2: вот,
4: не значок, а образ,
2: да,
4: именно, картинка.
2: Математику,
4: яркая,
2: ту же
4: цветная.
2: Самое, нарисовать задачу, это будет намного проще восприниматься.
0: У меня есть прекрасная история, простите, я вас перебиваю, но, значит... Я работаю с доктором физико-математических наук Григорием Наумовичем Гольцманом, который в советское время занимался на рабфаке. Ну, то есть преподавал физику с математикой, значит, вот людям, которые прошли войну и не закончили школу. И он им преподавал дроби. И вот как бы он спрашивал, вот, что больше, там, 1/2 или 2/3? И люди как бы...
4: Нам знаменатель, да, надо привести.
0: Он говорит, да, он говорит, ну хорошо, вот бутылка водки на двоих?
2: Да, да, да.
0: Или, значит, и тут же, ну, конечно, вот это, да, да, да. Это получается как раз то, что вы имеете в виду, да?
2: Абсолютно.
0: Примеры другие для школьников.
2: Да, да, сейчас действительно, сейчас очень много технологий в наш век доступности интернета. Можно найти программу, да, не обязательно прям четко следовать какой-то вот этой системной программе, если ребенку сложно. Будьте всегда на стороне ребенка, пожалуйста. Вот это вот важно.
0: Знаете, мне очень понравился наш сегодняшний разговор, и мне кажется, мы не только обсудили вот эту какую-то интересную особенность, но, слушайте, правда, я когда шел на эфир, я думаю, ну, мало кто там, сколько этих левшей выяснилось. Дарья там, моя бабушка, значит, как бы, да. Вы тоже левша?
2: Ну, конечно, переученный.
0: А вы не признавались в этом?
2: О, да мы все, ну...
0: Вы пришли нам на следующую передачу про жестокое обращение педагогическое.
4: Вот к нам пришла Евгения.
0: Женя, вы левша или правша?
14: Я правша. Сын у меня левша, и я его переучивала. Очень
0: вот, жестко. Вам надо обязательно, я понимаю, что вы сейчас работали, вам надо послушать наш эфир. В нем есть, мне кажется, много интересного. Друзья,
14: я сделала это... плохо, да?
0: Нет, ну почему? Как бы,
4: все
0: это
4: нормально.
0: Будет интрига, легкая интрига. Это была программа «Большая перемена» на радио. Говорит Москва, Илья Переседов, Юлия Власова, Карина Сатабаева, нейропсихолог, была на гостях. Елена Михайлова, мама, общественный деятель. Спасибо вам всем.
4: Спасибо.
0: Дарья тоже амбидекстер наш. Спасибо. Как бы заслуженный. Услышимся через неделю. Всего вам доброго, пока.
1: До свидания.
15: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: 7 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. 7 человек ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область. Удары нанесены сразу по нескольким районам, сообщили в оперативном штабе. В поселке Пролетарский Ракитянского округа в результате детонации дрона «Камикадзе» на территории коммерческого объекта и возле автомобиля пострадали 3 человека, в том числе 18-летний молодой человек и 15-летний подросток. У обоих диагностирована акубаротравма. Еще один FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль в поселке Ракитное. Ранение получил мужчина. Кроме того, в городскую больницу номер 2 Белгорода самостоятельно обратилась местная жительница, также пострадавшая от взрывной волны и получившая акубротравму. На местах происшествия работают оперативные и экстренные службы. Лишить Зеленского власти можно только остановкой финансирования из Евросоюза. Такое мнение выразил редактор польского еженедельника «Мысль Польска» Томаш Янковский. Он подчеркнул, что любые призывы Европы к борьбе с коррупцией в Киеве остаются без последствий. После очередного скандала западные партнеры лишь формально просят украинское руководство ужесточить контроль и активизировать борьбу со взяточничеством. При этом дальше обычных заявлений дело не идет. Янковский подчеркнул, что Владимир Зеленский не станет добровольно менять систему, поскольку сумел построить для себя идеальный мир, в котором его окружение пользуется полной безнаказанностью. Единственный способ прекратить это политическое кабаре – просто перестать платить, резюмировал Янковский.

0: Магазин Disney Store запускает в продажу интерактивную копию персонажа. Необычный гаджет размером 37 на 18 сантиметров работает от обычных батареек. По прямому назначению использовать его не получится, лампа не светит. Зато устройство оснащено датчиками движения и умеет воспроизводить те самые характерные звуки из прыгающей заставки. Старт продаж запланирован на завтра. Официальный курс юаня от Центробанка на выходные 12 рублей 48 копеек, доллара 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 23, облачно с прояснениями и без осадков. Евгений Егошина, говорит Москва.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
3: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
4: Дамы и господа, заводите свои моторы!
3: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
4: Давайте уже, держитесь там! И будьте здоровы!
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Лисича.
6: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестилов.
7: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
3: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: В эти минуты союзные силы выбивают остатки Украины.

0: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – общественный деятель, солист группы «Корни» Александр Бердников. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Москва.
2: 94.8 FM.
3: Повтор лучшего.
0: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
0: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: 19:07. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Екатерина Родина. Программа «Про фитнес» сегодня живая. Прямой эфир. Можно с нами общаться и можно нас смотреть. А видеотрансляция есть и в группе ВКонтакте радиостанции, и на Ютьюбе, и в Телеграм-канале. Поэтому welcome. Ну и говорим мы сегодня про бег. А у меня в гостях сегодня Екатерина Кузнецова, ультрамарафонец. Катя, привет.
6: Всем добрый день.
5: Прежде чем про бег поговорить, давай я обозначу, как с нами можно связаться. Вдруг кто еще что-то хочет узнать про бег, будет задавать вопросы, либо, наоборот, будет делиться своими успехами. Нам будет очень приятно, если вы отправите сообщение по этой теме. Телеграм-канал для сообщений, точнее, телеграм-бот, который их принимает, говорит и Москобот в одно слово. Там можно его найти и отправлять сразу в эфир, мы будем видеть. И смс-портал, его номер +7 925 48 948. Задавайте вопросы, если такие будут. Ну что, Катя, давай рассказывать про бег, поскольку ты не просто человек, который любит бег, ты еще и

0: с приставкой «ультра». Давай рассказывай, что это такое. А давай начнем, что такое ультрамарафон, чтобы наши понимали, кто перед ними сейчас выступает и каково достижение твое.
1: А ультрамарафонец – это тот, кто пробегает больше дистанции, чем марафон. Это 42,2, да, километра марафон сам. Ультрамарафон, который я пробежала, он составляет 91 километр. Вот в этом году он самый длинный был.
0: Угу. И сколько часов?
1: Я пробежала за 9 часов 35 минут, но цели у меня были чуть выше. Вот, но в любом случае это первый опыт, и я им горжусь.
0: Ну, а какая цель была? Ну, то есть в будущем сколько тебе хотелось бы затратить времени на такую пробежку?
1: Следующий год я планирую покорить его за 8 часов 8.15. То есть для меня было бы идеально, потому что тот марафон, ультрамарафон, о котором я потом расскажу, расскажу, что есть несколько видов медалей за определенное количество времени, которое ты получаешь. То есть там до 7.30, там первые 10 золотых медалей, да, вот Комрадс ультрамарафон, первые 10 участников, которые пробегут на финиш, они получат 10, ну, то есть каждый получит золотую медаль. Дальше уже до 7.30, там, ну, и я расскажу.
0: Где проходит?
1: Проходит в Африке.
0: Ну, давай тогда попозже о таком большом событии, а пока начнем прям с самого малого. Бег очень популярен сейчас, часто очень говорим в эфире, у нас на радио про бег, и все равно людям это нравится, и нравится участвовать не сколько именно физически бегать, сколько нравится бегать с кем-то, потому что это сплочает людей разных профессий, то есть это абсолютно разные люди разного возраста, но у них объединена, ну, то есть они объединены какой-то целью, это завораживает, вдохновляет, и люди вместе хотят это делать. Ну, у тебя еще какие есть точки зрения, почему бег популярен прямо сейчас?
1: Популярен, потому что он доступен, то есть важно иметь кроссовки и желание, да, для того, чтобы начать бегать. Плюс многие объединяются в беговые комьюнити, бегают в парках вместе, да. А также есть благотворительные фонды, в которых тоже ты чувствуешь себя причастным к чему-то важному. Это действительно важно. Есть марафоны, есть многие покупают слоты на 5 километров, 10 километров, полумарафон и марафон. И зная, есть голосовое, как бы, скажем так, не сообщество, а ты видишь, как друзья твои становятся бегунами, бегают, популяризируют, в том числе в парках гуляешь и видишь всегда бегущих людей. Это здоровый образ жизни в том числе, да, то есть ты хочешь выглядеть лучше, хочешь быть сильнее и чувствовать себя лучше.
0: Как понять, что бег это твое? Начать бегать?
1: Начать бегать, да.
0: Ну, то есть это же требуется определенная физическая подготовка. Вот смотри, приходишь ты в офис, среднестатистический офисный сотрудник, попробуй пробежать, даже спуститься пару этажей вниз по лестнице, будет тяжело. То есть однозначно бег это для людей с определенным уровнем подготовки, хоть с каким-то минимальным или нет?
1: Нет, я раньше не бегала, то есть я пришла когда на работу, там уже было беговое сообщество именно нашей компании.
0: Ты же офисный сотрудник.
1: Да,
0: вот,
1: да, да, да, да.
0: Бегун,
1: сотрудник,
0: который вырос из офисного сотрудника. Ультрамарафонец, между прочим. Так.
1: И меня просто ребята позвали с собой, сказали, что компания нам предоставляла слоты. И я такая подумала, почему бы и нет, подготовить себя, попробовать к чему-то. Я попробовала, вышла на улицу. То есть я сначала купила кроссовки, самые обычные. Для этого не нужно покупать супердорогие кроссовки, просто купить беговые с подушкой хорошей, да, мягкой, шорты, футболка, самые обычные часы, и просто пробежать. Я бегала 2 километра. Изначально мне было очень тяжело. В дальнейшем я просто увеличивала. То есть 2 километра бежала, 500 метров шла, как только отдышалась, бежала снова. И так постепенно увеличивала себе километраж до 5 километров. Купила себе старт. Тогда вот компания, не помню, я, по-моему, не успела на этот забег. Я купила сама 5 километров и решила пробежаться. Для меня это была просто победа, когда я финишировала, поняла, что я ни разу не остановилась, что я просто герой, 5 километров, это просто что-то невероятное, как это люди делают. И потом просто постепенно увеличивала километраж и цели.
0: Со стороны звучит очень легко, но, тем не менее, все мы знаем, что чтобы себе облегчить бег, нужно обладать определенной техникой, да. Если задыхаешься, нужно каким-то образом контролировать пульсовые зоны. Вот если чуть-чуть углубляемся в эту тему, вот человек начинает бегать, и он начинает изучать. Оказывается, не просто бегать, а тут надо что-то знать.
1: Да.
0: Что-то знать о технике. Вот что нужно знать о технике новичку?
1: Я для начала, честно признаюсь, ничего не знала. Подготовилась сама к полумарафону без тренера. И именно на полумарафоне у меня я послушала цели своих коллег, своих друзей, которые пробегали по определенному времени и счастливы были, что там полумарафон из 2 часов. Я даже не понимала, что это значит. И я поняла, что есть еще марафон. То есть все говорят, ты не марафонец, если ты не пробежал 42,2. То есть 5-10 километров полумарафон – это отдельные дистанции. Марафонец, кто пробежал 42,2. Я поняла, что я хочу пробежать в Москве. Я взяла тренера, который мне объяснил, что сначала посмотрел мою технику, плюс мы бегали на беговом тренажере специальном, да, сдавав все анализы, то есть обязательно знать свой уровень гемоглобина.
0: То есть это не просто дорожка в фитнес-клубе, а какой-то... Ого.
1: Да, то есть берешь тренера, также есть, да, беговые, не помню, как называется, сейчас это сразу не скажу, есть компании, которые, в которых ты бегаешь с специальной маской.
0: Угу. Уровень кислорода, наверное.
1: Да-да-да.
0: Потребление.
1: Да, уровень кислорода, то есть ты бегаешь, газоанализатор как-то так, по-моему, называется как раз, и тебе постепенно увеличивают скорость, так вот узнают, какие твои пульсовые зоны, да, там, когда ты сжигаешь жир, когда ты можешь интенсивно бегать, интервалы и дальше.
0: А вот про анализы я перебила тебя, прошу прощения. Вот анализы тоже какие-то сдавали?
1: Да, особенно, ну, это общий анализ крови, обычно сахар, щитовидка.
0: Ну, то есть, вот, чтобы не было никаких противопоказаний, потому что явно при каких-то болезнях, наверное, нельзя себя подвергать такому стрессу.
1: Обычно это гемоглобин страдает, да, у кого пониженный гемоглобин, будет очень сложно делать какие-то, ставить результаты, да, и чтобы ты себя хорошо чувствовал, нужно промониторить хотя бы раз в 3 месяца, сдавать анализы довольно обычные для того, чтобы понимать, что в твоем организме все в порядке.
0: Угу. Отлично. То есть по технике бега тебе ее начали ставить?
1: А у меня изначально она была идеальная, ну, как мне сказали, да, то есть я бегала правильно, да.
0: А я вот хотела как раз и задать вопрос, как пришлось себя ломать. То есть, знаешь, человек привыкает к одному. Правильно, неправильно, но он делает. Все равно привычка, она как королева наших дел. А потом в какой-то момент ему говорят, не так. Не так стопу ставишь, не так руку сгибаешь, а у тебя все правильно.
1: Да, у меня было изначально все правильно.
0: Как ты думаешь, почему?
1: Даже предположить не могу, потому что я ни разу не бегала до этого. То есть я занималась синхронным плаванием, да, там в юношестве, в подростковом возрасте. А сейчас я понимаю, что это совсем другое. То есть плавание и бег — это разные дистанции. И как бы совсем разные вещи.
0: Ну, то есть техника тебя ничем не удивила, грубо говоря?
1: Нет, единственное, было тяжело делать интервалы, то есть непосредственно
0: что
1: в беге.
0: Что такое интервалы? Давай рассказывай.
1: В беге есть, если ты хочешь достичь... Вот у меня была сразу цель, я посмотрела, прогуглила, сколько часов самое хорошее там для новичка пробежать марафон. Вот из 4 часов это значит хорошо. И я сразу поставила тренеру цель, что я хотела бы выбежать из 4 часов. То есть он за полгода, то есть до этого я 2 месяца бегала, взяла тренера, и за 4 месяца вот он меня готовил из 4 часов пробежать марафон. Мы каждую неделю бегали, бегали в основном 5 дней в неделю. Были спокойные тренировки как раз вот в пульсовой зоне до 140. На 140 должен был быть пульс. И 2 дня в неделю мы бегали интервалы. Интервалы – это когда ты ускоряешься там, на пульсе, который ставит тренер, да, в основном это высокий пульс. Допустим, 400 метров ты бежишь быстро, 200 метров ты бежишь трусцой, то есть это совсем максимально медленно, восстанавливаешь дыхание, восстанавливаешь пульс, и снова бежишь. И так вот, сколько тренер поставит серий, так ты и растёшь.
0: 400 метров за сколько приблизительно пробегаешь?
1: Могу сейчас вот последнее сказать. Вот у меня были интервалы 800, да, 800 и 3 минуты трусцы. 800 я пробежала за 4:10. 4 минуты 10 секунд. То есть я очень выросла. Раньше это, конечно, были другие цифры.
0: Ну, то есть если взять тренера, он грамотно все разложит по полочкам, про пульсовые зоны, расскажет, что и как, напишет программу и так далее. Да. Но вот 6 месяцев. Сейчас, когда ты уже опытный бегун и уже начинаешь тренировать, насколько я знаю, да, других людей, помогаешь им тоже становиться профессионалами, полупрофессионалами из новичков. Сколько приблизительно среднему человеку, который среднестатистическому, давай офисному если сотруднику, если цель полумарафон, если цель марафон, сколько нужно готовиться? Ну вот если человек пришел, говорю, хочу, но пока вот не знаю, что такое бег, не знаю, что такое пульсовая зона, просто хочу.
1: Если в удовольствие полумарафон, я думаю, там 3-4 месяца подготовка. Вот. Дальше просто улучшать свое время личное, да, то есть сначала попробовать, как это, каково это пробежать даже полумарафон, это 21,1 дистанции, да, километров. Вот. И если это марафон, то я бы советовала заложить все-таки побольше времени, это 8-6 месяцев. Угу. Ну, 6-8, в идеале 10.
0: Это как беременность выносить.
1: Просто если ты показываешь большие результаты, не пропускаешь, у тебя грамотный тренер, и не пропускаешь занятия. То есть здесь важна не только мотивация, да, когда ты покупаешь свод, это, конечно, здорово, эмоции, к чему ты готовишься, у тебя есть цель, но у тебя должна быть также и дисциплина. То есть марафон, он не прощает пропуски, да, то есть бегаешь в любую погоду, дождь, не дождь, жара, не жара, то есть ты...
0: Можно заменить на занятия в обычном фитнес-клубе, то есть на дорожке, если погода совсем...
1: Я бы не рекомендовала дорожку, потому что вот по своему опыту, я бегая на дорожке, во-первых, там душно довольно в зале, и если ты хочешь быстро бежать, тебе будет жарко, у тебя будет пульс выше. Вот я вчера буквально на дорожке бегала, у меня пульс выше на 20 единиц был. Это довольно много для меня, вот. Поэтому я бы рекомендовала все-таки либо утром, либо вечером, да.
0: А зимой где, в каких условиях? То есть это стадионы какие-то?
1: Есть крытые манежи. Если это Москва, да, то есть если варианты есть и в других городах, это крытые манежи, где ты можешь по дорожке 200 либо 400 метров, она крытая, и бегаешь просто интервалы. Если... Это обычная темповая тренировка, когда ты на пульсе спокойно бежишь, не надо ускорений, то есть нужна просто правильная обувь, трейловая чаще, с такими протекторами, вот, если снег, и просто бежать по улице, то есть это тебе также поможет.
0: Дисциплина, это значит, вот ты сказала, что это 5 тренировок в неделю, но это мощно.
1: У меня 6.
0: 6, и это же не один час, правильно?
1: Смотря какая у кого цель, да, то есть у меня цель, допустим, непосредственно была на Комрадс, на ультрамарафон, но также к Москве, когда я готовилась и к Казани, я бегала довольно много, то есть я любила большие объемы, то есть мы бегали где-то в неделю 130 километров, вот у меня получалось 120-130, если более спокойная тренировка неделя, да, потому что нужно также помимо интенсивных недель делать и разгрузочную неделю, когда ты просто бегаешь, не даешь отдохнуть организму. И обычно это одна неделя из месяца. Вот.
0: А если заболел, отпуск?
1: Если заболел, я рекомендую просто пару дней не бегать. Вот. Либо три. Если ты чувствуешь себя хуже, да, то есть лучше пропустить, чем на износ свой организм. Это не поможет. Не спрогрессируешь и только хуже себе сделаешь. Вот. У меня, допустим, если выпала как раз болезнь зимой на... разгрузочную неделю, у меня было там 3 выходных, и я эти 3 выходных просто вперед сдвинула, переболела, и последние там 4 дня я просто бегала все эти тренировки, которые были заложены.
0: Пульсовую зону можно самому себе рассчитать или все-таки к тренеру вопрос?
1: Можно к тренеру. То есть не обязательно бегать на анализ, делать на газоанализаторе, да, вот. То есть тренер, он грамотно составит план. Важно иметь, конечно, пульсометр, но это в дальнейшем. То есть, если ты просто начинаешь, не обязательно покупать такой дорогой гаджет. Вот, но если он есть...
0: Ну, можно часы использовать, ты говоришь.
1: Да, но они немного врут в плане пульса, да, то есть там немножко надо вниз, либо В общем, они врут, бывает. И поэтому, если ты бегаешь, просто бегаешь по самочувствию уже. То есть тренер уже тебе скажет, в каком темпе нужно бегать, если нету пульсометра, да, то есть он уже посмотрит на тебя и составит тебе грамотный план.
0: Бегаешь часто, пульс становится ниже с каждой тренировкой. Вот ты по себе это заметила, через какой промежуток времени, ну, то есть уже значения другие.
1: Пульс становится ниже, если ты бегаешь не на износе постоянно. То есть бывает такое, что я вот стоит, вот я ставлю, да, допустим, своему знакомому другу на неделю тренировку, говорю, вот на пульсе до 140 ты бежишь, вот сегодня, да, а он бежит 150. Он такой, я не удержался. Я говорю, так нельзя делать. То есть желательно придерживаться плана, потому что на низком пульсе тебе дает больше, скажем, прогрессировать, потому что бегая до 130, до 140 ударов тренировки и два раза в неделю ты бегаешь интервальные плюс лонг. А лонг – это когда ты бегаешь там довольно длительные дистанции, то есть не, от, там, не знаю, 12, 14, 15 километров, все, что больше 10. Угу. Это считается довольно длительная тренировка лонгом. И ты, получается, бежишь, если ты постоянно на износе бегаешь, у тебя пульс никак не будет не понижаться в дальнейшем, и прогрессировать будешь хуже. То есть если хотя бы 2-3 дня делать на неделе пульсовые зоны до 130, до 140 ударов, то ты будешь прогрессировать.
0: Мне кажется, это частая ошибка новичков, потому сразу что стартовать. Все хотят стартовать, и вот эта красная зона, сразу пульс почти на максимум по 200. И вот,
1: да. Меня пешеходы обгоняют, я медленно бегу, это вот ошибка. На самом деле, если ты бежишь медленно, не надо обращать внимание, то есть люди не все на тебя будут прям смотреть, что ты бежишь. Вот, смотрите, он там медленно бежит. Нет, такого нет. Ты уже двигаешься, ты уже лучше, чем остальные. То есть ты бежишь. И неважно, с каким темпом.
0: Вот это, мне кажется, нужно рассказывать, да, всем новичкам-любителям, что не обязательно сразу очень быстро и на износе. Может быть, там можете, да, 1-2 раза в неделю, но чтобы у вас был бег еще постоянный на то, чтобы находиться не в таком высоком пульсе.
1: Плюс еще момент, да, если ты постоянно тренируешься на износ, бегаешь на износе, то риск травмы возрастает, то есть у тебя организм не успевает восстанавливаться, это может привести к травмам. Плюс в беге также важно сочетать ОФП, это упражнения специальные, да, которые помогают тебе укрепить твои суставы, ноги, руки, кор.
0: Есть специальные беговые упражнения, СБУ, а ты сейчас говоришь какие-то упражнения на силу, я так понимаю, на гибкость, то есть они рандомные, то есть я могу просто сходить к тренеру в тренажерный зал позаниматься на тренажерах, потянуться сам, либо они должны быть тоже какие-то специфические, если я бегу.
1: Можно включать отдельные упражнения на голеностоп, на хил. Это то, что страдает в первую очередь у бегунов, да. То есть есть специальные упражнения. Я также периодически снимаю видео, как правильно это делать.
0: Да, ты можешь пригласить в свой телеграм-канал, если скажешь адрес, потому что для тех, кто увлекается бегом, почему нет, они подпишутся и будут за тобой следить.
1: Как раз канал я создала, когда получила травму, чтобы не сдаваться. Я создала беговой канал «Беговая одержимость».
0: Прям можно «Беговая одержимость»
1: и найти тебя. «Беговая одержимость» в телеграм-канале.
0: Так, возвращаемся к ОФП и специальным беговым упражнениям, СБУ. Вот что это такое для непосвященных? Это СБУ по-другому расшифровано.
1: Это больше для того, чтобы у тебя техника лучше была. То есть перед интервалами как раз делаются СБУ специальные беговые упражнения, когда ты оттачиваешь технику бега, как раз вот чтобы правильно бежать и быть быстрее.
0: Это всем известные какие-то упражнения, ну, то есть это такие
1: сложно объяснить, базовые. Вот именно как это делать, но вообще они базовые, да, их можно найти везде, там, я не знаю, забить в интернете специальные беговые упражнения и посмотреть.
0: А их можно самостоятельно или тоже помощь тренера?
1: Лучше, конечно, чтобы тренер показал, как это делать правильно, потому что ты можешь посмотреть видео и подумать, а я так тоже могу, вот, но тренер, он более точно тебе поставит, как их делать.
0: Угу. Питание важно?
1: Я не соблюдаю питание. Я сладкоежка, я ем все, мне кажется, от и до. То есть здесь бег все равно он особо не помогает худеть, да? Если ты подключишь питание, да, ты похудеешь, станешь суше. Но Благодаря бегу я, наоборот, мне кажется, ем больше.
0: Ну, мы с Катей говорили до эфира, что, ну, когда много бегаешь, а потом и аппетит возрастает, потому что кардионагрузка. Больше пробежал, больше потратил, да, класс. Но потом больше съел, потому что...
1: Потому что потратил.
0: Да, сил очень много уходит. Ну, если сравнивать с какой-то другой физической нагрузкой, на что похож бег? Такой интересный вопрос.
1: Сложно. Сложно сказать. Для меня... Это несложная нагрузка, то есть...
0: Хорошо, в горку бег насколько усложняет?
1: Здесь усложняется, да. Смотря к чему ты готовишься, повышается пульс, то есть здесь тоже нужно правильно знать, как забегать в горку, сбегать с горки. То есть также можно травмироваться, если ты готовишься к сложным дистанциям, да, вот как ультрамарафон, допустим, Комрад, да.
0: Там вот есть горки. Разные, да,
1: да,
0: и вершины,
1: Я когда бежала первый свой марафон, московский должен был быть, но из-за ковида его отменили. И был во Владивостоке, а это холмистый город. И я не знала об этом. Я говорю тренеру, все, я готова, я хочу бежать. Где? Он сказал, Владивосток. Я побежала в Владивостоке, и когда я приехала туда, я увидела, что там холмы просто. Там нет прямой дороги, там нет прямого шоссе. Это первый марафон, а этот в Владивостоке, Galaxy марафон, он считается один из самых сложных в России. Я такая, ух ты, серьезная цель.
0: И вот там, наверное, какая-то обувь нужна, да?
1: Нет, такая главное, же. Чтобы у тебя была правильная техника и плюс объемы, да, для марафона это желательно от 70-80 километров, смотря какая цель, да, объемы в неделю, то есть пробегать. У нас хорошая подготовка была, мы бегали в Крылатском, там есть горки, где можно их тренировать, то есть спуски, подъемы, тоже с тренером бегали. И когда я прилетела туда, увидела, и на следующий день должна была бежать. То есть там не было прямой дороги, мы вверх-вниз постоянно в горку. И последние 3 или 4 километра тоже были в горку. Там 700 метров набор высоты. Для первого марафона я пробежала довольно достойно, то есть это за 4 часа 16 минут.
0: Про травмы я бы хотела еще поговорить, потому что часто слышишь от людей, что вот больные колени, что нельзя бегать, нельзя прыгать. Ну, знаешь, как и больная спина, у всех болят спины, колени, и нужно с этим что-то сделать. Поскольку ты как человек, который, можно сказать, на себе испытала травму, давай об этом чуть подробнее остановимся, но буквально через 5 минут впереди информационный выпуск, немного... Реклама. Екатерина Кузнецова, ультрамарафонец, у меня в гостях сегодня в программе «Про фитнес». Давайте новости слушать, а потом продолжать общаться про бег.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 19:30 в российской столице. В студии Евгения Ягушина. Здравствуйте. Джаред Кушнер провел тайные переговоры с лидерами Египта и Хамас. Зять президента США провел серию закрытых встреч в египетском Эль-Аламейне, главной темой которых стало урегулирование конфликта в секторе Газа. По данным телеканала «Аль-Хадад», он встретился с высоким представителем Совета мира по Газе Николаем Младеновым, международными посредниками и напрямую с членами радикального палестинского движения. Кушнера также принял президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси. В ходе беседы глава Арабской республики подчеркнул, что абсолютно все стороны противостояния обязаны неукоснительно соблюдать пункты мирного соглашения, которое было подписано в Шарм-эш-Шейхе в октябре прошлого года. Одновременно с этим в Эль-Аламейн прибыла официальная делегация Хамас под руководством своего нового лидера Халиля Аль-Хайи. Представители движения провели отдельные переговоры по ситуации в анклаве с главой управления общей разведки Египта Хасаном Рашадом. Страны Евросоюза ищут посредника для контактов с Москвой, чтобы намеренно затянуть конфликт на Украине. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, комментируя обращение Европы к Бразилии. По его мнению, европейские лидеры боятся прямого участия Соединенных Штатов в переговорном процессе. Константинов подчеркнул, что подобные инициативы – это попытка заболтать переговоры ради достижения скрытых целей, как уже неоднократно происходило ранее. Глава крымского парламента назвал вовлечение латиноамериканской страны несерьезным шагом, отметив, что Бразилия не способна дать России ключевые гарантии безопасности. Ущерб от загрязнения вод Персидского залива и прибрежной зоны оценили в $1 триллион. Экологическое бедствие спровоцировал иностранный сухогруз, который залил нефтью берег острова Кешм, сообщил официальный представитель иранского МИДа Исмаил Багаи. Дипломат отметил, что этот инцидент стал лишь одним из примеров масштабного урона местной экосистеме за последние десятилетия. По словам представителя ведомства, страна имеет самую длинную береговую линию в регионе и не станет закрывать глаза на подобные катастрофы. Гимнастка Борисова завоевала вторую бронзу за день на чемпионате мира во Франкфурте на Майне. За безошибочное выступление с булавами россиянка получила от судей 30,50 балла. Такую же сумму набрала представительница Украины Таисия Анофрийчук. Однако за счет более высоких дополнительных показателей она заняла вторую строчку. Золотую медаль в дисциплине завоевала болгарская спортсменка Стиляна Николова, набравшая 30,150 балла. До конца августа в Москву вернутся несколько волн летнего тепла, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, температура воздуха в этот период окажется даже выше климатической нормы. Уже сегодня воздух в столице прогревался до плюс 27, высокие показатели сохранятся на следующей неделе. При этом рассчитывать на экстремальную жару москвичам не стоит. Синоптик подчеркивает, что купальный сезон в регионе официально завершен, вода в реках и озерах остыла до плюс 17 градусов и существенно уже не прогреется. Сейчас в столице плюс 23, облачно, с прояснениями и без осадков. Евгения Егошина, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Реклама. Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 8 вечера. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет. Говорит Москва. 94,8. Повтор лучшего.
4: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
4: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес.
0: 19.37, программа «Про фитнес», радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина, в гостях у меня ультрамарафонец Екатерина Кузнецова. Тут от звукорежиссера, да, поступил вопрос, если очень сильно бежать, что там, туман перед глазами, все белое, ну, в общем, почти до потери сознания. Это же с чем связано, Кать?
1: Скорее всего, от того, что взят неправильный темп, и человек просто бежит очень-очень быстро, и повышается пульс, естественно, и из-за этого, видимо, пелена появляется. То есть я, когда участвовала в эстафете триатлона, там было всего 5 километров, я бежала на все легкие просто. И было жарко, во-первых, температура сильная была, лето жарко. Мы бежали, мне нужно было выбить нам третье место, мы как раз вот заняли его. Но прибежав в конце, я не могла дышаться, у меня также кружилась голова, потому что я бежала не с тем темпом, который я привыкла, а взяла выше, и мне было не так просто.
0: Но это очень опасно. Я бы хотела еще предупредить всех, кто только начнет заниматься бегом или начинает уже. Если у вас появляется какая-то боль, если появляется неприятное ощущение в сердце, в легких, это ненормально.
1: Да.
0: Обязательно нужно либо обратиться за помощью, ну, либо понять по логике, что вы делаете не так. Возможно, сильные усердно в начале того, как вы что-то начинаете, делать не нужно. Это дело начинать усердие. Конечно, хорошо, но всему должна быть мера. По поводу, кстати, я помню, у меня ощущение, когда вот начали говорить про вот сильный бег, из детства, с физкультуры, когда нужно было пробежать, и когда вот не хватает, когда начинает щемить, когда грудная клетка просто болит, физически больно дышать. Вот когда легкие не можешь вдох сделать, и вдох делать больно. И у меня сейчас ребенок тоже, когда на физкультуре заставляют пробежаться, ну, ладно, не заставляют, они там бегают, но он неподготовленный, видимо. И тоже жалуется на боль в груди. И это тоже нехорошо.
1: Ну, то есть это неподготовленные легкие, да, то есть ты должен постепенно начинать тренироваться, а не сразу вот взять и пробежать марафон, да. То есть здесь ты вряд ли добежишь до конца, если ты только что с дивана встал и пошел, решил марафон пробежать. То есть здесь последствия могут быть очень серьезные. Вот. Важно к любой дистанции все-таки подготовиться.
0: Угу. Ну вот есть же и совместные пробежки. Насколько сейчас лето, Москва, прекрасная погода, за исключением там некоторых дней. Можно устраивать классные тусовки на улице. Либо бегать одни любят. Это вот бегуны-одиночки, либо ты просто мы начали, когда программу с комьюнити, вот с этого общения, у тебя блог, просят ли часто пробежаться с тобой? Ну, то есть от чего это зависит? Кучками бежать, и насколько это сложнее? Потому что все равно же прерываешься, начинаешь разговаривать, это затрачивает определенные силы. Или когда вместе бежите, не разговаривайте. Тишина должна быть в библиотеке.
1: Когда вы бежите вместе, здесь проще соблюдать дыхание, то есть ты, когда можешь говорить и бежать, значит, ты бежишь в правильном темпе. То есть если ты не можешь говорить, ты уже превысил эту планку, и тебе уже тяжело.
0: Ну, это как разговорный тест.
1: Да, да.
0: Так.
1: Вот.
0: То есть надо разговаривать, когда бежать совместно?
1: Если вам нравится просто бегать, и вы не готовитесь к определенным стартам, то почему нет? То есть очень много сейчас лонгранов, к которым ты можешь присоединиться. Бегают с разным темпом. Есть для новичков там 7.30, темп, да, 7 минут 30 секунд, там, 6 темп, 5, 4, то есть под разные уровни, если большой ванкран, они подбирают людей, кто ведет пейсеров, да, кто ведет тебя с определенным темпом. То есть это тоже здорово, то есть если ты бегаешь еще не сильно быстро, но в то же время ты хочешь начать попробовать, можно присоединиться к какому-нибудь ванкрану, где на низком темпе бегут, да, то есть там, допустим, с темпом 7.30, 8, просто в разговорном темпе. Сначала преодолеть 5 километров, потом попробовать себя на 10 километров. Обычно это до 20-25 километров.
0: Давай расскажем про ультрамарафон. Все-таки мы анонсировали, что это за событие такое, и почему всех так манит это событие, ну, всех бегунов, которые о нем знают.
1: Да, пришла я к ультрамарафону Comrades, он проходит в Африке. Не случайно, то есть когда я получила травму, я выпала на месяц и две недели, не могла тренироваться, я пошла волонтером в беговые сообщества, раздавала, встречала бегунов и вручала медали, также на пунктах питания, помогала с водой, с едой на дистанциях, да, чтобы у бегунов всегда была вода и еда. Вот. И также я купила себе, чтобы не сдаться, купила себе кроссовки, купила себе... поставила, точнее, цель пробежать ультрамарафон. И ультрамарафон не просто где-то, да, а в Африке, потому что он шоссейный, я не бегаю трейлы, я люблю чистый асфальт. Поэтому я выбрала Африку. Взяла себе тренера И тренер меня непосредственно уже готовила к этой дистанции. Опять же, поставила оптимистичную цель, это 8 часов. В ноябре примерно начинается продажа слотов. Слот я приобрела, со мной поехала подруга. Мы купили билеты заранее и купили авиабилеты и гостиницу. Что важно, ультрамарафон – это старейший ультрамарафон в Африке, да, то есть у них это выходит с нулевого километра, мне кажется, до 90-го, люди, просто вот стена людей. И когда ты там бежишь, тебя поддерживают все, неважно, ты друг, или знают тебя, не знают, да, там, член семьи, они просто встречают тебя, правда, как члены семьи, то есть они тебя готовы накормить, а многие там жарят барбекю и говорят, зачем тебе этот бег, приходи к нам, вот, и кормят, там очень много детей, школы с детьми, которые выходят и также поддерживают бегунов на всей этой дистанции, жара, Африка, да, хотя у них это зимнее время считается.
0: И сколько там, какая температура, чтобы вот были
1: 26-27,
0: готовы?
1: Но в этот раз было комфортно, первая половина дистанции прошла довольно в тенечке, то есть облачно было, а потом уже я, мне кажется, не чувствовала уже, на жару, мне кажется, уже все равно было, главное добежать. Вот, и тебя поддерживают, делают массаж, если у тебя сводят ноги. То есть есть люди, есть пит-стопы, каждые 2 километра у них питание. Не как у нас там раз в 5 километров, да, у них там каждые 2 километра тебя готовы накормить. Печёная картошка, апельсины с солью, то есть вода всегда в пакетиках, изотоники в пакетиках. То есть пакетики чем удобны? Ты надкусываешь чуть-чуть и можешь выпить. А какие-то пакетики можешь в шорты просто с собой взять и бежать. Хотя, в принципе, тебе это не нужно, так как питания очень много. Стартовый номер, кстати, дается на всю жизнь. Один. То есть я получу вот свой номер, и он у меня будет всю жизнь. То есть если я захочу то бежать в следующий
0: закреплён
1: год...
0: Закреплён
1: за там был. Да, да, то есть за каждым участником закреплен его номер на всю
0: так
1: жизнь.
0: Цифр не хватит, он, длинные номера там, наверное, да, уже?
1: Нет, не такие длинные, пока из 5. Да, и что важно, когда ты бежишь, у тебя всегда нагрудный и на спине есть номер. То есть 2 номера тебе выдают, где ты крепишь. Всегда написано твое имя, ну, в принципе, у нас так же. И там написано, сколько раз человек пробежал комрадс. То есть у меня нолик, потому что я бежала первый раз. А следующий год у меня будет единичка, так как я бегу второй раз. То есть и есть, кто пробегал 50 раз комрадс. То есть старейший, да, ультрамарафон пробегал вот в этом году 50-й раз бежал мужчина.
0: А он сколько раз в год?
1: Один раз в год.
0: Один раз в год,
1: да.
0: То есть это человек...
1: То есть на протяжении 50 лет.
0: О, боже мой.
1: Да, мне еще повезло. То есть они настолько... готовы тебя поддержать, даже сами бегуны. Мне оставалось 8 километров добежать, и со мной рядом Кларенс, это вот как раз вот местный житель, он бежал 15-й комрадс, и он мне помог все 8 километров, он не отвлекался ни на кого, брал мне воду и помогал до конца, до финиша, ни разу не остановиться, пробежать до финиша. То есть он меня учил даже, как правильно, где притормозить, там, слоули, говорил, чтобы я медленнее бежала в гору, и как ускоряться правильно на спусках.
0: Но наверняка видела, на твоих глазах кто-то сдавался. Были?
1: Были, кто шел пешком, но это за это не стыдно. Даже я шла пешком, особенно в горку, потому что горки были, правда, очень сильные. То есть здесь нужно быть подготовленным физически очень хорошо. У них проходит комрадс, получается, с, допустим, к примеру, да, Питер-Моррисбург в этом году был. Мы бежали в Дурбан, из одного города в другой город. И следующий год это трасса вниз. И следующий год будет Дурбан, из Дурбана в Питер-Моррисбург. Это трасса вверх, и это набор высоты. То есть у нас на трассе спуск был набор высоты 1200, спуск 1800. А в следующем году это будет набор 1800 метров и спуск 1200.
0: Немного несправедливо от года к году, правда?
1: Но тем интереснее. То есть кому-то легче в горку бежать, кому-то с горки. Насколько вот у меня есть знакомые друзья, они бежали второй раз на спуске, спуск в гору. Точнее, из Питер-Моррисбурга в Дурбан. И они сказали, им в гору было легче бежать, чем на спусках. То есть кому как дается это? То есть...
0: Мне интересно, что испытывает человек, когда бежит долгое время, долгую дистанцию. Ну вот даже просто мне интересен вопрос, ты когда тренируешься, это какая-то медитация, это шум в голове из мысли, это чистая голова, вообще отсутствие мыслей, либо это музыка, возможно, в какие-то моменты. Что происходит в твоей голове, когда ты бежишь?
1: Если не отталкиваться на какую-то дистанцию, а да, просто на тренировках, я в основном, у меня мысли сейчас нет. То есть я бегаю под музыку, либо подкаст слушаю, но обычно я уже не замечаю, что что-то идет, какой-то шум в наушниках, да, потому что я сделаю все равно негромко. Я просто бегу, и это чисто голова, ты наблюдаешь за природой, а если ты бегаешь в лесу, то совсем другие звуки ты наблюдаешь, тебе даже наушники не нужны.
0: Ну, кстати, мне говорили, что когда бегаешь на природе, это определенный вид удовольствия, да, потому что как раз меняется картинка, и это очень красиво ощущается не только глазами, но и прямо вот да, очень здорово.
1: Как медитация.
0: Да, очень здорово, как движение сочетается с картинкой вокруг, которая меняется, и которая да, глазу очень приятна.
1: То есть важно также, чтобы тебе не надоел бег, наверное, одно из важных – менять локации. То есть не бегать постоянно, не забегивать одно и то же место, а менять возможность себе предоставить
0: это
1: больше.
0: Даже на тренировках, ты
1: да,
0: имеешь в виду?
1: Да, именно на тренировках, конечно. Когда ты бегаешь, там, вот как у меня, да, больше 2 часов тренировка, ты в одном и том же месте каждый день, тебе, может быть, уже тяжело это преодолевать, да, то есть ты бежишь там 20-25 километров и понимаешь, что вот еще кружочек, ты будто себя заставляешь. А если ты меняешь локации и бегаешь в одном парке, в другом парке, или хотя бы меняешь там через день, то немного по-другому голова работает.
0: Что еще нужно учесть и знать начинающим бегунам? Может быть, мы о чем-то не сказали, но это нужно проговорить.
1: Мне кажется, что здесь важно просто купить кроссовки, просто попробовать бежать. Вот. Найти знакомых, возможно, кто готов помочь, да, то есть, возможно, хотя бы просто пробежать первые 2 километра вместе и поддержать, да. Вот. Главное, чтобы дома тоже поддерживали. Поддержка очень важна, когда ты начинаешь. Вот. И поставить себе цель. Наверное, то есть что тебе больше нравится? То есть не обязательно... Вот мне бег... Я не думала, что мне бег понравится, но когда я побежала первые 2 километра, я поняла, что я хочу. То есть у меня здесь уже сыграло такое, что я должна, я достигну, и я смогу.
0: Ну, вот мы про темп, про пульс говорили, но мне понравилась формулировка. Мы с тобой вот как-то обозначили отдельно вопросы, которые будем освещать. Как научиться держать темп, если душа просит лететь? Ну, это же прям классная формулировка. Опять мы возвращаемся, просто это реально хочется лететь, хочется бежать, вот, очень сильно. И тормозить себя очень тяжело бывает. Даже смешные видео снимают, когда тренер сказал на низком пульсе, и ты вроде бы бежишь так очень легенько, а все равно пульс высокий. Начинаешь идти, пульс высокий. И только когда ложишься полностью, пульс начинает быть в той фазе, которая нужна тренеру.
1: Да, это все тренировки. То есть с тренировками можно опустить пульс. Но как себя затормозить? То есть если ты хочешь прогрессировать в беге и хочешь стать быстрым бегуном и показывать результаты, то важно все же соблюдать легкие тренировки и интенсивные, да, то есть легких тренировок должно быть все равно побольше, чтобы ты успел восстанавливаться. Плюс я, когда бегала на пульсе до 130, до 130 ударов, у меня был темп зимой 7:30. То есть для меня это было очень медленно. Мне казалось, правда, на меня смотрят все, меня обгоняют и пешеходы, но я держалась. То есть я сдерживала, потому что, во-первых, мне подставил тренер. И я не могла подвести также и тренера. То есть здесь у тебя также работает система, что ты не можешь подвести себя и подвести тренера. И сейчас у меня этот пульс вырос, и я бегаю на пульсе до 130, если не в жару, примерно с темпом 6:25 могу, 6:30. То есть это, ну, довольно хороший.
0: Вот смотри, мы с тобой говорим о пульсе, а это подготовка все-таки там сердечно-сосудистой системы, дыхательной к определенной нагрузке. Но есть еще и опорно-двигательный аппарат, который тоже может быть не готов к такому числу шагов. И травмы, какие могут быть, колени, то есть суставы. Просто суставы не потому, что могут быть там какие-то больные или не такие, просто ими не пользовались так долго на протяжении времени, как нужно пользоваться при беге. Тоже нужна какая-то подготовка. И колени могут давать о себе знать, когда ты только начинаешь бегать?
1: Ну, так как я не врач, да, не тренер пока еще, да, только собираюсь пойти учиться, все же здесь важна подготовка, насколько я вот думаю, да, то есть ты начинаешь бегать, плюс укрепляешь, опять же, физические упражнения делаешь, да, которые укрепляют твои мышцы кора, твои колени. Есть много упражнений на то, чтобы укрепить связки вокруг коленного сустава, да, то есть голеностоп тот же самый. Естественно, вначале тебе будет тяжело, и на следующий день, возможно, ты почувствуешь те мышцы, которых у тебя ты раньше не чувствовал, вот. Но здесь важно начать и в то же время укреплять суставы.
0: А как совмещать, если есть работа основная, если хочется бег сделать хобби, но при этом есть, ну, другая жизнь, которая явно есть. Конечно, я не отрицаю, что есть люди, которые живут полностью бегом и спортом, и могут в силу отсутствия какой-то работы или удаленка, ну, то есть сделать свой день, расписать полностью как спортивный. Но некоторые люди так могут. Не могут.
1: Если ты дисциплинирован, да, вообще в жизни, дисциплинированный человек, то есть если у тебя нет конкретных целей для бега, ты можешь, в принципе, 3-4 дня в неделю бегать, не обязательно 5 или 6, то есть ты дальше сам себе, твой тренер там поставит правильные дни. Здесь важно понять, насколько тебе это нужно. То есть я вот бегаю в 4:30 утра, да, то есть для меня важно, чтобы и работа, и семья соблюдали баланс. Для меня важно, чтобы у меня было время на также вечером встретиться с друзьями, там, с семьей посидеть.
0: Но удается лечь пораньше, потому что восстановление сна — это тоже важно.
1: Это важно. Но вот с этим у меня как раз плохо. Я ложусь.
0: Есть куда стремиться зато.
1: Да. В 11-12 могу встать в 4:30. И спокойно пробежать и сделать хорошую беговую работу.
0: Бег уже стал твоей привычкой?
1: Да. Это, скажем так, уже неотъемлемо. Ну, одна из важных частей моей жизни. То есть это семья, бег и все остальное уже. Работа.
0: А думала ли ты когда-нибудь, что бег будет такой важной частью в твоей жизни?
1: Нет, начинала я тоже, как и все, наверное. Думала, что хочу похудеть, привести себя в форму. Но здесь, наверное, мне помогло это как раз найти ту дисциплину, ту золотую середину, которая в дальнейшем сейчас вот мне помогает во многом бег. То есть я довольно упорно добиваюсь целей, да, то есть ставлю себе цели даже в работе, да, и достигаю их.
0: Это вот дисциплина, то есть мы можем, беговая дисциплина есть, знаешь, дисциплину ты переносишь на другие стороны жизни.
1: Спорт всегда.
0: Но смотри,
1: приводит,
0: ты бегун, у тебя хорошая выносливость, а выносливость должна помогать тоже в каких-то бытовых сферах. Ну вот, например, танцевать дольше всех на празднике.
1: Мне кажется, я стала спокойнее. Стала спокойнее в жизни, на что-то реагировать стала спокойнее. То есть не проявляя таких эмоций, то есть более сдержанная стала.
0: Но
1: это тоже помогает.
0: Легче подниматься на какой-нибудь высокий этаж без лифта.
1: Это да. То есть,
0: Ты чувствуешь, что ты физически стала сильнее благодаря
1: физически,
0: бегу?
1: Конечно.
0: То есть выносливее?
1: Конечно. То есть в день у меня чаще выходило, если я в то же время работаю, это 45-50 тысяч шагов в день. То есть это вместе с бегом. Я не устаю, у меня нет отдышки, я спокойно могу очень долго ходить, просто гулять.
0: Это же наверняка ты видишь на сравнении со знакомыми, друзьями, которые не бегают. То есть бегун отличается от небегуна в каких-то сферах жизни. Просто, ну, как бы профит.
1: Возможно, да, но сейчас
0: практике
1: у меня в основном это
0: все бегуны вокруг.
1: Беговые друзья, которые, как мне приятно слышать, то, что я их мотивирую, веду канал, да, освещаю какие-то события, и тем самым мотивирую. Они меня мотивируют также не сдаваться, быть сильнее и ставить какие-то новые цели. То есть мы вместе идем к каким-то... То есть ближайшие забеги смотрим, всегда встречаемся, и это, мне кажется, классно.
0: Ты считала, сколько у тебя было забегов всего?
1: Нет, но всего знаю, сколько было марафонов. То есть это 6 марафонов. В этом году будет 7-й московский.
0: 6 марафонов. А когда идея об ультрамарафоне возникла? Когда сколько было?
1: Как раз вот Было три всего. Но в 2024-м я просто захотела не просто выбегать из 4 часов марафона. Я захотела делать результаты, ставить результаты. И с 2024 года я раньше зимой не бегала. Этот год у меня был первый. И с весны, с апреля я стала идти к целям.
0: То есть у тебя получились спортивные цели, то есть
1: да.
0: Постановка.
1: Да. И также пришла к цели, что я хочу быть тренером, то есть у меня достаточно знаний, но недостаточно как тренера, да, то есть все-таки важно и физиологию бегунов изучать, а сейчас вот на год я иду учиться в школу тренерства, вот, и цель пришла именно к ультрамарафону, когда я получила травму, то есть мне нужно было с чего-то начинать заново, и готовиться приходилось тоже заново, хоть и форма была, но хотелось...
0: Ну, получается, что иногда травмы, какие-то события, которые кажутся плохими, могут потом вывести на что-то хорошее.
1: Да, главное потом не сдаться, а поставить себе какую-то цель, тот же марафон, да, не обязательно ультрамарафон, потому что к ультрамарафону тоже нужно готовиться и довольно серьезную физическую подготовку иметь. Вот, а даже марафон, то есть вы, если вам нравится бег, вы бегали полумарафоны, можно пробовать марафон. То есть готовиться к нему, заложить себе время, взять тренера и уже более серьезно начать готовиться. Мне кажется, здорово, когда ты сам можешь поставить себе цель.
0: Вопрос на засыпку от Александра. Наверное, вы не курите, не пьете совсем.
1: Да.
0: Бегуны они такие. Ну, бегуны
1: зожники. Я знаю, что есть кто и курит, но это таких, мне кажется, очень-очень мало. Но поверьте, если вы начнете бегать, вам не захочется ни курить, ни пить. Я просто сама по себе.
0: Я не знаю, мотивация ли это для Александра, который задает вопрос.
1: Вы, наверное, просто будете получать удовольствие от других вещей.
0: От других вещей во время пробежек.
1: Во время пробежек. Также еда по-другому ощущается после пробежки.
0: Ой, она вкуснее. Хочешь...
1: Да, да, да. Ты хочешь кушать больше и вкуснее.
0: Ну, у нас совсем немного времени остается, буквально минута. Может быть, какой-то главный совет, Кать, и тогда будем прощаться.
1: Да, подберите себе кроссовки и просто выходите в парк. Сейчас идеальное время для того, чтобы начать тренировки. Хотя бы просто начать с 2 километров, потом просто пройдетесь 500 метров, к примеру, отдышитесь, все нормально, пульс в норму придет и снова продолжите бежать. И так вот просто привыкайте постепенно, постепенно увеличивая километраж.
0: Ну, вот 500 метров — это как раз одна автобусная остановка.
1: Да?
0: Можете посмотреть, сколько автобусных остановок у вас и куда ведут, если едет автобус. Вот можете начинать с этого. Не ездить на автобусе, а хотя бы бежать за автобусом, либо просто идти. Если вы хотите, вдруг бег это ваше, вдруг вы поймете, что это действительно то, о чем вы мечтали, и то, чего вы хотите, но просто вы никогда этого не пробовали. Поэтому желаем всем попробовать бег. Вдруг он вам понравится. Спасибо огромное, Катя.
1: Спасибо, Катя.
0: Катерина Кузнецова, ультрамарафонец, сегодня рассказывала о беге. И еще раз повтори, пожалуйста, как называется твой телеграм-канал, чтобы наши слушатели могли подписаться.
1: Да, телеграм-канал «Беговая одержимость».
0: «Беговая одержимость». Катя, одержимая бегом в хорошем смысле этого слова. Ну что, всем спасибо огромное.
1: Спасибо большое.
0: Услышимся через неделю. Всем фитнеса, здоровья и бега сегодня.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 8 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. 7 человек ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область. Удары нанесены сразу по нескольким районам, сообщили в оперативном штабе. В поселке Пролетарский Ракитянского округа в результате детонации дрона «Камикадзе» на территории коммерческого объекта и возле автомобиля пострадали 3 человека, в том числе 18-летний молодой человек и 15-летний подросток. У обоих диагностирована акубаротравма. Еще один FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль в поселке Ракитное. Ранение получил мужчина. Кроме того, в городскую больницу номер 2 Белгорода самостоятельно обратилась местная жительница, также пострадавшая от взрывной волны и получившая акубаротравму. На местах происшествия работают оперативные службы. В Марокко арестовали 111 направлявшихся в Сеуту мигрантов. 109 из них прибыли из стран Африки к югу от Сахары. Еще 2 марокканские подданные, передает Рейтер. Ранее силы безопасности Марокко пресекли попытку нелегального проникновения в испанский автономный город сотен человек. В конце июля в Сеуту прорвались около 72 тысяч нелегалов из Марокко. Местные власти на этой неделе сообщили, что в населенном пункте незаконно остается около 10 тысяч иностранцев. Российские гимнастки завоевали 6 медалей на чемпионате Европы. 4 из них взяла Ангелина Мельникова. На счету спортсменки золото в личном многоборье и опорном прыжке, а также бронза в вольных упражнениях и упражнениях на бревне. Серебро в личном многоборье досталось Анне Калмыковой, обеспечившей сборной победный дубль. Кроме того, российские гимнастки не оставили шансов соперницам в командном многоборье, уверенно заняв первое место. Соревнования по спортивной гимнастике проходят в Загребе с 19 по 23 августа. Медали европейского первенства разыграет мужская сборная. Disney выпустит в продажу прыгающую лампу из заставки Pixar. Интерактивную копию персонажа Люксо-младший в честь 40-летия киностудии представит официальный магазин Disney Store. Необычный гаджет размером 37 на 18 на 20 сантиметров работает от обычных батареек. По прямому назначению использовать его не получится, поскольку лампа не светит. Устройство оснащено датчиками движения и умеет воспроизводить те самые характерные звуки из заставки. Старт продаж запланирован в Великобритании на завтра. Disney Store ограничил покупку одной штукой на гостя, говорится на сайте магазина.

0: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио Говорит МСК». Слитно и латиницей.
3: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
1: Повтор лучшего. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Рок-радар» на радио «Говорит Москва». У микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех поклонников тяжелой музыки, всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну «Говорит Москва». Друзья, московское время 20 часов 6 минут. Мы работаем в прямом эфире. Давайте сразу средства связи у нас традиционные. Конечно же, телефон 495-7373-948, смс. Вы можете написать, друзья, будем очень рады. 925-48-948. Ну, телеграмма у нас работает, пожалуйста, «Говорит МСК». Вот, кстати, трансляция тоже в телеграм-канале. Канале идет, да, Messenger Max, естественно, ну и у нас еще идет видеотрансляция не только в Telegram, но и страницы «Радио Говорит Москва» в ВКонтакте. Пожалуйста, подключайтесь, кстати, там тоже можно написать сообщение ВКонтакте, я имею в виду, будем очень рады вашему мнению о тех композициях, которые сегодня прозвучат, ну и... Вообще, будем очень рады вас всех видеть. Что нас ожидает в ближайшие два часа, друзья? У нас, конечно, будут премьеры. Набралось их много за последнее время. В прошлом эфире мы не успели вам все представить. Да, и у нас был такой гостевой эфир. Да, разыграем, конечно же, диски. Кто смотрит наши трансляции, я сейчас показываю, что вот у нас будет. Кстати, вот это вот, наверное, вот этот диск очень заинтересует наших слушателей. Вторая часть после 9 вечера не менее интересна. Мы обратимся к фантазии рок-музыкантов, которые придумывают сами сюжеты для своих песен, альбомов. А иногда такие истории становятся концепцией для целых групп. Вот об этом мы и поговорим. Давайте начнем с премьеры от группы с названием Triosphere. Мы уже, кстати, представляли вот эту норвежскую команду. Она исполняет heavy metal с элементами, может быть, прогрессива немного. Слушали мы их сингл, называется эта песня Of Tyrants. И вот они анонсируют, продолжают анонсировать свой новый альбом с названием Oceans Above, Stars Below. Он выйдет 28 августа. И вот недавно они представили еще одну композицию. Как раз это одноименный

трек. Я напомню, что с 2004 года существует группа, ну, она была основана и вокалисткой, там девушка на вокале, и на бас-гитаре она, Ида Хаукланд ее зовут. Сначала они были как трио, потом стал уже, это как бы такой рок-метал квартет. Были, конечно, у них изменения в составе. Вот в 2014 году они выпускали альбом, неплохой, кстати, с названием The Heart of the Matter. Да, и потом пропали с радаров. Были у них концерты, но вот новых записей они не представляли. И вот новый диск, друзья, это первая работа за последние 12 лет. Группа хорошая, так что я думаю, что она, конечно, понравится нашим слушателям, кто еще с ней не знаком, и, наверное, стоит обратить на нее внимание. Я, конечно, очень рад за них, что ребята возвращаются, представят свою новую работу, и мы сейчас откроем наш рок-эфир композиции «Oceans Above, Stars Below», ну а в трансляции, конечно, будет видеоклип.

Друзья, наш эфир открыла группа Thiosphere. Это композиция Oceans Above Stars Below. Мы ожидаем их альбом в конце лета. Это произойдет 28 августа. Ну, наши слушатели к нам постепенно подключаются. И Телеграм Владимир нам написал, и серый код. Да, 28-й смс отправил. Ну, конечно, ВКонтакте очень много наших постоянных слушателей. Да, Дмитрий Николаенко, Жанна Воронцова, инспектор ПО, конечно же, Марина Новикова, может быть, кого-то я не перечислил, друзья, простите, Вадим Аникеев, Наталья Лемишева, Танюша Савина, да, Димон Фюгак, спасибо, ну, конечно, наши постоянные все, да. Очень приятно, друзья, все ваши пожелания, что все желают нам хорошего эфира. Ну, я вам желаю тоже хорошего рок-вечера, да. Мы давайте продолжим сейчас, у нас еще одна премьера. И это хардкор-панк-команда Madball, называется группа. Они тоже активизировались после достаточно долгого перерыва. Представили новую работу. Называется это... Они представляют новую работу. Называется пластинка Not Your Kingdom. 24 июля этот диск выйдет. С 88 года они существуют. Там такая история, что в конце 80-х вот группа Agnostic Front, очень известная. Они, кстати, и в наши дни сегодня существуют. Так вот, ее фронтмен, Роджер Майерт, он иногда выпускал к микрофону своего младшего сводного брата. Ему было всего 12 лет, да, Фредди. И вот мальчик такой энергичный, он получил от друзей прозвище даже Madball. Вот, ну, дословно, бешеный мяч, но вообще, можно сказать, безумец. Вот, и изначально это просто такой сайд-проект был. Ну, вот в 89-м году они стали такой полноценной группой. Первый сингл у них вышел неплохой, Ball of Destruction, в середине 90-х настоящий прорыв даже был. Это альбом с названием Set It Off. Да, и они всегда так поражали своими текстами. Такая прямолинейная лирика у них была. Как выжить вот в нашем мире, сохранить собственную индивидуальность. Ну, все вот в таком хардкор стиле. И вот новую песню как раз они представили. Анонсирует альбом. Эта композиция называется Tethered. Ну, сейчас мы ее услышим. В трансляциях будет видео.

Друзья, наш обзор премьер продолжил вот такой короткий трек. Это от группы Madball, называется композиция Tethered. Новый релиз 24 июля, Not Your Kingdom. Далее у нас премьера от знакомой, друзья, вам команды Devil Driver. Музыканты представляют тоже новый альбом. Называется эта пластинка Strike and Kill, релиз 10 июля. Ну, группа американская, их рок-история начинается с 2002 года. Изначально, вот я уже как-то вам рассказывал, назывались они Death Ride, но позже вот изменили как раз на Devil Driver. Ну, много команд вот было таких Death Ride, ну и Devil Driver, наверное, все-таки получше звучит, и там история такая забавная, они выбирали название, ничего у них не получалось, тогда они вот как-то нашли какую-то старинную итальянскую книгу по колдовству, вот этот термин был найден там, Devil Driver, да, это такие колокольчики. Да, вот мы сейчас дальше в нашей трансляции показываем. Итальянские ведьмы отпугивали злые силы вот такими штучками, да. Да, на сегодняшний день группа является одним из лидеров жанра groove metal. И последний альбом они представляли в 23-м году. Называется эта пластинка Dealing with Demons. Вторая часть выходила тоже... с таким же названием, только как вторая часть, да. Ну и пора выпускать, конечно, новую работу. Мы уже, кстати, представляли вот одну песню с новой пластинки. Называется эта композиция Dig Your Own Grave. И вот еще одна песня, которая вошла вот в эту работу. Называется эта композиция, как я уже говорил, Dead in the Water. Ну, в трансляциях ВКонтакте и в Телеграм будет видео. Ну, а по радио, естественно, аудио-вариант.

Друзья, наш эфир продолжила группа Devil Driver, такая энергичная композиция Dead in the Water. Эта песня вышла синглом и входит в трек-лист нового альбома Strike and Kill. Друзья, напомню, релиз 10 июля. Ну что же, далее мы обратимся к нашей группе Slot. Поздравим ребят с победой. Вот недавно, я напомню, в прошлом эфире я говорил уже, Slot приняли участие в конкурсе от группы Metallica в честь переиздания вот их альбома Reload. Он в 97 году вышел. Там принять участие мог любой желающий. Для этого просто требовалось записать кавер-версию на какую-нибудь из песен этой пластинки. Ну вот, и вот на каждую композицию, там график определенно есть, была выделена неделя, и по итогам которой и определяются победители. И вот Slot приняли участие в конкурсе, в этом представили свою версию песни «Carpe Diem Baby», и в середине июня стало известно, что вариант именно нашей группы победил в конкурсе среди сотен участников со всего мира, и «Металлика» выбрали именно наших ребят, отметив их исполнение, и они сообщили об этом в своих соцсетях. Так что, таким образом, они поддержали нашу группу, вполне, я считаю, заслуженно. Slot представили очень достойный кавер. Я считаю, что это очень здорово, потому что в сегодняшней ситуации Metallica вот так себя повела, не оглядываясь на какие-то политические интриги, когда могут дать, как мы знаем, совсем по другой причине, не за мастерство исполнения, а просто за какую-то конъюнктуру, да. Ну и Metallica трудно управлять. Собственный лейбл существует, ну и вообще такое имя. Напомню, что в конце прошлого года команда Slot, они представили юбилейный свой 10-й альбом, называется он X10, да, вот они были у нас в студии. Игорь Кэш, Дарья Равдина, вот сейчас вот показываем даже вот фотографию, как они к нам приходили. Да, они друзья наших программ. Да, вообще, конечно, пластинка Metallica, Reload, вот в 97 году она вышла. Она могла бы выйти раньше с альбомом Load, поэтому, может быть, кавер-версии было бы тогда больше. В 96 году выходил Load. Да, они хотели изначально двойной альбом выпустить. Было записано очень много песен, но вот потом решили сделать еще один релиз. Ну, конечно же, это, наверное, все-таки связано с такой бизнес-идеей. Зато у нас, друзья, есть еще одна пластинка Metallica. Это очень здорово, да? Ну и, естественно, кавер группы Slot. 7-й альбом дискографии группы Reload. И он, кстати, стал первым студийным альбомом Metallica. Там приглашенные... Была вокалистка, это Мариана Фейтфул, ее голос можно услышать в композиции «The Memory Remains». И последняя пластинка с басистом Джейсоном Ньюстедом, который ушел из группы там через несколько лет после этого релиза. Поздравляем, друзья, еще раз наших ребят из команды Slot, молодцы. И послушаем их версию композиции «Carpe Diem Baby». Будет видео у нас трансляция сразу после песни «Выпуск новостей», после которого будет традиционный розыгрыш дисков, еще несколько премьер, ну а сейчас Slot.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 20:30 в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Российские военные уничтожили в Черном море сухогруз с западным оружием для ВСУ. Судно перехвачено в морской акватории восточнее Одессы, сообщили в Минобороны. Масштабный удар силами российских беспилотных летательных аппаратов был нанесен и по инфраструктуре противника в населенном пункте Белгород-Днестровский, расположенном в 40 километрах к юго-западу от Одессы. Российские дроны прицельно уничтожили производственный цех, а также склад боевых частей и комплектующих для безэкипажных катеров. В Донецке после удара ВСУ сгорел гипермаркет «Галактика». Для борьбы с огнем сотрудники МЧС развернули штаб пожаротушения от строительного комплекса в Куйбышевском районе на севере города. Остались только деформированные металлоконструкции и входная группа. В результате крупного пожара кровля и перекрытия рухнули. Сейчас на месте работают следователи СКР. Обнаруженные фрагменты ударных беспилотников самолетного типа иностранного производства отправили на экспертизу. В ночь на 10 августа ВСУ атаковали гипермаркет этой же сети в Макеевке. Это был крупнейший строительный магазин в ДНР. Спустя 4 дня из-за удара дрона сгорел магазин в Енакиеве. В Лондоне умерла жена писателя Бориса Акунина, Эрика Чхартишвили. Была второй супругой Григория Чхартишвили, настоящее имя писателя. В последнее время она боролась с тяжелой болезнью, передает «Зима магазин». Пара сыграла свадьбу в 1986 году и прожила в браке почти 40 лет. Эрика занималась корректурой и редакторой всех книг супруга, была его личным литературным агентом. Они покинули Россию и постоянно проживали в Великобритании с 2014 года. Григорий Чхартишвили, или Борис Акунин, признан Минюстом России иностранным агентом, а также внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Имя София стало самым популярным в Европе. По данным социального фонда, в прошлом году оно лидировало и среди новорожденных девочек в России. Аналогичный тренд зафиксирован в Германии, где София возглавляет рейтинг 3 года подряд, а сама мода на это имя началась еще 13 лет назад. В Италии оно также на первой строчке. В 2024-м Софиями назвали свыше 4500 итальянских девочек, пишет РИА Новости. Имя лидирует в Польше, Словакии и Литве, а в Чехии занимает 3-е место. Популярным оно остается в Латвии, Эстонии и Сербии, где София входит в число самых распространенных имен наряду с Дуней и Милой. О погоде сейчас в российской столице. Температура воздуха плюс 21, облачно с прояснениями. В ближайшие 2 часа осадки маловероятны. Евгения Егошина, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки. Статус ветерана боевых действий. Освобождение от земельного налога. Компенсацию оплат услуг ЖКХ. Путевки в санаторий. Отпуск. Два раза в год. И другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
6: Служба по контракту. .рф. Объясняем. .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Право знать. Говорит Москва.
7: Повтор лучшего. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
8: Друзья, приветствую еще раз всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну, говорит Москва. Это программа «Рок-Радар», ее ведущий Дмитрий Добрын. Мы продолжаем, друзья, работу в прямом эфире. Да? Я напомню еще раз наши контакты. Пожалуйста, смс 925-48-948. Телеграм тоже есть. Я вижу ваши звонки. Вы уже все знаете, что я скажу заранее, да. Друзья, ВКонтакте мы ведем видеотрансляцию, подключайтесь, Телеграм тоже, да, Мессенджер Макс, все к вашим услугам. Пожалуйста, у нас сейчас традиционная рубрика, да, наши постоянные слушатели уже знают. Мы подарим CD-диски, традиционно у нас два CD, давайте посмотрим, что у нас сегодня. Итак, первый диск. Альбом группы «Воля и разум». Недели назад мы, кстати, разыгрывали вот этот диск. У нас в гостях был Алексей Страйк, Виталий Дубинин. Да, мы представляли предстоящий «Ария-фест». Напомню, друзья, он 27 июня пройдет в Москве, в парке культуры имени Горького. Да, и вот это хорошее такое издание. Это, кстати, обновленная, такая расширенная версия их дебютного альбома. Он в 24-м году выходил. Да, и вот здесь есть обновленные версии песен, большинство из которых, конечно, были представлены очень давно, еще на альбомах группы «Ария», «С кем ты» в 86-м году, «Мастер» 87-го года. Да, ну и что же... Да, вот плакатик такой даже есть здесь. Ну, хорошее издание, да, кстати. Это вот они нам дали специально для слушателей. Второй знакомый вам это CD группы «Bow Beyond the Mess» с логотипом «Радио говорит Москва». Ну, кстати, скоро будет новая пластинка. Да, и мы подарим эти релизы нашим слушателям, слушателю, кто нам позвонит прямо сейчас по телефону 495-7373-948. Ну вот, давайте с самого первого. Так, все это у нас мигало. Алло, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
8: Да, очень приятно вас слышать. Как вас зовут, скажите, пожалуйста?
9: Дмитрий.
8: Дмитрий, очень приятно, да. Ну вот наш режиссер Юля, она уже загадывает желание традиционно. Нам звонят вот так вот, чтобы два имени совпадало. Да, но очень здорово, что мы вот вам отдадим эти диски. Да, нам приятно.
9: Спасибо большое.
8: Да, да, да. Если вы хотите что-то сказать, передать кому-то привет, пожалуйста.
9: Нет, спасибо, процветание программе.
8: Да, благодарю вас, Дмитрий. Да, ну что, друзья, ну все на сегодня, да. На следующем эфире мы продолжим нашу эту историю и подарим обязательно следующие диски. Но сейчас мы послушаем, естественно, группу «Bow». И одна из композиций прозвучит, «Биболт» называется эта песня. Это из альбома в 24-м году выходила у них пластинка «Lost in this world». Да, тогда команда, кстати, приезжала к нам в Россию, давала концерты во многих городах. Ну и вот они сделали такое видео, ну, это такая зарисовка как раз вот о том... рок-путешествие по нашей стране. Мы сейчас покажем как раз ВКонтакте и в Телеграм-канале, где мы ведем видеотрансляцию. Да, ну а по радио прозвучит аудиовариант.

Друзья, композиция Be Bold от группы Bold только что продолжила наш обзор к премьерам. Ну, вот мы подарили их альбом Beyond the Mask и альбом сборник группы «Воля и разум» нашему слушателю Дмитрию. Еще раз поздравляем. Очень здорово, да. Кто не дозвонился, друзья, не расстраивайтесь. Конечно, дисков на всех сразу вот так не хватит, но мы в следующих программах обязательно продолжим вот этот наш розыгрыш, да. Давайте обратимся уже далее к вышедшей премьере от команды Blackwell Brides. В начале вот мая вышел их новый альбом Vindicate. Мы говорили об этой работе. И вот недавно коллектив представил видео на песню вот с этого альбома, еще одно видео. Трек называется «War and Pain». Коллектив начал свою рок-историю 20 лет назад. В 2006 году создал молодой музыкант Энди Бирсок. Сначала они назывались просто «Невесты Брайтс», но вот потом они вот после 2009 года расширили до «Невесты в черных вуалях» Blackwell Brides. Исполняют они такой очень много разных направлений, и мелодик металкор, альтернатива есть у них, да, и пост-хардкор, да, и вообще их главная такая отличительная черта — это гимны такие для больших стадионов, хотя сами они, кстати, выступают не на больших стадионах, но песни пишут неплохие. Они, кстати, очень разные. Там и есть уличный шансон, даже рэп где-то вставляют, да. И вот стадионные припевы, вот в этом они, конечно, мастера. Мы сейчас как раз услышим вот эту композицию «War and Pain». Она именно такая, да, но в трансляциях, друзья, смотрите видео.

Друзья, наш обзор рок-премьер продолжила группа Black Veil Brides. Это композиция War and Pain. Напомню, что этот трек вошел в альбом Vindicate. Он вышел уже в релиз в мае. Далее у нас еще одна премьера, друзья, от немецкого проекта Blutgut. Знакома эта группа нашим слушателям. Мы представляли уже одну из их песен не так давно. Legacy of the Blood King называется композиция. Недавно появилась еще одна, уже на немецком языке. Sturm der Blutdrachen. Вот эти все песни войдут в альбом, название которого на английском и на немецком языках. На английском это звучит как Death of the Blood King, и на немецком Die Schlacht Knochenheim Teil 1. 30 октября выйдет этот альбом. Ну, собственно говоря, это двойной такой CD. В каждом и по 10 песен. Ну, достаточно прослушать только один, потому что они все повторяются. Просто один на английском, второй на немецком, да, вот только на разных языках. И там вот даб два про проекта даже обозначены. Это, значит, один называется Blutgut Debauchery и второй Balgeroth. Но за всеми ними стоит только один человек. Это немецкий музыкант Томас Гурот. И, ну вот, интересный факт о нем. Он раньше преподавал философию в высшей школе в Штутгарте. Да, ну вот выяснилось, ну это давно было, что он параллельно с преподавательской деятельностью и вот пытается исполнять death metal. Да, его попросили выбрать между вот или вы остаетесь у нас, или все-таки увлекаетесь металлом. Он как раз выбрал последнее, за что ему большой респект. В клипах все участники используют образы монстров. Выглядит это весьма комично, друзья, не надо это серьезно воспринимать. И вот новая песня, она именно такая. Сейчас мы ее увидим. Лучше даже на это посмотреть. Подключайтесь к трансляции ВКонтакте, в Телеграм. Мы ведем трансляцию нашей программы. Ну, по радио, у кого нет возможности, конечно, и можно послушать аудиоверсию. Пожалуйста.

Друзья, композиция «Штурм дар Блудрахена» от проекта «Балгеров» продолжил наш обзор премьер. Да, мы дождемся от них еще таких комичных откровений. У нас еще одна премьера в конце этого часа, друзья. Это новая работа от вокалистки Тарии Турунен. Она представила альбом. 12 июня вышла пластинка «Frisson Noir». Ну вот когда Тария ушла, и знаете, в 2005 году это было... И вот были предположения, я помню это, когда что она вот сейчас уйдет из металла. Частично она даже это как-то оправдала, к общему сожалению. Но вот этот по альбому опровергает то, что Тария больше не металлистка. Новый диск стал одним из самых тяжелых в ее карьере. В записи приняли участие многие известные музыканты и бывший басист группы Nightwish Марко Хиетало, вокалист группы Cradle of Filth Дэнни Филд. Мы ставили совместную их песню в нашем эфире. И также вот один трек был записан с командой Апокалиптика. Все это хорошие рок-товарищи Тари, ну и, конечно же, и наши тоже. А вот название вот это «Frisson Noir», это из французского «Темная дрожь», можно перевести. Ну, это связано с такой, когда, знаете, слушатели, непроизвольная физическая реакция от очень хорошей какой-то музыки, мелодии, такие мурашки появляются от сильных эмоций. Да, мы сейчас обратимся. Композиция, она называется «The Trace Outlives». В трансляциях будет видео, друзья, обязательно. Это сюжетное, кстати, видео. И вот в этой песне, обратите внимание, используется такой традиционный японский инструмент. Он называется... Так, он называется семисена, вот правильно, да. Это такой трехструнный инструмент. Он напоминает немного гитару, но имеет такое, как бы, как перкуссия, так иногда он может звучать, такой характер, звук у него интересный. Да, сразу после песни будет выпуск новостей, друзья, после которого мы продолжим и обратимся к рок-музыкантам, которые придумывают сюжеты для песен, альбомов. Иногда такие истории становятся концепцией для целой группы. В общем, это очень интересно. Ну, а сейчас Тария Турунен.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 9 вечера в российской столице. В студии Евгения Егошина. Здравствуйте. Силы ПВО за 12 часов сбили 72 украинских беспилотника. Атаки отражены в период с 8 до 20.00 по Москве, сообщили в Минобороны. Дроны перехвачены над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Андрей Клепач покинул должность главного экономиста web.rf. Комментировать причину ухода с поста он отказался, отметив при этом, что имя нового главного экономиста госкорпорации уже определено и будет объявлено в ближайшее время. В интервью «Ведомостям» Клепач добавил, что пока не имеет планов по дальнейшему трудоустройству. Его публичные оценки ситуации в России регулярно расходились с официальной позицией госкорпорации, где заявления экспертов всегда обозначали как частное мнение. Андрей Клепач занимал ключевые посты в российской экономической системе на протяжении 20 лет. С 2004 по 2008 годы он возглавлял департамент макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития, а до этого руководил департаментом исследований Центробанка и был соучредителем фонда «Центр развития». Умер писатель и журналист Феликс Медведев. Ему было 85 лет. Публицист скончался 14 августа после продолжительной болезни, сообщили «Коммерсанту» близкие родственники. Медведев родился в 41-м году. Долгое время он возглавлял отдел поэзии в журнале «Огонек». Работал в газетах «Вечерняя Москва» и «Парламентская газета». Сотрудничал с международным журналом «Время и мы», а также вел популярную телевизионную передачу о культуре «Зеленая лампа». Он записал интервью с Евгением Евтушенко, Беллой Ахмадулиной, Иосифом Бродским, Габриэлем Гарсия, Маркесом и многими другими. Филипп Киркоров рассказал о часовой задержке шоу в Сочи из-за угрозы беспилотников. Причиной стала приостановка работы сочинского аэропорта, написал он в телеграм-канале. Певцу пришлось приземлиться в Геленджике и уже оттуда на автомобиле добираться до курортного города. Администрация концертного зала также приняла повышенные меры безопасности. Людей не пускали внутрь из-за сохраняющейся угрозы дроновой атаки. В итоге концерт состоялся и завершился далеко за полночь. Российские гимнастки завоевали 6 медалей на чемпионате Европы. 4 из них взяла Ангелина Мельникова. На счету спортсменки золото в личном многоборье и опорном прыжке, а также бронза в вольных упражнениях и упражнениях на бревне. Серебро в личном многоборье досталось Анне Калмыковой, обеспечившей сборной победный дубль. Кроме того, российские гимнастки не оставили шансов соперницам в командном многоборье, уверенно заняв первое место. Соревнования по спортивной гимнастике проходят в Загребе.

0: Истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Подписывайтесь и читайте телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва». Эксклюзивы, актуальные комментарии, анонсы. Все самое ценное и интересное из эфира. Ищите наш канал в поисковой строке Telegram по запросу «Радио говорит МСК». Слитно и латиницей.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Повтор лучшего. Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Друзья, я приветствую еще раз всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну «Говорит Москва». Это программа «Рок-радар», я ведущий Дмитрий Добрын. Мы продолжаем работать в прямом эфире. Ну и вторую часть нашей передачи, как я анонсировал, мы посвятим рок-музыкантам, которые сами придумывают сюжеты для песен, альбомов. Многие такие истории становятся и концепцией для целых групп. Да, вот об этом мы поговорим. Ну и, конечно же, друзья, вы можете присоединиться к нашей радиовстрече, написать нам о таких концепциях. Я уверен, что вот ваше сообщение дополнит наш рассказ. Мы, конечно, отобрали сегодня некоторые группы, расскажем о них, но это далеко, конечно, не все. Средства связи следующие, друзья. Традиционно телефон 495-737-3948. СМС вы можете нам отправить. Пожалуйста, 925-48-948. Телеграм, будем тоже рады, у кого работает, говорит МСК-бот. Ну, мессенджер Макс, естественно. Ну и прямые трансляции мы ведем. Это в телеграм-канале «Говорит МСК» и у нас ВКонтакте. И все это официальные аккаунты «Радио говорит Москва». Ну вот... Регулярно мы рассказываем о различных рок и метал концепциях. Сегодня вот вспомним самые интересные и значимые из них. Я напомню, друзья, что концептуальным альбомом называется, ну, такой диск, песни которого объединены одной идеей. Может быть, это какая-то общая тема просто, не обязательно целый сюжет, а может быть и целый сюжет, или даже вот там такая рок-опера, которая разыгрывается в ролях. Обязательно сегодня тоже послушаем одну из таких композиций. Сложно сказать, когда концепции появились в современной музыке. Ну вот можно назвать одну из первых работ, конечно, в этом стиле. Да, и одна из самых значимых пластинок в истории звукозаписи в стиле рок. Это релиз команды Beach Boys. Называется Pet Sounds пластинка. 66-й год дата релиза. И здесь такая своеобразная история рассказывается. Взросление, от больших надежд на будущее, через различные любовные истории, конфликты, естественно, и полное разочарование. Далеко не первый, конечно, это альбом был у Beach Boys, старая очень группа. Они исполняли до этого легкий серф. Сёрф-рок, и вот такой эксперимент стал для слушателей, ну, очень неожиданно, почти настоящим шоком. Причем тексты здесь не единственная ценность, здесь и музыка совершенно стала другая, и там нетипичные инструменты использовались, вроде флейты, термин вокс, и в ход даже пошло то, что нельзя назвать инструментами, там велосипедный звонок можно услышать, или банку из-под напитков. Да, далеко не все поняли вот этот эксперимент. Встретили пластинку, кстати, очень прохладно. А вот на других как раз музыкантов она оказала влияние, И появились и другие пионеры вот в области концептуальных работ, и Фрэнк Заппа, конечно, ну и Битлз, вот Сержант Пеппер и The Who. Все они старались удивить слушателей, я имею в виду The Tommy, да, у

музыку. И так зародился вот жанр прогрессивного рока. Это прямо вот самое начало было. Такая сложная, многослойная музыка с элементами разных стилей. Это нашло, конечно, отражение в текстах, друзья. Именно вот в рамках прогрессива стали активно, прогрессив-рока стали выпускаться концепции, да, они выпускаются и до сих пор. И, ну, развивался он на протяжении 70-х, этот жанр. И, конечно же, главной звездой, наверное, того времени были Pink Floyd. И вот в разговоре о концепциях нельзя не упомянуть их легендарную пластинку «The Wall». Очень такая личная эмоциональная история о герое по имени Пинк, вы хорошо это знаете, который в течение вот, жизни отгораживается от мира такой метафорической стеной. Опускается он на самое дно, оказывается в полной изоляции, прежде чем вот решается, все-таки он понимает, что надо разрушить эту стену. Ну вот после ухода из Pink Floyd, автор альбома, как раз вот The Wall, Роджер Уотерс, басист, стал заниматься и сольной карьерой. И в 90-м году он поставил вот это шоу «Стена» в Берлине, которая была посвящена это шоу падению Берлинской стены в 89-м году. Изначально, кстати, он планировал, вообще планировалось в Москве это поставить на Красной площади, но это вот события определили, опередили вот эти планы, да, и прошел как раз в Берлине между Потсдамской площадью, Бранденбургскими воротами, где как раз и была Берлинская стена. Ну и во время концерта как раз на сцене возводилась вот эта самая стена, которая, в конце концов, ее потом разрушали до основания. 200 тысяч человек посетило вот это шоу, потранслировалось и в прямом эфире по телевидению, да. И в этом концерте приняли участие многие рок-звезды, которые популярны сегодня. Там Скорпионс, Брайан Адамс, Ван Моррисон, Шинейд О'Коннор. Да, к сожалению, вот ее нет уже в живых. Мы сейчас обратимся к заключительному фрагменту вот этого концерта в аудио и видеоформатах. В нашем эфире прозвучит композиция, она называется «The Tide is Turning». Ну, а в трансляции будет видео.

Друзья, вторую часть нашей радиовстречи открыла композиция «The Tide is Turning». Она вошла в еще одну концепцию Роджера Уотерса. Это «Radio Chaos», выпущенная в 87 году. Ну, вот так она прозвучала в 90-м на шоу в Берлине. Я напомню, что до конца часа мы вспоминаем концепции песен, альбомов и групп, придуманные самими музыкантами. Давайте сейчас обратимся к вокалисту, голос которого известен многим нашим слушателям. Это King Diamond. Его настоящее имя Ким Бендикс Пентерсон, датчанин. Он родился в Копенгагене, да, и вот там он как раз еще, когда был совсем юным, вдохновился такими командами, как Black Sabbath, Led Zeppelin, начал свой путь в рок-музыке и вот создал в итоге такой уникальный жанр металлические страшные сказки на ночь. Начинал он в команде Merciful Fate. Да, и ну, настоящий, конечно, рассвет — это его сольный проект King Diamond, как его псевдоним. И вот каждый его альбом — это такой фильм ужасов от проклятых портретов и призраков до истории о безумии, одержимости. Вот особого внимания заслуживает, конечно, его вокал, да. Это почти 4 октавы его диапазон. Ну и большинство вот этих студийных альбомов являются концептуальными у Кинга Даймонда. Там материал так скомпонован по определенным таким своим формулам и главным образом сюжетным таким признаком. Вот каждая песня это такая глава общей истории, которая вот развивается от композиции в композиции. И в его вот этих альбомах во всех такие настоящие хоррор-истории. Он хорошо вот известен. Вторая пластинка в его дискографии King Diamond это Abigail. В 87 году вышла эта история. Ну да, действительно, металлическая история. И первая такая в серии хоррор-опер, металлических опер, до сих пор, кстати, считается одним из лучших концептуальных альбомов в истории хэви-метала. Действие там происходит, я напомню, друзья, 1845 год. Молодая пара, Джонатан Лафей, его жена Мириам, они приезжают в такой старинный мрачный особняк, который достался в наследство. Да, по дороге их встречают 7 таинственных всадников, которые предупреждают ни в коем случае не входить в этот дом. Да, ну, конечно же, молодожены едут дальше, не внемлют предупреждению. И в первую же ночь в особняке Джонатан сталкивается с призраком своего предка, то есть графа де Лафей, тот... Показывает ему склеп с саркофагом, в котором покоится мумифицированное тело мертворожденного ребенка. Это девочка по имени Эбигейл. И он сообщает, что вот дух этой девочки, он вселился в Мириам и скоро должен переродиться. Единственный способ предотвратить вот этого монстра, надо убить свою вот молодую жену. Ну, конечно, Джонатан не верит ему, отказывается, да. Ну, в общем, друзья, почитайте дальше сами это либретто, да, и послушайте, кстати, альбом, кто не слушал. Там все интересно очень заканчивается. Но все в классических таких традициях фильмов ужасов. В других релизах вот есть даже песни, которые представляют вот отдельные истории, как я сказал. И давайте сейчас мы обратимся к такой композиции. Этот трек называется «Spider Lily». Относительно новая эта песня. Она в 24-м году вышла, и планируем, пока это еще не вышло, такая трилогия будет ужасов. Ну, сообщалось, что это масштабный проект Кинга Даймонда. Там события развиваются уже ну, почти в наше время, в прошлом веке, 1920 год, и герои обнаруживают порталы, которые позволяют им проникать в наш мир, похищать людей для экспериментов в больнице. Она называется «Больница святого Люцифера». Представляете, вот какое название, да? А сама песня рассказывает о загадочной фигуре. Это паучиха по имени Лили Уайт. И вот гитарист группы Энди Ларок, он сказал, что она не только злая, у нее есть и добрые черты. Но мы ему не очень верим, да? Это, конечно, такая концепция, которая продолжает традицию команды по созданию персонажей и сюжетов с таким темным подтекстом. Часть, кстати, вот клипа, который мы сейчас будем смотреть ВКонтакте, была, она снималась это видео в таком историческом месте. Это здание в Пенсильвании, старинное, и раньше там была психиатрическая больница. Вот когда-то декорации даже использовали в сериале «Странные дела», это 4-й сезон сериала Netflix. Давайте, друзья, сейчас посмотрим это видео, ну и послушаем песню.

вечер, друзья. Это King Diamond, композиция Spider Lily. И сегодня мы говорим о концепциях, друзья, песен, групп, которые придумали сами музыканты. Ну вот, наши слушатели уже подключились к нашему разговору. Инспектор По предлагает вспомнить эпидемию. Вспомним сегодня обязательно, конечно. Как же без эльфийской рукописи? Да, Игорь Юдин пишет, 14 июня King Diamond отметил, Diamond отметил 70 лет. Да, конечно, да, мы знаем об этом. И это очень здорово. Но все, ждем от него пластинок новых. Ну, вот эти вот трилогии обязательно надо выпустить. Давайте, друзья, сейчас обратимся к команде. Называется Hammer King группа. С 2015-го она существует. Там центральный персонаж есть. Король Молот его зовут. Изображение вот на многих альбомах команды присутствует. Да? И вот все композиции как раз посвящены вот этому герою. Ну, группа использует просто его как такой образ, а на самом деле здесь и мифы, и легенды разных стран. Да, они как-то немножко переделаны, в них помещают. Такой удобный вариант как раз Hammer King, да. Он и стал названием, да. Ну, узнаваемый вокал, лидер группы, он известен как Titan Fox V. Зовут его на самом деле Патрик Фокс. Впервые я его услышал на сольных работах Rose of the Boss. Ну, вот вы прекрасно знаете, бывший гитарист Manowar. Потом он работал сольно. К сожалению, недавно вот его не стало. Да, мы говорили об этом в эфире. Но до этого он под псевдонимом уже Патрик Адамс выступал в трибьют-группе. Man of War называется она, да. Ну, а вот с Rose of the Boss он записал очень два альбома хороших. Это первое было в 2008 году New Metal Leader, вот, а второй называется Hellstorm 2010. Вот после этого он как раз ушел и стал работать сольно. Ну, помимо, кстати, работы с Hammer King, он участник такая еще есть группа Lord Vigo, он там и на гитаре, и на бас-гитаре, но там у него другой псевдоним, то есть вот такой интересный рок-товарищ, зовут, а вот, там его зовут Тони Сколери. Да, вот в 24-м году Hammer King, они гастролировали вместе с командой Walkings, у них тоже есть концепция, да, у них тексты посвящены разным историческим событиям, тоже мифам, легендам, да, ну и вот у них участники, там вот древнеримский трибун есть, викинг, такой весь он тоже в шкурах и с мечом. Спартанец есть, да, более легко одетый. Рыцарь-крестоносец традиционный. Они все встретились в Волгале, создали вот команду, которая так впечатлила бога Одина, что вот он отправил их обратно на землю, чтобы они распространяли металл, да. Ну, а потом не присоединилась еще волшебница Фея Моргана. Мы представляли в эту группу в наших программах. Но вот как этот Hammer King, они не так часто звучат, но мы сейчас исправим вот эту несправедливость. И в нашем эфире прозвучит композиция, называется «Awaken the Thunder», в которой также отображается как раз главный персонаж этой всей концепции, Король Молот. Ну, в трансляциях, друзья, будет видеоклип. Сразу после песни небольшой перерыв, после которого мы продолжим. Вас ожидают еще несколько увлекательных историй, но сейчас Hammer King.

0: Реклама. Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва.
2: Повтор лучшего.
0: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
3: Друзья, вы слушаете программу «Рок-Радар» на радио «Говорит Москва». Мы продолжаем работать в прямом эфире. Напомню, что до конца часа представляем рок-музыкантов, которые сами придумывают сюжеты для песен и альбомов. Иногда вот такие истории становятся и концепцией для целых групп. Да, и вот нам Андрей писал про Judas Priest и Nostradamus. Да, но это не совсем концепция, которую сами вот придумали музыканты. Все-таки они взяли уже вот так готовую вот эту историю, да. Мы все-таки сегодня вспоминаем... Про такие просто концепции мы уже говорили, про Judas Priest в том числе. Да, мы сейчас вспоминаем, друзья, представляем, вот сами музыканты придумали, и сами вот они вот в этом во всем и сами сочиняют, и вот и слушатели тоже следят за этим повествованием, да. Ну вот мы остановились на группе Hammer King, да, вот их концепция, которая посвящена как раз Королю Молоту, во всех релизах команды он появляется, такое удачное решение, потому что вот эта целая вселенная, слушатели, как я сказал, они увлечены, ждут новых релизов, и вот эта группа еще одна есть, о которой тоже мы говорили, Карл Луис, они создали вообще целую мультимедийную вселенную, которая разворачивается на протяжении нескольких альбомов, сопровождается даже и графическим романом, фильмами они монтируют. Это, пожалуй, такой яркий очень пример того, куда движется вообще концептуальный подход. И вот альбом сегодня. Британская эта группа, но все участники родились в разных концах света. Напомню, друзья, Джесс Аланик, она из Венесуэлы. Она вокалистка, гитаристка, басист. Ализон Тахо из Франции. Ну вот, а барабанщик Бен Паркер вообще из Новой Зеландии. Вот они встретились в Лондоне. И вот их личная история, тут история как бы иммигрантов, которые вот искали свое место в рок-музыке, естественно, и вот стала основой для их творчества. Название группы, друзья, это отсылает, естественно, к пьесе Жена Ионеско «Лысая певица». Это такое произведение театра абсурда, очень одно из ключевых, я бы сказал. Но сама концепция Кальва Луиз там сложнее. Там в центре вселенной вот героиня, ее зовут Луиза. И сюжет разворачивается вокруг параллельных миров. Там двойники есть, гибридные существа, которые охотятся на них, да. Ну, Луиза вообще не просто персонаж, это такое альтер-эго. Джесс Аланик, конечно же, да. И через нее именно группа исследует темы идентичности, иммиграции, поиска себя. И группа исполняет, и там у них очень много, альтернативный рок можно назвать, и панк, и металкор, да, и многие другие жанры. И добавляют они очень интересные элементы латиноамериканской народной музыки, совмещают они в лирике, у них есть композиции на испанском и на английском, а иногда и вместе на испанском и на английском. Ну, и вот эта концепция у Джесса Аланика, она, конечно, главная движущая сила, она сложилась у нее в детстве, она вот стала придумывать какие-то небольшие, записывать рассказы, вымышленные герои там появились, да. И вот они как раз выпустили даже небольшой такой графический роман, который иллюстрирует вот эти песни их персонажей. Но, тем не менее, конечно же, произведения Ионеско оказали влияние на многие композиции. Вот у них дебютный альбом, он называется «Rhinoceros». Да, в 2019 году вышла эта пластинка. Название, ну, конечно, вдохновлены, как мы понимаем, пьесой Жене Онеско «Носорог». Там в городке в небольшом во Франции разворачивается действие, появляются носороги. Никто пока сначала не стал придавать этому значения. Но затем выяснилось, что это не просто вот из зоопарка они сбежали. Это люди, которые добровольно, иногда даже нет, они превращаются вот в носорогов. И там есть главный герой, его Беранже зовут. Вот он сначала был таким нерешительным, однако вот когда он видит, что все вокруг начинают превращаться в этих носорогов, он оказался единственным, кто вот отказался подчиниться, да. Ну и, конечно, в случае с Кальва Луиз, там уже главная героиня, она Луиза, которая вот пытается сохранить себя, вот тоже не стать вот этим носорогом, где вокруг все потеряли свои лица, да. Да, вот этот альбом как раз и был выпущен вместе с графическим романом, который сама Джесса нарисовала, и каждая песня соответствует определенной вот главе, да. В дальнейшем история все это стало развиваться, и центральная идея вселенной, вот, которую Джесс вот развивает годами, заключается в следующем. Вот, как я уже говорил, существуют люди, путешественники, они живут в нашем реальном мире, но вот параллельно существует это фрактал, мир фракталов, в котором у каждого вот есть своя версия нас, это двойник, и вот двойники — это такие уже неорганические источники энергии, и вот их единение с путешественниками, они как раз дают человеку целостность. Но существуют и гибридные существа, это полуорганические полумашины, там не так все очень просто, там все достаточно сложно, в этом надо разбираться, друзья, вот в этих песнях во всех и альбомах. Они охотятся, вот эти гибридные существа, за двойниками и крадут их жизненную энергию. Ну, наверняка вы тоже встречали вот таких вот, может быть, в жизни даже, я уже точно встречал. Вся эта история попыток Луизы и других персонажей воссоединиться со своими двойниками, как раз вот и есть вся концепция группы. Преодолевают они препятствия между вот этими всеми мирами. 4 альбома команда выпустила. Последняя пластинка в 25-м году выходила. Называется очень хороший альбом. Там очень много прекрасных песен. «Edge of the Abyss» называется она. И мы сейчас обратимся к песне, которая как раз вошла вот в этот релиз. Это композиция с названием «Lo que vale». «Чего это стоит?» Она на испанском языке. Да, это песня о тех испытаниях, которые нужно пройти, чтобы обрести настоящую свободу. В трансляции, друзья, будет видео.

Друзья, наш эфир продолжила группа Кайва Луис, это композиция Локевали. Напомню, что мы до конца часа говорим о концептуальных альбомах и, может быть, концепциях самих групп, которые сами музыканты и придумали. Вот это большая разница. Мы приветствуем всех наших слушателей. Вот металлистка Рокси нам давно уже написала, да, я только что увидел. Очень здорово. Наш слушатель из Соединенных Штатов Америки, Леонид Макаровский, тоже присоединился к нам, совершенно другое время, мы тоже приветствуем нашего постоянного слушателя. Друзья, вы можете нам написать смс 925-48-948, подключайтесь к нашей видеотрансляции ВКонтакте, в Телеграм, также Телеграм для ваших сообщений существует, говорит МСК-бот, ну и Макс, естественно, ну и вот смс я сказал, да. Ну что же, мы сейчас обратимся вот к нашей группе. Да, инспектор По нам писал. Эпидемия, конечно же. В 95-м году была основана команда гитаристом Юрием Мелесовым. Наиболее она известна такой серии метал-опер, там, единая фэнтези-вселенная, да. Кстати, Юрий сначала планировал постановку вот такой по мотивам книжной серии Dragonlance, но потом, в итоге он написал сам сюжет, и это очень здорово как раз. Непростой этот сюжет, да, там несколько раз существует и эльфы, и люди, и гномы, и драконы, кого только нет, да, и вот мир Эни скрыт от остального мира таким волшебным барьером, там магическая сфера присутствует, которая все вот это делает, да, Элгилет называется она. Да, и, конечно же, музыканты команды, это друзья нашей программы, Юрий Мелесов, Дмитрий Просков, вот они приходили к нам, мы сейчас показываем вот этот момент, фотографию, когда они были у нас друзья наших программ, представляли они вот эту концепцию своих альбомов, и вот первая часть, вот «Эльфийская рукопись», она в 2004 году вышла, там и сюжет, конечно, интересный, и полуэльф там Дезмонд, он там в эльфийском королевстве, Эния как раз вот вырос, изучал магию у волшебника Ирдиса, да, потом он влюбился в принцессу Алатиэль. Да, но разные интриги, да, и, ну, в общем, он был изгнан королем, его не устраивала такая, что вот он полуэльф, а вот она такая эльфийка, да. Ну, в общем, интересно, конечно, это и послушать, и не обязательно, вот меня удивляет даже, что люди не обязательно в таком юном возрасте увлекаются вот такими сюжетами, они же не только у «Эпидемии» есть, да. Да, мы сейчас как раз послушаем одну из песен «Эпидемии». Да, она вошла как раз в альбом «Эльфийская рукопись» в 2004 году. Кстати, группа хорошо представляет вот это все на выступлениях. И вот как раз момент вот этого выступления, ну, на одном из концертов, у них там и театрализация есть, и герои на сцене, там и с мечами, ну и все такое, и драконы. Да, давайте мы сейчас послушаем трек «Осколки прошлого». В трансляциях как раз будет видео, в котором вот можно увидеть сценическое представление, можно сказать, этой песни на концертах, но по радио будет аудиовариант.

Друзья, наш эфир продолжила группа «Эпидемия». Это композиция «Осколки прошлого». Да, но наши слушатели продолжают нам писать и вспоминают. Вот концерт «Эпидемии» во Владимире вспоминает Николай Ермилов. Да. Давайте сейчас обратимся к похожему проекту, но это из Германии. Тоже в жанре power metal. «Эвентейжи» называется. Немецкий музыкант его создал Тобиас Замет. Ну, мы знаем его по группе «Эдгай». Как раз и «Эвентейжи», естественно, да. И концептуальные у них альбомы. И собственные концепции, собственные сюжеты. Там много очень вокалистов тоже принимает участие, как и в «Эпидемии», и музыкантов из других групп. И вот название вот этой «Эвентейжа» — это от слов «Авалон» и «Фантазия». И означает вот этот мир за пределами человеческого воображения. Вот так же называется вот эта сказочная страна «Эвентейжа», история которой вот рассказывается в песнях. Там уже 10 альбомов. Первый альбом «The Metal Opera», он вышел в 2001-м. Сюжет разворачивается в начале 17 века, там вот юный послушник, он в доминиканском монастыре, зовут его Габриэль, да, и вот он такой честный, верующий юноша, но его жизнь меняется, когда его сестру, сводную сестру Анну, ее как бы задерживают по подозрению в колдовстве. Ну, мы знаем, в Европе это очень актуально было, да. Он начинает сомневаться, Габриэль, в справедливости вот этого всего, и проникает в библиотеку в монастыре, где находит путь в волшебный мир Авантазии. И вот как раз вот в первой части вот этой оперы он попадает в эту Авантазию, да, который, мир, который существует параллельно нашему. Вот там он узнает, что вот этот мир находится под угрозой уничтожения. Он должен обязательно найти 7 ключей, чтобы вот эту Авантазию обязательно спасти. Да, ну вот такая сказка, да. Это первая часть. А вот во второй части он возвращается в реальный мир, где вот его ждет новая опасность, уже инквизиция, которая вот начинает уже охоту на него. Ну и вот этот сюжет вот этого «Эвентейжа», он затрагивает разные темы. Там и вера, и сомнения, и сила воображения. Вообще центральная мысль там, что это фантазия как высшая ценность, что, конечно, нам в сегодняшней нашей жизни, друзья, часто не хватает. До сих пор существует «Эвентейжа». Как я сказал, 10 альбомов они выпустили. Каждая пластинка — это такая самостоятельная история, да. Но вот именно первые две части, они объединены общим названием «The Metal Opera». Они и стали вот фундаментом, на котором выросла вот эта вся, можно сказать, фэнтези-вселенная. И мы сейчас обратимся к одной из композиций, которая вошла во вторую часть, называется эта песня «No Return».

Друзья, наш эфир продолжил проект «Avantage». Это композиция «No Return». Ну, у нас еще есть немного времени. Мы обратимся еще к одной группе, которая создала тоже необычную концепцию. Это немецкая команда «Доминум». Достаточно молодая группа. Она была образована в 22-м году. Два альбома у них вышло. И вот 3 июля новый релиз. Называется этот альбом «Night is Calling». Третья пластинка уже будет в дискографии. Да, и вот лидер группы, это Феликс Хельт, его зовут, у него там сценический такой псевдоним, Доктор Дед, он такой превоплощается вот в клипах на выступлениях такого безумного доктора, и его окружает толпа мертвецов. Это вся вот такая часть общей концепции, заключается в том, что вот Доктор Дед, он такой ученый, да, он управляет зомби, а они, как ни парадоксально звучит, но они хотят сделать наш мир лучше. Да, зомби хотят сделать лучше. И вот они представят и в клипах, и на концертах. Музыкант в таких соответствующих образах исполняет, ну, по музыке такой heavy power, может, с элементами хоррора. Ну, звучит и выглядит все это достаточно эффектно. Мы вот сейчас обратимся к композиции. Называется она «The Dead Don't Die». «Мертвые не умирают». Альбом в 24-м году у них выходил, также называется. И вот эта песня была исполнена дуэтом, Доктором Дедом, будем так его называть, и вокалистом группы Фойшванс, тоже, друзья, вы его знаете, Бен Метцнер. А вот название напрямую указывает вот на основную эту тему и концепцию, что мертвые не умирают, они возвращаются. И вот группа использует образы зомби не просто вот как дань моде, как метафору, как такое исследование боли, глубоких тем, именно вот эта идея бессмертия по замыслу музыкантов как раз делает людей сильными. Я бы хотел сказать в заключение, что концептуальная работа, конечно, нам нужны очень, друзья. Сами концепции становятся вновь популярными, это очень здорово. А нужны нам эти истории, которые, естественно, имеют и отсылки к нашей жизни, но поднимают они вечные вопросы, на которые ответы могут быть совершенно разными. Спасибо всем, кто слушал этот эфир. Было приятно, друзья, провести это время. Все эти два часа вместе с вами. Мы встретимся вновь на волне «Говорит Москва» в следующее воскресенье. На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всем самого доброго и слушайте рок.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
1: Семья – это тепло воспоминаний. Семья – это счастье, любовь и удача, доверие и уважение. Первая привязанность, опыт отношений, общие воспоминания, чувство ответственности начинается в семье.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
3: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
2: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
4: Дамы и господа, заводите свои моторы.
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
4: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никакой...

0: страдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Приятно лететь в самолете и плыть на большом корабле.
1: Ну что, ну что?
0: Всего же интересней, с хорошей песней шагать самому.
1: Разве так?
2: Простите, пожалуйста, ваша фамилия. Чайкин.
3: Имя?
2: Сергей.
3: Благодарю.
2: За что же, пожалуйста. Всесоюзный сюжет. Заботливый отец или первые путешествия. Как, по-вашему, лучше назвать?
4: Лучше сойти, пока трап не убрали. Прыгать будет труднее.
2: Простите, пожалуйста. Привет. Привет! Участникам фестиваля!

привале, иду по просторам полей. Мне надо немного была бы дорога, да синее небо над ней. Дорога, дорога, лучистый день хорош. Куда же ты, дорога, меня зовешь?

той темноте за окнами угоден. О, одиночество, как твой характер крут, посверкивая циркулем железным, как холодно ты замыкаешь круг, не внемля уверением бесполезным. Дай стать на цыпочки в твоей

и ощутить сиротство, как блаженство. Даруй мне тишь твоих библиотек, твоих концертов строгие мотивы, и мудрая я позабуду тех, кто умерли или доселе живы. И я познаю мудрость и печаль,

секреты. И вот тогда из слез, из темноты

0: черты появятся и растворятся снова. Друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова.
1: Нам есть что вспомнить. Родные песни.

Хоть чаю в нем товарищ, хоть супу кашу сваришь, не на фронте лучше он дружок. Чтобы вышла пища вкусной, с ним не нужен тот и вкусной. Коль не вкусен суп или чаек, то не кок тому виною, а причиной тут иное, но товарищ котелок. Я не зря о котелке задел, котелок в Европе закипел. От кипенья крышка пляшет, заварил там Гитлер кашу, только расхлебать он не сумел. Прихотел быть господином, европейским властелином, но не вышел,

дороге. Вот дела пошли, какие раз уже по 5 шаги, значит, завтра сразу Бухарест. Но куда же лучше драпать, на восток или на запад? Всюду ждет горячки пяток, Антонеску не придумать, и к тому же нечем думать, плохо варит котелок. И на фронте паника пошла, всюду немцам гибель подошла. Фрицы, чуя поражение, стали трусить, окружить.

0: Последний нонешний денек. Каждый слуг ясна задача, и собаки теперь собачья, и отрубят котелок.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

и ночи. Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-то

встречи ненадолго. Только снова поднимает нас зарей и уводит за собой в незримый бой наше чувство долга.

Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначена судьбой для нас с тобой служба дни и ночи.

самолет провожать. Вспомним о нем, жить рядом с ним нам с тобой повезло.

полет провожал. Звезды в степи вновь зацветут незнакомым огнем. Вся наша жизнь как бесконечность.

0: брежет в тумане рассвет, словно память о нем. Мы снова вспомним о нем. Вспомним звездный причал и учебный штурвал, как нас Юра в полет провожал. Юра в полет провожал.
1: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: А вы говорите, милит.
4: Я его что?
3: Тоже мне милит.
4: Рекламирует.
3: Да думайте о своей стране.
1: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

мается, сердце молча мается, королям и золушкам нынче не до сна. Травы пахнут мятою, очень-очень-очень не по.

Очень-очень-очень непонятная это первая весна. Ах, рассветы летние, ночи незаметные, слюбится, не слюбится, скажут лишь года. Травы пахнут мятою, очень-очень

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

взяли Ева и Адам согласно точным данным. И как заученную роль Адам твердил: «О, Ева, я твой король, я твой король, а ты моя королева, я твой король, я твой король, а ты моя королева». Однажды Ева в летнем

король, ты мой король, а я твоя королева. Ты мой король, ты мой король, а я твоя королева. Пришла и к нам любви пора, и мы твердим упрямо слова пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-прадеда Адама. Их даже в песенку порой вставляем для припева.

0: твой король, я твой король, а ты моя королева. Я твой король, я твой король, а ты моя королева.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море.

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: И в жару, и в люди.

хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

диван потертый может сказать нам о хозяине своем, где он бывал и как им век свой прожит, тяжел он или легок на подъем. Мы в юности отправились в дорогу,

начинает пухнуть понемногу. Как много чемодан потертый может сказать нам о хозяине своем, где он бывал и как им век свой прожит, тяжел он или легок на подъем. Его мы все нежнее бережем, мы обрастаем и вторым, и третьим. В окно давно уж некогда смотреть нам, нам только бы следить за багажом. Как много чемодан потертый может сказать нам о хозяине своем, где он бывал и как им век свой прожит, тяжел он или легок на подъем.

кряхтя, за нами тащат позади. Наш скарб, так мало весивший когда-то, как много чемодан потертый, может сказать вам о хозяине своем, где он бывал и как им век свой прожит, тяжелым.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Днем и ночью от Карпаты до Курил дуют ветры, зазывая и маня. Кеды я себе отличные

Терка, поскольку места мало в рюкзаке, а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. В кедах можно вслед за песенкой шагать по асфальту, по траве, среди болот. В кедах можно даже по небу летать, если к ним еще добавить вертолет. По всей земле пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что...

а ты пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Если дождик налетает с ветерком, прежде чем схватить простуду, ты учти, до аптеки верт 400 пешком. Нужно будет за горчишником идти по всей земле, пройти мне в кедах хочется, увидеть лично то, что вдалеке. А ты пиши мне письма мелким почерком.

0: в рюкзаке. На тропинке ты внимательно смотри. Я подметками везде, где только мог, отпечатал четкий номер 43. И узорное фабричное клеймо по всей земле. Пройти мне кеды хочется, увидеть лично то, что вдалеке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке. Вот и пиши мне письма мелким почерком, поскольку места мало в рюкзаке.
1: Родные песни.

0: Реклама. Природа щедро одарила нашу страну природными богатствами, дав возможность наслаждаться густыми лесами, любоваться реками и озерами, видеть животных в естественной среде обитания. Очень часто мы принимаем это как должное, забывая, что природные ресурсы ограничены. Любите и уважайте природу, этот большой живой организм, благодаря которому мы дышим, живем и развиваемся. Оберегая природу, сегодня вы даете возможность насладиться ее красотой будущему поколению.
1: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва.
3: 94,8 FM.
4: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города.

пути ждут замысловатые сюжеты. Надежда, мой компас земной, а удача — награда за смелость. От песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда, мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза, синие московские метели, снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде, в небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде. Надежда,

0: подавай, подавай, подавай немножко.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Москва представляет. Родные песни.
1: Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты и прихватила одежды, примерив на глаз. Деньги взяла и часы, и еще документы. Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась себя, оглядев делово. Кто-то уже, раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду, а так ничего. Правда смеется.

Двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну, а сама пропилась, проспалась догола. Голая правда божилась, клялась и рыдала. Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах. Грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив посту 70 граммов на брата, даже не

красота, глядя штаны твои, носит коварная ложь. Глядь на часы твои, смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

друг, припоминаешь, как собирая дальний путь, ты говорил мне до свидания, а я шепнула, не забудь, случайно встретят с тобой на маме.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Матросы не пели про остров.

Москву приезжай. Ты пройди по Арбату, окунись на Тверском, шум зеленых аллей хотя бы раз посмотри.

одна, в бедном сердце трещина. Для нее любовь – забава, для меня – страдание. Ей налево

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
1: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Москва. 94.8 FM.
3: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

мы куда-то все спешим, друг друга ждать не хочется, пока свой путь не завершим, пока тропа не кончится, остановись и оглянись.

Дети мелькают города, проходят годы лучшие, пока не пройдена черта. Остановись, и случай, остановись и оглянись. Не туча вдаль торопится, проходит жизнь.

речка вдаль торопится, проходит

0: говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: Для тех,

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.

0: шаги.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет родные песни. Нам есть что вспомнить. Родные песни.

0: Говорит Москва. 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы.
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Радиостанции «Говорит Москва».
1: Любого спросите в нашем доме, завидовал ли я хотя бы в детстве. Вам скажут, ей это незнакомо, это точно, говорю вам честно. Теперь же сама себя боюсь я, завидно очень, посудите сами. Приходит домой соседка Люська, все время поздно и всегда с цветами. А я разве хуже? Со

ведь правда, ни разу никто не дарил мне цветов. Неделю боролась с этим чувством, а вот вчера случайно увидала, как Люська стояла очень грустно, платила деньги за букет фиалок. Зачем же, зачем моя подружка обманывает так меня, скажите? С цветами приходит в общежитие, а ночью плачет, спрятав нос в подушку.

сказки обмана не простила, цветов на всю получку накупила, сказала, что снова встречусь завтра с одним пилотом, может быть, космонавтом. А если вправду его я узнаю, уйду от него, не сказав никаких громких слов, и пусть он хороший, уйду, не простившись, коль он на свидание.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, Милин.
2: Я его
1: тоже
2: что?
1: Мне Милин.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Все у нас, как полагается, ширь снегов во все концы. Километры разбегаются, словно белые песы. Проплывет светило осенним, и опять полгода ждать. Только если болен

ты придешь к нему опять. Я как северным сиянием, бородою весь оброс, сотня верст не расстояние, минус 30 не мороз. Кто сказал, природа голая, спит медведем круглый год, рубит уголь, ищет олова, здешний стоящий народ.

Сибиряне ценят мужество и доверие в любви. Ценят тесный локоть дружеский, ценят правду меж людьми. Было смелых только семеро, а теперь не сосчитать. Если крепко болен севером,

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: 7 утра. 7 утра. Время начинать движение.
1: Дамы и господа, заводите свои моторы.
0: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
1: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: Поющее сердце столицы. Родные

параллели, в это время цветут сады. А нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечный мерзлоты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята, 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята.

Пусть морозы и пусть тревоги, пусть сугробы стоят круты, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечной мерзлоты, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты.

0: И нам не страшен ни вал девятый, ни худ вечный мир золотый. Ведь мы ребята, ведь мы ребята семидесятой широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята семидесятой широты. Семидесятой широты. Семидесятой широты.
1: Говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.
2: Там за седьмой горою

0: каждый день, и каждый день вздыхает обо мне.
1: Говорит Москва. Прогулки по старой столице –

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Выгнули спины над старой.

Сколько не дремлют часы бессонные, полночь бьют. Здесь под часами опять влюбленные встречи ждут.

Полночь на башне, и снова снится ей старый сон. Быстрые шпаги ревнивых рыцарей.

звон полуночный плывет над крышами много лет. Старая башня немало слышала, да и нет. Видели много часы старинные, встреч, разлук.

стынет на крышах, на сонных улицах лунный свет. Старая башня в ночи сутулится, ждет рассвет. Время уводит, морщины трещут.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: губы.
1: Снится птицам море, юг в дымке золотой. Желтый лист доверясь мне вдруг,

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94.8.
1: Говорит Москва. .ру. Новости, интервью, записи передач, блоги. Из эфира в сеть и обратно. Говорит Москва.ру. По вопросам размещения рекламы звоните 925-33-17, префикс 495.
0: Право знать. Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва» 94.